0: Вот Тольяттинцы шайбу в среднем.
1: Хватит друг на друга. Антону тут пошел.
2: Высочайшая оценка для Анны Поповой.
3: Решили прессинговать. Видимо, есть...
4: Погнала совсем вот на носик лодки Марии.
5: Давление будет оказываться нешуточное.
6: Аксиомы спорта.
2: Добрый день, дорогие друзья! В эфире Радио ВОС программа «Аксиомы спорта». У микрофона Мария Ильинская, за режиссерским пультом Алишер Цвит. Сегодняшний выпуск нашей передачи посвящен очень зрелищному, красивому и азартному, а также, с моей точки зрения, совершенно фантастическому направлению спортивной активности для инвалидов по зрению.

0: обучению слепым гонкам. И сегодня в нашей студии родоначальник этого вида спорта в России и настоящий эксперт в этой области, председатель правления спортивно-оздоровительного клуба «Слепые гонки» Борис Вишняков. Борис, добрый день.
1: Добрый день всем.
0: Борис, я знаю, что у вас еще есть несколько должностей в этом клубе. Скажите, кто вы?
1: Ну, во-первых, автор методики, разработчик всего этого мероприятия, тренер-преподаватель по адаптивной физкультуре на базе РОС, русской оздоровительной системы, которую мы тоже даем своим ребятам. Вот. Ну и идейный вдохновитель, наверное.
0: Этого проекта замечательного вообще. Ну что же, знаете, друзья, когда я готовилась к передаче, мне на глаза попалась цитата из интервью с семикратным чемпионом Формулы-1 Михаэлем Шумахером. Знаменитый гонщик тогда сказал: «Я всегда верил в то, что никогда нельзя сдаваться. Нужно продолжать сражаться, даже если есть малейший шанс». Мне кажется, что этим жизненным постулатом руководствуются все гонщики мира. И уж тем более наши незрячие ребята, увлекающиеся гонками. Так что примем это высказывание за аксиому и поговорим о том, какое место авто и мотоспорт занимают в жизни инвалидов по зрению.

0: Спортивная тифлоэнциклопедия. Знаем все. Но это не точно.
1: Разыскивая информацию о гонках, в которых могут участвовать инвалиды по зрению, я наткнулась на интересные факты. Вот, например, в Индии уже 25 лет ежегодно проводятся гонки для слепых и слабовидящих. Экипаж состоит из двух человек – зрячего водителя и незрячего штурмана. Первый не знает ничего о маршруте, а второй, не имея возможности вести машину самостоятельно, должен правильно сориентировать водителя в пространстве. Маршруты написаны шрифтом Брайля, который слабовидящие участники как раз отлично понимают. Ежегодно мероприятие собирает до 100 экипажей. Гонки длятся порядка 5-6 часов, за которые участники проезжают около 70-80 километров. А существуют ли прецеденты, где именно пилот незрячий? Когда слабовидящий или незрячий человек уверенно управляет не просто транспортным средством, а именно гоночной машиной? Борис, как бы я ни формулировала запрос в поисковике, все дороги в буквальном смысле слова ведут к вам. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об авто- и мотоспорте и о том, в каком виде эти спортивные дисциплины доступны для наших незрячих ребят.
2: Смотрите, на самом деле, в том формате, который у нас есть, действительно, это единственный в мире, первый в мире проект. Но в других странах есть истории, когда ребята незрячие ездили скоростные заезды по прямой. Там и в Турции, и в Британии, и в Соединенных Штатах. Но это все единичные заезды. Встал, выполнил задачу, засек время. Молодец. У нас это картинговые тренировки. Картинг – это такая маленькая-маленькая машинка, одноместная, с автоматической коробкой, две педальки, руль, сиденье, колесики и движочек. Все простенько. Едет две машины. На передней машине едет зрячий, возможно, с поражением опорно-двигательного аппарата, штурман. У него есть два зеркала, такие лопухи от «Газели». У него есть звуковая система. Такой маячок. Такого рода штуки используют люди ходячие рекламы. С этой его динамикой идет звук музыки, музыкальный маяк. И диктовка штурмана, то есть, соответственно, лево-право и циферки 1, 2, 3. То есть это крутизна поворота. Пилот отслеживает звуковой маяк, отслеживает, кому вот эти вот вводные команды, какого типа поворот трассы. И дальше по звуку лидера идет в поворот, сам выбирая скоростной режим. У лидера задача только держать дистанцию. То есть, если я резко нажал на тапочку, на газ, то у лидера задача ускориться. Если я сбросил резко, то у лидера задача сохранить дистанцию. Для лидера это очень серьезная тренировка, контраварийная подготовка. Это потому что пилот, идущий сзади, это фактически тот самый большой черный джип с нецензурной надписью на лобовом стекле, куда пойти с дороги. Пилот, который идет как лидер, да, он тренируется более быстрой оценке обстановки. А пилот, который незрячий пилот, да, у него задача запомнить трассу, слышать лидера, чувствовать машину. Причем лидеры у нас проходят штурмана, ну, подготовку в том числе и вслепую заезды. По поводу вышеупомянутой гоночной истории штурманского ралли в Индии, ну, давайте скажем так, да, в этой ситуации все-таки, да, штурман важен, но это не совсем то.
1: Я согласна.
2: Было направление по квадроциклам, но сейчас из-за некоторых юридических моментов изменения статуса квадроцикла это направление свернуто. Вот. Хотя очень сильно нравилось ребятам. Там нету лидера, там пилот сидит незрячий за рулем, сзади сидит инструктор. С помощью систем тактильного взаимодействия помогает пилоту понять, куда ему ехать. Ну и так построена посадка, что в случае критической ситуации штурман может отстранить от управления. Угу. В общей сумме как-то так.
1: Здорово. Ну вот получается, вот эти правила игры, грубо говоря, придумали вы. Все
2: да,
1: верно?
2: Да.
1: Скажите, пожалуйста, вот все-таки если сориентироваться по времени, в каком году вот можно считать, что у нас начало развиваться это направление? Когда вы создали клуб?
2: Ну, это немножко разные вещи, создание клуба и начало экспериментов, потому что эксперименты начаты были еще, скажем, в 2013, наверное, году, да, даже чуть раньше. Это были на квадроциклах какие-то истории. Была гонка «Слепая ярость» на мотоцикле с коляской, вот по тандемной схеме как раз, да, выигранная нашим экипажем с Николаем Никифоровым. Коля — это человек, с которым мы попали в ту аварию, и...
1: Ну, к этому мы вернемся немножко позже, к личным вопросам.
2: Клуб официально в 2018 году был основан. Вот нам скоро будет 6 лет.
1: Будем праздновать.
2: Автономная некоммерческая организация, спортивно-оздоровительный клуб «Слепые гонки». Представили управление к вашим услугам.
1: Это здорово. Так, Борис, ну, помимо того, что, как я понимаю, у нас регулярно проходят тренировки, у нас проходят и соревнования, все верно?
2: Да, в прошлом году был проведен первый открытый турнир по картингу и квадроциклам «Слепую», «Слепые гонки 2023». Первый в мире турнир такого рода, соревнований такого рода в принципе нет. И основное отличие в том, что это маневровый пилотаж, это не по прямой. Пилот сам управляет техникой, это не как в велотандеме, где незрячий является просто силовой установкой, по сути, да? Ну и в балансе велосипеда принимает некоторое участие. Это именно слепой пилот. То есть ребята стоят на треке с тросточками, которых не очень видно, обсуждают, как они проходят повороты, комбинезонок, все. К нам подходят местные там прокатчики и обращаются, а вы вот, они понимают, что перед ними стоят незрячие ребята с собаками, поводырями там и так далее.
1: И теряют дар речи.
2: Да,
1: наверное.
2: И просто привет, то есть что здесь происходит, да? Ну, это
1: да, это на самом деле
2: потрясающая эмоция.
1: Это фантастика, реально. Кстати, хочу сказать нашим слушателям, что Бориса я тоже знаю достаточно давно, он активно участник наших физкультурных различных мероприятий. И даже поначалу я с некоторым скепсисом отнеслась к тому, насколько вообще это действительно такая жизненная затея, насколько это возможно. Фантастика, да, это фантастика. Немножко еще расскажите, Борис, о правилах. Вот есть же уже вот правила проведения соревнований?
2: По соревновательной части, так когда штурманов не хватает на всех пилотов, то штурманы выбираются по жеребьевке. Либо вот в прошлом году у нас было два всего штурмана активных, и, по сути, планировалось, что каждый пилот проедет с одним из двух штурманов. Вот так, в общем-то, для уравновешивания. Если штурманов равное количество будет в какой-то момент, то это будут все-таки сработанные экипажи. Это будет более, наверное, правильно. Но пока что каждый пилот учится работать с любым штурманом.
1: Угу.
2: Засечка идет одно из двух. Либо по лучшему кругу, либо по суммарному времени пройденных кругов. До сих пор идет спор, как лучше, да, потому что когда по суммарному времени, то ошибки не прощаются, но их можно нагнать. Когда по лучшему кругу, бывает такое, что пилот идет разогревочный, потом дает жару, так что резина горит, потом начинает уже ошибаться. Там, ну, проехал хороший круг, дальше можно заниматься ерундой. Но это не очень про стабильность, не очень про мастерство.
1: Вот, Борис, сразу вопрос. А есть ли изложенные на бумаге правила и какие-то методические пособия, рекомендации? Или пока это разработка только?
2: В группе ВКонтакте у нас есть регламенты, как и в прошлых соревнованиях. Вот. Так и того, что планировалось на 2020 год, но тогда не получилось по известным причинам. И, скорее всего, по ним будет сейчас турнир делаться вот в этом году. 29 сентября будет турнир. На днях я объявлю в группе ВКонтакте проекта «Слепые гонки» о наборе на подготовку, на участие. Следите за новостями группы «Слепые гонки».
1: Подписывайтесь прежде всего.
2: Да.
1: Следите.
2: Там будет информации много.
1: Угу. И сразу такой вопрос. То есть получается, что «Слепые гонки» — это только Москва? Либо где-то в регионах уже вот за эти 6 лет подхватили люди эту идею, что это пытаются делать? Какая у вас информация?
2: Ну, смотрите, да, официально это проект только в Москве, сам по себе проект. Но география участников от Владивостока до Калининграда.
1: Но это ребята, которые приезжают в Москву,
2: да,
1: тренируются
2: да.
1: здесь и выступают здесь. Или
2: да,
1: же они имеют
2: да.
1: возможность уже что-то у себя в регионе
2: сделать? Пока филиалов нету. Пока филиалов нету. Есть, скажем так, параллельный проект в Питере. Мы какое-то время с ними взаимодействовали. Ну, дальше пошли разными дорогами. Они занимаются, у них там вездеходы.
1: Mm.
2: Вот. Интересно, но немножко про разное.
1: немножко про разное, но лишний раз говорит о том, что незрячие мужчины, а может быть и девушки, очень интересуются этим. Да.
2: Хочу оговориться, это стандартная ошибка, что это мужской вид спорта.
1: Есть девушки?
2: Есть, и они прекрасные. Один из лучших штурманов проекта, например, Элина Почуева, замдиректора по фандрайзингу Центра собаки-помощники. Да? Девчонки есть как пилоты, дающие потрясающие результаты. Там Саша Пасечник, например, я даже не поверил, что она... Не зря человек, когда она поехала. Девчонка вообще очень классно едет. Так что здесь, более того, как штурман, девушки даже иногда более интересны, потому что у них есть вот этот инстинкт заботы. То есть, если парень, сидящий в кресле, все-таки говорит о том, что я еду вперед, я там гонщик.
1: То есть некое соперничество все-таки есть,
2: да,
1: в части, да?
2: Да, да. То когда девушка за рулем,
1: они эмпатичны и стараются машины, помочь, да. Угу.
2: А здесь как бы идет больше вот такой вот синергии между пилотом и штурманом.
1: По какому адресу проходят все эти мероприятия ваши тренировочные? Где ваш клуб базируется?
2: Ну, на данный момент мы в стадии некоторого, скажем так, раздвоение, то есть основная...
1: Реорганизация?
2: Да. То есть основная часть была в Мытищах, загородный клуб «Солярис». Сейчас мы как минимум до турнира перебазировались на Кузьминке. Там тоже с этими ребятами мы уже давно периодически взаимодействуем. Это Kart Racing Club. Это место, в котором мы вообще появились на свет. Еще тогда, в далекие годы, когда все говорили, что вы ребята сумасшедшие.
1: Так не бывает, да. Вот,
2: некоторые люди говорили, что у вас близко к нашим трекам не будет, чур меня чур. Наталья Александровна Апуртина сказала, что давайте попробуем.
1: Это круто. Так, ну история складывается интереснейшая и, на мой взгляд, очень перспективная и удачная. И то, что проект существует 6 лет и, как я понимаю, активно развивается, я думаю, что у него реально большое будущее, потому что, несомненно, интерес у ребят с ограничением зрения к автомотоспорту явно есть.
2: Да, интерес есть. Мы стараемся сейчас устанавливать контакты с государственными структурами и ищем финансирование всяческое, потому что это все... Большая часть сейчас на волонтерской или на частной оплате какой-то идет. То есть судьба этого проекта будет зависеть от вот этого фактора.
1: И от этого, в том числе, конечно, как очень многое в нашей жизни. Ну что же, друзья, на мой взгляд, нужно дать время нашим слушателям обдумать услышанное. И пришло время взять музыкальный тайм-аут.
3: Музыкальный тайм-аут.
1: Итак, друзья, для всех любителей высоких скоростей звучит песня.
2: Звучит одна из моих самых любимых песен из кинофильма «Большое космическое путешествие», кино нашего детства, песня «Гонщиков».
1: Наслаждаемся, друзья.

0: Тренерский совет. Хороший специалист плохого не посоветует.
1: А мы продолжаем наш рассказ о слепых гонках. Борис, а можно теперь немного личных вопросов? Ведь именно личный пример успешных спортсменов с нарушением зрения часто является тем толчком, тем мотивирующим фактором, который приводит ребят с ограниченными возможностями здоровья в спортивные секции. Если можно, расскажите, пожалуйста, о жизненном пути байкера Барса.
2: Ну, мотоциклиста Барса.
1: Хорошо, принимается.
2: Байкеры там на Западе, а вот здесь у нас мотоциклисты.
1: Что вас привело, да, к этой великолепной идее? Как так получилось, что вы вообще в этой теме?
2: Ну, идея великолепная, причина не очень. В 2011 году мы с моим напарником и на данный момент первым и, наверное, лучшим штурманом проекта Николаем Никифоровым попали в аварию, скажем так. Я башкой ударился, шлем слетел, Коля там ногу повредил, с работы вылетел. Я слеп, там таз поломал в нескольких местах.
1: Сурово.
2: Да, жестко.
1: Жестко.
2: Но с момента, когда я очнулся на асфальте, у меня была ровно одна мысль: я вернусь. Что бы как бы ни было, да, в итоге просели глаза еще на фоне всего этого. Но было понимание, что я не согласен превращаться в инвалидика. Пусть у меня и будет инвалидность, но это две разные вещи, да. Я не согласен сдаваться, я буду идти вперед. Коля помог во многом, друзья семьи помогли. Скажем так, понимая, что он в раллийных гонках, например, есть такая шутка, штурман сказал: в стену, значит, в стену.
1: Да уж.
2: Да, ну там на самом деле фишка в том, что как ты видишь картинку, тебе может казаться, что поворота нет, а он есть между щитами рекламными. Плюс я знал, что в полярной авиации там по приборам народ сажал в борты. И решил, что почему бы да. Нет ничего невозможного.
1: Да.
2: Как бы. Дед тоже из военной среды, тоже всю жизнь приучивал к этому мать, замначальник отряда геологической партии. Такой боевой дух он был всегда в семье. Зрение всегда было не очень хорошее, там один глаз практически ничего не видел. Но это не значило, что там и на роликах гонял, и...
1: То есть родители не держали в тепличных условиях?
2: Да.
1: Мама не привязывала к подолу юбки?
2: И огромное им спасибо за это, и ко всем родителям хочу обратиться, что дайте своим детям развиваться. Возможности человека практически безграничны. Есть люди, которые могут помочь вашим детям освоить новые какие-то вещи. И запомните, к сожалению, мы все здесь не навсегда. И вашим детям дальше идти вперед, идти самим. Помогите им научиться это делать, и потом, спустя годы, они скажут вам спасибо.
1: Это правда. Борь, вот с высоты прожитых вот этих моментов работы над собой, борьбы с обстоятельствами, вот такой вопрос. Зачем незрячему человеку автоспорт? Ведь есть же более доступные для освоения адаптивные, перспективные, вполне себе паралимпийские виды спорта слепых. Что такого особенного он дает незрячему человеку, вот чего нет в других видах спорта?
2: Ощущение, что ты в космосе.
1: Ого.
2: Ощущение, что возможно все. Знаете, когда мы приезжали с рассказом о проекте в первый интернат, и из зала прозвучало: «Слепые будут летать!»
1: Ух ты!
2: Я стою, у меня мороз по коже. Я это рассказываю сейчас, и у меня мороз по коже. Когда к нам пришел мальчишка, там лет 17, наверное, где-то, с матерью. Ну, такой матерью классической наседкой, к сожалению,
1: угу.
2: Да?
1: Гиперопека.
2: Мы эту матушку тут же попросили отойти, взять хронометр и засекать время. Парень проезжает несколько кругов, вылазит из карта. Я просто слышу вот эту улыбку и впервые в жизни что-то по-настоящему контролировал сам.
1: Ух ты, да.
2: Я это тоже рассказываю, я понимаю, что когда ты можешь... Вот, казалось бы, слепые гонки. Абсолютно невозможная ерунда.
1: Да.
2: Это возможно.
1: Это возможно.
2: И когда ты можешь это, ты можешь все. А для тех ребят, кто так или иначе раньше видел и ездил, для тех, в том числе ребят, которые возвращаются сейчас без глаз, а такие есть.
1: Мы говорим об СВО.
2: Из
1: да.
2: зоны боевых действий, да. Для них почувствовать себя опять в обойме, опять в работе, опять вот живыми. Как у нас один товарищ в прошлом году пришел, вот тоже из ребят с СВО. Приходит такой сгорбленный чуть-чуть, голос тихий, пришибленный. Проезжает буквально два заезда. Что называется, плечи расправил, тельняшка светится, голос командный. Он же участвовал в нашем турнире, буквально на следующей тренировке получилось это, да. и занял второе место. Зачем это нужно незрячим? Ответьте сами. Или спросите у этих ребят.
1: Да, да. Даже нет комментариев.
2: Я больше скажу, что это нужно не только незрячим. Это мощнейший тренинг контраварийной подготовки для зрячих. Мы прямо говорим, мы не слепецкий спорт, мы инклюзивный спорт.
1: Угу.
2: Каждый может. Вот в этом турнире имеет право участвовать кто угодно. Вот вы можете прийти, пройти тренировки, заявиться и участвовать, просто завязав все глаза. А потом на дороге получить преимущество, умение чувствовать технику, предугадывать по другим факторам восприятия и так далее.
1: Ну вот тогда сразу такой вопрос. Вот гонки – это одна из многочисленных реабилитационных методик или это все-таки уже фактически сформировавшийся самостоятельный вид спорта? То, что это реабилитация, это
2: очевидно. И то, и то.
1: Очевидно.
2: Сейчас есть такое понятие, как любительский спорт. И вот мы скорее базируем это так, как любительский спорт. Потому что в профессиональный спорт это превращать и запрещать, например, другим нозологиям здесь заниматься я не хочу.
1: Угу.
2: Потому что у нас в том числе ребята сейчас вот на турнире будут, ребята гоняться в том числе и с ПОДА, с поражением опорно-двигательного аппарата, на картах с ручным управлением. Такое у нас тоже есть. Я не хочу ограничиваться. Это то, что может быть полезно всем. Вообще цель — это создать школу картинга для всех.
1: Ну, великолепная идея. Борис, тогда расскажите о своей тренерской работе. Как проходят тренировки? Есть ли эти секреты обучения незрячего человека вождению?
2: Ну, где
1: как
2: секреты, там они и есть.
1: Ну, немножечко, ну, по чуть-чуть.
2: Давайте так. Сам являюсь студентом 5-го курса Российского университета спорта по направлению АФК. Ну, секреты, на самом деле, главный момент в том, что, возможно, на самом деле, вот все. То есть нужно дать человеку понять это. А дальше второй секрет, наверное, такой. Литры и километры. Литры бензина, километры трассы. Упорная работа. У нас есть, например, девушка одна, которая, может быть, и не идеально едет, даже не совсем в нормативе. Но с 10 с лишним минут трека до там 2 с небольшим за полгода, когда она, скажем так, на второе же занятие пришла уже со своим шлемом, и вот несмотря ни на что, но это вот, наверное, тоже про то преодоление, которое достойно просто вот искреннего уважения. Наташа, тебе большой привет.
1: Да, действительно так, Наташа, большой привет от всего Радио ВОС. А сколько у вас в стране вот на сегодняшний день незрячих гонщиков? Вот же есть ребята, которые
2: подготовленных
1: спортсмены.
2: Подготовленных пилотов, готовых принимать участие в районе 15-20 человек, там достаточно сложно понять. Сейчас вот новая трасса будет. Будет переопределение по нормативам. А так более 200 человек попробовало.
1: Ну, прямо серьезно. Есть люди, которые приходят, пробуют и уходят, или зависают практически все у вас навсегда? Процент какой остается?
2: Давайте так. Не считали эти проценты? Ну, вон там Влад Буяльский, один из лучших пилотов, да, там человек, который и сайт наш сделал, и рекорд трассы Солярис привез мне на день рождения в 2021 году. Вот, и победил в прошлом турнире. Вот мы с ним, получается, там чудесная вещь, когда 2 человека занимают первое место, потому что время секунда в секунду.
1: Удивительно просто.
2: Да, парень просто вот потрясающий. И он сказал тогда в свое время фразу «Осторожно, картинг вызывает привыкание». Есть и те, кто просто приходит попробовать, сделать себе засечку вот эту вот, да, что я это смог. Это что же важно? Более того, я скажу так, благополучателями нашей организации являются все. Вот вы тоже, Мария.
1: Я согласна.
2: Я думаю, что более 8 миллионов человек на данный момент благополучатели нашей организации. Благодаря одному. Они знают, слышали хотя бы раз в жизни такие слова «слепые гонки». И задумывались о том, что возможно все. В свое время у меня, когда до того, что все случилось, я слышал про такого иностранного гонщика Марка Рестери, который без ног вернулся в мотокросс.
1: Что тоже кажется фантастическим совершенно.
2: Это потрясающе совершенно. И когда все случилось, я вспомнил вот этот ролик с Марком и сказал, что я вернусь. Вопрос, являлся ли я благополучателем его деятельности? Точно так.
1: Конечно.
2: Каждый, просто у кого случается какая-то беда в жизни, плохие события, вспоминает, что есть вещи, которые ну, невозможны, но они есть. Он тут же благополучатель.
1: Вот станет ли автоспорт для незрячих, слабовидящих людей массовым? Или это все-таки элитарная дисциплина для смельчаков?
2: Давайте скажем так. Это может каждый. Весь вопрос в материально-технической составляющей.
1: Ну вот, тогда уж мы плавно переходим к следующему моему вопросу. Что посоветуете тем, кто, послушав нашу передачу, захочет прийти тренироваться? Готовить деньги, покупать экипировку? Куда вообще обращаться?
2: Ну, обращаться к нам, обращаться по телефону 8-925-575-1648. Это мой телефон. Писать на сайт слепые-гонки.рф, либо во ВКонтакте «Слепые гонки группа». По деньгам, если есть в конкретный момент группа, финансируемая там спонсорами, еще кем-то, да, то пригласим на безоплатной основе. Если нету, то это будет стоить определенных денег, не сильно больших, но не сильно маленьких, потому что техника требует обслуживания, личный состав требует пищи.
1: Ясное
2: и так
1: дело.
2: Далее.
1: Но вообще это дорогой вид спорта?
2: Ну, все очень относительно.
1: Мы можем немножко из хотя бы обозначить.
2: Из автоспорта самый недорогой.
1: Самый недорогой — это картинг.
2: Да.
1: Угу.
2: И картинг класса проката — это очень важный момент, потому что картинг класса Rotax там или что-то такое еще, что мы не используем, прокатник отличается наличием защитного контура. В Rotax'е там огромные суммы за участие в сезоне. А в карте класса прокат, и в том числе наша история, да, это самый недорогой вид спорта, авто. Но тоже стоит денег. Личного карта покупать не надо. Карты клубные. Экипировку, да, желательно у каждого, чтобы был шлем, был комбез. Но это все уже, давайте так, на момент прихода вас в проект, человека, который решил попробовать на таких прокатных условиях, да, вам все выдадут. Вам выдадут, вам и влагозащитный комбез выдадут, вам и шлем выдадут, и машинку подготовленная будет стоять. А дальше уже, когда человек заходит более профессионально, ну, тут...
1: Он же сам решает, как...
2: Тут все становится серьезнее, скажем,
1: да,
2: так,
1: я,
2: да?
1: Я согласна. Но это нормально и естественно, учитывая, что...
2: Давайте так, это автоспорт, здесь нет инвалидов.
1: Верно.
2: Потому что, когда ты приходишь на трек, ты в первую очередь ставишь, что ты занимаешься автоспортом, а потом наличие своей инвалидности.
1: Кстати, есть ли какие-то ограничения по состоянию здоровья, когда вот вы не берете людей?
2: Наверное, давайте так... Вам как, честно?
1: Честно,
2: или...
1: у нас честная передача, как есть.
2: Я постараюсь поменьше взаимодействовать с людьми с серьезными ментальными нарушениями, только при наличии их тьютора, и скажу сразу, очень будет много индивидуального взаимодействия и решений по факту, да?
1: Понятно. А для именно с проблемами зрения, как здесь?
2: Та же гемофилия, скорее всего, будет противопоказанием.
1: От врача вы требуете справки?
2: Давайте
1: какие-то?
2: Так, мы не имеем права чего-то требовать, но очень рекомендую получить справку хотя бы там на занятие каким-нибудь экстремальным или серьезным видом спорта. Давайте честно, соврав нам, вы соврете себе.
1: Это ясное дело.
2: А, ребята, были истории, когда там недавнее оперативное вмешательство, то тоже рекомендую, давайте через полгодика придете, там пообщаемся даже, я могу даже созвониться с вашим лечащим, пообщаться, да, обсудить. Чтобы сделать все так, чтобы это было безопасно. Совершить глупость от того, что я хочу, хочу, хочу, а потом создать и себе, и людям, которые для вас это сделали, проблемы, ну, наверное, не надо так делать.
1: Ну, ясно. Ясное дело. Следующий вопрос тогда. Слепые гонки укрепляют здоровье или в них больше травмы, риска, нежели оздоровительной составляющей?
2: Давайте скажем так. Как вы подходите к этому, да? Есть известная фраза: профессиональный спорт здоровье гробит, любительский укрепляет. Если честно, статистика у нас такая, что за вот 6 лет более-менее какие-то серьезные травмы есть только у меня, как у испытателя. Там, остальное — синяки, ушибы, ссадины, но это будет в любом спорте. Даже в шахматах это можно получить,
1: да,
2: доской по голове.
1: В азарте борьбы.
2: Поэтому на самом деле плюс я как бы показываю ребятам вот как раз упражнения из русской оздоровительной системы, которые позволяют очень хорошо, скажем так. И более того, что если кому-то интересно, обращайтесь. Есть у меня и в проекте, и лично программа по дистанционному обучению этой штуки.
1: Угу.
2: Можете пробить по интернету, посмотреть, потом ко мне обратиться. Условия обсуждаемы. Вот. Потому что, конечно, нужно всегда, скажем так, свое здоровье поддерживать при занятии любой спортивной дисциплиной. Так что тут вот зависимость... Опять же, ну если вы, конечно, пришли на трассу в режиме «я тут всех уделаю, я буду тут об борта приносить время», как бы, и так далее, да, ну... Это
1: вы такие
2: выбор.
1: Вещи пресекаете сразу, я думаю, отсеиваете,
2: ну,
1: людей, которые ведут себя неадекватно.
2: Скажу честно, у нас были парочку историй, когда человек вроде хорошо по времени едет, но на следующий трек он уже не приходит. Потому что я просто ему не сообщаю о наличии этого трека.
1: То есть дисциплина?
2: Да, дисциплина жесточайшая. Меня совершенно не интересует, кто передо мной. Нарушение указаний инструктора. Первый раз предупреждение, второй раз за борт. Заплатили вы, не заплатили, это никого не интересует. Вы нарушили правила, скажем так, всего хорошего.
1: Вы какие-то договора подписываете с ребятами, которые к вам приходят?
2: Ну, скажем так, во-первых, журнал техники безопасности все-таки стараемся вести. Во-вторых, они когда записываются, там тоже есть формочка определенная. Понимаете, договора, проблема в том, что если что-то возникнет, оно уже возникнет.
1: Друзья, все серьезно. Это не игрушки и не шутки. Это на самом деле очень серьезно. И чем больше я вас слушаю, Борис, тем больше понимаю.
2: Это абсолютно, это абсолютно безопасно. Даже детей там 6 лет в обычный картинку, по крайней мере, берут, да. Если выполнять требования инструктора и техники безопасности.
1: Вот, кстати, по возрасту. Вот по поводу возраста, если вдруг сейчас, я надеюсь, начнут звонить, задавать вопросы. Кого берете?
2: Ну, давайте так. Стараемся, конечно, после 18. После 16 возможна история при поручительстве родителей или опекунов. Давайте так, это все-таки достаточно серьезно.
1: Конечно.
2: Хотел бы очень заниматься с подростками и младше, но вот когда будет серьезное юридическое прикрытие, тогда я этим буду заниматься. Мы слишком хорошо понимаем, насколько это рискованно юридически.
1: Да, это все так.
2: Если кто-то захочет в этом посодействовать, тоже будем обсуждать.
1: Ну что ж, какие планы на 2024 год? Турниры же впереди. Какие турниры?
2: 29 сентября в Кузьминках на треке Kart Racing Club состоится второй открытый турнир по инклюзивному картингу «Слепые гонки 2024». Принять участие могут как инвалиды по зрению, так и инвалиды и по опорно-двигательному аппарату. Объявление и способ записаться уже размещен в группе ВКонтакте «Слепые гонки». Также на сайте slepye-gonki.rf вы можете позвонить мне по вышеупомянутому телефону. Мы даже обсудим условия и количество тренировок, по которым вы сможете участвовать. А дальше я хочу сделать этот турнир ежегодным.
1: Великолепные перспективы и великолепные планы. Что тут скажешь? Искренне желаю удачи. Очень хорошо, если все это можно будет реализовать. С Божьей помощью и с помощью заинтересованных людей, которые хотят, чтобы спорт слепых он развивался, чтобы незрячие ребята себя реализовывали во всех направлениях деятельности.
2: В том числе и инклюзивный спорт. Это важно, потому что это не только спорт слепых.
1: Да, согласна абсолютно.
2: Знаете, один известный человек в незрячем мире называет те навыки, которые мы приобретаем, экстрабилити. Вот это, наверное, про это. Каждый может прийти и научиться этому. И это будет полезно для каждого, не только для слепого.
1: Борис, остается ли свободное время на другие увлечения? На общение с друзьями?
2: На гитаре люблю поиграть. Вот только недавно относительно вернулся с обучения банному искусству.
1: Ох, банное искусство, обратите внимание.
2: Да, потому что это искусство. Да, тренер-преподаватель по русской оздоровительной системе тоже. И сам себя поддерживаю, и людям помогаю. В походы в какие-то иногда можно выбраться, да, то есть в любом случае человек должен развиваться гармонично.
1: И не концентрироваться только на чем-то одном.
2: Да, но потому что это будет плоско. Мозг должен работать, у гонщика главный орган — это мозг.
1: Верно.
2: Поэтому.
1: Верно.
2: Ну вот по передачам хожу, записываем всякие интересные.
1: Да, занимаемся полезными
2: вещами. Книгу написал,
1: вещами.
2: Премию Эдуарда Асадова получил за книгу. Сейчас еще несколько книг в работе.
1: Наше поздравление. Это вот. Здорово.
2: Слепая сеть называется. Вбиваем в Ютьюбе или там еще где-то.
1: Она
2: да.
1: Прям в доступе, да?
2: Да, ВКонтакте, в Тюбике там. Можно, ну, короче, много где. Слепая сеть. Слушаем. Отличный, классный мальчишка записал. Проводник пересадочной станции у него позывной. Записал аудиоверсию. Там еще девчонка незрячая женскую роль озвучивала. В общем, классно. Будет дальше продолжение.
1: Хорошо,
2: так
1: спасибо.
2: Что творим, живем, любим
1: спасибо.
2: Друг друга, любим эту жизнь.
1: Борь,
2: спасибо, что вы есть все.
1: А есть ли у вас любимая песня, та самая, которая мотивирует на все эти подвиги и на это творчество, поднимает настроение, вдохновляет?
2: Наверное, это песня Николая Фоменко «Мой приятель, беспечный ездок». Мой приятель беспечный ездок, в его жилах течет электрический ток.
1: Здорово. Друзья, эту песню мы сейчас поставим для вас.

Мой приятель беспечный ездок, и асфальт он привык растирать в порошок. Из 50 зол, выбирая все 100, неизменно поет рок-н-ролл.

0: Прямо жалко расставаться с вами, Борис. Так все это душевно, круто и вдохновляюще. Друзья, очередной выпуск «Аксиом спорта», к сожалению, подходит к концу. Мы желаем вам успехов и в тренерской работе, и личных побед. Ну и, конечно же, в удаче в продвижении этого потрясающего, фантастического проекта «Слепые гонки». Всего доброго, друзья! С вами была Мария Ильинская и Борис Вишняков. До новых встреч на Радио ВОС.
1: Ключ на старт. Работаем, братья.
2: Аксиомы спорта. Аксиомы спорта.
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии. Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя. Ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово. Потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
3: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
6: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
3: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
2: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В институте Реакомп вручили дипломы выпускникам программы «Менеджмент в социальной сфере». В Красноярске после капитального ремонта открылась школа для слабовидящих детей. В Перми прошел инклюзивный форум «Смотри и вдохновляйся» по вопросам трудоустройства. В Челябинске выбрали лучших групп оргов в рамках конкурса «Человек года». В Югре и Тюмени запущен механизм переселения инвалидов в адаптированное жилье. Объявлен прием заявок на кинофестивали «Незримое кино» и «Кино без барьеров». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 22 мая в Институте ВОС Реакомп завершилось обучение по дополнительной программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в социальной сфере». Программа состояла из трех этапов. К третьему заключительному этапу были приглашены представители из 10 региональных организаций ВОС, успешно прошедшие первые два этапа. Итоги подвели в процессе защиты выпускных работ, которые были направлены на социализацию, социокультурную реабилитацию и адаптацию инвалидов по зрению. Слушатели опирались на опыт своих региональных организаций. Все слушатели успешно справились с испытанием и получили дипломы о профессиональной переподготовке. По традиции, выпускники получили сборник «Кто есть кто», где каждому посвящен отдельный материал. Вице-президент ВОС Александр Коняев поздравил выпускников и пожелал дальнейшего плодотворного сотрудничества. 1 апреля ученики и преподаватели Красноярской школы номер 1 для слабовидящих детей вернулись к занятиям в главном здании после капитального ремонта. Здание, построенное более 100 лет назад, было признано аварийным в 2018 году. В 2022 году на восстановление выделили средства из краевого бюджета. Директор школы Николай Баранов добился, чтобы внешний вид здания сохранили в историческом виде. Школа оснащена современной техникой, интерактивные доски с возможностью увеличения текста, компьютерный класс со специальным оборудованием. В штат ввели незрячего тьютора Елену Иванову, которая учит детей читать и писать по Брайлю и ведет занятия по пространственной ориентировке. Около 30% учеников занимаются адаптивным спортом. Среди учащихся уже 10 мастеров спорта по плаванию, а девятиклассник Руслан Донцов вошел в состав сборной России. В начале мая прошел день открытых дверей для всех выпускников школы, многие из которых являются членами Всероссийского общества слепых. 19 мая в Перми в центре «Мой бизнес» прошел инклюзивный форум «Смотри и вдохновляйся». Основные темы – содействие занятости, государственная поддержка работодателей, субсидирование найма, оборудование рабочих мест для инвалидов в рамках квоты. В мероприятии приняли участие председатель Пермской краевой организации ВОС Николай Бухавцев и директор предприятия «Парматехмаш» Алексей Бородулин. Николай Бухавцев поднял вопрос об эффективной занятости инвалидов на квотированных рабочих местах. Алексей Бородулин предложил рассмотреть возможность освобождения от налогов субсидий на создание рабочих мест. Ярким итогом форума стало начало трудоустройства одного из кандидатов на предприятие «Парматехмаш» сразу после встречи. 20 мая в Челябинском областном реабилитационном центре ВОС прошел конкурс групп оргов, репетиция масштабного конкурса «Человек года». Участники соревновались в творческих номерах, знании истории ВОС и Челябинска, а также в понимании своих обязанностей. Первое место заняла Евгения Боровикова, второе – Наталья Залевская, третье – Лидия Жданова. 5 победителей вышли во второй тур и будут бороться за звание лучшего групп орга в конкурсе «Человек года». В Ханты-Мансийском автономном округе Югре запущен механизм, позволяющий обменять непригодное или неадаптированное жилье на квартиры с пандусами, безбарьерным входом и возможностью свободно передвигаться внутри. Муниципалитеты получают целевые субсидии из окружного бюджета на покупку доступных квартир. Город Тюмень идет по схожему пути, но через механизмы адресной денежной выплаты. Размер помощи составляет до 2 миллионов рублей на оплату разницы между стоимостью нового и проданного жилья, до 3 миллионов, если в продаваемом помещении отсутствует санузел, и до 300 тысяч рублей на оплату риэлторских услуг. Объявлен прием заявок на 2 кинофестиваля. Третий всероссийский кинофестиваль «Незримое кино» на Урале принимает добрые жизнеутверждающие фильмы об опыте людей с инвалидностью, инклюзии и социальной интеграции. Обладатель гран-при получит 100 тысяч рублей. Работы принимаются до 31 июля на сайте фестиваля. Также идет прием заявок на кинофестиваль «Кино без барьеров». Принимаются художественные, документальные, анимационные фильмы и социальная реклама, поднимающая тему инвалидности. Приветствуются фильмы с участием людей с инвалидностью и фильмы для детской аудитории. Прием заявок до 7 июня через платформу «Film Freeway». И коротко о других событиях. 14 мая в школе-интернате имени Грота прошел мастер-класс системы «Говорящий город». Ученики с 5 по 9 классы познакомились с радиоинформаторами, звуковыми маяками и пультом водителя. Педагоги помогли тактильно продемонстрировать сложные технические изделия. Такие мероприятия расширяют кругозор незрячих и слабовидящих учащихся. 15 мая члены Михайловской местной организации ВОЗ в рамках акции «Ночь музеев» посетили выставку Музея Банка России. Они познакомились с историей денег, учились определять подлинность банкнот, считали на арифмометре Феликс и счетах, а также поделились пожеланиями по улучшению работы банкоматов для незрячих пользователей. В Уральской местной организации ВОЗ для старшеклассников прошел информационный час «Зрение – бесценный дар жизни». Ребята на время завязывали глаза, угадывали запахи, распознавали крупы на ощупь и учились передвигаться с тростью. Многие признались, что этот опыт стал для них настоящим откровением. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретенного дня, по вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербург.

дело, ну, а мне приходилось попадать в такие весьма экстремальные условия. И стал я в конце 41-го года командиром отдельного батальона в курсантской бригаде. Курсантский батальон стрелковый, ну, это морская пехота. Воевал на юге, был ранен, потом опять попал уже в свою бригаду заместителем командира бригады. Потом опять был ранен и попал в танковые войска на Курскую дугу, первую танковую армию. В танковые войска набирали молодых, крепких, ну и я попал. И вот с первой танковой армии я прошел боевой путь от Белгорода, от Курской дуги и до Берлина. Так я прослужил в танковых войсках до 60-го года. Все время, конечно, хотелось что-то такое вспомнить, и вспоминали, но не было времени писать, да и, так сказать, особого импульса не было, и таланта, видимо, не было. А последние годы вот решил все-таки написать, вспомнить товарищей, рассказать молодым людям, что это такое за война. Иногда читаешь в литературе такую крылатую фразу: «Он презирал смерть». Это неправда. Смерть никто не презирает. Только сумасшедший презирает смерть. Или пьяный. А нормальному человеку дано жить. И жить хочется. И все-таки солдаты идут в бой, а в бою убивают. Это непросто. Это первый вывод я сделал. Второе. У нас такие моменты были раньше, особенно до войны, что противник, с кем нам придется встретиться в боях, если такие будут, это на ерунда, мы его сходу разобьем. Ну и мы так и нацелились. Поэтому я считаю, что противника надо показывать сильным, коварным, умным. Но надо его победить, значит, нам надо быть сильнее. Ибо другой подход, о котором я говорю ранее, нацеливает на такую быструю, легкую победу, а такой никогда не было и никогда не будет. Третье, что я хотел бы сказать, что мне часто приходится выступать перед молодежью. Иногда улавливаешь на лицах людей вежливое такое недоверие. Дескать, ну, ветераны тут фантазируют, выдумывают. А потом сам думаешь, а вообще-то было ли это все? Потому что смерть стояла прямо у лица. И все-таки мне удалось выжить как-то. Иногда самому и не верится. Но вот я решил все-таки написать. Почему-то мне захотелось написать не сначала, а вот с Берлина. И даже не всего берлинской операции, а последние 5 дней боев за Берлин. Не знаю почему. Может быть, потому что тут были особенно трудные бои. Хотя они нигде легкие не были. Но тут обстановка была такая, что победа была рядом. Вот-вот, еще день, еще два, еще три. И ты жив. А люди шли в бой и погибали. Очень не хотелось погибать вообще, а конкретно накануне победы тем более. Поэтому вот я написал такую вещь. Это мое личное воспоминание. Последний бой, он трудный самый. Вот. Еще хочу сказать, почему я пишу. Сейчас мир тревожный. Мы все знаем. Последние события особенно обострили отношения. Мы знаем и причину этого. Мы должны быть готовы к обороне страны. Если каждый ветеран передаст свой какой-то хоть маленький опыт, это уже будет польза для тех, кто может стать защитниками Родины. Ну и история. Не зная истории, нельзя строить будущее. Не так уж много остается ветерану. Надо рассказать, что такое война, как мы ее перенесли, как мы победили противника. И что мы готовы, если нужно, еще стать строем ветераны. Конечно, дают знать и раны прошлые. Их у нас предостаточно. И силы подорваны на войне. Но если нужно, мне кажется, сейчас же сяду в танк и пойду на защиту Родины. Так же мой сын, так же и мои 3 внука. У меня 3 внука. 3 парня. Я их называю прапорщики. Я надеюсь, что войны не будет. Не допустит наша партия и правительство. Не допустит общественность мира развязывать новую войну. Но если она будет, все станем на защиту Родины. Мы накануне Дня Победы. Я хотел бы завершить свое выступление поздравлением моих товарищей, с теми, которыми мне пришлось воевать. Сережу Архипова,

0: Мишу Мальованого, Гришу Безлюдька, это по курсантской бригаде, по батальону 42-му году, Николая Беремченко, Надю Бойко, Сережу Соловьева, механика-водителя моего, Мишу Бокова, Александра Бердичевского, Розенблюма, Бориса Левитана, Бориса Зайца. Жалко, что многие не дожили до этого светлого часа. Совсем недавно вот похоронил своего наводчика Акакия Лаврентьевича Гогуа. Как видите, по фамилиям народ всяких национальностей. Это был крепкий, дружный, спаянный интернациональный коллектив. Почему и победили. С праздником победы, дорогие братья-однополчане. Здоровья вам и счастья.
1: И вот перед нами последняя из водных преград Великой Отечественной – Ландвер-канал. Вместе с командирами из 35-й гвардейской стрелковой дивизии лежим на чердаке большого дома и через пролом изучаем впереди лежащий участок. Вся местность перед каналом интенсивно простреливалась многоярусным огнем противника. Так что будем делать, полководцы? Вот ты, танкист, сможешь из своих пушек разбить набережную? Ну, чтобы можно было хоть на тот берег вскарабкаться. На нашем солдатике сами спрыгнут в воду. А вот там... Разбить разобью залпами. Но сколько для этого нужно боеприпасов и времени? Остается одно. Мосты. Теряем время... «И от Чуйкова достанется», — снова сердито сказал начальник штаба дивизии. «Миндлин со своим полком задачу получил? Пусть выполняет. Какие могут быть разговоры?» Я ему ставил задачу по карте. «Знаете, гладко было на бумаге, а тут видите, какой овражек». Смолин кивнул в сторону канала. «И снова все глядят на меня». «Ну, гвардии подполковник, твое слово». Что могу сказать? Приглашение на тот берег от фашистов не дождемся. Надо атаковать. Я сказал это через силу. В глазах комдива уловил и признательность, и тревогу, и сомнение. Я тебе не приказываю. Прошу, друг, а мы тебя прикроем огоньком. Все ясно. И есть просьба. Говори, полковник. Смолин засмеялся. «Видишь, я тебя уже в полковнике произвел. Хороший признак. Какая просьба?» «Поставьте по берегу канала дымовую завесу». «О, идея!» – сказал он с интересом. «Только как я тебе ее поставлю, а? Дымовыми шашками могу помочь. Это да, сам и поставишь. Атака через час. Где твой НП будет?» «Пока поставим дымы, будет здесь, на чердаке». «Добро». Тогда пускай наша линия связи остается у тебя. Все-таки между нами скажи, сколько будущему полковнику лет? 23? Ну что вы, я чуть не задохнулся от обиды. 25. А это другое дело. Желаю дожить до 100. Группу добровольцев, которым предстояло добежать до парапета Ландвер-канала и поджечь дымовые шашки, возглавил комсорг полка гвардии старший лейтенант Петр Мазурак. «Разрешите вопрос?» – обращается ко мне комсорг рота автоматчиков Всеволод Пайзанский и многозначительно смотрит на меня. «А что если, ну, пиф-паф, понимаете? Кто меня заменит с этим?» И он показывает кончик флага. Ему доверили водрузить красное знамя над Рейхстагом. «Не должно быть. Права не имеешь. Надо выжить. Взять шашки, приготовиться к движению». Пожимаю им руки. Один за другим, с вещмешками, в которых дымовые шашки люди, исчезают в ощеренных опасностью каменных провалах. И вот приближается время Че. Время атаки Ландвера. А дымовая команда как ушла в развалин, так и исчезла, словно растворилась там. Радиосвязи с ней не было. Наконец-то. Первый из наших ребят выскочил из развалин, побежал через набережную. За его спиной тяжело подпрыгивает

0: Вещевой мешок. В бинокль узнаю. Это Зияков. С северного берега устремился к бегущему целый сноп пулевых трасс, сплошной пульсирующий клёкот пулеметов противника. Но вот открыли огонь наши артиллеристы. Над нами завыли мины, и стена огненных взрывов выросла на том берегу канала. Фашистские пулеметы захлебнулись всего на минуту, и снова, словно сорвались с цепи, огонь стал злее. Зияков бежал среди красно-желтых трасс. Вдруг перед ним взметнулся огненный фонтанчик. Взорвалась небольшая мина. Взрыв опрокинул разведчика, и сразу же над упавшим закурились спиральки дыма. Дымовая шашка загорелась от горячих осколков, или Зияков успел поджечь ее сам. Этого мы так и не узнали. Но дело было сделано. Дымок набирал силу, разрастаясь в высоту и ширину, становился плотнее и гуще, наливался чернью, сливался в большие клубы дыма, и будто хлынула темная вода. Упавшего уже не было видно, но дым перемещался вдоль набережной. По-видимому, у раненого нашлись еще силы, он полз, расширяя дымовую завесу. В этот момент все остальные выбежали из развалин и, рассредотачиваясь веером, бросились по набережной к заранее определенным местам. Облегченно вздыхаю. Отдельные дымы, поставленные добровольцами на своих участочках набережной, разрастаясь, быстро сливаются в плотный непрозрачный шлейф. Сквозь мутную темень красно-желтым бисером пробиваются пунктирчики трассирующих пуль. Там багрово вспыхивают разрывы. Но теперь фашисты стреляют уже наугад, неприцельно. Дым закрыл набережную Ландвер-канала и все, что там находилось. «Что, товарищ гвардии подполковник, нервничаете?» – участливо спросил капитан. «Все будет хорошо. Вон как задымили. Золотые у вас солдаты. Многим они жизнь спасут в этом бою». Зазумерил полевой телефон. В наушнике баритон начальника штаба полка майора Русанова. «Пора и нам, товарищ подполковник. Можно подавать команду? Вы слышите меня? Алло!» «Подождите минутку». Я снова повел биноклем по низу дымовой завесы. Дым шел монолитным валом. В плотной чернильной темени завесы перед каналом только в одном месте еще был просвет. Пора. Уже дым накатывается и на нас. Это опасно. Подавайте сигнал к штурму. Дым был защитой для нас, но мог и помешать. Танки и автоматчики, повернув на Гнейзенау-Уфер, словно нырнули в мутную мглу. Обзор механика водителя танка ограничен. Для наблюдения у него только узкая щель триплекса, а тут еще густой дым. Адъютант, передайте всем танкам. Разрешаю открыть командирские люки. Запросите, как теперь видимость. Передают, ничего не видно. Идут по зрительной памяти, по ориентирам. Мостов не видно. Алло, Русанов, слышите меня? Слушаю вас. Передайте приказ старшему лейтенанту Степину. Выдвинуть автоматчиков впереди танков. От десанта с каждого танка пусть спешат по одному автоматчику. И пусть идет впереди машины. Ведет ее. Солдаты же могут попасть под гусеницы. Действовать осторожно. Танкистов предупредите. Циркулярно передайте. Есть. Я приказал к мостам выдвинуть разведывательные дозоры. Фонарики у разведчиков есть? Да. Они будут встречать танки и направлять на мосты. Тогда включите в дозор еще и саперов с противотанковыми минами. Пусть берут немецкие тарелки. Они компактнее. Для чего? Мины? А если немецкие танки или самоходки появятся? В этом дыму все может быть. Тогда и мины пригодятся. Ясно. Будет выполнено. Где ваш НП будет? Пока здесь. Отсюда хоть и немного, но видно. Как считаешь? Как прикажете? Пожалуй, пока стоит завес, там лучше.
1: В дымовую завесу вошли танки, и она будто обрела голос. Казалось, по набережной глухо рыча ползет огромный косматый дракон. В его черной утробе взрёвывали танковые дизели. Тембр всех звуков боя стал необычным, приглушенным. снова открыли сосредоточенный огонь шестиствольные минометы противника. Несколько тяжелых мин ударили в дом. Чердак закачался, но устоял. «Нельзя ли их подавить?» – спросил я подполковника-артиллериста. «Для контрбатарейной борьбы у нас нет ни средств, ни времени. Не обращайте внимания. Скоро им будет капут». Подполковник зло выругался, потом спросил. «Танки пошли. Можно открывать огонь? По Белле Альянс и Плац?»
0: «Танки-автоматчики выйдут к мостам. Тогда».
1: «Хорошо. У нас все готово. Не подведем. Все-таки прошу передать вашему начальству насчет Ванюш. Вот если бы накрыть их огнем наших 160-миллиметровых минометов, а? Попробую связаться. За успех не ручаюсь». Порыв ветра чуть-чуть раздвинул завесу дыма, и мы увидели, что головной танк приблизился к Потсдамскому мосту. Вдруг мощный взрыв потряс все. Воздух вздрогнул, дымовая завеса заклубилась, закосматилась, и туманом унеслась вверх. Взметнулся огненный шар, и целый пролет Потсдамского моста медленно, словно нехотя, поднялся в воздух и тоже медленно обрушился в воду. Подымая мириады брызг, в воду летели куски бетона и железа. Воздушная волна словно распеленала небо. Стали хорошо видны оба моста. Бендлерский был еще цел. «Гатиатулин! Поздняков! Быстрее к правому мосту! Вперед! Вперед, хлопчики! Дорогие! Иначе они его взорвут!» Внезапно из-под эстакады надземки на нашей стороне канала медленно выползли темно-серые туши двух «Фердинандов». Они не заметили наших танков и, важно, словно звери на водопой, поползли через Бендлерский мост. Зрение обострилось. Я различал детали на их массивных корпусах и вытянутых вперед пушках. Они ползли через мост, за ними тянулись последние клочья дымовой завесы, смешанные с белесыми струями выхлопных газов. «Поздняков! Гатиатулин! Видите впереди себя Фердинандов? Они подошли от Блюхерштрассе, здесь, на нашем берегу, к Бендлерскому мосту».
0: «Не видим. У нас еще дым не разошелся».
1: «Чьи танки впереди?»
0: «Мои, товарищ командир». Сквозь помехи прорывается голос старшего лейтенанта Гатиатулина.
1: «На этой же волне работают немцы. Наш разговор накладывается на них. Слушайте внимательно. Мне хорошо видно отсюда. Фердинанды заползли на Бендлерский мост и идут на северный берег канала. Вас не видят, идут спокойно. Развернуться на мосту не смогут. Пока они не пройдут, фашисты мост не взорвут. Надо использовать этот момент. Приказываю Гатиатулину и Позднякову, все танки немедленно двинут за Фердинандами. Пока не перейдете канал, не стрелять. Наблюдайте вправо. На этом берегу от Блюхерштрассе и Цосенерштрассе могут быть еще самоходки. Это направление прикроет рота Липаткина и часть автоматчиков Степина. Как только перейдете по мосту, откроет огонь артиллерия. Все. Вперед!» «Артиллеристы, пришла ваша очередь. Помогите. Вы все видите и слышите. Что не ясно?»
0: «Все ясно. Как только Фердинанды сползут с моста, открываем огонь по Белле Альянс и Плац. Я правильно понял?» – спрашивает подполковник-артиллерист.
1: «Все верно. Действуйте, подполковник». Внизу же все снова затянуло дымной пеленой. Где-то ревели, лязгали наши танки. Дым накатывался на Бендлерский мост. Наши танки успели вступить на него. Как я не напрягал зрение, не мог различить, сколько все же там наших. Через пару минут новый грохот сотряс чердак. Это ударило рота Героя Советского Союза капитана Липаткина.
0: «Липаткин, доложите обстановку».
1: «Вижу 6 самоходок немцев. Вступил с ними в бой сходу. Подошли автоматчики Степина».
0: «Ага, вот развертывается и батарея наших 45-ок. Немцев к мосту не пропущу».
1: «Молодец. Наши танки на мосту. Держись, все». А с Бендлерского моста, из вновь накатившегося дымового облака, вынырнули Фердинанды. Разумеется, они были очень опасны, но для нас их появление обернулось удачей. Немцы, проворонив в дыму наши танки, не взорвали Бендлерский мост, который они бесспорно подготовили к взрыву. Гатия Тулин, я тебя потерял в дыму. Гатия Тулин, твои танки на мосту? Отвечай быстро. Да, действую как приказано. Впереди метрах в 30 ползут Фердинанды. Эх, черт, руки чешутся выстрелить. Гатия Тулин, срочно саперов под мост. Надо обезвредить взрывчатку, иначе взлетите на воздух. Тебе понятно? Не стрелять. Ага. Ах, шайтан, как забыл. Я слышу, как еще не переключив рацию, ротный кричит. Саперы, саперы, под... И связь обрывается. Фердинанды на той стороне остановились. Развернулись влево. Их длинные пушки опускаются. Они открывают огонь в направлении Потсдамского моста. Очевидно, по звукам моторов наших танков. Жало 80-миллиметровых орудий, коротко рявкая, посылают свои молнии в дым, который еще кое-где прикрывает наш берег канала. Успеют ли наши саперы обезвредить взрывные заряды под Бендерским мостом? Надо обнаружить провода и перерезать их. Пока взрыва нет. Подгоняемые порывами ветерка, космы дыма то обволакивают мост, то уносятся вдоль канала. И я вижу, наши танки, резко повернув с набережной влево, стремительно устремились друг за другом по мосту. Они шли так быстро, что, казалось, перелетали через мост, а дальше опять исчезали в дыму. «Боков прорвался!» — слышу по радио ликующий голос ротного. «Ай, молодцы, Боков и Солоницын! Видели? Гатия Тулин, пока твои танки в этих дымных космах, противник еще не заметил. Вперед всю роту, на тот берег. Где саперы?» «Понял вас. Всю роту вперед. Саперы вернулись. Перерезали провода. Фугасы остались под мостом. Громадные. За нами их пусть разминируют. Прошу». По мосту быстро шли танки. С обеих сторон била артиллерия. Справа, у Блюхерштрассы, вела бой рота капитана Липаткина. «Адъютант, передайте начальнику штаба. Первое. Мост в наших руках. Второе. Надо его разминировать. Третье. Мост прикрыть зенитной батареей. Я не могу отойти от рации и не включаюсь на передачу. Не хочу мешать ротным. Все мы работаем на одной волне». Вот долгожданный доклад старшего лейтенанта Гатия Тулина. «Ура! Мост наш! Рота на том берегу. Стою под эстакадой. Что видишь перед собой? Где Фердинанды?» «Перед собой?» Голос ротного спокоен. «Перед моим танком вижу две горящие самоходки фрицев. Очень они симпатичные в огне». «Кто поджег?» «Одной Боков влепил в борт, другой я сам постарался». «Точно докладываешь? С первого выстрела?» «Не верите? Горят ярким пламенем. Сейчас будут рваться. Разрешите? Контратакуют». «Хорошо. Сейчас буду у вас». Внизу у танка встречаю Русанова. «Все здесь. К мосту послал минеров». «Как у Липаткина?» «Вовремя он подоспел. Ведет бой с самоходками и пехотой противника. Они тоже пытаются прорваться к мосту и на тот берег. Уползают гады в берлогу». «Выдвигайте срочно к мосту зенитную батарею. И без моей команды никуда. Понятно? Старику передайте мой приказ. Он лично отвечает за мост и за действия Липаткина. Пусть держит со мной связь по рации командира роты». «А сколько ему тут сидеть?» «Пока не подойдут боевые порядки 35-й дивизии». «Вы на тот берег?» «Да». «Побыстрее весь полк. За канал. Слышь, какая там стрельба?» Уже на ходу слышу в наушниках снова голос Гатия Тулина. «Товарищ 01, докладываю дальше. Извините. Что произошло у вас?» «С севера от одной штрассы подошли 5 артштурмов и до 2 рот пехоты на БТРах. Но мы, товарищ подполковник, их мало-мало перещелкали. Дымят, голубчики, на них эсэсовские номера». «Понял. Молодец. Благодарю всю твою роту. Большое дело совершил». «Там разведчиков наших не видел?» «Были. Ушли на север, где самоходки. Капитан Луговой с ними. Что-нибудь им передать?» «Пусть Луговой будет у твоего танка. Сейчас буду у вас. Танки остальных рот уже идут. Держись». «Кто, я?» В наушниках забулькал смех. Все вокруг искорежено, сломано. На месте домов торчат угловатые нагромождения стен, болтающиеся на ветру оконные занавеси да обгоревшие гардины уже не прикрывают то, что было человеческим жильем. Среди черноты выделяются кое-где уцелевшие красочные вывески магазинов и кафе. Словно растоптанные цветочки валяются детские игрушки. Солдаты, особенно немолодые, 30-летних мы тогда считали стариками, бережно поднимали игрушки, стряхивали с них грязь, осматривали их. На круглой площади я, наконец, вижу свой полк в сборе, всех вместе. «Так хорошо, что все собрались», – задумчиво говорит майор Русанов, глядя на обгоревшие, опаленные взрывами танки, на чумазых, замасленных танкистов. «И я радуюсь, что выпала такая минута. Стою у эстакады надземки. Танки проходят на выполнение новой боевой задачи. Вроде как на параде козыряют нам дорогие моему сердцу танкисты. Они стоят в башнях. Черные лица, воспаленные веки. Только белки глаз да зубы блестят, как у негров, боевые хлопцы. Силен в них войсковой дух товарищества и стойкости. «Дайте команду подкрасить опознавательные союзнические знаки», — говорю майору Русанову. «Понадобится ли?» — спрашивает капитан Луговой. «А что, если встретимся с союзниками?» «Так наши Берлин окружили. Сами управимся», — ворчит заряжающий старшина Николашин. «В прошлом году ты так не говорил». «В прошлом году? Это насчет Второго фронта? Так им и надо было открыть его на год раньше. Я бы не возражал». «А теперь возражаешь?» Мимо нас проходит танковый взвод моего земляка, старшего лейтенанта Мажуги. «Как дела, земляк? Як справы?» – спрашиваю по-белорусски. Мажуга весело козыряет и что-то кричит в ответ. Но слов из-за лязга гусениц не слышно. Демонстрирует поднятый большой палец. «Во!» Я рукой показываю ему направление на Рейхстаг, и старший лейтенант утвердительно кивает, мол, ясно. Добрый хлопец, старший лейтенант Мажуга. Еще перед штурмом Зиеловских высот мы с ним договорились встретиться у Рейхстага и там выпить по чарке за родную Белоруссию. «Держись, Мажуга!» – кричу ему вслед. «Уже скоро!» «Может, и не стоит подкрашивать? Не придут сюда союзники?» «А нас это будет демаскировать», – задумчиво говорит вдруг Русанов. «А, товарищ гвардии подполковник?» На каждом танке вокруг башни 20-сантиметровая белая полоса. На крыше башни белый крест. Это опознавательные знаки на случай встречи с союзниками, с их наземными войсками и авиацией. Такие же знаки у союзников. Правда, это уже не секрет для немцев. Уже встречали мы и на немецких танках такие знаки. «Добро», – решаю я. «Возьмем Берлин, тогда и подкрасим». «Тогда подкрашивать не надо», – Николашин вытирает изнанкой танка шлема лицо. «Война кончится». «Так кто же здесь, чучело?» – слышится вдруг из-за башни тенорок разведчика Охотина. «А где еще?» «Самураи», – поясняет Охотин. «Их тоже надо привести к нормальному бою». «Я молчу». Хотя разговоры о самураях наши солдаты ведут не впервой. Своего мнения по этому поводу сказать подчиненным я не могу. Командир полка, лицо официальное. Уличные бои похожи и не похожи один на другой. И как рассказать о каждом из них? Из глубины квартала, где высятся башни двух красных кирпичных кирх, фашисты ведут сильный огонь. Взахлеб лают пулеметы, коротко рявкают пушки, непрерывно стрекочут автоматные очереди, квакают минные разрывы, и солдаты-автоматчики прижались к мостовой, стараясь укрыться за любым камнем. Но надо двигаться вперед. Они приподнимают головы, стараясь за долю секунды определить, кто и откуда ведет огонь. Где ближний враг? Куда рвануться по команде вперед? И где снова упасть на мостовую и сейчас же отползти в сторону от прицельного огня. Команда, резко как удар кнута, подбрасывает солдат и устремляет вдоль улиц. Только вперед. Люди бегут, пригибаясь, сжимаясь в комки. Открыли пушечный огонь танки. по домам, по кирхам, стараясь подавить огневые точки противника. Танки застряли у собора, который стоял на стыке Сарланд и Халлишес-штрассе, и буквально извергал из многочисленных абразур такой огонь, что, называется, топтались на месте, ничего дельного придумать я не мог. «Давайте ударим по собору прямой наводкой из «Катюш», — покусывая губы, предложил майор Стариков. «Разрушить его? Конечно! Что зря губить людей и танки?» «Пожалуй. Вызывайте сюда командира дивизиона РС».
2: «Разрешите сказать, товарищи командиры?» — раздался голос из-за моей спины.
1: Я оглянулся. У моего танка, устало привалившись к броне, стояли совершенно черные солдаты, в которых с трудом можно было узнать добровольцев, устанавливавших на Ландвер-канале дымовую завесу. Их лица были покрыты черно-фиолетовой копотью. Маск-костюмы обгорели, и все, каски, оружие, снаряжение было одного черного цвета. Они словно вырвались из преисподней. Бесспорно, у них было мало шансов остаться живыми. На немецкой плащ-палатке лежало обгоревшее тело. Трое, я их не мог узнать, были ранены и перевязаны тоже черно-лиловыми бинтами. Я нагнулся, приоткрыл лицо погибшего. «Кто это?» «Разведчик-сержант Зияков», — ответил один из черных людей. «Только по голосу я определил, что это старший лейтенант Мазурак. Он первым выскочил на набережную, но и, не договорив, Мазурак стянул с головы каску. Остальные?» «Живы, все здесь». Мазурак надел каску, выпрямился, доложил по форме. «Товарищ командир полка, боевое задание группа добровольцев выполнила. Потери. Один убит, трое ранено». «Молодцы, хлопцы», – тихо сказал парторг полка капитан Тыртычный. Он отвернулся и вытер глаза. «Мне тоже было трудно говорить. Всех награждаю медалями за отвагу. Адъютант, доставай награды. Я сам приколол медали. Серебряные кружочки заблестели на черном». Приколол медаль и на грудь погибшего сержанта Зиякова. «Мазурак, прошу, напиши его родным». «Откуда он родом?» «Киргизия». «Сам вызвался первым». «Идите, хлопцы, в укрытие, отдыхайте. Обмундирование прикажу выдать вам новое. Спасибо вам. Служим трудовому народу». «Всем сутки отдыха при полковом медпункте». «Товарищ командир, разрешите? Есть одно предложение». «Кто это? Вы, Пайзанский?» «Давайте». Худое лицо комсорга роты автоматчиков стало совсем похоже на топорик. Светлые глаза его блестели решительно. «Разрешите спросить, хотите разрушить этот собор? Так это же мировой памятник, 16 век, реликвия». Я глянул и невольно залюбовался светлой трагической красотой собора, превращенного фашистами в укрепление. Действительно чудо. Готическая колокольня над крышей, позеленевшая от веков, стрельчатые окна и словно парящий в небе прямоугольный католический крест. «Жаль», — согласился я. «Ну, а что ты предлагаешь?» «Разрешите мне с автоматчиками пробраться туда».
3: «В собор? Предположим, проберетесь. И что?»
1: «Мы их попробуем дымовыми шашками выкурить и гранатами».
3: «Ты часом не угорел в дыму? А что скажет командир роты?»
1: «Я бы рискнул», — сказал старший лейтенант Степин и покраснел.
3: «Пошлю взвод Муратова, если разрешите. Может, спасем собор, а? Сделаем доброе дело».
1: «А если не выкурите фашистов?»
3: «Через 20 минут не выкурим, открывайте огонь из РС».
1: «Рискнем», — согласился я. «Сверим часы, чтоб через 25 минут вас не было в этом соборе. Свое место обозначьте зеленой ракетой. Все, вперед, Степин.
3: Капитан Поздняков, поддержите их огнем по амбразурам.
2: Через некоторое время из окон собора и амбразур, прорубленных в его стенах, повалил густой дым. Очень скоро огонь противника стих, и из верхнего окна колокольни свесился белый флаг.
1: С конца января 45-го года, когда мы преодолели германскую границу, повсюду видим белые флаги. Подавишь очередной узел сопротивления, возьмешь его штурмом, и тут же все сдаются на милость победителей. В Берлине сдаются гарнизоны бункеров, сдаются учреждения, сдаются нам дома, сдаются кирхи, сдаются отдельные квартиры и окна. Все сдаются. Оглядываешь уже занятую нами улицу, из окон свисают сплошные белые флаги. Они разной величины, от носового платка до полотнищ, сшитых из дюжины простыней. Сдаются и жители, женщины, дети, старики, старухи, на рукавах и на шляпах белые повязки, хотя мы этого ни от кого не требуем. Смотришь на них и думаешь, кто же это хотел завоевать весь мир? Кто разрушил наши города и села, уничтожил миллионы людей? Кое-кто, улавливаешь боковым зрением, изредка бросает на тебя и ненавидящий взгляд, но когда он перед тобой и смотрит в лицо, то неизменно внимателен и угодлив. Только и слышишь: «Хитлер капут», «Хитлер капут», «капут», «ферфлюхте», «наци». Даже молодежь, она тоже «абербефель». Но приказ. Так они объясняют свою покорность. Выбросили белый флаг из собора, значит, сдаются. Флаг какой-то бесформенный. На нем поблескивают позументы. Подойдя ближе, мы поняли, это разодранное белое духовное одеяние, риза или сутана. Ну что ж, мы не формалисты, примем и такую капитуляцию. Когда я подъехал, автоматчики уже выводили пленных фашистов. В высоко поднятых руках немцев поблескивали автоматы. Уже на улице пленные бросали в кучу и личное оружие, и пулеметы МГ. Они спешили построиться в колонну. Давно я заметил, что немцы, взятые в плен, почему-то выстраиваются в колонну по пять. Когда мы уже оказались в Германии и стали освобождать лагеря военнопленных, стало понятно, в чем дело. Немцы привыкли строить так пленных по пять. Пятерками легче считать. Сами попадая в плен, фашистские вояки педантично выполняли ими же установленное правило.
4: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
5: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
6: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
5: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
7: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
5: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
8: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
5: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
9: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности», реализуемого автономной некоммерческой организации «Здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций? Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
3: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости, и в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо они знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
2: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
4: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Zoom, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями, то есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. Ну, а далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле, то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
2: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
4: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством. И

0: помогать принимать и проживать чувства.
1: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
2: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да. Это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
1: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
3: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет. Само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами

0: люди обращаются. Мне кажется, вот об этом может быть тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия – это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращения к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
1: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди, и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
2: По поводу вопросов, и как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом, то, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше. Они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи принято, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает. Проверено на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже пятиминутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение. То есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
1: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
3: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент, потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, то здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая может быть юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самая надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
1: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
0: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы, да, рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
3: Юридический минимум НКО.
0: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно. и приглашаем к участию.
1: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте радио ВОС.
4: «Тряхнем стариной». Авторская программа Сергея Андреева.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио ВОС. Очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Сегодня мы послушаем с вами еще несколько произведений очень известного композитора Евгения Доги. В 2017 году ему исполнилось 80 лет. Конечно, больше всего он известен как кинокомпозитор. Вообще говорят, что всего фильмов, которым Евгений Дога писал музыку, более 200. Ну, наверное, даже всей трудно посчитать. Такие известные фильмы, как «Мой ласковый и нежный зверь», «Валентин и Валентина», «Одиноким предоставляется общежитие», «Стажер», «Мерседес уходит от погони», «Гонки по вертикали», «Танцплощадка». К этому фильму даже пластинка выходила, и не маленькая, а пластинка-гигант с песнями и музыкой к фильму «Танцплощадка». «Портрет жены художника», «Сказание о храбром витязе Фет Фрумасе» и другие. Во многих фильмах звучали и песни Евгения Доги. Не во всех, но во многих. И вот сейчас прозвучит песня. Говорят, что она из фильма, но из какого точно неизвестно. Может быть, даже это и просто песня. Стихи Владимира Лазарева, с которым очень плодотворное сотрудничество было у Евгения Доги, называется песня «Дальние дали». Качество оставляет желать лучшего, но более хорошего я не нашел. Исполнит песню Алла Пугачева.

Но не только к фильмам Евгений Дога писал музыку. Он написал 3 балета, оперу «Диалоги любви», более 100 симфонических и хоровых сочинений, квартеты, симфонии, 2 реквиема, один из них на стихи Пушкина, кантаты, 2 из них на стихи Роберта Рождественского, много произведений для детей, песен для детей. Ну, конечно, и к детским фильмам он музыку писал. Вот был, например, мультфильм «Мария Мирабелла». Многие слушатели, думаю, помнят этот мультик. Вот к нему музыку тоже писал Евгений Дога. Вообще он написал более 260 песен и романсов. Мы с вами сейчас послушаем малоизвестную песню Евгения Доги. Она называется «Фабричные девчата». Автор слов «Крупник» исполняет самодеятельный коллектив трикотажного объединения города Кишинева. Представьте себе, что если была хорошая самодеятельность, то даже выпускали и пластинки с записями самодеятельных коллективов. Но это вот было в советское время. Итак, слушаем песню «Фабричные девчата».

Кроме тех исполнителей, которых мы с вами слышали и еще услышим, песни Евгения Доги пели София Ротару, Екатерина Шаврина, Леонид Серебренников, Лариса Долина, Иосиф Кобзон и многие другие. Евгений Дога – член Союза композиторов СССР, 1974 год, член Союза кинематографистов СССР, 1975 год, народный артист СССР, 1987 год, был депутатом Верховного Совета СССР с 1989 по 1991 год. Ну, в общем, наград у него очень много и у нас, и в Молдавии, и даже за рубежом. Он очень активно занимается общественной деятельностью, занимался и занимается. Живет сейчас с семьей в Кишиневе. Послушаем еще одну известную, надо сказать, песню Евгения Доги. Вот если инструментальное произведение «Визитная карточка» – это вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь», то песня, пожалуй, самая известная, та, которую мы с вами сейчас будем слушать. Она называется «Мне приснился шум дождя». Одно время она была очень популярна. На пластинках, правда, не часто издавалась, но зато часто звучала по радио. Потом как-то очень трудно ее было где-либо найти, исчезла она из эфира. Но мы с вами сейчас услышим наиболее распространенное исполнение. Петь будут Надежда Чепрага и Владислав Коннов.

0: Супруга Евгения Доги – инженер, дочь, телережиссер, есть внук. Его именем, именем Евгения Доги, названа одна из улиц и одна из музыкальных школ в Кишиневе. Астроном Крымской астрофизической обсерватории Журавлева назвала в 1987 году его именем «Малую планету». Евгений Дмитриевич награжден орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени в 2008 году. Есть книги о нем, документальные фильмы, телепередачи. А вот в книге «Немузыкальные россыпи» или «Вихревая спираль времени», вышедшем в издательстве «Любимая Россия» в 2008 году, собраны автобиографические заметки, эссе, интервью, переписка с друзьями, близкими, родственниками, поклонниками. Вот такой наш сегодняшний герой Евгений Дмитриевич Дога. А мне очень приятно, что он ныне здравствующий композитор. Пожелаем ему творческих успехов, здоровья крепкого и всего самого доброго. Мы помним его музыку прошлых лет, но и сегодня еще он продолжает радовать своих поклонников новыми сочинениями. В завершении программы мы услышим песню, которая называется «Жизнь все равно возьмет свое». Написана она на стихи Сильвы Капутикян. Исполнит песню Ксения Георгиади, и это будет фонограмма украинского телефильма 1985 года «Далекий голос кукушки». В фильм песня вошла немножко не целиком, но главная суть есть, и главное то, что это оригинальное исполнение. Я думаю, что кто-то даже, может быть, и не знает эту песню, услышит впервые. В свое время она часто звучала по радио, а потом тоже очень резко ушла из эфира. Не издавалась на пластинках и компакт-дисках, ну, по крайней мере, в оригинальном исполнении. Итак, слушаем песню. А если у вас есть какие-то замечания, пожелания, пишите нам по адресу radio@radiovoz.ru. С вами был Сергей Андреев. Всего вам доброго! И до новых встреч в эфире.
1: Такое сердце, как земля, душа людская тоже. И сколько б сад не умирал от стужи и от дрожи, и сколько снег.

0: И вот уж хочешь или нет.
1: Актуальный репортаж.
0: Пробился, нежный.
2: Вот настольный теннис – это самый популярный вид спорта среди незрячих. В России этот вид спорта довольно широко распространен. Проводится много турниров, проходит ежегодный чемпионат России. Но в нашей стране до сих пор есть регионы, в которых настольный теннис слепых только начинает развиваться. Одним из таких регионов является Ставропольский край. 2026 год особенный для Ставропольского края, потому что именно в этом году реализуется необычный проект «Стань чемпионом». Задача этого проекта –

0: вспомнить отсутствие занятий начинающих теннисистов с профессиональными тренерами. Дело в том, что у нас в крае пока нет специально обученных тренеров, которые могли бы проводить занятия на постоянной основе. Эту проблему как раз и решает проект «Стань чемпионом». В рамках проекта «Ставропольский край» в течение года мы будем приглашать профессиональных теннисистов, мастеров спорта, членов сборной России по настольному теннису слепых, а также профессиональных тренеров и судей, чтобы они смогли поделиться своим опытом с начинающими теннисистами. Итогом проекта станет проведение первого краевого чемпионата по настольному теннису слепых, по итогам которого будет сформирована команда для участия в чемпионате России 2027 года. Первое мероприятие нашего проекта состоялось 14 и 15 марта 2026 года на базе санатория «Машук». Мастер-класс по настольному теннису слепых провела Марина Александровна Галузова. Марина Александровна является мастером спорта, четырехкратной чемпионкой России и действующим членом сборной России по настольному теннису слепых. Участников мастер-класса поприветствовал председатель Ставропольской краевой организации Всероссийского общества слепых Алексей Дмитриевич Будыка.
1: Уважаемые участники, я рад вас приветствовать в этом замечательном зале, в этом прекрасном санатории «Машук». Хочу сказать, что как я только пришел работать сюда, в организацию, да, когда первый раз я увидел этот настольный теннис и попробовал в него поиграть, я загорелся желанием, как бы. У нас в Ставропольском крае он не развивался, как-то о нем, знать все тоже слышали, знают, что это такое, а как и что, никто не понимал. Поэтому загорелся тоже, думаю, надо в Ставропольском крае тоже как-то развивать этот вид спорта, потому что в других регионах он прям масштабно проходит соревнования и все прочее. А у нас как-то тишина. Ну, благодаря еще вот Юле у нас в Ставропольском крае потихоньку он начинает развиваться. И я надеюсь, что и в дальнейшем мы не остановимся на этом, а будем продолжать тренироваться, как-то играть в него, чтобы мы могли участвовать в различных соревнованиях. Хотел бы вручить благодарственное письмо от Ставропольской краевой организации, благодарственное письмо в проведении мастер-класса «Стань чемпионом». Поэтому, Марина Александровна, спасибо.
2: Хочу также поблагодарить Сипкина Владимира Васильевича за представленную такую возможность.
1: Также хотел бы выразить благодарность руководству Анне Евгеньевне Шамилевой и Наталье Викторовне Смахтиной за добродушный такой прием, что они нас приютили, дали нам площадку, возможность провести этот мастер-класс.
2: Вам тоже, участники, большое вам спасибо, что вы тоже нашли время, возможность, и, несмотря ни на что, вы приехали на мастер-класс и тоже с нами получили определенный опыт, который в дальнейшем мы будем его применять и использовать. Вот когда приходят идеи, я готов всегда их рассмотреть, обсудить, поддержать. Поэтому, если у кого-то какие-то есть пожелания, там, идеи, обращайтесь и давайте будем работать над этим. Большое всем спасибо.
0: Напутственными словами и добрыми пожеланиями участникам мастер-класса выступила начальник отдела культуры санатория «Машук» Наталья Викторовна Смактина.
3: Дорогие друзья, очень приятно, что нам вот командой экспромтом соединились мы в команду, и мне очень приятно, что команда сработалась, организаторов я имею в виду, и смогли подарить вам эти два дня именно плодотворной работы и плотного в этой работе отдыха. Когда я писала вам в чат первый, я написала: «Всех жду, люблю, обнимаю, целую. Мы всегда рады встрече с вами». Еще хочу сказать, что под лежачий камень вода не пойдет. Если вы на местах будете сидеть, а сверху, как говорится, будут вам спускать, не пойдет работа. Поэтому из низов поднимаемся наверх. Мне очень было приятно, что молодые ребята активно участвовали вот в мастер-классе, вот впитывали как губки и судейскую работу, и игроков. Молодцы. Нам, конечно, взрослым это чуть посложнее все это впитать. Это не один мастер-класс должен быть. Но я уверена, что мы еще не раз с вами встретимся на мастер-классах. И вы будете уже привозить ребят, которые хоть что-то будут знать и заинтересованы в этой игре. Удачи, процветания и плодотворной работы на местах.
0: Предлагаем прослушать фрагмент одного из тренировочных занятий.
4: Регулярно ставим и пухом по нему. Регулярно. Вот так. Ага, то есть не горизонтально. Не горизонтально. Вот вы обычно, Настя, по дороге, да? Вы обычно с этого борта
5: заворачиваете. Я пытаюсь, да.
4: И вот так. Это тоже, ну, это имеет место быть, но это долго. Я ставлю вот так, вот потрогай, перпендикулярно. Вообще
5: ага,
4: перпендикулярно.
5: Да, я поняла.
4: Да, да, и просто по нему как бы ударяю.
5: Все.
4: И он залетает. Просто не прокатываю, а просто раз ударяю.
5: Ага.
4: Здорово.
5: Попробуем.
4: И опять же, сейчас объясню. Если...
2: Хорошо.
4: Если там, например, здрасте, человек стоит в сторону, где ракетка близко, да, и у него кончик, то если он не закатится в лузу, он об кончик вылететь может, если вы научитесь этот удар делать сильно. Но для начала вы просто хотя бы его научитесь делать.
5: Как бы отмахивая, да?
4: Ну, как бы регулярно, да. Вот. Так, давай.
2: Все, начали.
4: Все, Пи, дайте мяч.
0: Завершился мастер-класс, и очень хочется получить обратную связь от нашего замечательного тренера Марины Александровны Галузовой.
6: Я считаю, что 2 дня очень хорошо прошли, царила рабочая атмосфера. Мне очень понравилось, что ребята внимательно все слушали, и молодые, и люди уже более старшего возраста пытались воспроизвести то, что я их просила. И, в общем-то, желание налицо. Теперь им удачи в тренировках.
0: Видите ли вы потенциал ставропольской команды на российских соревнованиях в будущем?
6: Я считаю, что да, потому что я посмотрела, я не буду озвучивать кто, что и как. Это покажет только время и упорство на самом деле. Но достойные претенденты есть.
0: Сейчас участники мастер-класса хотели бы поделиться своими впечатлениями и выразить благодарность Марине Александровне. Ребята, скажите, пожалуйста, что вам дал мастер-класс?
7: Анастасия, город Ставрополь. Хочу поблагодарить за мастер-класс. Спасибо Марине Александровне, потому что получили новые навыки, новые отработки, и теперь будем работать над своими ошибками и идти дальше к победам.
8: Также хочется сказать про очень много положительных эмоций. И в целом атмосфера была такая, где тебе не только указывают на ошибки, но еще и показывают, как правильно делать тут же. Очень доступно объясняет. Мнение Кристины из города Ставрополя.
9: Александр из Ессентуков получил тоже ценный опыт, как и все ребята. Получили новые навыки, эмоции незабываемые. Хотим продолжения. Ребят, хотим продолжения?
5: Хотим! Ждем Марину Александровну.
9: Так, ждем.
10: Георгий Султан Баудинович. Хочу поблагодарить Марину Александровну за то, что нас, молодежью, связь поколений, мы, наше поколение, чуть не уступаем нашей молодежи, нашли в этой игре общее соприкосновение и рады были встретиться и пообщаться. Спасибо ей большое.
0: Сейчас скажет Константин, ученик Кисловодской школы-интерната номер 18, 8 класс.
11: Хочу поблагодарить Марину Александровну за прекрасный мастер-класс. Это в первую очередь положительные эмоции, радость доставляет. И много чего того, что я не знал, я тоже узнал много нового. Я надеюсь, будет повторение этого. И это не единожды.
12: Алексей Дмитриевич, председатель Ставропольской краевой организации. Марина Александровна, большое вам спасибо. Для меня очень важен был этот мастер-класс, так как в качестве судьи я собираю весь Ставропольский край для проведения спортивных мероприятий, где тоже планируется настольный теннис. И для меня это очень важно было, потому что много я у вас научился, много подсказали, как правильно судить нужно, какие штрафы бывают. Поэтому огромное вам спасибо.
13: Марина Александровна, благодарю вас за то, что вы вселили меня уверенность в этой игре. Я полюбил эту игру. Спасибо вам. Юрий, город Пятигорск.
14: Марина Александровна, спасибо вам большое, что вы сыграли с нами эту игру, показали все навыки, всю технику, всю волевую, что есть в вашем опыте. Вы нам подсказали все и показали. Дай Бог вам здоровья, счастья, удачи. Море цветов вам, океан роз. Куда бы ваша нога не ступала, чтобы цвели цветы всегда.
0: Да, это был только первый мастер-класс, напомню, проекта «Стань чемпионом», который будет реализовываться в Ставропольском крае на протяжении всего 2026 года. Также я хочу сказать о том, что на мастер-классе присутствовали представители всех 12 местных организаций Ставропольского края, 21 участник. У нас действительно была связь поколений от школьника до взрослых, до почтенных людей, которые тоже очень заинтересованы, ведь для игры в шоу-даун нет преград возрастных никаких. Поэтому все мы дружно и радостно поработали два дня. И хочу еще для тех, кто сейчас готовится к чемпионату России 2026, объявить, что следующим претендентом на поездку в город Пятигорск для проведения двухдневного мастер-класса с красивым отдыхом в прекрасном городе Пятигорске будут приглашаться спортсмены, занявшие первые места среди мужчин и среди женщин в чемпионате России 2026. Да, ребята, ждем их?
15: Да!
0: Заранее. Поэтому, ребята, готовьтесь. Вот такой приз будет вам от Ставропольского края, занявшим первые места, приглашение в Пятигорск к нам. Поделитесь своим опытом, ну а мы вам дадим возможность красиво отдохнуть. Материал подготовили Сындыма Бойко, Юлия Дьякова и Алишер Цвит. До новых встреч на Радио ВОС.

0: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных

0: мобильных групп населения устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на два цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
1: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Сюита номер 2. Шутка. Иоганн Себастьян Бах. Иоганн Себастьян Бах написал более 1000 музыкальных произведений в практически всех известных на тот момент жанрах. Не работал он лишь в жанре оперы. Композитор писал музыку для разных инструментов, как духовную, так и светскую. Некоторые его произведения являются обработками произведений других композиторов, а некоторые – переработанными версиями собственных произведений. В течение жизни Иоганн Себастьян Бах был больше всего известен как первоклассный органист, преподаватель и сочинитель органной музыки. Он работал как в традиционных для того времени свободных жанрах, таких как прелюдия, фантазия, токката, пассакалия, так и в более строгих формах – хоральной прелюдии и фуги. В своих произведениях для органа композитор умело соединял черты разных музыкальных стилей, с которыми он знакомился в течение жизни. Иоганн Себастьян Бах также написал большое количество произведений для клавесина, многие из которых можно было исполнять и на клавикорде. Многие из этих творений представляют собой энциклопедические сборники, демонстрирующие различные приемы и методы сочинения полифонических произведений. Также он является автором музыки произведений как для отдельных инструментов, так и для ансамблей. Его сочинения для инструментов соло, 3 сонаты и 3 партиты для скрипки соло, 6 сюит для виолончели и партиту для флейты соло, многие считают одними из самых глубоких творений композитора. Кроме того, Иоганн Себастьян Бах сочинил несколько произведений для лютни. Писал он также трио-сонаты, сонаты для солирующих флейты и виолы де гамбо, сопровождаемых лишь генерал-басом, а также большое количество канонов и ричеркаров, в основном без указания инструментов для исполнения. Наиболее значимые примеры таких произведений – циклы «Искусство фуги» и «Музыкальное приношение». Иоганн Себастьян Бах написал множество произведений для оркестра и солирующих с ним инструментов. Одни из самых известных – «Бранденбургские концерты». Они были так названы, потому что композитор, послав их марграфу Христиану Людвигу Бранденбург-Шведскому в 1721 году, рассчитывал получить работу при его дворе. Но попытка оказалась безуспешной. Эти 6 концертов написаны в жанре «Концерто Гроссо». В наше время они часто исполняются на фортепиано, поэтому их можно назвать фортепианными концертами Баха. Хотя не стоит забывать, что во времена композитора фортепиано еще не было. В последние годы жизни и после смерти Иоганна Себастьяна Баха его известность как композитора стала уменьшаться. Его стиль считали старомодным, по сравнению с расцветающим классицизмом. Композитора больше знали и помнили как исполнителя, педагога и отца Бахов-младших, в первую очередь Карла Филиппа Эммануила, музыка которого была в то время известнее. Однако многие крупные композиторы, например, Моцарт и Бетховен, знали и любили творчество Иоганна Себастьяна Баха. Их воспитывали на его произведениях с самого детства. Бах является автором 4 оркестровых сюит, некоторые отдельные части из которых в наше время в особенности широко популярны и имеют популярные переложения, а именно 2-я часть сюиты номер 3 «Ария» и так называемая «Шутка», излишний дословный перевод жанра скерцо. Последняя часть сюиты номер 2. Как ни удивительно, это произведение тоже написано по строгим классическим законам для службы в церкви. В его основе лежит григорианский хорал. Но стоило исполнить его в быстром темпе, как степенные интонации стали шутливыми и озорными. Такой прием маэстро позаимствовал у своих учеников. Это произведение является одной из самых узнаваемых мелодий в мире. В наши дни она используется в качестве рингтона у огромного числа пользователей мобильных телефонов, причем половина из них уверены, что это Моцарт, а другая половина затрудняется назвать имя композитора.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В институте Реакомп вручили дипломы выпускникам программы «Менеджмент в социальной сфере». В Красноярске после капитального ремонта открылась школа для слабовидящих детей. В Перми прошел инклюзивный форум «Смотри и вдохновляйся» по вопросам трудоустройства. В Челябинске выбрали лучших группоргов в рамках конкурса «Человек года». В Югре и Тюмени запущен механизм переселения инвалидов в адаптированное жилье. Объявлен прием заявок на кинофестивале «Незримое кино» и «Кино без барьеров». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 22 мая в Институте ВОС Реакомп завершилось обучение по дополнительной программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в социальной сфере». Программа состояла из трех этапов. К третьему заключительному этапу были приглашены представители из 10 региональных организаций ВОС, успешно прошедшие первые два этапа. Итоги подвели в процессе защиты выпускных работ, которые были направлены на социализацию, социокультурную реабилитацию и адаптацию инвалидов по зрению. Слушатели опирались на опыт своих региональных организаций. Все слушатели успешно справились с испытанием и получили дипломы о профессиональной переподготовке. По традиции, выпускники получили сборник «Кто есть кто», где каждому посвящен отдельный материал. Вице-президент ВОС Александр Коняев поздравил выпускников и пожелал дальнейшего плодотворного сотрудничества. 1 апреля ученики и преподаватели Красноярской школы номер 1 для слабовидящих детей вернулись к занятиям в главном здании после капитального ремонта. Здание, построенное более 100 лет назад, было признано аварийным в 2018 году. В 2022 году на восстановление выделили средства из краевого бюджета. Директор школы Николай Баранов добился, чтобы внешний вид здания сохранили в историческом виде. Школа оснащена современной техникой, интерактивные доски с возможностью увеличения текста, компьютерный класс со специальным оборудованием. В штат ввели незрячего тьютора Елену Иванову, которая учит детей читать и писать по Брайлю и ведет занятия по пространственной ориентировке. Около 30% учеников занимаются адаптивным способом.

0: спортом. Среди учащихся уже 10 мастеров спорта по плаванию, а девятиклассник Руслан Донцов вошел в состав сборной России. В начале мая прошел день открытых дверей для всех выпускников школы, многие из которых являются членами Всероссийского общества слепых. 19 мая в Перми в центре «Мой бизнес» прошел инклюзивный форум «Смотри и вдохновляйся». Основные темы – содействие занятости, государственная поддержка работодателей, субсидирование найма, оборудование рабочих мест для инвалидов в рамках квоты. В мероприятии приняли участие председатель Пермской краевой организации ВОС Николай Бухавцев и директор предприятия «Парматехмаш» Алексей Бородулин. Николай Бухавцев поднял вопрос об эффективной занятости инвалидов на квотированных рабочих местах. Алексей Бородулин предложил рассмотреть возможность освобождения от налогов субсидий на создание рабочих мест. Ярким итогом форума стало начало трудоустройства одного из кандидатов на предприятие «Парматехмаш» сразу после встречи. 20 мая в Челябинском областном реабилитационном центре ВОС прошел конкурс групп оргов – репетиция масштабного конкурса «Человек года». Участники соревновались в творческих номерах, знании истории ВОС и Челябинска, а также в понимании своих обязанностей. Первое место заняла Евгения Боровикова, второе – Наталья Залевская, третье – Лидия Жданова. 5 победителей вышли во второй тур и будут бороться за звание лучшего групп орга в конкурсе «Человек года». В Ханты-Мансийском автономном округе Югре запущен механизм, позволяющий обменять непригодное или неадаптированное жилье на квартиры с пандусами, безбарьерным входом и возможностью свободно передвигаться внутри. Муниципалитеты получают целевые субсидии из окружного бюджета на покупку доступных квартир. Город Тюмень идет по схожему пути, но через механизмы адресной денежной выплаты. Размер помощи составляет до 2 миллионов рублей на оплату разницы между стоимостью нового и проданного жилья, до 3 миллионов, если в продаваемом помещении отсутствует санузел, и до 300 тысяч рублей на оплату риэлторских услуг. Объявлен прием заявок на 2 кинофестиваля. Третий всероссийский кинофестиваль «Незримое кино» на Урале принимает добрые жизнеутверждающие фильмы об опыте людей с инвалидностью, инклюзии и социальной интеграции. Обладатель гран-при получит 100 тысяч рублей. Работы принимаются до 31 июля на сайте фестиваля. Также идет прием заявок на кинофестиваль «Кино без барьеров». Принимаются художественные, документальные, анимационные фильмы и социальная реклама, поднимающая тему инвалидности. Приветствуются фильмы с участием людей с инвалидностью и фильмы для детской аудитории. Прием заявок до 7 июня через платформу «Film Freeway». И коротко о других событиях. 14 мая в школе-интернате имени Грота прошел мастер-класс системы «Говорящий город». Ученики с 5 по 9 классы познакомились с радиоинформаторами, звуковыми маяками и пультом водителя. Педагоги помогли тактильно продемонстрировать сложные технические изделия. Такие мероприятия расширяют кругозор незрячих и слабовидящих учащихся. 15 мая члены Михайловской местной организации ВОС в рамках акции «Ночь музеев» посетили выставку Музея Банка России. Они познакомились с историей денег, учились определять подлинность банкнот, считали на арифмометре «Феликс» и счетах, а также поделились пожеланиями по улучшению работы банкоматов для незрячих пользователей. В Уральской местной организации ВОС для старшеклассников прошел информационный час «Зрение – бесценный дар жизни». Ребята на время завязывали глаза, угадывали запахи, распознавали крупы на ощупь и учились передвигаться с тростью. Многие признались, что этот опыт стал для них настоящим откровением. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я ее постоянный ведущий Максим Петров. И сегодня у нас на связи по скайпу Сысек Жамбалова из Улан-Удэ. Здравствуйте, Сысек.
5: Здравствуйте.
4: У нас сегодня очень неожиданная тема для передачи. Озвучьте, пожалуйста, ее вот сами, чтобы я вдруг не ошибся. Печь, а какая?
5: Индукционная.
4: Индукционная печь.
5: Индукционная.
4: Индукционная печь. Если честно, я сам слышу об этом в первый раз. Ну, я...

0: и эту фирму?
1: Скорее, наверное, по цене.
0: По цене, да? Это, я думаю, бюджетный вариант или выше, чем...
1: Да, это бюджетный вариант.
0: Это уже радует. Как это выглядит?
1: Это...
0: Как можно подробнее? Опишите.
1: Ну, если вы видели просто плиту стеклокерамической поверхности, так это то же самое на вид.
0: То есть просто гладкая, как стекло на ощупь, поверхность, да, у плиты?
1: Да, да, гладкая, немножко шероховатая для того, чтобы не скользила посуда.
0: Все-таки...
1: И немного нарисована, немного таким... Чувствуется, пальцами нарисован круг.
0: Все равно можно прощупать, который... да? Вот это, кстати,
1: да,
0: уже
1: можно.
0: Лучше. Потому что, если честно, меня такие плиты пугают. А я видел их у многих своих знакомых подобные. Не именно такая, как у вас, но подобные. Где-то они очень-очень гладкие совершенно, не прощупываются. Где-то, более того, еще и сенсорное управление, да, которое тут же находится перед конфорками. И приходится ставить на него метки тактильные. И меня вот, если честно, вот это все очень-очень пугает и напрягает. Как раз для меня сейчас актуален, в скором времени будет выбор плиты для кухни. И, соответственно, я задумался. Это современно, наверное, удобно, но я слышал о многих минусах таких плит и сам напрягаюсь, как же я буду, грубо говоря, попадать кастрюлю в конфорку. Ну хорошо, давайте про внешний вид продолжим. Сколько у вас конфорок? Насколько она большая? Есть ли духовка?
1: Конфорок две. Нет-нет, духовки нет. Это просто настольная плита с двумя конфорками. И к каждой конфорке идет свое управление. То есть 10 кнопок у левой и 10 у правой.
0: Угу.
1: Кнопочная. Специально выбирала кнопочную, не сенсорную.
0: Вот это очень важно. То есть можно, есть такой вариант кнопочный, да?
1: Да, но их не так много. Если их, например, в магазине около сотни с чем-то, то 11 из них идут кнопочные.
0: Ух, как спасибо равно, за статистику, да. Это очень вообще интересно. Она ставится просто на стол, да, такого размера и такого веса, что ее можно подвинуть,
1: да.
0: Или все-таки нужен мужчина?
1: Она легкая.
0: Легкая,
1: она,
0: да?
1: Пластиковая. Она пластиковая, только верхняя. Сама плиточка, она керамическая. В моем случае это две, то есть квадратика два, и между ними еще и даже пластик идет. Почему пластик? Потому что нагрева-то нет как такового, там нет жара сильного. Нагревается только дно кастрюли. И
0: под стеклокерамической. Две секции, получается, да, сверху? Правильно,
1: да,
0: я понял?
1: Две плиты, да, да, да.
0: Угу.
1: Раздельные плиточки две.
0: А включается в какую сеть?
1: В обычную.
0: В обычную 220.
1: Не усиленная, нет. Так, 4 киловатта, если одновременно включить.
0: Вот это
1: да,
0: неплохо.
1: По 2 киловатта.
0: Угу. Ее можно, соответственно, перемещать, да, куда угодно, когда угодно.
1: Ну, поскольку... знаете, она 58 сантиметров слева направо ширина.
0: Так,
1: глубиной она идет где-то 36, может быть, точно не скажу. Ну и высотой, скажем, 6 сантиметров, 6-7 сантиметров.
0: А, то есть плоская вот достаточно, да?
1: Да, она легкая весом, но передвигать не приходится. Для нее мы построили, дедушка наш сделал этажерку. Почему мы, кстати, ее купили?
0: Да, вот
1: если
0: интересно.
1: Если так вернуться.
0: Да.
1: У нас была раньше газовая, комбинированная с электрической. У нас, так как в Бурятии нет магистрального газа, у нас был баллон. И вот эта бандура огромная стояла с духовкой. И рядом этот баллон некрасивый.
0: Ну и, насколько я понимаю, это все-таки даже несколько повышенная опасность, да, когда вот эти баллоны...
1: Ну, у нас, знаете, в Забайкальском крае, в Бурятии, так мы и живем. И однажды у нас лопнуло стекло у духовки. И получается, духовки нет, и стоит эта огромная штука. И мы решили от нее избавиться, отдали родственникам летнюю кухню. И себе поставили в котельную двухконфорочную газовую. А сюда нужно было что-то покрасивее. Вот.
0: Ну, естественно, да.
1: Да, а вот плита... которая с духовкой и сразу с индукционной, очень дорогая. Вот самая минимальная 37 тысяч.
0: Да, это Ханса. Очень серьезно. Это...
1: Да. Ну, вышли мы другим способом.
0: Я прошу
1: купили
0: прощения, а
1: плитку.
0: Почему не обычная электрическая плита? Вот совершенно такая стандартная, с обычными конфорками.
1: Потому что мы привыкли к газу, очень быстро надо кипятить. И это первое, то, что все готовится очень быстро. Потом второе, то, что экономия. Там же идет КПД 90%, не нагревается близлежащие там... Воздух, как бы говорится, ничего. Нагревается только дно кастрюли. Из-за этого экономия в электричестве. Но это не самое главное. А главное было то, что не нагревается сама поверхность. И если я кастрюлю убрала,
0: так.
1: То трогать, держать руку

0: Я, конечно, не смогу на этом месте горячее. Но горячее не от того, что она там сама грелась, а от того, что на ней стояла
1: Стали.
0: горячая кастрюля.
1: Слушайте, как интересно. То есть, вот вы сказали, это не так важно. Да вот очень важно, кстати, потому что пока стоит вот эта плита обычная, она же жарит, пока не остынет, да, и, в общем, действительно, она воздух греет впустую практически, действительно. Вы...
0: Да. А здесь мгновенно ты не успеваешь нажать до конца кнопку, как кипение замолкает сразу. Если кастрюля идет с очень толстым дном, ну, несколько секунд, скажем, она еще будет кипеть. Но сковородка будет шипеть, конечно,
1: ну,
0: какое-то
1: это понятно,
0: время.
1: Это как...
0: Да.
1: Так,
0: вот.
1: И поэтому вы выбрали именно вот такой вариант.
0: Индукционная, да. Получился недорогой вариант. Сверху на этажерку поставили эту плитку, в середину мы купили отдельную духовку. А внизу получилось даже место для другой бытовой техники. А, да, это очень удобно.
1: А если все-таки не секрет, ну просто чтобы нам сравнить, сколько вот это...
0: Цены?
1: Да, цена. Цены,
0: 4600.
1: Цена. Ну, это вообще
0: 4600.
1: Замечательно. Это замечательно.
0: 4600, духовка
1: примерно...
0: По сравнению с
1: 37.
0: Да, духовка примерно так же стоила, ну, около 10 они вместе получилось. Ну, и этажерка, купили там мебельный щит, лакировали, ну, сколько? Тоже еще 1000 рублей. В итоге получилось около... 11.
1: Великолепно.
0: Вот вся эта наша система. Не 37 тысяч.
1: Да,
0: но
1: это...
0: 37 тысяч, конечно, там 4 конфорки, а у нас 2.
1: Да,
0: но
1: это вот следующий мой вопрос. Да, вот очень интересно. 2 конфорки, это, ну, по моим представлениям, не очень много. Вот у семья, сколько человек у вас пользуется?
0: Семья 5 человек.
1: И вот хватает 2 поверхностей,
0: хватает,
1: чтобы вместе можно было поставить кастрюлю и сковородку, допустим?
0: А, вы имеете в виду физическое место?
1: Да.
0: Ну, а шириной, да, конечно, они никак даже близко рядом
1: не соприкасаются.
0: Друг не мешают. 58 сантиметров же шириной она.
1: Угу.
0: И они стоят, эти плиточки, друг от друга раздельно немножко.
1: И по скорости, да, нужно же и то сделать, и на столько человек успеть приготовить. Я просто помню, когда-то отдыхали за городом, брали обычную, вот, знаете, такую плитку электрическую, которую все знают, тоже 2 конфорки там было. Но матери приходилось напрягаться, чтобы успеть приготовить. На нас тоже как раз было 5 или 6 человек. Ей приходилось напрягаться. Она такая, в общем, слабомощная была плитка сама по себе. Скорость закипания и так далее небольшая. В общем, достаточно долго готовился там, скажем, обед или ужин. У вас таких проблем с этой плитой не возникает?
0: Здесь нам, незрячим, нужно все-таки заранее готовить продукты, то есть почистить картошку, нарезать лук, все желательно заранее. Вот я, например, недавно морковь, лук у меня уже шипит, а я мясо нарезаю, ну, очень быстро, потому что иначе не успею, оно может подгореть. Хотя я на 800 ваттах обжаривала.
1: А, вот сейчас об этом мы, да, поговорим, то есть там по ваттам, да?
0: Есть разные, но моя, она самая, так как недорогая, у нее нет специальности, специальных программ, например, вот в других более дорогих есть жарко, на пару, рис, каша, кипячение. И
1: у меня сейчас
0: я
1: удивили,
0: сделала,
1: то есть
0: вывод,
1: вот у плиты, что... секунду, простите,
0: да.
1: То есть у плиты есть такие тоже программы, как у какой-нибудь там мультиварки, да, специальные,
0: да,
1: программы для рассчитанные. А для этого нужна специальная посуда какая-то или нет, не знаете?
0: Посуда нужна специальная, но у нас та, что была, она вся подошла, потому что я купила хороший такой набор, нержавеющий сталь, кастрюли от сковородки и до кастрюли. Кастрюли самой большой, все подошли. Не подошли наши сковородки, немного, ну, такие вот, они не чугунные, но и не стальные.
1: Ну, я примерно, да, представляю, о чем вы говорите, да. Они не подошли. А по какой причине не подошли?
0: Ну, они не подходят, там нет этого процесса, не происходит ферромагнитный, который должен
1: вот
0: быть.
1: Что, какая
0: да,
1: хитрость.
0: Потому что под стеклокерамикой находится катушка, в которой вихревые токи. В общем, я в физике очень, даже не очень, поэтому вот что я запомнила из прочтения, то я вам и говорю.
1: Угу.
0: Да, происходят какие-то токи вихревые, и за счет чего, видимо, вот в толще сковороды вот этой происходит.
1: То есть, насколько я понимаю, я тоже физику уже давно учил, и не так, может быть, хорошо, как следовало бы. Я так понял вас, что нагревается не тен какой-то, вот какая-то спираль или какая-то площадка, а нагревается-то, собственно говоря, сама посуда, да?
0: Да, да, только дно.
1: Вот именно дно посуды служит нагревательным элементом в этом случае. Ну, я думаю, что мы с вами, надеюсь, что мы с вами правы.
0: Давайте так, я скажу про другую посуду еще.
1: Так, да, конечно.
0: Есть такие диски. Диск, он, видимо, тоже идет подходящий. И если поставить этот диск, потом сверху поставить любую посуду, которая не подходит, тогда все нормально будет готовиться, как на обычной плите.
1: То есть притвориться...
0: Адаптер.
1: Я, да, понял, адаптер. Притвориться, что у нас есть конфорка, да, такая, или что есть дно какое-то такое подходящее. Понятно. Очень интересно. Обязательно продолжим с вами разговор через несколько секунд.
2: Вы слушаете Радио ВОС.
1: А я напоминаю, что вы слушаете программу «Бытовой вопрос». С вами я, ее постоянный ведущий Максим Петров. И сегодня у нас на связи по скайпу Сесек Жамвалова из Улан-Удэ. А говорим мы сегодня об индукционной плитке и остановились на правильном выборе посуды для такой плиты. 10 кнопок, вы сказали, на каждую из поверхностей нагревающих. Почему столько много? Зачем столько много?
0: Ну, давайте перечислю. Слева пуск и стоп. Дальше минус, плюс, потом таймер, затем отсрочка, замок, потом сразу на минимум перевести, дальше сразу на максимум перевести и пауза.
1: Пауза? Да, о, пауза. Господи, в какое время
0: ну,
1: живем?
0: Ну, вам позвонили в дверь, например, или что-то, и вас хочет подгореть, вы нажимаете паузу, уходите, приходите, включаете, те же настройки остаются, таймер останавливается на это время.
1: Потрясающе. Я просто в шоке, честное слово. А замок, я так понимаю, давайте пустим это от детей, насколько я понимаю, да?
0: Да.
1: Угу. Чтобы не включили, не обожглись, да? Кстати, вот если просто включить плиту и поднести руку, будет нагреваться? Рука.
0: Нет, нет, у вас рука не обладает ферромагнитными
1: ну, да, свойствами. Ну да, да, да. Ну это я так на всякий случай.
0: А вот если, вот интересно, нет, я хотела спросить, если у вас будет кольцо железное. Нет, там надо, чтобы эта поверхность была 12 сантиметров примерно.
1: Вот так вот, все предусмотрено. По поводу, ну плюс-минус, это понятно, да, это настройка температуры, видимо, и таймер, да?
0: Там у моей плиты не температуру, а именно мощность.
1: Мощность
0: и время.
1: Мощность и время. Мощность минимальная какая, не подскажете?
0: 120 ватт.
1: 120.
0: 120 ватт, максимальная 2000 ватт.
1: 2000 даже, ух, солидно.
0: Да, да, вот чайник мы кипятим на 2000 ваттах.
1: И он и быстро закипает, да? Кстати,
0: Ну да, где-то 2,5 литра, около 8,5 минут у меня. Я засекала время.
1: Ну, тоже интересно.
0: И от электрического чайника мы отказались, потому что это лишние провода, лишнее место занимает.
1: Угу.
0: И у нас со свистком чайник. Нам так удобнее.
1: Ну да, да, интересно. Интересно. А таймер зачем, собственно? То есть вы знаете, что вы будете жарить в ближайшие, не знаю, там 25 минут,
0: да? Ну, давайте
1: минут,
0: я
1: да?
0: вам расскажу, да. Как я сегодня сварила рис.
1: О,
0: один стакан риса, полтора стакана воды, чуть соли, и закрыла крышкой, включила на 2000 ватт. Ну, естественно, села рядом, потому что 2000 ватт – это слишком много. И как только вскипело, я тут же перевела на минимум. Есть у меня одна кнопка, она третья с правой стороны.
1: Да.
0: Сразу 120 ватт и настроила таймер на 10 минут и ушла. Через 10 минут я пришла, у меня... Даже, ну, минут через 30, наверное, я пришла. Рассыпчатая такая масса получилась.
1: Угу, рассыпчатая, что... да? То есть
0: да,
1: как
0: абсолютно не прилипла и не присохла ко дну. Ложечка
1: такая. Вы настроили таймер, простите, еще раз на 10 минут, да?
0: На 10 минут.
1: Ну, соответственно, таймер закончил работать, отключил нагрев, а вы пришли просто позже, да?
0: Там... Я пришла позже.
1: Угу. Там нет подогрева, насколько я понимаю, да? То есть, когда выключается таймер, то все совсем остывает, я правильно понимаю?
0: Да.
1: Угу.
0: Да. Есть плиты с подогревом, в которых там 60 градусов, там идут уже градусы.
1: Там по градусам.
0: Мощность. Угу. Да.
1: Великолепно. Это, кстати, на самом деле очень, очень интересно, очень привлекательно. Может быть, еще какой-то пример, допустим, что-то поджарить?
0: Например,
1: вот
0: если
1: как?
0: поджарить, нагреваю сковороду, где-то на 1200-1400, можно и на 2000 подогреть, но обычно же в это время нарезаешь что-то или что, и нет желания, нужды так сильно быстро разогревать сковороду, и поэтому где-то 1200-1400. Она немножечко прогрелась, масло прогрелось, и кидаешь лук, морковь и переводишь на 800 ватт. 800 ватт — это же очень экономично получается, жарится хорошо. И через какое-то время мясо кидаешь, чуть-чуть оно вместе жарится, например, и наливаю воды, чтобы все это тушилось, да?
1: Ну, да, да.
0: Закрываю крышкой и перевожу еще на более, могу даже на 300.
1: А откуда берутся вот эти цифры 800, 300? Это по опыту или они, по книжке?
0: Они по опыту.
1: По опыту, да?
0: По опыту. Ну, у нас в России кто читает книжки? Нет, конечно. Тем более, видите, кастрюли разные.
1: И еще, удобно ли управляться с таймером, с мощностью, то есть это пищит все, или вы как-то щелкает, или вы считаете, как это происходит?
0: Пищит.
1: Пищит, да.
0: Пищит. Я, если на замок нажали, и я хочу что-либо сделать, она вообще молчит, значит, все, надо замок снять. Удержать эту кнопку несколько секунд, и прозвучит такой писк, это значит, все, уже замок снялся. И каждый раз на одну минуту, ну, можно, конечно, удерживанием, но нам, незрячим, как-то трудно это отследить. Поэтому я вот, если 30 минут мне надо, я 30 раз и нажимаю кнопку.
1: Как во всех приборах, которые пищат, которые нам, ну, вот, если кто-то помнит, наших радиослушателей в свое время рассказывал про хлебопечку, ну, вот тот же принцип, да, был. Ну, я думаю, все с этим знакомы. Про провод я всегда еще сам говорю, вас не спросил про провод и про ножки. Насколько это безопасно? То есть там хороший, длинный, толстый провод?
0: Длинный, толстый, хороший, я даже не знаю, сколько он. Стоит и близко от розетки, поэтому я как-то не интересовалась. Ножки, они не скользящие, резиновые, и вот на этой поверхности лакированного дерева хорошо стоит, даже не собирается двигаться, даже как присоска будто.
1: Замечательно. Ну, я на самом деле еще раз повторюсь, всегда об этом говорю, всегда спрашиваю, потому что это для нас очень важно, безопасность, устойчивость и безопасность провода. В этом смысле обязательно нужно это проговорить. И теперь вот такой вопрос к вам хитрый. Значит, поверхность, ну, практически стеклянная, да? Там немного, как вы сказали, можно прощупать круги. То есть вы не ошибетесь, когда ставите кастрюлю, она стоит ровно у вас. Вы уверены?
0: А я, знаете, как даже если бы эти круги не были нарисованы, она совершенно квадратная плиточка. И я ставлю, когда кастрюлю, я ориентируюсь больше этих бортиков, я ставлю просто посередине, чтобы одинаково и слева, справа, спереди, сзади было пространство. Поэтому мне даже это и не нужно. Но на самом деле, да, если это четырехконфорочная с общей такой, с общей
1: площадью,
0: поверхностью,
1: да,
0: без разделений, конечно, это очень важно. И чем хорошо щупать? Вот, например, блин, вот этот бывает чугунный, да?
1: Да, да.
0: Я, чтобы правильно поставить на очень горячую, я, например, ложкой трогаю или еще чем-то, лопаточкой,
1: да.
0: И устанавливаю. А здесь спокойненько пальчиком, потому что поверхность не горячая. Поэтому это именно это для нас очень важно, для незрячих.
1: Хорошо. Еще такой вопрос. Пугают меня все и во многих обзорах по поводу вот таких вот стеклянных плит, как я их называю. Ну, понятно, что они разные, с разным принципом действия, но тем не менее. Значит, есть такая пугалка. Если у вас что-либо, не дай бог, убежит на плиту или упадет, нужно моментально, срочно это все убирать специальной лопаточкой, дабы не повредить вот это покрытие. А если вы забудете, не увидите, это присохнет насмерть, вы никогда не отдерете его, используете таким образом плиту. Как с этим?
0: С этим совершенно по-другому. Там ведь падает на очень горячую поверхность,
1: да,
0: и
1: да,
0: сразу же сохнет и горит, и пригорает. А здесь поверхность не горячая. Поэтому она как была, так и остается и после того, как... Нет, вы знаете, можно, конечно, сразу протереть, и что хорошо, тряпочкой ведешь по ней. Даже я вот отодвинула, например, кастрюлю с этого места. Она пикает, потому что она дает понять, что на мне ничего нет. И я могу вот эту протереть. Вот вы попробуйте раскаленную плиту,
1: конечно,
0: протереть.
1: Конечно,
0: вы же не
1: невозможно.
0: Протрете.
1: Это невозможно.
0: А здесь спокойно вы протрете, потому что она не горячая. Даже тряпка, она не шипит. Она же влажная, например.
1: Да, да.
0: Она на этой плитке даже шипеть не будет. Вот такая температура.
1: Великолепно. Вы знаете,
0: да?
1: Просто, конечно, открыли сейчас для меня Америку. А пищит плита, когда она работает, но ничего нет на конфорке, да?
0: Да.
1: Это тоже очень здорово, кстати.
0: Блин, наливаешь жидкое тесто, да, и надо его разровнять. Приподнимаешь сковородку, и тем временем она уже успевает ругаться, плита.
1: То есть по всем параметрам, насколько я понимаю, это и удобно, и безопасно, и эффективно, и нет вот таких вот проблем с чисткой, да? Может быть, что-то у вас еще есть добавить по этому поводу?
0: Могла бы добавить то, что есть...

0: еще другие плиты, и когда будете покупать, лучше, наверное, что-то подороже и с интересными функциями. Например, вот такая функция – это автоматика закипания. То есть у плиты есть датчик, он анализирует температуру и каким-то образом понимает, что в кастрюле вода кипит. И вот если вы эту функцию включили, можно настроить так, чтобы после закипания уменьшилась мощность или температура, а можно настроить так, чтобы просто выключилась. То есть это получается тот же самый электрический чайник с реле. Представляете, как хорошо?
1: Да, это очень интересно. Вы знаете, на самом деле, я вот что могу сказать, ну, практически с большой гарантией после такого вашего рассказа, я обращу очень пристальное внимание на такие плиты и, скорее всего, куплю себе именно такую. Ну, а может быть, не такую, как у вас, да?
0: Что-нибудь, что-то поинтереснее.
1: Ну, может быть, что-то поинтереснее, да. Но именно с таким принципом. Это здесь слишком много плюсов. Пока минусов я не увидел.
0: Я вот
1: может
0: думаю,
1: быть, вы увидели
0: вот
1: какие-то
0: это...
1: минусы?
0: Минусов я не увидела пока. Просто я поняла, что жарко там на пару, что-то в этом смысле, оно нам особо не нужно. Оказывается, особо никто этим не пользуется, потому что там стандартизировано, там ничего не поменяешь, получается. А ведь я могу варить килограмм риса, а могу стакан риса варить. Естественно, совершенно другое время мне понадобится. Поэтому вот эти... функции, на них не надо ориентироваться при покупке. Лучше ориентироваться вот, наверное, на другое. Например, четырехконфорочная плита, да?
1: Да.
0: Ставим, например, продолговатую кастрюлю, да, вот гусятница или
1: да,
0: что-то
1: да,
0: в этом
1: да,
0: роде.
1: Да.
0: Вот. И есть плиты, которые рассчитывают свою... Они считывают, какая поставлена кастрюля, и такая и будет как бы конфорка.
1: А,
0: вот этой
1: то есть,
0: же формы. Да, она вытягивается.
1: Вытягивается сама по
0: да.
1: форме. Да вы что? Ну,
0: да.
1: это вообще что-то.
0: Или, например, две соседние конфорки, они начинают работать вместе на этой длине. Как-то функция
1: этой...
0: называется, забыл, да.
1: Угу.
0: Поэтому, конечно, у меня самая простая. Мы же на пробу купили, и вот видите, как удачно.
1: Да, это очень... На самом деле, я вас поздравляю. Большое спасибо вам. Действительно, вы открыли прям по-настоящему Америку для меня. Я сижу с широко открытыми глазами. Большое спасибо за ваш рассказ. Единственное, что в конце еще раз, чтобы было совершенно точно понятно всем, про посуду. Вот сейчас в голову пришло, что не уточнил. Значит, вы сказали, как посуду купили, а она из чего, из какого материала?
0: Нержавеющая сталь. Проверяют таким способом. Магнит подносят ко дну.
1: Угу.
0: Если магнитится, то подходит, значит.
1: Отлично. Вот так. Вот на этой...
0: Хотя
1: да.
0: маркировка есть.
1: Есть маркировка, да?
0: Маркировка есть. Да, пружинка, что ли, нарисована должна быть.
1: Ну, это можно уточнить. То есть, я думаю, что наши уважаемые радиослушатели, если заинтересовались, то могут посмотреть в интернете, почитать еще. И как
0: а
1: раз...
0: вот еще...
1: А, еще есть что добавить?
0: Еще можно я про посуду скажу?
1: Да, конечно.
0: А, вот кастрюли, да, есть специально дорогие, 3000, 2000 стоят, там 4. А, на них прямо написано, что они подходят к плите индукционной. Но кастрюлька, которая у нас была дешевая, помню, рублей 400 она стоила, она тоже подошла. Так что лучше ходите с магнитом и проверяйте.
1: Да, то есть не гонитесь за дорогой посудой, да, просто имейте с собой магнит и действительно...
0: Да, толщина должна быть чуть больше. Ну и тоненькая наша, совершенно как жестяная такая. Пароварка тоже нормально работает. Хотя написано, что и нельзя, а мы что-то
1: пользуемся. Ну, в общем, никаких
0: пользуемся.
1: Проблем с этим не было.
0: Да, да.
1: Замечательно. На этой ноте веселый, оптимистичный и потрясающе интересный мы сегодня и закончим наш рассказ. Большое спасибо, что вы были с нами. Если у вас, уважаемые радиослушатели, остались...
2: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Пожалуйста, по адресу radiosobaka.radiovos.ru. Всего доброго и до новых встреч.
3: Уважаемые радиослушатели, в эфире Радио ВОС звучат материалы звукового журнала «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Мы решили рассказать вам больше об этом специализированном средстве массовой информации для незрячих, проживающих в Республике Беларусь. О звуковом журнале «Товарищ Белтиз» нам расскажет Калоша Александр Александрович, заслуженный деятель Белорусского товарищества инвалидов по зрению, начальник сектора информационного обеспечения организационного отдела Центрального правления «Белтиз» и главный редактор журнала. Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, о журнале Белорусского товарищества инвалидов по зрению «Товарищ».
4: Да, журнал «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению имеет уже давнюю историю. Он был основан в 1978 году, в прошлом веке, имеет свои традиции. Всегда, надо сказать, что независимо от того, какое экономическое положение было у нас в стране, в нашем товариществе, журнал «Товарищ» все время выходил. Сегодня журнал «Товарищ» — это 5 человек работников, среди которых один звукорежиссер, который работает на полставки. Общее звучание журнала ежемесячно мы выходим 6 часов. Но на самом деле, как правило, получается больше, чем 6 часов. Журнал «Товарищ» распространяется через сайт Белорусского товарищества инвалидов по зрению буквально лет уже 6, а раньше он распространялся по Беларуси на дисках, еще раньше на кассетах, ну и раньше еще на катушках. Надо сказать, что журнал «Товарищ», который размещен на сайте, это только часть той журналистской работы, которую мы ведем. Дело в том, что ежедневно на официальном YouTube-канале Белорусского товарищества инвалидов по зрению мы выкладываем журналистские материалы. И журнал «Товарищ» является частью того контента, который мы делаем. Скажем, составляем журнал «Товарищ», ну, наиболее значимые, наиболее важные материалы, которые уже являются материалами журнала «Товарищ» и выкладываются в качестве журнала на сайте «Белтиз». Какие темы мы освещаем? Ну, если коротко сказать, это жизнь незрячих и слабовидящих в Беларуси во всем своем многообразии и жизнь или функционирование, или деятельность Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Это и экономика наша, и наша культурная жизнь, и спорт, и ассистивные технологии, и многое-многое другое, которое интересует незрячих и слабовидящих людей в нашей стране. Вот коротко, если говорить о журнале «Товарищ».
3: Да, спасибо, Александр Александрович. Вы уже отчасти рассказали нам о своих коллегах, о редакции журнала «Товарищ». Могли бы вы поподробнее рассказать тех, кто работает над журналом, и есть ли у журнала сеть общественных корреспондентов в регионах?
4: Если так сказать, у нас работает, значит, я, можно назвать редактор, на самом деле должность моя начальник сектора информационного обеспечения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Далее у нас 3 журналиста. То есть это женщины, девушки, можно сказать, да, и так, потому что часть из них молодые. Но они всегда для меня молодые, я останусь такими, да. Значит, это инвалид первой группы, я и женщина-журналистка, инвалид первой группы по зрению, и 2 зрячих журналистов. И добавлю, что звукорежиссер тоже у нас инвалид по зрению. Вот такая наша команда. Ну, каждый, в общем-то, занимается разными работами журналистскими, у каждого свои пристрастия. Но вы же знаете, что обычно приходится делать все, да, несмотря на то, что мы любим у каждого свое. Кто-то любит интервью, кто-то любит там репортажи, кто-то любит говорить о культуре, кто-то о спорте. Но, тем не менее, жизнь такая, что надо иногда немножко придушить желание и вдохновение, а просто работать каждый день. Вот так мы и живем, так мы работаем.
3: Да, вы правы, Александр Александрович. Вы не упомянули о том, как вы получаете материалы из регионов. Ездят ли сотрудники редакции по мероприятиям, которые проходят в регионах для сбора информации, либо у вас есть помощники?
4: Постоянно в командировки мы ездим. У нас нет внештатных корреспондентов и штатных корреспондентов в регионах. Мы вот над этим работаем. Это вот одна из наших таких мечт, скажем, или перспектив. Мы очень бы хотели, чтобы у нас в регионах были наши представители, которые, конечно же, получше знают местные особенности, местную жизнь. Но пока мы ездим, мы постоянно, в общем-то, в командировках.
3: Александр Александрович, вы тоже уже назвали спектр тем, интересных слушателям журнала. Но могли бы вы рассказать о том, как вы, как главный редактор, как редактор журнала, подходите к выбору тех материалов, которые услышат сами слушатели? Ведь Белорусское товарищество инвалидов по зрению активно работает для незрячих людей, много мероприятий, много интересных людей. Как вы делаете этот нелегкий выбор?
4: Да, это действительно нелегкий выбор, потому что здесь надо как-то совместить, популярность тем, жанров, популярность наших материалов. А это прежде всего спорт, это культура, это технологии ассистивные, новые в этой сфере. Это работа нашего руководства, в том числе экономические проблемы. И добавить сюда некую просветительскую работу, о которой мы тоже не забываем. Ну, в частности, культура в нашей стране, в Беларуси. Это музейные ценности, о которых мы рассказываем. Это кинематограф, о котором мы вот делали раньше, впервые в Беларуси. Сначала это было, мы называли аудиоверсии фильмов, а потом это была аудиодескрипция уже или тифлокомментарии, как в России называют, и так далее, и так далее. То есть мы стараемся соблюсти баланс между нужными, необходимыми, популярными материалами и теми материалами, которые мы хотели бы не то чтобы навязать, но хотели бы показать, рассказать нашим людям о тех или иных событиях, которые, может быть, даже выходят за рамки Белорусского товарищества инвалидов по зрению, может быть, выходят за рамки деятельности нашего товарищества, а о событиях культурных, прежде всего, в нашей стране. И мы это делаем. Вот у нас сейчас цикл передач, который мы делаем совместно с Национальным художественным музеем Республики Беларусь, с другими музеями. Я могу так сказать, вот надо сочетать вот эти вот оперативные материалы, конечно же, и вот материалы, просветительские.
3: Александр Александрович, этот год в нашей стране, в России, объявлен Годом народов России. И мы поэтому активно интересуемся тем, насколько людям интересен этот вопрос. Белоруссия тоже страна многонациональная. Скажите, какое внимание вы уделяете разности народов, проживающих в Беларуси, и какое место это имеет в материалах журнала?
4: Ну, Беларусь, да, конечно, не такая, как Россия в этом смысле. Более мононациональная, все-таки у нас 70-80% это белорусы. Но, тем не менее, мы стараемся это делать. Мы стараемся знакомить с культурой, прежде всего, народов, которые у нас проживают. У нас было много музыкальных передач, в которых мы рассказывали о музыкальной культуре представителей народов, которые живут в нашей стране, это и армяне, это и украинцы, это и грузины и так далее, и так далее. Хотелось бы, конечно, больше. Вы, кстати, хорошую идею подсказали. Может быть, нам и стоит вот чуть-чуть расширить вот эти вот наши рамки вот наших этих передач. Наверное, да. Понимаете, у нас не столько это актуально. Конечно, я понимаю, много регионов, и Татарстан, и Чувашия, и Якутия. Это все понятно. У нас это немножко, это как бы чуть-чуть затушевывается, да. У нас это не так это актуально.
3: Александр Александрович, расскажите, какое внимание уделяет председатель и Центральное правление Белорусского товарищества инвалидов по зрению информационной работе организации?
4: Ну, мы не можем пожаловаться действительно на наше руководство, потому что я уже сказал, что во все времена журнал поддерживался и руководством, и другими структурами нашего товарищества. Журнал финансируется стабильно. Ну, зарплата, считаю, достойная. У нас есть своя студия, у нас есть свой офис, точнее, даже два кабинета, в котором мы работаем. Во все времена журнал финансировался, несмотря на какие-то тяжелые проблемы, которые были, особенно в 90-е годы прошлого века. И вообще кризисы часто бывают в экономике. Журнал никогда не прекращал свою работу. Всегда журнал «Товарищ» выпускался, всегда он был. Поэтому и руководство, и председатель, и вот сейчас у нас новый председатель, мы с ним всегда на хорошем контакте, я всегда могу позвонить руководству напрямую и решать какие-то задачи. Никаких проблем нет, это правда. Хочу добавить, что и журнал, я знаю, пользуется авторитетом среди людей с инвалидностью по зрению в нашей стране. А все-таки большие традиции, история этого журнала. Люди помнят еще некоторые ветераны начала этого журнала. 90-е годы, начало 2000-х годов, и они постоянные наши слушатели.
3: Нам также интересно узнать о том, как вы, Александр Александрович, пришли к работе в качестве редактора звукового журнала, Расскажите, пожалуйста, о своем профессиональном пути в Белорусском товариществе инвалидов по зрению.
4: Зрение у меня плохое с детства. Вот. Но я учился в обычной школе, окончил ее. Я закончил Белорусский государственный университет, факультет исторический, специальность у меня история стран Западной Европы, если так уже говорить, более узкая специализация. А пришел я в общество незрячих, в Белтис, я пришел, когда уже стал инвалидом первой группы. И прошел, я считаю, такой хороший путь от работы в цеху. То есть я знаю, что такое крутить отверткой, создавать такую продукцию светотехники, розетки, там, выключатели и так далее, и так далее. Я поработал. Ну и потом я работал во многих таких структурах наших культурных. И в библиотеке, и в культурно-просветительском центре. Работал администратором в оркестре. У нас был оркестр, а между прочим, эстрадно-симфонический оркестр Белорусского товарищества инвалидов по зрению. И потом, ну я журналистикой всегда увлекался, еще с детства. Ну, писал статьи какие-то в газетах в начале 90-х. Потом перешел на работу на предприятие по выпуску аудиокниг, стал там редактором. И вот как-то я начал заниматься журналистикой, и как-то быстро-быстро я вошел в это дело, быстро занял такие какие-то, может быть, такие хорошие позиции в коллективе, в команде. И уже вот до 20 лет, ну, должность не такая, ну, то есть я являюсь главным редактором журнала.
3: Какие планы есть у вас и у ваших коллег, и, конечно, у Центрального управления «Балтис» на развитие звукового журнала «Товарищ»?
4: Знаете, мы очень хотим, конечно, больше делать прямых репортажей. У нас есть вот опыт, мы делали прямые репортажи, прямые стримы, то, что сейчас модно говорить, с наших культурных мероприятий. Хотелось бы это расширить. У нас были прямые разговоры, прямые стримы с нашим председателем Центрального управления. Хотелось бы, чтобы это стало постоянным, обычным явлением в нашей работе, потому что это очень интересно. Это вызывает такую ответную реакцию, такую оперативную реакцию. Мы, по сути, можем говорить в прямом эфире с нашими слушателями. Вот это первое. И второе, наверное, мы бы все-таки хотели, конечно, поработать над тем, чтобы у нас были внештатные журналисты в регионах. Пока у нас это не получается. Ну, это связано с финансами, в общем-то. У нас есть люди, которые работают, ну, скажем, в кавычках работают, им это интересно. Какие-то пишут нам материалы, стараются быть, как раньше говорили, рабкорами, да. Но хотелось бы, чтобы это было системно и чтобы это было на такой хорошей профессиональной основе, а значит, и финансовой основе. Вот, пожалуй, вот эти направления, по которым бы хотелось бы работать в ближайшее время.
3: Александр Александрович, какие направления вы могли бы сейчас нам назвать для сотрудничества Радио ВОЗ, Радио Всероссийского общества слепых и звукового журнала «Товарищ»?
4: Первое, что приходит в голову, конечно, это обмен контентом. Нам что-то интересно у вас, наверное, вам интересно то, что происходит у нас. Я бы еще подумал о том, чтобы делать совместные программы, в частности, совместные передачи прямые, обсуждение каких-то тем вашей студии и нашей студии. Это же можно делать. Вот это было бы очень интересно. Может быть, подумать о совместных проектах, именно проектах культурных каких-то между Радио ВОЗ и журналом «Товарищ». Это тоже было бы интересно. Вот эти вот направления, мне кажется, вполне жизнеспособны и интересны.
3: Я думаю, что мы с вами обязательно еще подробнее обсудим планы для сотрудничества. А что бы вы сегодня хотели сказать нашим радиослушателям и что пожелать?
4: Ну, знаете, мы живем сейчас... Знаете, есть поговорка такая банальная, что мы не выбираем времена. Сейчас время не самое лучшее в мире. Все движется, все сдвигается. Я бы хотел бы пожелать, чтобы мы оставались теми же добрыми, хорошими, ответственными людьми. Пусть все меняется за окном и там в мире, а давайте останемся людьми с достоинством, с добром сердца, с честью. Давайте будем помнить о том, что нам, людям с инвалидностью по зрению, очень важно держать друг друга за руки. Именно это нам позволит в любые времена жить достойно в этом мире. И еще, конечно, хочу поздравить всех с Днем Победы. Это общий наш праздник и белорусов, и русских, и всех национальностей. которые живут в наших странах.
3: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Калошей Александром Александровичем, начальником сектора информационного обеспечения организационного отдела Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. До новых встреч в эфире «Радио ВОС».
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
5: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
2: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
5: Выход из транспорта. Кнопка.
6: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
2: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
7: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
2: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие.
8: Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
9: Вы слушаете «Радио ВОС».

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Старые знакомые.
2: Ищите Карлсона. У шведской сказочницы Астрид Лингрен была тайна, которую она хранила несколько лет, тянувшихся вечно, пока не выросла из нее, как из детского платьица. Тайну звали Ларс.
3: Какая агрессивная собака!
4: Надеюсь, Фрекенбок, вы любите детей, да?
3: Как вам сказать? Безумно!
2: Детская тема. Вот что было для нее главным. Ребенок вырастает из секретиков, спрятанных под старой липой. Наступает день, когда секрет, цветное стеклышко, укрытое травой, перестает занимать, и забываешь, от кого его скрывал. Секрет судьбы Астрид Лингрен несколько лет пролежал в кармашке у одного небольшого человечка. Уж так она этого человечка любила, словами не передать. А человек любил мороженое и варенье. Есть мнение, что центральной фигурой жизни Астрид Лингрен был человек, ставший прототипом ее книжного героя, звавшегося Карлсоном. Именно версию, что реальный Карлсон и есть главная любовь ее жизни, обсуждали любители поискать блох в писательских тюках для прачечной. Следы Карлсона удавалось найти и тут же потерять всюду в ее жизни. Карлсон просвечивал в ее первом мужчине и в облике почтальона на хуторе Несс. Потом его следы сыскались среди руководства Третьего Рейха. Потом в облике мясника из соседней лавочки. Вот только имя Карлсона так никому и не удалось рассекретить. Карлсон же не имя, фамилия. Карлсон – сын Карла. А звали его, может быть, Бассе или Расмус, или даже Бувильхельм. Достоверно известно, что он был рыжий. Между прочим, этого Карлсона некоторые и не знают, и не представляют, как он выглядит. К примеру, американские дети. Я приехала в Америку 12 лет назад. И когда мой сын пошел в первый класс, я обнаружила, что никто из американских детей не знает, кто такой Карлсон, пишет в блогах некая Яна Андерс. Сначала я подумала, что они вообще не знают известную шведскую писательницу Астрид Лингрен. Но нет, об Астрид Лингрен почти все слышали. Книжку «Пеппи Длинный Чулок» читали, фильм смотрели. Но про Карлсона, самого чудесного персонажа Астрид Лингрен, ни американские дети, ни их родители не знают. Самое смешное, что то, что учительницу моего сына зовут миссис Карлсон, и она даже не подозревает о том, что имеет непосредственное отношение к маленькому летающему человечку с пропеллером, и что, по логике, если бы у Карлсона была жена, то звали бы его жену именно миссис Карлсон. Увидев же оснащенного пропеллером игрушечного толстячка, американские дети скорее признали в нем собственного папашу, обожателя бургеров и пива, и долго искали в нем дырочку для залива горючего. Но не стоит после этого делать вывод, что Лингрен в Америке незнакомка. Просто «Пеппи Длинный Чулок» почему-то прижилась в США куда лучше. Таков феномен американского мировосприятия.

0: Длинный чулок.
1: Любопытно, что и в самой Швеции, откуда писательница родом, Карлсона не очень-то понимают. И если поискать по игрушечным магазинам, то Карлсона найти, конечно, можно, но Пеппи сыщешь намного быстрее. Шведы по этому поводу говорят, что, несмотря на тотальный консерватизм основной массы шведского населения, они готовы признать, Карлсон, несомненно, шведский герой. Потому что из 100 тысяч типичных шведов обязательно находится один шведо-мутант, готовый выйти с плакатом на площадь, чтобы добиться каких-нибудь шведо-свобод. Все равно каких. Надо добиться. Хотя таких людей исчезающе мало. Типичный швед – человек, редко желающий странного. Но ведь и Карлсон на всю Швецию у них один. И если судить по фамилии, он точно не тунгус, а именно что швед. Пусть и странная, он все-таки личность. В Швеции до сих пор не очень понимают, гнать ли им этого Карлсона в шею или, напротив, всем поселиться на крыше, приняв его образ жизни за типично шведский. Полюбить таким, какой он есть. Чтобы рассмотреть, что Карлсон не отпетая сволочь, а наоборот, защитник детей, колебатель устоев и народный Зорро, нужна определенная широта взглядов. А что? Этот принцип никто не отменял. Полюбите нас грязненькими, чистенькими, нас и дурак полюбит. Кстати, замечено, что иные женщины жить не могут без таких вот отпетых Карлсонов, не умеющих себя вести в приличном обществе. И в творчестве Лингрен этот герой совсем не случайен. Нет-нет, знакомство с этим реальным мужчиной не прошло для нее даром.

0: Простите, Вася, можно тут приземлиться?
1: Чего?
0: Ну что, посадку давай, ты же не взял. Посадку давай, ты же не взял.

0: Карлсон. Ну, привет, малыш.
1: Привет, Карлсон.
0: Ну вот. Продолжаем разговор. Сколько тебе лет?
1: 7.
0: Что, 7?
1: А что?
0: А я думал, 8. Ну что ты смотришь на меня? Ну почему ты меня не спросишь, сколько мне лет?
1: Ой, прости, пожалуйста, сколько тебе лет?
0: Я мужчина хоть куда. В полном расцвете сил.
1: Да, а в каком возрасте бывает этот расцвет сил?
0: Ну, знаешь, не будем об этом говорить.
2: С момента написания Карлсона прошло уже полвека, но споры о том, что стоит ли читать книжки про него, не утихают. И это вполне типично для творчества Астрид Лингрен. Извлекший из своего подсознания этого шведа-монстра на радость детям, мир взрослых все никак не может привыкнуть к ее героям. Взрослым все еще кажется, что Карлсон способен научить плохому их трепетных деток. Вот люди пишут, к примеру: Карлсон просто отвратительный персонаж. Он малыша все время подставляет. Есть много других хороших книг, совершенно спокойно можно обойтись без этой. Красивый, умный и в меру упитанный мужчина не может быть ребенком в теле взрослого, если только он не умственно отсталый. Это первое. Второе. Дети никогда не строят такие хитроумные комбинации по ублажению себя любимого. Никогда. Им это просто в голову не приходит. Подлечить, подставлять, брать без спросу вещи, портить и ломать все вокруг, изощренно издеваться над другими людьми. Здоровый, нормальный ребенок этого не делает. У него другие интересы. Ему интересно жить. Делать каждый день открытия, познавать мир. Детство – это познание. Как растет трава, как живут листья, какой формы облака. А не набить живот, не влезть в чужую квартиру, не довести до слез соседку. Если ребенок ведет себя как Карлсон, он либо болен, либо целенаправленно дурно воспитан. Или вот еще. Была в детстве крайне разочарована книгой после мультфильма. Карлсон показался каким-то придурком. Ну и книга о том, что бедному малышу настолько не хватает внимания, что он насочинял себе такого брутального друга, вызывает какие-то сложные эмоции. Грустно становится. Грустить не вредно. Но вот что любопытно. Карлсона ведь, как говорится, раз увидишь, не забудешь. А это признак большой литературной удачи. Домохозяйке из Стокгольма удалось сделать волшебное литературное открытие. Она, может, и сама того не заметив, открыла, что отрицательный персонаж цепляет намного сильнее положительного. И ведь как зацепило! Карлсон издан на всех языках, его читали по всей планете, но по сей день нет твердого мнения, нужен ли этот персонаж детской литературе. Тема открыта. Открыта она настолько, что до сих пор из глубин современности вылезают мемы, столь же внезапные, сколь и смешные в своем изначальном посыле. Вот, к примеру, мало кто сейчас знает, что создательница знаменитого Карлсона в 30-х-40-х состояла в ультраправой национал-социалистической партии Швеции, аналоге немецкой НСДАП. А сам Карлсон прямо списан со второго человека Третьего рейха Германа Геринга, с которым она дружила все 30-е-40-е, а познакомилась еще в 1925 году, когда он, будучи летчиком-героем Первой мировой, устраивал авиашоу в Швеции. Моторчик Карлсона – намек на Геринга-авиатора. Но все гораздо интереснее. В книгах Астрид Лингрен их главный герой – Карлсон постоянно употребляет наиболее расхожие фразы своего прототипа. Знаменитое «пустяки, дело житейское» — любимая поговорка доброго и полноватого Геринга. «Я мужчина в самом расцвете сил» — тоже одна из наиболее расхожих фраз этого жизнерадостного и милого весельчака, ужаса человечества. И ему же, Герману Герингу, принадлежит сама идея о моторчике за спиной, которого ему в жизни так не хватало. Именно это он сказал однажды в кругу друзей, в числе которых была и Астрид Лингрен. Ну что, все понятно. Выяснили, кто на самом деле был главной любовью шведской домохозяйки. Но так ли

0: Все просто.
1: А можно мне нажать?
2: Валей, жми! Стоп! У тебя варенье есть?
1: Есть.
2: Тащи. Да так.
1: Опять жать?
2: Жми!

0: Малыш, со мной не соскучишься.
1: Начать с того, что в 1925 году Астрид едва исполнилось 18 лет. Она проживала на хуторе Несс в Виммербю, где пребывала в более чем затруднительном жизненном положении. Об этом чуть позже. На перепутье собственной судьбы. И ни одного самолета еще вблизи не видела. О каких авиашоу идет речь? Американцы, братья Райт, изобрели аэроплан в 1903 году. К 1910 году в воздух уже поднимались аэропланы европейских конструкций, но Швеция занялась вопросом авиастроения лишь в 1937 году. Шведские же хуторчане все это время пересекали пространство на повозках, запряженных лошадьми.
0: Добро пожаловать, дорогой друг Карлсон. Ну и ты заходи.
1: Астрид Лингрен – личность весьма заметная. И пусть ее отдельных героев могут не знать в Тунгусии или на Аляске, саму ее знают. Можно поручиться, что даже Усама бен Ладен наверняка читывал ее книжки, а он был тот еще Карлсон. Пусть в детстве читают не все. Героев произведений Астрид Лингрен знают из мультфильмов. Лингрен – идеальная создательница сказочных персонажей. Она выдумывала личности, ранее не существовавшие в литературе, как пирожки пекла. Даже ее проходные персонажи восхищают оригинальностью. Взять хоть лесных Ниссе толстогузок, почемучек Ниссе, которых легко узнать по толстым пупкам, маленьким сморщенным личикам и лохматым волосам. Вообще-то Ниссе толстогузки чаще бывают добрыми и мирными, и не причиняют ни малейшего зла. Но на любое высказывание непременно спросят вас: «А почему? Почему? Почему?» И это не эльфы, не гномы, не тролли и не злые лепреконы, потому что от них всех отличаются выпуклыми и легко запоминающимися признаками. И в них, кстати, можно при желании играть, как и в любых других ее персонажей, до изнеможения доводя взрослых вопросом «почему?». Это она явила на свет Пеппи Длинный Чулок, Калле Сыщика, Еву Лотту Лиссандр и Расмуса Бродягу, Эмиля из Ленноберги, Ронни, дочь разбойника и Пьера Лысуху, принца Мио и даже девочку по имени Колбаска, Чорвин по-шведски. Но ни одного из этих миляк не было бы на свете, если бы не то самое обстоятельство, здорово все изменившее, та тайна, которую она скрывала. Без Карлсона там, правда, не обошлось. Это произошло в 1925 году на хуторе Несс, родном местечке Астрид Лингрен.
2: Луис, не вредно петь, а?
3: Ой, мне так легче. И пусть ребяточкам тоже никогда не унывает.
1: Всегда интересно проследить, как человеческая судьба поворачивает, столкнувшись на невидимой кочке сюжета. К примеру, картошка, уж если она родилась картошкой, ни при каких обстоятельствах не может податься в другое растение. Например, в клубнику. А человек тот запросто. Жизнь инвариантна. Бывает, родишься картошкой, а на выходе полный артишок. Так вот, Астрид, тогда еще совсем не Лингрен, а Эриксон, родилась в Смоланде. Провинция, картофельные грядки от подоконника до горизонта. Ее жизнь там, в смоландском Виммербю, была прекрасна, как свежее картофельное пюре. Такое домашнее, такое простое, родное, сытое, с семейными праздниками, на которые готовились горы, без преувеличения, горы снеди, с поездками в гости к соседям посредством гужевого транспорта, с беготней по улицам с утра до ночи, лазанием по ветвям деревьев, нехитрыми играми деревенских ребятишек с паньем на сеновале. Деревенское детство прекрасно в любой стране мира. Девочка Астрид родилась деревенской, а прожила длинную городскую жизнь. Да городскую настолько, что все города, все мировые столицы признали ее в лицо. Короче, из картошек она подалась в клубнику, причем со сливками. А как это получилось? Астрид не собиралась писать книжки. Она намеревалась вырасти в хорошую помощницу для мамы с папой. Сельское хозяйство – вот что маячило в перспективе после школы этой светловолосой шведки с косичками в растопырку. Впрочем, ничего такого отвратительного, как может показаться, в шведском сельском хозяйстве не просматривалось. В Швеции отсутствует подобный российскому бессмысленный и беспощадный культ городской жизни – с сопутствующим презрением деревни. Им повезло. Они с незапамятных времен мирно существовали на своей земле. Семейный уклад деревенской шведской жизни представлял собой картину полной картофельной идиллии. Налаженный, удобный, несколько, возможно, усовершенствованный быт спокойных, трудолюбивых людей. Золотых гор добра не наживали, но и не бедствовали. Развивали и приумножали то, что было и что кому нравилось. Держали скот, сажали овощи, сеяли злаки. Причитать по поводу тяжелого сельского труда и быта просто не приходило в голову. Голодранцем оставался тот, кому нравилось быть голодранцем и лентяем. А нормальные люди трудились и имели все, что душе угодно. Благо душа 100 лет назад довольствовалась малым. Общество потребления толком еще не разухабилось потреблять. А хорошеньких девчонок можно было заманить на свидание кульком и рисок. Свидания, на которые бегала подросшая школьница Астрид, выглядели невинно, как пряничный петушок. Между прочим, Швеция в смысле менталитета страна очень занятная. Может показаться, что эта страна такая северная, с присущим северянам холодком между лопатками в человеческих взаимоотношениях. Будете проезжать мимо – проезжайте, проезжайте. Но это не совсем так. В Швеции печка человеческого тепла чувствуется, если внимательно присмотреться, даже в их кулинарных нравах. Так жарко и сладко описанных у будущей писательницы, что слюнки текут. Взять хоть шведскую народную сдобу. Они кладут туда столько корицы и мускатного ореха, что с непривычки расчихаешься. И в этом слышна чистая, порывистая страсть. Не корицы, так ванили на бубеню. Разудись, рука! Отошли все от стола! Очень чувствуется основательность и твердость намерений. Да и вообще шведы, они самостоятельные. Эти люди тверды менталитетом. Астрид Лингрен из таких. Вся в папу с мамой. У Астрид, Анны и Эмилии были очень основательные родители. Папа познакомился с мамой на деревенских танцульках. Засмотрелся на голубую ленту в льняных волосах и очень основательно в нее втюрился. Мама подошла к вопросу твердо. Она помурыжила влюбленного папу несколько лет, обещая ему пришить на шляпу бирочку с инициалами. Это такой шведский народный флирт. После чего сдалась, согласившись замуж твердо и основательно. В результате длительной внутренней борьбы по преодолению собственной застенчивости папа очень крепко проникся мыслью, что сокровище в виде мамы, заработанное с таким трудом, нужно беречь и приумножать. Он не чаял души в жене, постоянно за нею ходил, все время целовал, боялся упустить из виду. Не исполнить просьбу, не почувствовать настроение, он почти перестал замечать остальной мир. Детей в семье удалось 4. Один мальчик, потом Астрид и еще две какие-то девочки с чудными шведскими именами. Поскольку папа таращился, не отрываясь на маму, дети были предоставлены сами себе. И вместо того, чтобы учиться, целыми днями гроздьями висели на деревьях. Дерево, с которого в детстве свисала Астрид, и по сей день стоит в центре хутора. Шведы берегут его как самое ценное, что у них осталось от Астрид. Часто поливают. Они устроили в Несс музей ее памяти. Чисто Толстой с его ясной поляной. Музей они тоже очень берегут. Вообще, шведы очень спокойные и бережливые люди. Дом родителей Астрид, Самуэля Августа из Севетсторпа и Ханны из Хульта стоит как новенький. Детство Астрид Лингрен описано во всех ее книжках. В своих интервью она часто напоминала читателю о том, что черпает вдохновение только в собственной жизни, не выдумывая такого, чего в ней не случалось. Опять тут, к слову, этот Карлсон. Выходит, его она точно не выдумала. Что же известно помимо описанного в книгах? Например, что в 16 лет она поссорилась с отцом из-за челки и, разозлившись, со всей силой своего нрава, настояла, обрубила светлые косы. Остриглась коротко и уж совсем назло папе поступила работать в местную газету на должность вроде младшего репортера.
4: Эй, Пеппи, иди сюда! Пеппи! Что тут у вас? Ты это видела? Нет. Вы страдаете от веснушек? Почему ты вдруг обращаешься ко мне на «вы»? Так написано на плакате. Ну что ж, на вежливый вопрос надо ответить вежливо. Давайте зайдем сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Что тебе, деточка? Нет. Нет? Что это значит? Это значит нет. Я хотела сказать, что не страдай от веснушек. Здор, о чем ты говоришь? Ты же вся в веснушках. Ну да, но я от этого не страдаю, наоборот, они мне очень нравятся.
1: Знаменитые люди по-разному преподносят публике свою жизнь. Одни пишут мемуары, посвящая общественность в двусмысленные подробности молодости. Другие, наоборот, молчат о прошлом. Может, и правда, надеясь, что поклонники посрамятся лезть в их личную жизнь. Не тут-то было. В первом случае поклонники обязательно прочтут и подытожат. Во, врет! И примутся выискивать подтекстовых блох. Во втором случае поле для фантазии еще шире. Астрид не сподобилась написать мемуары, которые бы пролили свет на события тех дней. Почему она оставила поклонникам поле для фантазии? Кто знает, почему Астрид, Анна и Эмилия ничего не сказала своим родителям, тишком собралась и умотала в столицу государства, город Стокгольм. Поскорее затеряться там в толпе? Или было все наоборот? Она рассказала родителям страшное известие. «Мама, я что-то беременна». И чтобы избежать позора, ее поскорее вытолкали из дому, посоветовав отправиться к чертям в Стокгольм с глаз долой. Обе версии какие-то мутные. Слишком добрыми были отношения в семье, чтобы любимую девочку, попавшую в беду, прямо гнали из родного дома. В Стокгольм она и правда уехала, вероятнее всего, по собственной инициативе. «В глазах обывателей моя беременность была скандалом», вспоминала Лингрен много позднее в одном из интервью. «По правде говоря, меня это совсем не волновало. Я всегда была сильной, а в то время особенно. И поступала так, как считала нужным. Мне было наплевать на дураков, не способных понять меня и принять моего малыша». Было это так или иначе, но в истории литературы бытует имя Стиг Хеннингсон. В Вимербю в те годы гостил студент столичного университета. Но это все, что удалось узнать о нем. Во всяком случае, отцом ребенка, а вернее всех тех малышей и взрослых, которые потом являлись на свет в виде литературных персонажей, после того, как Астрид убежала из дому, легко беременная, кажется, был именно Стиг Хеннингсон. Это был очень веселый парень. Рыжий, болтливый, озорной, буквально с моторчиком в одном месте. Он до слез смешил Астрид своими каверзами. Настолько веселый, что Астрид наотрез отказалась выйти за него замуж. Не хотела всю жизнь смеяться и плакать, плакать и смеяться. Но она запомнила его очень хорошо. В любой момент могла описать его словами. Но она до конца своих дней не желала ни с кем говорить о тайне отцовства. Как будто и правда, она крутила любовь с парнем, прилетавшим к ней с крыши. Стокгольм принял Астрид примерно так, как сейчас Москва принимает девочек из провинции. «Ну-ну, малышка, и что же ты умеешь?» Да ничего она толком не умела. У нее была пятерка по шведскому языку, и это все, чем могла похвастаться. Она устроилась на курсы машинописи, подвернувшиеся ей случайно, чтобы освоить профессию секретаря. Худенькая, неброская, беленькая девочка не привлекала ничего внимания. Никто не замечал ее беременности почти до самых родов. Одна из соучениц ей подсказала, что потихоньку родить можно в соседней Дании. Маленький мальчик по имени Ларс очень тихо и тайно родился в Копенгагене, в родильном доме, предоставлявшем своим клиенткам услуги на правах анонимности не только по родовспоможению, но и по дальнейшему устройству судьбы новорожденных. Малыш Ларс попал из роддома в хорошие, но, к сожалению, совершенно чужие руки. Это и стало тайной, которую скрывала ото всех юная Астрид. Она не решилась забрать собственного сына к себе, боясь осуждения. Будучи девочкой, деревенской и подверженной патриархальным фобиям. Как она ни храбрилась, осуждение со стороны соседей казалось ей бременем невыносимым. Она боялась не за себя. Сплетни кумушек – тень порока на всю ее семью. Такую благочестивую, такую порядочную, любящую. Астрид не могла допустить, чтобы о ее позоре узнали даже в Стокгольме. Мало ли оказий для сплетен. У них всегда длинные и быстрые ноги. Время шло. Астрид страдала ужасно. Она рвалась из кожи вон, чтобы заработать денег на поездку к сыну, но понимала, что ничего не получится. «Я голодаю», – писала она своему брату на хутор. Она боялась наступающей зимы, холода, голода. Она все время думала о своем мальчике. Сыт ли он? Тепло ли одет? Добры ли к нему приемные родители? И на каждый из этих вопросов она отвечала себе «нет». В свете ее испуга перед жизнью Ларсик превращался в голодного, раздетого, дрожащего и обиженного. Именно таким она потом описывала Бу Вильхельма Уильсона из «Мио, мой Мио», тайного принца, потерянного отцом. Но это было написано намного позже. И все-таки нет для писателя острее темы, чем собственная совесть.
5: Прошло уже немало времени с тех пор, как я попал в страну желанную. Я иногда спрашиваю себя, как там Бенки в Стокгольме? Я надеюсь, что он не очень скучает обо мне. У него же есть мама и папа. Интересно, что думают тетя Эдна и дядя Сикстон? Ведь я так и не вернулся домой. Но они меня не очень-то любили. И я сомневаюсь, заметили ли они вообще, что я исчез. А может быть, они все-таки ищут меня. Но не найдут. Ведь я навсегда остался в стране желанной со своим отцом, которого я так люблю. И который так любит меня. Вот и все. Бу Вильхельм Ульсен живет в стране желанной вместе со своим отцом. И очень-очень счастлив.
1: Стокгольм слезам не верил. Астрид Лингрен, как говорится, хлебнула горе. Мир для нее надолго стал зимним. Зима тянулась и тянулась, никак не прекращаясь. Страдающая от разлуки с сыном, которого она никогда бы не бросила по доброй воле, Астрид начала мерзнуть и летом. Она прятала в рукава зябкие запястья и прижимала локти к бокам. Жест, свойственный глубоко несчастным женщинам. Жест, от которого трудно избавиться, даже согревшись. Именно тогда ее глаза приобрели оттенок линялого ситца. Юность покинула ее взгляд. Так навсегда и осталось. На фотографиях это видно. У Астрид Лингрен глаза человека, терпеливо переносящего беду. Астрид устроилась работать в Королевский автомобильный клуб секретарем. И ей повезло, потому что ее начальник оказался человеком внимательным и добрым. Он вскоре рассмотрел ее голубые пальцы, спрятанные в рукава, и проявил ту самую теплоту, от которой тают сугробы в душах у несчастных секретарш. Однажды он застал девушку рыдающей по неизвестной причине, и он не удержался обнять ее дрожащие плечи. Стури Лингрен не был обучен терпеть женские слезы. Так он стал ее мужем. Ну, как-то так получилось. Хорошо пошло, в общем. Она ему через пару лет дочку родила. Бу Вильхельму Уильсону, чьим прототипом стал малыш Ларс, тоже повезло. Его мгновенно забрали от чужих дяди и тети. Счастливое детство вернулось к малышу. Вот только Астрид Лингрен уже никогда не смогла стать той деревенской простушкой, что ни за что не отдала бы своего ребенка чужим людям. И всю свою оставшуюся жизнь она промучилась раскаянием за этот поступок. Все ее давно простили. Мнение односельчан перестало ее занимать, да соседи не смели и пикнуть об отце старшего сына Астрид. Ларс так и думать забыл о ранних годах детства. Тайна перестала колоть глаза, и жизнь наладилась. Но Астрид не сумела простить сама себя. Вот откуда в ее книгах все эти Расмусы, убежавшие из детского дома. Пеппи, чей папа свалился в море, Мио, потерянный отцом, и даже малыш, живущий в полноценной семье, но страдающий от одиночества. Малыш, к которому прилетает Карлсон, лучший друг всех времен и народов, укротитель домомучительниц.
0: Спокойствие, только спокойствие. Слушай, угадай-ка, кто лучший в мире укротитель домомучительниц?
6: Кто?
0: Не знаешь?
6: Нет.
0: Ну, конечно же, я. Кто-то. Полетели. Слушай, а что ж ты мне врал тогда?
6: Чего?
0: Что тебе 7 лет.
6: А сколько?
0: Ну ты весишь ты на все 8.
1: Вот и все о несчастье. В сущности, тайна на этом кончается. Теперь о руке провидения. Астрид вышла замуж вполне удачно. Стур Лингрен был очень хороший человек, не страдающий никакими пороками, включая бедность. Он почти бежал по карьерной лестнице, и вскоре семья поселилась в небольшой, но милой квартирке в центре города Стокгольма, окнами на парк. Астрид занялась детьми и домашним хозяйством. И ничего не предвещало этой спокойной домохозяйке писательской карьеры. Только вот у провидения, как любят выражаться писатели, были на нее совершенно другие планы. Она начала писать детские книжки, упав на ровном месте. В Стокгольме, который уже давно стал для нее не зимним, а весенним и даже летним, случился снегопад. Тротуары покрылись льдом, она поскользнулась и подвернула ногу. Прогулка в снегопад закончилась постельным режимом. Заняться было нечем, и она решила отпечатать на машинке сказочку, которую рассказывала своей дочурке. Было так. В возрасте 7 лет Карин заболела. Она ежевечерне просила маму рассказать ей что-нибудь интересное. Однажды, когда я не знала, о чем повествовать, она сделала заказ о Пеппе длинный чулок. Я не спросила, кто это, и начала рассказывать невероятные истории, которые соответствовали бы такому странному имени, вспоминала Астрид. Ну и напридумывала всякой ерунды для девчонки. Очень простая затея. Единственный домашнего изготовления экземпляр книги «Пеппи длинный чулок» с картинками собственного изготовления, с обложкой, приятно сделать такой подарок дочке на день рождения. Так и родилась шикарная писательница Астрид Лингрен. Любимая ее шутка на эту тему. «Я имею обыкновение говорить, что Как писатель, я продукт каприза природы. В марте 1944 года мне надо было навестить одного моего друга. Шел снег, на улицах было скользко, я упала и сломала ногу. Некоторое время мне пришлось полежать в постели. Заняться было больше нечем, и я начала стенографировать свои истории о Пеппе, решив преподнести рукопись в подарок дочке, когда ей исполнится в мае 10 лет. Дочь писательницы Карин Ниман позже вспоминала, что мать начала писать в год ее десятилетия, а известной стала еще позже. Телевидения в то время почти не было. Некому было делать ее знаменитостью в том смысле, в котором это слово понимается сегодня. Популярность Лингрен в полной мере застали ее внуки, но они никогда этим не пользовались, скорее стеснялись рассказывать незнакомым, кто их бабушка. Хотя всегда считали ее близким другом. Мне кажется, мама до конца не осознавала, насколько была популярна. Провидение не ошиблось. Оно вообще не ошибается никогда. Она умела писать сказки для детей лучше, чем печь булочки с корицей. В ее жизни набралось на книги и горя, и веселья, и эмоций, и шведского темперамента.
6: Да, это было лучшее кораблекрушение, в которое я попала. А их было достаточно.
7: То есть каждая кнопка – это место кораблекрушения?
6: Ведь это моя карта крушений, правильно? Я думаю, насчитывается около десятка островов, у которых я не терпела кораблекрушения. Они, наверное, очень расстраиваются.
8: Вот бы мне потерпеть кораблекрушение.
6: Это стоит испытать.
8: У меня нет лодки.
6: Я видела одну. Можем сходить в плавание, если хочешь.
8: А далеко мы пойдем?
6: До остановки на озере. Честно говоря, я уже стала скучать без хорошего бодрящего крушения.
7: Но мы можем утонуть.
6: Утонуть? В кораблекрушении? Невозможно. Крушение так же безопасно, как езда на велике с закрытыми глазами. Может, даже безопаснее. Кроме того, вон какое солнце. Замечательный день для кораблекрушения.
1: Ее писательство, начавшееся при столь болезненных обстоятельствах, в сущности, не имело никакой цели. Персонажи, которых она так легко лепила, из чего? Можно сказать, из собственной правой руки. На деле состояли из детских воспоминаний и из слез разлуки с сыном. Они мгновенно поселялись в головах у читателей детей. Взрослые же сопротивлялись до последнего. Немецкие издатели, например, сочли Пеппи Длинный Чулок невозможной и неприличной хулиганкой. В СМИ ее обругали, и 5 издателей наотрез отказались иметь с этой девочкой дело. А то единственное, что согласилась, поставила условие исправить поведение девочки, выбросив из книги существенные куски. И то же самое происходило с каждой следующей книгой. Персонажи Лингрен вели себя неподобающе, вызывающе. Они учили детей кидаться сахаром, кусаться, убегать из дому, лазить по крышам, ложиться спать не вовремя и объедаться вареньем. Взрослые отказывались понимать, что «будь хорошим» – посыл неуместный для детской книги. И каждый раз пытались заставить писательницу изменить поведение персонажей. Смешно получалось и с американскими переводами. Сама Астрид рассказывала, как с книжкой про Лотту случился конфуз. «Я получила образец перевода из Америки, прочла и немедленно послала телеграмму. Срочно остановите! Переводчик ведь может все изменить одним лишь словом. У меня Лотта взбирается на вершину навозной кучи, потому что слышала, что от навоза и дождя все растет быстрее, а она хочет вырасти и стать такой же высокой, как ее братья и сестры». А в переводе было: «Лотта взобралась на кучу опавших листьев. Навоз их не устраивал». Я написала и спросила, неужели американские дети не знают об удобрении ничего получше опавших листьев? Если так, то мне жаль американское сельское хозяйство. Она была уверена, что не бывает специфически детских книг, а хорошая детская книга должна быть интересна и взрослым. Если не так, книга плохая.
9: Лота стоит под дождем, подняв руки. Лота, Лота. Вдруг поможет. Господи, Лота, ты зачем залезла в навозную кучу? Чтобы вырасти. Но ягодка, хочу вырасти как Юнос и Мия. Да ты совсем вымокла. Хочу вырасти, черт возьми.
1: В 1945 году издательство «Робен и Шегрен» пригласило ее на должность редактора детской литературы. На этой должности она и проработала до 1970 года. В нем и выходили все ее книги, около 80 произведений. И несмотря на всемирное признание и перевод ее сказок на 54 языка, каждый раз Астрид пыталась объяснить взрослым, которым будто отказывало чувство юмора, что книжка — сказка. Это юмор такой, да-да.
8: Такое ощущение, что кто-то лазает по деревьям.
6: Господин Нильсон тоже это любит. Да, господин Нильсон? Господин Нильсон, где ты? Он исчез. Только не это. Он такой проказник. Однажды Сарабай убежал и устроился на работу старшим мойщиком окон.
7: Это правда?
6: Что ты? Конечно, выдумка.
1: Впрочем, сама Астрид, между нами говоря, вела себя не очень-то по-взрослому. Сегодня даже странно, что они умудряются писать такими штампами и все еще порицать ее за неприличное поведение. Это о ней-то, которая и в 70 могла забраться на дерево и утверждавшей, что закон Моисеев не запрещает старушкам лазить по деревьям, которой случалось покататься на трамвае зайцем, и порвать юбку, играя с ребенком в догонялки. И даже потерять туфлю, догоняя автобус. Однажды к ней в гости приехал премьер-министр Ингвар Карлсон в окружении нескольких крепких молодых людей, оказавшихся его телохранителями. Астрид одобрила охрану, похвалила господина Карлсона. «Довольно разумно с вашей стороны», — сказала 78-летняя писательница. «Никогда не знаешь, чего от меня ждать, когда я в таком настроении». Уже после смерти Астрид ее дочь Карин в интервью упоминала, что мать подсознательно писала своих героев с себя самой. Особенно это относится к Пеппи. Она, как и героиня, часто плевала на общественные мнения и принятые нормы, если они казались ей глупыми. Благопристойность тоже была ей чужда. В общем, это была нетипичная старушка. А пишут о ней всякие заскорузлые глупости, а ее персонажи. Они ведь давно не нуждаются в одобрении взрослых, как и она сама. Взять Эмиля из Леннеберги. Мужчину 5 лет, демонстрирующего совершенный, крутой, как яйцо, скандинавский темперамент. Люди замечали, что в сущности Эмиль и Карлсон почти один и тот же человек. Да, этот еще и пьющий. На пару с дрессированным поросенком он напивается пьяным, обожравшись винными вишнями. Потом в отсутствие родителей он закатывает пир в доме престарелых, просто потому что ему обидно за старичков, у которых не будет праздника, и опустошает все родительские закрома, оставив собственную семью без праздничных запасов. Так вот, если присмотреться, и получается, что персонажи Лингрен – это 2 типа человека. Первый – несчастный ребенок, обиженный судьбой. Второй – Карлсон. В той или иной мере Карлсоном является у нее каждый второй персонаж. Ведь и Пеппи отчасти Карлсон, если подумать. Несносный характер и неограниченные возможности – вот суть этого альтер-эго. И второй все время выручает первого. Каждый новый Карлсон всегда помогает какому-нибудь очередному малышу. Разве нет? Собственно, вот и вся была у Астрид тайна. Малыш Ларс и его веселый папаша были для нее всю жизнь поводом, чтобы высечь строку. А что в этом внезапного? Поскреби любого писателя, откопаешь его ближайших родственников.
0: Ты же мне всю рыбу распугал.
6: Привет, Карлсон!
0: Привет, малыш!
1: Она стала известной почти вопреки собственному желанию. И, кажется, до последних дней так и не заинтересовалась этим фактом. В 1978 году ее пригласили в Германию, в ту самую страну, в которой наотрез отказались печатать ее первую книгу, чтобы вручить ей премию мира, которую до нее получали Альберт Швейцер и Герман Гёссе. Ни одна детская писательница до тех пор не получала такой награды. По правилам сообщества, Астрид должна была толкнуть речь, предоставив ее перед тем на предварительный просмотр. «Нет насилию!» Так озаглавила этот текст Астрид. Она собиралась говорить с трибуны о правах ребенка, которые до тех пор нарушались в вполне цивилизованных странах Европы. Немцы, как та кошка, которая чует, чье мясо съела, ощутили неудобство. Физические наказания для младших школьников в Германии никто не отменял. Проект речи писательницы вызвал у представителей престижной премии резкие неприятные ощущения в области школьного образования. Астрид вежливо предложили сократить этот спич до рукопожатия с ведущим церемонии. Поблагодарила, поклонилась и пошла. «Или я произнесу эту речь, или отвалите с вашей премией», сообщила Астрид через пресс-секретаря свое мнение. Немцы устыдились. Они долго шевелили усами, но согласились выслушать речь. А через год в Европе был принят первый закон, защищающий права ребенка. Вот такая ядовитая старушка Пеппи попалась. После войны в Европе опять стали снимать детские фильмы. Знаменитый шведский кинорежиссер Ули Хельбум создал в общей сложности 17 фильмов по книгам Астрид Линдгрен. Но, пожалуй, самый прекрасный из всего снятого по ней – «Ронья. Дочь разбойника». Этот фильм прекрасен настолько, что хоть и вышел на экраны в 1984 году, переснимать его все равно нет никакого смысла. Лучше не снимешь. Он по-настоящему сказочный и очень подлинно детский, несмотря на некоторые непривычные для русского глаза нюансы. Астрид Линдгрен прекрасна не тем, что она написала 100 тысяч миллионов детских книг, а тем, что она не врала. Ни себе не врала, ни людям. Она не пыталась казаться тем, кем не была. Не пыталась натужно любить детей сильнее, чем людей вообще. Не подстраивалась под детский язык общения, ни сюсюкала, ни мимикала, а просто оставалась взрослой женщиной, никогда не забывавшей, зачем человеку иногда бывает нужно взобраться на дерево.
6: Ой, ну как хорошо, что вы пришли. Знаете, Карлсон вернулся. Идемте, я вас наконец с ним познакомлю.

0: а где же твой Карлсон?
1: Он улетел, но он обещал вернуться. Милый, милый.

Программа подготовлена на основе материала «Ищите Карлсона», журнал «Стори» номер 9 за сентябрь 2011 года. Автор текста – Ольга Филатова. В программе использовались отрывки из кинофильмов «Ронья. Дочь разбойников. Швеция-Норвегия. 1984 год. Пеппи Длинный чулок. СССР. 1984. Мио мой Мио. Швеция-СССР-Норвегия. 1987. И мультфильмов «Пеппи Длинный чулок. Швеция-Германия-Канада. 1997. Малыш и Карлсон». И «Карлсон вернулся. СССР. 1968-1970 года». Читал Дмитрий Гурьянов.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вам прослушать интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем, который расскажет об итогах отчетно-выборных конференций, проходивших в региональных организациях Всероссийского общества слепых Дальневосточного федерального округа.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, Марина Петровна! Ну, что хочется сказать... Дальний Восток – это тот край, в котором я когда-то представлял полномочия президента Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича Неумывакина. Ну и, естественно, многие вопросы жизни этого региона мне не чужды. Я понимаю специфику огромных расстояний, проблематики, которая была. Сегодня я был приятно удивлен тем, что я не был там практически 10 лет, и вдруг так вот все изменилось, и изменилось довольно в хорошую сторону. Уверенно работают организации Приморского края, Сахалина, Хабаровского края. И вы знаете, очень приятно, что изменилась сама структура доступности для незрячих различных учреждений, транспортной доступности. Все сделано довольно по-новому, прекрасно и очень приятно, что все это работает и действует. Но все конференции прошли на высочайшем уровне. Я просто был удивлен тем, что... Очень единодушно люди говорят о том, что за эти 5 лет мы много сделали. И оценка работы как самих организаций, так и организаций центрального правления, она высокая. Поэтому я только могу сказать, что отчетно-выборная кампания идет. Она идет не без разных технологий. Технологии применяются разные. Кто-то использует какие-то личностные варианты. Но реально могу сказать, что общество слепых чувствует себя очень уверенно в этой отчетно-выборной кампании. И главное, наверное, то, что понимание есть, что организация выбрала правильный курс, правильную концепцию и идет хорошими такими, знаете, поступательными шагами именно в направлении своего развития и дальнейшего совершенствования и соответствия сегодняшнему дню. Ну, а это, конечно, много вопросов, которые есть, связанных с цифровой доступностью и трудоустройством инвалидов по зрению.
1: Владимир Васильевич, вы знаете, как и все мы, что спорт всегда был в приоритете во Всероссийском обществе слепых. Незрячие очень любят разные виды спорта, в том числе и шахматы. Сегодня мы с вами посетили сеанс одновременной игры с чемпионом Сергеем Корякиным. Расскажите, пожалуйста, о марафоне «Сила России», почему он так важен для нас и какие результаты он дает.
2: Я являюсь членом Центрального совета партии «Единая Россия». Его возглавляет Ольга Николаевна Занко, депутат Государственной Думы. И самое главное, наверное, что вот единороссы умеют объединять силы. И причем на всех уровнях Федерального собрания. Это и наша, так сказать, Государственная Дума, это и Сенат наш, будем говорить. И, конечно, когда фигура Александровича Карелина стала руководителем вот этого марафона «Сила России», и Сергей Александрович Корякин, многие другие большие спортсмены, Ирина Константиновна Роднина, ну, вы знаете, Светлана Журова. Ну, я могу перечислять очень много таких громких имен. Они встали в ряд вот в этом хорошем марафоне. Вы знаете, мы его поддержали. И поддержали правильно. Вот больше 400 мероприятий было в прошлом году. В этом году уже идут мероприятия и в Хабаровском крае 3 мероприятия прошли. И в Приморском, и на Сахалине, и, в общем-то, в Благовещенске. Вы знаете, «Сила России» шагает по стране, и она шагает уверенно, четко, с пониманием и, главное, наверное, с инклюзивностью. Понимаете, все виды инвалидности, все люди – принимают в этом активное участие. И это главное, это нас объединяет вокруг нашей партии «Единая Россия».
3: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Продолжая тему Всероссийского марафона «Сила России», предлагаем нашим радиослушателям прослушать интервью с российским шахматистом-гроссмейстером, сенатором Российской Федерации Корякиным Сергеем Александровичем. Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от посещения Всероссийского общества слепых. С какими впечатлениями вы приступаете к сеансу одновременной игры?
4: Ну, впечатления самые добрые. Очень важно, что ребята не унывают, что они делают свое любимое дело, что они достигают успехов. И мне известно о том, что сборная инвалидов по зрению, она становилась и чемпионом Европы командным, и другие титулы завоевывала. Просто, к сожалению, политика мешалась даже туда, и нашу сборную не допускают до международных стартов, но в любом случае они уже неоднократно показывали свою силу. Вот, сейчас мне будет интересно дать сеанс одновременной игры, но тут самое главное это не итоговый результат, а участие, общение, и чтобы все получили удовольствие.
3: Что бы вы пожелали нашим радиослушателям, незрячим, проживающим по всей России?
4: Желаю, чтобы ни в коем случае не унывать, не падать духом. Все отлично. Очень важно, конечно, чтобы рядом были родные и близкие, которые поддерживают. И очень важно найти свое какое-то дело. Для кого-то это шахматы, для кого-то другие, может быть, дела или направления. Вот. И, конечно, приносить людям пользу.
3: В эфире Радио ВОС вы прослушали интервью с сенатором Российской Федерации, российским шахматистом-гроссмейстером Корякиным Сергеем Александровичем. Слушайте Радио ВОС.
5: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
6: В институте Реакомп вручили дипломы выпускникам программы «Менеджмент в социальной сфере». В Красноярске после капитального ремонта открылась школа для слабовидящих детей. В Перми прошел инклюзивный форум «Смотри и вдохновляйся» по вопросам трудоустройства. В Челябинске выбрали лучших группоргов в рамках конкурса «Человек года». В Югре и Тюмени запущен механизм переселения инвалидов в адаптированное жилье. Объявлен прием заявок на кинофестивале «Незримое кино» и «Кино без барьеров». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 22 мая в Институте ВОС «Реакомп» завершилось обучение по дополнительной программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в социальной сфере». Программа состояла из трех этапов. К третьему заключительному этапу были приглашены представители из 10 региональных организаций ВОС, успешно прошедшие первые два этапа. Итоги подвели в процессе защиты выпускных работ, которые были направлены на социализацию, социокультурную реабилитацию и адаптацию инвалидов по зрению. Слушатели опирались на опыт своих региональных организаций. Все слушатели успешно справились с испытанием и получили дипломы о профессиональной переподготовке. По традиции, выпускники получили сборник «Кто есть кто», где каждому посвящен отдельный материал. Вице-президент ВОС Александр Коняев поздравил выпускников и пожелал дальнейшего плодотворного сотрудничества. 1 апреля ученики и преподаватели Красноярской школы номер 1 для слабовидящих детей вернулись к занятиям в главном здании после капитального ремонта. Здание, построенное более 100 лет назад, было признано аварийным в 2018 году. В 2022 году на восстановление выделили средства из краевого бюджета. Директор школы Николай Баранов добился, чтобы внешний вид здания сохранили в историческом виде. Школа оснащена современной техникой, интерактивные доски с возможностью увеличения текста, компьютерный класс со специальным оборудованием. В штат ввели незрячего тьютора Елену Иванову, которая учит детей читать и писать по Брайлю и ведет занятия по пространственной ориентировке. Около 30% учеников занимаются адаптивным спортом. Среди учащихся уже 10 мастеров спорта по плаванию, а девятиклассник Руслан Донцов вошел в состав сборной России. В начале мая прошел день открытых дверей для всех выпускников школы, многие из которых являются членами Всероссийского общества слепых. 19 мая в Перми в центре «Мой бизнес» прошел инклюзивный форум «Смотри и вдохновляйся». Основные темы – содействие занятости, государственная поддержка работодателей, субсидирование найма, оборудование рабочих мест для инвалидов в рамках квоты. В мероприятии приняли участие председатель Пермской краевой организации ВОС Николай Бухавцев и директор предприятия «Парматехмаш» Алексей Бородулин. Николай Бухавцев поднял вопрос об эффективной занятости инвалидов на квотированных рабочих местах. Алексей Бородулин предложил рассмотреть возможность освобождения от налогов субсидий на создание рабочих мест. Ярким итогом форума стало начало трудоустройства одного из кандидатов на предприятие «Парматехмаш» сразу после встречи. 20 мая в Челябинском областном реабилитационном центре ВОС прошел конкурс групп оргов – репетиция масштабного конкурса «Человек года». Участники соревновались в творческих номерах, знании истории ВОС и Челябинска, а также в понимании своих обязанностей. Первое место заняла Евгения Боровикова, второе – Наталья Залевская, третье – Лидия Жданова. 5 победителей вышли во второй тур и будут бороться за звание лучшего групп орга в конкурсе «Человек года». В Ханты-Мансийском автономном округе Югре запущен механизм, позволяющий обменять непригодное или неадаптированное жилье на квартиры с пандусами, безбарьерным входом и возможностью свободно передвигаться внутри. Муниципалитеты получают целевые субсидии из окружного бюджета на покупку доступных квартир. Город Тюмень идет по схожему пути, но через механизмы адресной денежной выплаты. Размер помощи составляет до 2 миллионов рублей на оплату разницы между стоимостью нового и проданного жилья, до 3 миллионов, если в продаваемом помещении отсутствует санузел, и до 300 тысяч рублей на оплату риэлторских услуг. Объявлен прием заявок на 2 кинофестиваля. Третий всероссийский кинофестиваль «Незримое кино» на Урале принимает добрые, жизнеутверждающие фильмы об опыте людей с инвалидностью, инклюзии и социальной интеграции. Обладатель гран-при получит 100 тысяч рублей. Работы принимаются до 31 июля на сайте фестиваля. Также идет прием заявок на кинофестиваль «Кино без барьеров». Принимаются художественные, документальные, анимационные фильмы и социальная реклама, поднимающая тему инвалидности. Приветствуются фильмы с участием людей с инвалидностью и фильмы для детской аудитории. Прием заявок до 7 июня через платформу «Film Freeway». И коротко о других событиях. 14 мая в школе-интернате имени Грота прошел мастер-класс системы «Говорящий город». Ученики с 5 по 9 классы познакомились с радиоинформаторами, звуковыми маяками и пультом водителя. Педагоги помогли тактильно продемонстрировать сложные технические изделия. Такие мероприятия расширяют кругозор незрячих и слабовидящих учащихся. 15 мая члены Михайловской местной организации ВОС в рамках акции «Ночь музеев» посетили выставку Музея Банка России. Они познакомились с историей денег, учились определять подлинность банкнот, считали на арифмометре «Феликс» и счетах, а также поделились пожеланиями по улучшению работы банкоматов для незрячих пользователей. В Уральской местной организации ВОС для старшеклассников прошел информационный час «Зрение – бесценный дар жизни». Ребята на время завязывали глаза, угадывали запахи, распознавали крупы на ощупь и учились передвигаться с тростью. Многие признались, что этот опыт стал для них настоящим откровением. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
7: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
5: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
8: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
9: Добрый день, дорогие радиослушатели, с вами в студии Виктор Тартанов. Сегодня со мной на связи из Москвы или из Подмосковья. Из Подмосковья, да?
10: Из Москвы,
9: из
10: да.
9: Москвы. Ну, да. Из Москвы на связи, просто она сейчас отдыхает. Это Валерия Лоткова, она концертмейстер, но еще и играет хорошо очень на фортепиано. Мы сегодня, я думаю, это пиано. Мы сегодня, я думаю, сможем в этом убедиться. Мне, знаешь, что интересно? Вот мы с тобой как-то так вот

0: романс или еще что-то, он все же должен вместе учитывать все особенности артиста, его вокала, вместе быть с ним в одном настроении. Правильно, Валерия?
1: Да-да-да, все правильно.
0: Вот. И очень важно, когда есть вот такая вот невидимая нить понимания, которая присутствует у концерта. Бывает, вот все хорошо, казалось бы, слушаешь, да, а что-то вот кажется концертмейстер отдельно, немножко, бывают такие случаи, но не в нашем случае, а вокалист отдельно. Вот расскажи, пожалуйста, как ты пришла именно в эту профессию и как вообще у тебя появилось, вот это все наивные вопросы, но они одинаковые. Почему? Потому что у всех людей один и тот же путь к прекрасному, к музыке, но каждый выбирает по себе свой творческий какой-то вот такой вот образ, свою нишу и так далее. Как ты решила, вот как ты к этому пришла, уже что стала концертмейстером? Расскажи коротко, пожалуйста, об этом.
1: Да, итак, доброе время суток, дорогие друзья, радиослушатели. Значит, я училась в школе-интернате номер один в Москве для незрячих, и я не ходила в музыкальную школу, а училась прямо в школе, в интернате. Со мной занимались два прекрасных моих педагога: Татьяна Львовна Шустова и Сергей Николаевич Санаторов. Они мне все 11 лет, ну, конечно, не с первого класса, не 12 лет, а вот со второго по 12, они мне открыли путь в музыку, и до сих пор мы общаемся, выступаем на концерт, продолжаем вместе с ними все это дело усовершенствовать. Я сначала занималась сольным исполнительством у Татьяны Львовны, и она меня также параллельно обучала нотной грамоте. И потом я стала заниматься вокалом у Сергея Николаевича. Вообще, они оба меня обучали также и сольфеджио, и музыкальной литературе. И, как я сказала, вокалом даже был ансамбль «Орфей». Но я сначала первые 10 лет пела в эстрадном ансамбле «Праздник». Потом я уже перешла. Я поняла, что мне больше вот по душе, я хотела бы сосредоточиться на академической музыке. И я перешла в ансамбль старинной классической музыки «Орфей». То, что вот у Сергея Николаевича был.
0: Вообще, Сергей Николаевич, он замечательный человек, у него необыкновенный вокал. И да. Я уже потом навел о нем справки у наших общих знакомых. Действительно, гениальнейшая личность. Он просто, на самом деле, неподражаемый и педагог, и исполнитель, и артист.
1: И, значит, как я пришла к концертмейстерству? А, ну я также не только сольно исполняла, но и в ансамбле также с учениками Татьяны Львовны и Сергея Николаевича. И как-то вот в 9-м или в 10-м классе пришла идея у Татьяны Львовны и Сергея Николаевича, что я могу саккомпанировать Сергею Николаевичу, что мой слух, мои музыкальные способности это позволяют. Вот, и мы, конечно, начинали с простых романсов и даже сложнее. И, как мы уже в этом убедились, что у меня это получается. И мы стали это дальше развивать. И Татьяна Львовна с Сергеем Николаевичем поняли, что у меня это получается слышать и соблюдать баланс между концертмейстером и солистом, слушать внимательно, так как ансамблевое исполнение, вот сольное, понятное дело, развивает музыкальный слух, мышление и так далее. Но ансамблевое исполнительство и концертмейстерство требуют еще большей активизации музыкального слуха, памяти, мышления, всего, внимания.
0: Ну, ты работаешь уже как бы в коллективе, и ты подстраиваешься под коллектив, ты чувствуешь единое дыхание коллектива и того человека, с кем ты работаешь, правильно? Вот низкий поклон твоим педагогам и Елене Львовне, и Татьяне Львовне, и Сергею Николаевичу. Понимаешь, вот приятно, когда ученики спустя годы вспоминают вот это все так трогательно. Давай сейчас послушаем первое произведение, какое это будет?
1: Первое произведение я хотела бы, чтобы мы послушали «Ночной зефир» Даргомышского.
0: Это твое исполнение, да?
1: Да, я аккомпанирую Сергея Николаевича.
0: Все, слушаем это произведение на волнах Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова.
1: Дорогие радиослушатели, сегодня с нами на связи замечательный концертмейстер, как мы только что убедились, пианист. Это Валерия Лоткова. Ты знаешь, вот хотел такой вопрос задать. Все-таки фортепиано, вот много незрячих людей владеют этим инструментом. Но я хочу сказать о чем. Все-таки это сложный инструмент. Во-первых, это определенная аппликатура. Одна рука играет одно, другая играет другое. Растяжки пальцев, сила удара, то есть фортепиано, как мы говорим, да? Здесь звукоизвлечение особое, стаккато, легато, да? То есть мы говорим об этих всех делах, тонкостях. Вот скажи, тебе сложно было все-таки овладевать этой техникой, этим инструментом? Или все-таки от природы какой-то талант, видимо, был заложен уже?
2: Ну, было всякое. Я вообще в детстве, у меня был такой период, когда вот мне что-то Татьяна Львовна задавала, а я дома вместо того, чтобы заниматься, ну, как-то не особо хотела там разбирать что-то по нотам. Вот. Хотелось, ну, я тогда была еще ребенком, мне было лет 10-11, и я хотела что-то свое подбирать, импровизировать. Вот. А потом я вот, ко мне пришло вот к 5-му классу осознание, и уже как-то вот взяло вверх, я начала любить ноты читать, разбирать по нотам. И у меня такой интерес появился. Я до сих пор...
1: Технические упражнения там и так далее, да? Все-таки вот без технических возможностей, ну какая может быть импровизация, да? Может быть, в голове у нас оно звучит, а чтобы это реализовать, необходимо, дорогие радиослушатели, столько трудиться. Вот мы когда слушаем уже цельные произведения...
2: Да, тренироваться.
1: Да, а сколько, как вот, допустим, то же самое спортивные соревнования, да? Это кто-то смотрит там, что там выполняют какие-то определенные трюки. То же самое произведение, к нему надо подойти, его надо прочувствовать, пропустить через себя, через сердце. А потом еще с тем, кто будет, допустим, кому-то аккомпанируешь, с этим человеком надо найти вот взаимодействие. Поэтому в данном случае такие люди важны и такие люди нужны. Вот.
2: Да.
1: Не зря же у многих артистов, великих артистов ретро и современности, которые поют классические романсы, и не только классические, они очень дорожат тандемом со своим концертмейстером, потому что это, ну, как сказать, как вот судьба такая, да, симбиоз такой. Объединение людей в едином таком порыве, в правильном понимании произведения. Не секрет, что сегодня, Валерий, правильно? Вот мы иногда так слышим, что, ну, господи, неужели это так вот поют сегодня подмосковные вечера, скажем? Ну, примеры я тебе говорю. Или роман с Глинки. Вот Глинка бы, конечно, в шоке был бы, что так спели. А вот там, или другие композиторы. Скажи, пожалуйста, как ты подходишь к репертуару и как вот вы разучиваете произведение? Понятно, что у тебя уже большой опыт. Прежде чем ты потом нам расскажешь о своих дипломах, достижениях, вот расскажи, пожалуйста, сам технический процесс изнутри. Все-таки он очень интересен и важен, чтобы наши радиослушатели поняли, какая это работа, какой-то кропотливый труд.
2: Мы, значит, советуемся с педагогами, какое бы произведение нам выучить и исполнить. Я даже могу так вот предлагать свои идеи, и мы приходим, как сказать, там, к согласию, они с своей стороны что-то предлагают. И мы так вот договариваемся, и я учу по Брайлю произведение. Даже если нету по Брайлю, я учу со слухом. Мне кто-то, например, наигрывает, записывает мою партию, я уже учу на слух. И потом уже я, значит, сольно, когда занимаюсь свою партию, играю, репетирую. А когда уже встречаемся с Сергеем Николаевичем, я уже с ним все это репетирую, он поет, я аккомпанирую.
1: Это здорово, на самом деле, и дорогого стоит. Вот честно, я восхищаюсь твоими способностями. И Сергей Николаевич поет прекрасно. Тут уж не поспоришь, он, не побоюсь этого слова, один из ярчайших представителей современности, вот такой незрячий человек, настолько одарен, настолько талантлив. Ну, просто вот наша земля русская переполнена такими необыкновенными талантами, и то, что ты работаешь с ним, это на самом деле не просто так, уже говорит о твоем тоже в высоком уровне. А надо же соответствовать такому лицу, правильно же?
2: Конечно, стремиться.
1: Скажи, у тебя никогда не возникало самой вот все-таки аккомпанировать и петь? Ну, то есть какие-то произведения?
2: Ну, вот я увереннее себя чувствую, когда именно играю. Я, конечно, занималась вокалом, но я как-то вот к пению так вот немножко не лежит душа особенно. Я больше комфортно чувствую, когда самовыражаюсь через инструмент.
1: Ну и замечательно. каждому быть певцом, не каждому быть аккомпаниатором. Угу. Каждый все-таки ищет свой путь, свою дорогу.
2: Да.
1: Вот, давай послушаем следующее произведение, потом ты расскажешь о своих самых таких каких-то интересных достижениях, наградах, дипломах и так далее, где принимал участие.
2: Да, послушаем «Русскую пляску» Чайковского, исполняю я сольно.
1: Слушаем «Русскую пляску», это вот именно мы уже слушаем, как Валерия играет на фортепиано. Все внимательно слушаем, потому что на самом деле такую музыку надо слушать. Эта музыка нас очищает, она нас вдохновляет, она нас делает где-то, я бы сказал, зал где-то выше, и она нас вдохновляет на светлые мысли. Слушаем это произведение в исполнении Валерии Латковой на волнах Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, Валерия Лоткова сегодня со мной на связи. Она москвичка, и она необыкновенный человек, который вот нашел себя в классической, серьезной, в настоящей музыке, я бы сказал, которой сегодня нам не хватает. Вот есть специализированные радиостанции, есть специализированные школы, но мне кажется, необходимо все-таки закладывать больше в начальной школе, средней, на уроках пения, музыки, а вот такой музыки, как ты считаешь? Мне кажется, мало сегодня уделяется внимания этому.
2: Да, к сожалению, очень мало. В основном вот вся эта попса, которая вот популяризируется среди молодежи, да, вот заполонила и связана с такими вот мирскими, приземленными, так сказать, вещами, которые сейчас живет молодежь. И очень мало сейчас вот духовного. То, что вот
1: они, может быть, и хотели бы, понимаешь, но им не дают в детстве вот этого, не прививают. Угу. Не в семье, да. Часто, к сожалению, не в семье родителям некогда, не в школе. Поэтому надо вот таким образом восполнять. Да. А теперь, пожалуйста, расскажи, какие же дипломы, какие награды для тебя самые ценные? Вот все-таки ты уже прошла такой большой творческий путь, хотя он будет еще дальше продолжаться. Будет, конечно. Я уверен, ты будешь легендарным аккомпаниатором в дальнейшем, может быть. А сейчас то, что есть у тебя самое такое дорогое и ценное, расскажи, пожалуйста, об этом.
2: Я, значит, когда еще училась в школе, я участвовала на всяких конкурсах, фестивалях, например, «Мой свет, музыка». И еще был фестиваль «На крыльях творчества». Я проявляла там себя как и пианист, и концертмейстер. И я сейчас закончила бакалавриат и магистратуру Института изящных искусств МПГУ, музыкального факультета. И был у нас конкурс в декабре 2024 года как раз «О России петь». И там есть номинация «Концертмейстерство». Вот мы там с Сергеем Николаевичем участвовали. И мы заняли первое место.
1: Ну, неудивительно с таким человеком, а все-таки я тебе еще раз хочу сказать, что вот аккомпаниатор, хорошо, что есть такие номинации, потому что часто, вот знаешь, допустим, выходит, там объявили артиста, объявили того, кто аккомпанирует, и, ну, похлопали и все. А на самом деле, дорогие друзья, чтобы вы понимали, если взять и заменить аккомпаниатор, то это произведение, оно не так прозвучит уже, не так глобально, конечно, не так трогательно, не так, как должно быть. Мы уже не почувствуем вот эту полноту, не почувствуем единство вот этого произведения, согласись. Потому что проделывается огромнейшая работа. Я думаю, что сначала материал изучается, потом уже с вокалистом там идет какая-то работа, а потом, может быть, уже в процессе, в рамках того, что композитор задумал, вы делаете какой-то свой, ну, чтобы конечно, не, так сказать, свой, какую-то свою подачу, правильно же?
2: Угу.
1: Это творческий процесс очень важный и очень ценный. Скажи, пожалуйста, вот для тебя какие самые вот любимые твои произведения, не те, может быть, которые ты играешь, которые ты бы мечтала еще саккомпанировать какие-то романсы, и любимые твои композиторы?
2: Я очень люблю нашу русскую, так сказать, композиторскую, то, что Глинка, Чайковский.
1: «Могучая кучка», да, вот это еще было.
2: Да, и «Могучая кучка», да. Русских композиторов люблю, и, конечно же, люблю европейских композиторов, Баха, Моцарта и так далее, Шумана. Да, кстати, Шумана мы с Сергеем Николаевичем поем. Весь цикл «Любовь поэта» я выучила.
1: Ну, достаточно сложные произведения все-таки. Вот,
2: 16 романсов. И у нас было два концерта. Один концерт в музее-квартире Гольденвейзера. И еще у нас был концерт в нашем институте, где мы тоже исполняли полностью, целиком «Любовь поэта».
1: Скажи, пожалуйста, а вот после концертов, когда уже концерт закончился, к тебе подходят какие-то люди, благодарят именно тебя? Тебе вот, а то, знаешь, все лавры часто артисту, который поет. У нас как-то народ немножечко недопонимает иногда. Конечно, когда слушатель подготовлен, там где-то в институте и так далее, он понимает, насколько что важно. Сегодня, знаешь, вот когда жизнь такая у нас, что вот где-то прозвучало какое-то произведение, там сказали, значит, спел такой-то певец, и все. А кто сделал аранжировку, кто аккомпанировал? Ничего не говорят. Часто так бывает, к сожалению. Даже мы вот смотрим, когда или слушаем, допустим, классические какие-то радиостанции, классические телеканалы, да, мы сейчас их не будем называть. Ну, вот такая поветрие такое давно уже пошло. То есть объявляют исполнителя, композитора, а вот концертмейстера часто забывают. Это несправедливо очень, на мой взгляд.
2: Это точно. Вот в нашем случае это здорово, слава богу, подходит и ко мне, и меня тоже благодарят за мою игру и за то, что я аккомпанирую Сергею Николаевичу.
1: Скажи, вот самые яркие какие-то выступления, концерты, которые тебе запомнились? Ну вот много же выступаешь в разных местах.
2: Да, конечно. И каждый концерт по-своему яркий и замечательный. Вот даже та же вот «Любовь поэта» Шумана, с которым мы два раза выступали. И также мы теперь с Татьяной Львовной, с Сергеем Николаевичем и с их еще одним учеником молодым, замечательным человеком, Сашей Тришкиным, мы выступаем в «Гранте» концерты в темноте. Вот. И мы уже с марта выступали. Значит, в марте мы в Подольске были, в апреле мы были в Коломне, в мае в Одинцово. То есть у нас уже такие
1: замечательно.
2: Гастроли.
1: А кто слушатели? Это школьники, чаще всего старшеклассники, или кто это? Аудитория какая?
2: Ну, вообще разные люди.
1: Разного возрастной вот категории.
2: Готов слушать. Да, и пожилые.
1: Но молодежь присутствует вообще? То есть она, то есть это идет какой-то образовательный процесс такой вот ознакомления?
2: Есть, конечно. Даже на той же «Любовь поэта» были мои друзья. Очень много подруг пришло. Вот. И их друзья, моих подруг, и тот же Саша Тришкин, хотя он не участвовал с нами в этом концерте, но он пришел.
1: Это самое главное, потому что должна вот быть просветительская работа, ведь это вот когда грантовые истории, они должны вот нести миру вот этот свет вечной музыки, вечный и светлый, потому что мы, как говорят, история циклична, все повторяется, то есть идет какое-то возрождение, какое-то происходит, когда приходят такие кризисы всякие, да, люди возвращаются к истокам, и это очень важно.
2: Да.
1: Давай послушаем еще следующее произведение, объяви, пожалуйста, что это будет.
2: Как раз, раз уж мы заговорили о «Любовь поэта», тогда можем включить Шумана «Над Рейна светлым простором».
1: Слушаем это произведение. Аккомпаниатор, наша гостья Валерия Лоткова, и поет. Объяви, пожалуйста, своего певца.
2: Сергей Николаевич Санаторов.
1: Слушаем.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, Валерия Лоткова сегодня у нас. И вот очередное произведение показывает, насколько и Сергей Николаевич прекрасно владеет, ну тут говорить нечего, профессионально владеет такой вот прямо аж мурашки по коже, я бы сказал, исполнение. Очень глубокое, очень прочувствованное. И, конечно же, Валерия как аккомпаниатор раскрывается в полной мере. Я хочу задать такой вопрос. Вот ты выступаешь сегодня уже, слава богу, перед разной аудиторией, да, в разных городах. Да. Только что прозвучало и Коломна, там, угу. Другие подмосковные города, да. И так далее. А, конечно же, хочется пожелать, чтобы в будущем было еще больше концертов, еще больше людей прикасались к вашему искусству, к вашим концертам. Спасибо. Да. Но все-таки, понимаешь, та работа, которую ты выполняешь, делаешь, это на самом деле очень большой и самоотверженный труд, который формирует не только тебя как аккомпаниатора, исполнителя, как человека, а несет вот миру свет необходимый, вот я к этому возвращаюсь постоянно. А ты этот свет вот в силу обстоятельств, как и я, не видишь. Я хочу такой вопрос задать тебе. А несмотря на то, что ты незрячий человек, ты чувствуешь себя счастливым человеком? Или все-таки иногда такая мысль закрадывается, почему вот другие видят, а я нет? Вот, может быть, хочется мне бы лучше видеть бы, вот нет? Тогда бы я была более счастливой.
2: На самом деле я чувствую себя по-настоящему счастливой, слава богу. И я очень рада, что есть близкие люди, которые меня поддерживают. И что мы вместе все преодолеваем. И также мне еще помогает вера в Бога. И надежда на лучшее, и также желание, чтобы была любовь. Потому что сейчас, к сожалению, мало кто умеет по-настоящему искренне любить.
1: Это точно.
2: Да.
1: Вот такие хорошие сказала слова. Я еще хочу сказать о том, что многие вот зрячие люди, условно здоровые, как я их называю, да. Они где-то плывут по течению. То есть дом, работа, да. Может быть, когда-то
2: мирская
1: мы сходим.
2: Суета.
1: Да, может быть, мы когда-то сходим и на концерт какой-то, неизвестно угу. Какой. Может, нас на классический концерт нашу лодку занесет. Но, в принципе, угу. Людям некогда остановиться и задуматься. А вот незрячим как раз людям, да, или так, как да. Сейчас говорят, там, с ограниченными возможностями, у нас есть возможность как раз заглянуть внутрь себя, почувствовать, а что мне по-настоящему дорого, а в чем смысл нашей жизни, а как мы должны жить и как мы должны относиться друг к другу, правильно же?
2: Угу.
1: Поэтому, вот, как говорится, когда Господь чего-то лишает, он все-таки что-то, наверное, дает взамен, согласен?
2: Компенсирует.
1: Да. А у тебя есть какие-нибудь хобби? Чем ты вот в свободное время как-то любишь отдыхать, во-первых?
2: Я люблю читать, причем мне очень интересна духовная литература, христианская, угу. Православная.
1: Житие святых, может быть, да, что такое святоотеческая литература.
2: Да, и также я очень заинтересовалась темой отношений, так как я очень, дай Бог, желаю, чтобы у меня появился настоящий спутник жизни, с которым мы будем истинно любить друг друга. Действительно, свой человек, с которым мы станем одной плотью. Вот. И я заинтересовалась темой отношений, брака, семьи, и причем это с точки зрения христианства.
1: Это очень важно, очень важно. Да-да, какую?
2: Я читаю книгу Петра Добросельского «Супружеская близость, брак, семья и грань греха». То есть что делать, чтобы жить праведно в браке и не согрешить, чтобы не было блуда, распутства, да, вот чтобы и в духовном смысле не было никаких ссор и так далее. Как вот сохранить и укрепить отношения?
1: Валерий, ты знаешь, вот тебя слушаешь, и душа радуется, что в нашей молодежи заложен какой-то генетический код, который нас возвращает к надежде, вере, любви и к вечным ценностям. Это самое главное. Дорогие радиослушатели, вот берите пример с этого человека. Скажи, пожалуйста, где мы можем услышать твои произведения, то есть твое аккомпаниаторство, какие-то твои, может быть, и фортепианные произведения? Есть ли какие-то социальные сети, какие-то? Может быть, есть ресурсы, где мы можем написать Валерия Лоткова, и нам выдаст твои произведения, то, что ты исполняешь.
2: Пока что есть у Сергея Николаевича канал «Сергей Санаторов». Пока угу. Только вот в нем Сергей Николаевич выкладывает наши выступления. Там угу. Можно найти Вот те же самые произведения, которые я присылала для прослушивания, они как раз из его канала.
1: Да. Значит, мы тогда пишем вот имя Сергея Николаевича. И,
2: да, Санаторова.
1: Да, Санаторова. И знаем, что там у нас аккомпаниатор как раз Валерия Лоткова. И я думаю, что вот я хочу сказать, что ваш союз по-настоящему прекрасен. И ты знаешь, мне хочется, конечно же, пожелать тебе, чтобы ты обязательно обрела, чтобы Господь послал вторую половинку достойную, да, достойную, чтобы вот действительно, действительно, чтобы стали одним целым.
2: Да,
1: слушаем следующее произведение. Друзья мои, вот на самом деле сегодня очень поучительная и полезная, душеполезная программа получается. Слушаем следующее произведение. Объяви, пожалуйста.
2: Я хотела бы, чтобы мы послушали произведение, где мы исполняем в трио. То есть я аккомпанирую не только Сергею Николаевичу, и еще и зрячему альтисту Илье Дубровскому. Как раз вот был зрячий ученик у Татьяны Львовны, Сергея Николаевича, с которым, к сожалению, уже прекратилось общение. Но то, что мы исполняли этот романс, это такая красота, это незабываемое впечатление. Это тоже, это еще сложнее слышать не только вокалиста, еще требует активизации внимания на другом исполнителе.
1: Ну, ты как раз об этом говорила, что когда работаешь в ансамбле, это уже ансамбль, получается трио такое, да? Вот это уже, конечно, да, это и бесценный опыт, и необыкновенное звучание.
2: Угу. Романс. Нет, только тот, кто знал Чайковского.
1: Ну, прекрасный романс. И слушаем внимательно, получаем удовольствие и восхищаемся.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, вот когда общаешься с приятными людьми, я бы заметил, что вот время ускоряется. Слышишь прекрасные слова, прекрасные мысли. А вот о тебе вполне можно сказать словами великого человека, что в человеке должно быть все прекрасно, да? И душа, и, я бы сказал, еще стремление. Стремление очень важно. И то, что ты несешь миру сегодня. А ты несешь миру вечные ценности. Это очень важно. А мне хочется, чтобы так продолжало. Скажи, пожалуйста, а вот жизненный путь – это такое, на мой взгляд, испытание для нас всех. А сегодня, как всегда, непростые времена. Когда говорят сегодня непростые времена, я говорю, когда-нибудь простые, собственно говоря, да? Были какие-то там годы застоя там, и так далее. Ну, все жили безбожно, все жили как-то так вот. Может быть, было золотое какое-то время, эпоха для лентяев, я не знаю. Но опять же, была нравственность, были хорошие фильмы. Но чаще всего нас постоянно потряхивает, да, то есть и экономику, и везде льется кровь, и справедливости в этом мире никогда не бывает. Поэтому мы живем в то время, в которое мы живем. Вот какой бы ты дала совет начинающим музыкантам, начинающим артистам, просто людям, как надо сегодня нам жить, чтобы мы были уверены в завтрашнем дне хотя бы немного, и как нужно вот добиваться таких результатов, которых ты сегодня добиваешься, и добиваться тех целей, которых добиваешься ты?
2: Во-первых, как музыкантам, какой я бы дала совет, чтобы люди нашли свой талант, свою изюминку, где бы они могли реализоваться, чтобы они могли реализоваться в полной мере, раскрыть свои способности, почувствовать себя нужным, полноценным и работать в этом направлении. Конечно, да, нужно, как мы уже говорили, трудиться, совершенствовать свои технические навыки, но это приходит все со временем, не сразу, точно так же, как и я. Я долго сначала не любила сидеть за фортепиано, но потом у меня такой интерес появился, что даже сейчас меня не оторвешь просто.
1: Но это твоя жизнь уже.
2: Да, это моя жизнь. Вообще, жизненный совет. Я бы советовала никогда не прыгать, так сказать, сразу на колокольню снизу. Я считаю, вот как раз то, что вы сейчас правильно говорили про политику, всю такую экономику, я считаю, что мир в мире возможен, и вообще все начинается с малого. Нужно сначала измениться каждому человеку самому себе, в своем сердце, в своей душе, в своих делах, поступках. Любить, научиться, как я говорила, любить — это самое важное. Любить каждую свою вторую половинку, налаживать мир в семьях. И только тогда, когда мы наладим мир в своих семьях и дальше уже в окружениях, тогда уже по нарастающей...
1: Общество изменится,
2: думаю, что, да? Да, общество изменится.
1: Спасибо тебе огромное за то, что сегодня нашла время прийти на Радио ВОС в гости виртуально. Вот, я желаю тебе творческих успехов, желаю душевного, духовного равновесия. Пусть те стремления, те плоды, к которым ты стремишься, духовные плоды и музыкальные деятельности, и общечеловеческие такие счастья, составляющие очень важное в жизни, почувствовать вот то, что ты говоришь, это обрести внутренний и покой, и обрести вторую половину. Это очень важно для, важно для каждой женщины, для каждого человека, как для каждого мужчины. Вот. И чтобы вот Господь всегда тебя крепил духовно, и ты укреплялась в вере, надежде и любви. И все остальное приложится. Вот. Творческих успехов. Спасибо за то, что была с нами. Я напомню, это аккомпаниатор, пианист, человек, который стремится к тому, к чему нужно стремиться. Мы сегодня поговорили очень хорошо. Это Валерия Лоткова. Я думаю, что до новых встреч.
2: Спасибо всем. И я очень благодарю свою подругу Аню Трофимову за представление такой замечательной, даже неожиданной, интересной возможности. Ведь я никогда раньше не выступала на радио.
1: Я тебя поздравляю. Я думаю, что не последний раз. И у нас есть еще в конце какое-то произведение объявить в твоем исполнении?
2: Да. Я бы хотела, чтобы мы послушали зажигательную флорентийскую песню «Пимпинелла» Чайковского.
1: Слушаем это произведение на волнах Радио ВОС. А я говорю тебе до свидания. И всем радиослушателям до новых встреч. До свидания.
2: До новых встреч.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
3: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, оно непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
4: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
5: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
6: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Необыкновенные истории.
2: Всем привет, дорогие радиослушатели. И если вы слышите мой голос, это значит, что вы на волнах Радио ВОС. Меня зовут Ольга Хасид, и в эфире выпуск программы «Необыкновенные истории», в котором я расскажу вам, почему майского жука называют майским и когда празднуется Международный день музеев. Майский жук – ностальгическое словосочетание из детства. Многие из нас, зная, что это насекомое абсолютно безвредно, ловили его и сажали в спичечные коробки или привязывали за нитку, чтобы запустить летуна на поводке. Интересно, а почему майского жука называют майским? Все на самом деле очень просто. В мае они просыпаются после зимнего покоя, из личинок выводятся взрослые жуки и начинают свою активную деятельность. В общем, раньше мая этого жука не встретишь. Майский жук, он же майский хрущ, обитает и в Европе, и в Азии. Насекомое, на удивление, живучее и абсолютно неграциозное. Это как раз про него. Упал и встать не может. А падает он часто, причем почти всегда из-за своей неуклюжести. При этом природа постаралась в создании хруща. Строение его глаз, лапок, тела, умение летать чудесны. Так уж сложилось, но самый что ни есть весенний жук своим появлением радует только детвору, да, пожалуй, домашних кошек. Неповоротливый, он напоминает им о том, что вообще-то они хищники и в состоянии поймать дичь. Больше всего появление жука огорчает, конечно, дачников. Он относится к пластинчатоусам, семейству жуков с особой формой усиков. Они состоят из нескольких пластинок. В покое усики сложены, но перед взлетом жук распушает их веером. Кстати, у жуков-барышень усы короче. Это очень простой способ установить, какого пола насекомое. Длина жука 23-32 мм. Выглядит он крупным, но весит совсем немного. Внутри у него полости для воздуха. Жук набирает воздух в тело через особые отверстия – дыхальца. Затем он поступает в трахеи. Ими окутаны все его внутренние органы. Подсемейство хрущи огромное, более 5000 видов. Каких только окрасок и размеров хрущей не бывает. В наших краях тот самый майский жук встречается двух видов. Западный и восточный. По классификации дворовой ребятни, обычный и королевский. Путь от яйца к полноценному жуку долгий. Жизненный цикл майского жука в среднем 4 года. После того, как жук продолжит род, он, к сожалению, гибнет. Тело хруща делится на три отдела – голова, грудь и брюшко. Лапки, их три пары, крепятся к груди. На каждой лапке есть маленькие цепкие коготки, и благодаря им жук прекрасно карабкается по деревьям и роет землю. Тельце насекомого покрыто маленькими волосками, и если присмотреться, то майский жук как будто бы в жилетке. У него хорошее обоняние. Благодаря этому он всегда найдет себе пропитание. Говорят, что в поисках лакомого дерева хрущ может пролететь больше километра. Жук устроен невероятно хитро. У него есть твердые верхние надкрылья. Их цвет зависит от вида жука. Пара больших полупрозрачных летательных крыльев. И как раз с помощью последних он и летит. Летают жуки в основном по вечерам. При особом желании развивают скорость до 10 км в час. Наверняка вы видели, как жук, подняв закрылки и распушив усы, неподвижно сидит. Почему он замер? Специалисты говорят, что затаивается жук неспроста. Ему нужно до минуты, чтобы надышаться. Хрущ усердно вдыхает воздух, заполняет им тело и только потом взлетает. Его предполетная тактика чем-то схожа с тем, как взлетает аэростат. Расправляется, закачивает воздух и отрывается от земли. Сам полет майского жука, как и шмеля, и других толстяков, не дает покоя многим. Наверняка вы слышали весьма знаменитую фразу «По законам физики майский жук летать не должен, но он об этом не знает и все равно летает». На самом деле ученые разобрались во всем уже давно. Он летает, не нарушая законов природы. Уж настолько все в ней продумано. Трапеза жука немудреная – листья кустов, деревьев, цветы. Он любит клен, каштаны и фруктовые деревья. Личинки трехлетки, как и почти все подростки, страшно прожорливы. Они едят молодые корешки, очень любят трапезничать в недавно посаженных фруктовых садах и на грядках с клубникой и земляникой. Ученые подсчитали, что компания личинок может повредить на одном квадратном метре до 25% корешков. Жук и личинка – страшные вредители. Они едят практически всю растительность и в больших количествах. Естественных врагов у личинок майских жуков хватает – птицы, ежи, кроты. А у взрослых хрущей недоброжелателей поменьше – только птицы и дети. А можно ли сделать из майского жука домашнего любимца? Этот вопрос спорный, но любопытный. Ганс Христиан Андерсен сделал майского жука одним из героев своей сказки «Дюймовочка». Появляется он в ней ненадолго, но играет очень важную роль. Хрущ знакомит дюймовочку со своими собратьями. И барышням-жукам девчонка категорически не нравится. Если подзабыли, что было дальше, то лучше перечитайте сказку. Майские жуки – крайне редкие герои литературы. А вот народных примет, связанных с ними, десятки. Так, если жуки летят стаей и жужжат при этом громче обычного, то быть дождю. А если жуков очень много, лето будет жарким. А как по-вашему, друзья, какое лето будет в этом году, если ориентироваться на майских жуков? Ежегодно 18 мая празднуется Международный день музеев. В 2022 году к этой традиции присоединились более 145 стран мира. В эпоху технической революции кто-то может задаваться вопросом, а зачем вообще нужны музеи? Вопрос, безусловно, дискуссионный. Однако на него много лет назад разными словами ответили классики. Тот, кто не знает прошлого, не знает ни настоящего, ни будущего, ни самого себя, говорил французский мыслитель Вольтер. Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего, отвечал ему наш соотечественник Михаил Ломоносов. Сегодня, не имеющее вчера, не имеет завтра, сформулировала ту же мысль поэтесса Марина Цветаева. Музеи выступают хранителями памяти, местами, где оживает прошлое. Познакомиться с бытом разных народов, историческими особенностями жизни в других странах, узнать, чем жили люди в прошлых веках. Все это можно сделать в музее. Любопытствующий и пытливый ум найдет для себя ответы на многие интересующие его вопросы. Кроме того, технический прогресс совсем не соперник музеям, он их лучший друг. Все больше культурных учреждений по всему миру берут на вооружение новые технологии. Дополненная реальность, интерактивность и виртуальное погружение – то, о чем писали фантасты 100 лет назад, сегодня наша повседневность, к которой можно прикоснуться в том числе в музейном пространстве. Международный день музеев – важный праздник и настоящий культурный феномен. Он не только напоминает жителям разных стран о необходимости любить и знать свою историю, но и позволяет наладить диалог между разными странами и народами в масштабах целого мира. Сохранение опыта, обмен знаниями, развитие взаимопонимания и взаимоуважения между представителями разных культур – ключевые задачи этого праздника. Дни музеев начали отмечать задолго до создания единого международного праздника. Например, в Европе и в Российской империи первые упоминания Дня музеев датируются второй половиной XVIII века, периодом, когда государства начали активную просветительскую деятельность. Интернациональный же праздник своим появлением обязан Международному совету музеев International Council of Museums или ICOM Museums или ICOM, созданному в 1946 году. С середины

0: изобразительных искусств имени Пушкина. Так что можно смело сказать, что праздник имеет российские истоки, как по месту учреждения, так и по имени человека, предложившего его идею международному сообществу. С 1992-го празднование Международного дня музея каждый год проходит под определенным лозунгом, касающимся особенностей музейного дела. Ориентируясь на тему года, музеи всего мира готовят просветительские и образовательные программы. Вход во многие культурные учреждения становится в этот день бесплатным. Пожалуй, наиболее известная традиция праздника – ежегодный фестиваль «Ночь музеев», которые в последние годы проводят множество российских музеев. Ее устраивают, как правило, в ближайшие к 18 мая выходные. В зависимости от желания и возможностей того или иного учреждения, Ночь музеев может длиться один день, все выходные или даже целую неделю. Во время фестиваля вход в музеи бесплатный. Посетителей приглашают на авторские экскурсии, устраивают интерактивные программы, организовывают лекции и мастер-классы, проводят мероприятия для детей. Часто на Ночь музеев приходят целыми семьями. По сложившейся традиции, во время проведения акции «Ночь в музее» московские музеи работают с 18:00 до 24:00, осуществляя прием посетителей и проведение культурно-образовательных и досуговых программ. В этом году «Ночь в музее» выпала на 21 мая. Посещайте музеи, друзья, узнавайте новое, просвещайтесь и наполняйтесь положительными эмоциями от прикосновения к прекрасному. А с вами была Ольга Хасид. Всем пока!
1: Необыкновенные истории. Радио ВОС.

0: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
1: Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. Петр Ильич Чайковский. Вальс цветов. «Щелкунчик» занимает особое место среди поздних произведений Петра Ильича Чайковского. Оно стоит обособленно от традиции балетного жанра. В нем новаторски применены музыкальные образы. Однажды композитор получил заказ от дирекции императорских театров на одноактную оперу и двухактный балет для постановки в один вечер. Для балета он выбрал известную сказку Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Сказка эта была взята во французском пересказе, который сделал Александр Дюма отец, и называлась «История Щелкунчика». Сначала Чайковский письменно изложил сюжет Щелкунчика и только потом приступил к работе с великим хореографом Мариусом Петипа. Прославленный мастер давал композитору подробные рекомендации и советы относительно того, какой должна быть музыка для этой волшебной зимней сказки. В разных редакциях есть разночтения. В оригинальном произведении Гофмана имя девочки Мари, а Клара – это ее любимая кукла. В России с началом Первой мировой войны и ростом патриотических настроений сюжет балета русифицировался, и главная героиня стала зваться Машей. При этом Фриц остался непереименованным, поскольку он отрицательный персонаж. Примечательно, что эта традиция действует до сих пор. В 1891 году Чайковский отправился в США на торжественное открытие Карнеги-холла, но продолжал сочинять музыку к балету, даже когда плыл на пароходе. «Щелкунчик» был закончен в течение января и февраля 1892 года. Один из симфонических оркестров Русского музыкального общества исполнил сюиты из музыки к балету под управлением самого композитора. Прозвучало 6 номеров, из которых 5 были повторены по требованию публики. Это был оглушительный успех. Наряду с последующим ПАДД вершиной праздничного дивертисмента балета является вальс цветов. Маленький человек в золотой парче мажордом ударяет в ладоши. Появляются 36 танцовщиц и 36 танцовщиков, одетых цветами. Они несут большой букет, который дарят жениху и невесте. После этого начинается общий большой вальс. Он начинается вступлением с большой виртуозной каденции арфы. Главная тема поручена валторном. Господствуя на протяжении всего вальса, как выражение его основного настроения,

настроения, пышной и торжественной праздничности, эта тема служит, однако, лишь первой ступенькой в той лестнице мелодических красот, которую воздвигает здесь фантазия композитора. Навсегда останется загадкой, как Чайковский слышал всю эту величественную музыку, что именно его вдохновляло на ее написание и какие чувства он испытывал, когда создавал свои бессмертные шедевры.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Свободное плавание.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Цандема Бойко. А на связи с нами Вячеслав Царегородцев, менеджер Нижегородского центра Камерата. И поговорим мы сегодня о проекте «Универсальный мобильный помощник», который очередной раз набирает тренеров по цифровой грамотности. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рад быть в эфире Радио ВОС. Что-то давненько я здесь не бывал.
2: Мы также взаимно очень рады слышать вас, Камерату. Хотели бы подробности узнать об этом проекте, что интересного на этот раз.
3: Проект «Универсальный мобильный помощник». Мы с одним из операторов сотовой связи реализуем с 2017 года. Каждый год схема похожая. То есть сначала мы готовим специалистов по цифровой грамотности, тренеров мы их называем, или педагогов, в общем, людей, которые обучают незрячих и слабовидящих пользоваться смартфонами в первую очередь. Затем они проходят стажировку оплачиваемую, то есть организуют у себя в городах курсы по мобильной грамотности и, соответственно, получают за это оплату. И если стажировку и обучение они проходят хорошо, то в дальнейшем они вливаются в ряды тренерского сообщества, которое у нас уже сформировано, и около 100 человек в нем состоит. И в дальнейшем работаем мы уже в рамках других программ, соответственно, занимаясь именно обучением незрячих людей на местах. Таким образом, получается, что благодаря этому проекту мы не только, ну, и не просто обучаем незрячих там дистанционно или очно, но и обучаем тренеров, да, специалистов, которые как раз занимаются обучением. То есть такая кузница кадров в рамках этого проекта происходит. Каждый год стараемся добавлять что-то новенькое. Ну, если вот так взглянуть в прошлое, то когда-то мы особенно уделяли внимание школьникам. Было время, когда вот во времена самоизоляции дистанционным технологиям. В прошлом, по-моему, году мы дополнительно, вернее, стали уделять внимание и проводить просветительское мероприятие по использованию технических средств реабилитации. Что в этом году? Я думаю, что в этом году, наверное, уделим больше внимания искусственному интеллекту, потому что он сейчас активно развивается, и в рамках наших курсов, и в рамках подготовки тренеров тоже, соответственно, будем этой теме уделять внимание. Ну, а пока у нас вот до 15 февраля любой человек может подать заявку и попробовать себя в этой профессии тренера.
2: 100 тренеров уже звучит внушительно. А сколько же регионов вы охватили?
3: Если говорить про именно их место жительства, то я думаю, что регионов 60 как минимум точно есть. Иногда просто бывает так, что у нас люди работают, потом уходят, кто-то временно, кто-то в декрет, кто-то на другую работу, потом возвращаются, кто-то переходит, чему мы очень рады, на работу в той же самой сфере, но уже в рамках других проектов. Поэтому у нас, ну, как бы плюс-минус туда-сюда. И в целом, в общем, 60 регионов, я думаю, что, ну, так вот, может быть, чуть больше, но пока будем поскромнее.
2: Я знаю, что географически вы охватили от самого восточного, это Сахалин и Калининград, да. Запад. Затем у вас есть и север, Мурманск, и Астрахань, то есть и Кавказ, поэтому география огромна.
3: Да, и причем, ну, здесь еще очень интересно, что я вот говорил, что в разное время уделяли внимание разным направлениям. У нас было время, и сейчас мы продолжаем это делать. Мы приглашаем и готовим тренеров, в том числе и для отдаленных районов. То есть у нас работают специалисты не только из областных региональных центров. И это очень важно как раз для тех людей, которые, ну, как бы живут в, как раз в поселках, деревнях.
2: Скажем о том, что тренеров, которых вы готовите, приглашаете в Нижний Новгород и оплачиваете в том числе дорогу и проживание, да?
3: Да, это, ну, мы когда готовим заявку, у нас некоммерческая организация, соответственно, в данном случае это грантовое финансирование, мы обязательно указываем, что, ну, предусматриваем возможность оплаты проживания и проезда для того, чтобы не было дискриминации по принципу, что вот если там у человека нет возможности приехать, он не прошел обучение. Поэтому, да, у нас есть такая возможность. Единственное, что приезжают к нам на очный семинар, как правило, люди самостоятельно, без сопровождающих. И это, ну, такое важное условие. Мы бы хотели, чтобы наши тренеры, они все-таки были самостоятельными, и при необходимости, если им нужно выехать на дом к ученику, или, может быть, поехать в другой город, мы сейчас тоже думаем над этим, чтобы он это смог, там, вне зависимости от того, есть у него в данный момент помощники или нет. То есть у нас практически все, вообще, наверное, все тренеры, они самостоятельные, сами ездят, пользуются, конечно, службами сопровождения, кто-то с собакой-проводником, кто-то пользуется остаточным зрением, в общем, современными технологиями, но все это делают самостоятельно. Поэтому к нам в Нижний Новгород на обучающий семинар приезжают люди самостоятельно.
2: Ну и я, как довольно частая участница мероприятий Камераты, хочу сказать, что организация, вот прием участников всех мероприятий, конечно, на высочайшем уровне. Во-первых, комфортное проживание. Во-вторых, как-то волшебным образом ни один незрячий человек не остается без внимания, несмотря на то, что штат организации совсем небольшой и совсем небольшое количество волонтеров, но при этом все всегда бывает очень и очень даже комфортно.
3: Ну, мы обычно говорим, что у нас такая близкая к домашней атмосфера, в том числе потому, что большинство, ну, собственно, практически все, за одним исключением сотрудников Камераты, мы все инвалиды по зрению, преимущественно первый. И когда продумываем очные мероприятия, мы, естественно, ну, как бы, как для себя. То есть мы понимаем, а как бы я приехал, а вот где произойдет встреча, кто меня проводит, или там, как я узнаю, там, на какую машину, все такое. И в рамках мероприятия уже, естественно, в том месте, где мы проводим занятия, показываем, как лучше ориентироваться, удобнее это делать. Ну и плюс люди друг другу помогают. Тот, у кого есть там остаточное зрение, помогает тем, кто не видит. И если мы видим, что, ну, смотрим, что среди участников много, допустим, тотально незрячих, то, конечно, привлекаем волонтеров. И волонтеры у нас, как правило, это тоже люди слабовидящие, ну, с хорошим остатком, которые тоже, в общем, постоянно у нас участвуют в наших активностях и понимают, кто такие незрячие, что они могут, как им помочь. То есть этому мы, конечно, уделяем внимание большое. Мы сначала готовим тренеров, потом они проходят стажировку, а вот после стажировки, как правило, и каждый год, к счастью, это происходит, проект завершается общероссийским конкурсом, который называется «Словом и жестом». В этом году он будет уже 9-й по счету, 9-й проект, 9-й конкурс. И как раз в рамках этого конкурса незрячие люди демонстрируют полученные навыки. В конкурсе обычно участвуют не только ученики, поэтому это такой честный способ продемонстрировать, насколько ученики наших тренеров хорошо научились пользоваться современными сервисами, и задания очень разные, и там есть и попроще, и там посложнее, поэтому, в общем-то, такое значимое событие включает и отборочные этапы, так что осенью, я думаю, что где-то примерно в сентябре-октябре, следите за нашими анонсами, можно будет продемонстрировать, насколько вы пользуетесь хорошо своим смартфоном, своим универсальным мобильным помощником.
2: Вячеслав, но у вас же, кроме этого, есть еще много интересных

0: интересных проектов, о которых, я думаю, что стоило бы рассказать.
1: Мы стараемся придумывать что-то важное, актуальное, значимое. Регулярно спрашиваем у наших подписчиков, у участников наших мероприятий, а что было бы интересно, где бы хотелось принять участие. И в основном все наши проекты, они, что называется, из народа, инициативы, ну и от нас, конечно. То есть если мы вот сами, наши сотрудники, любим там, допустим, как-то путешествия, туризм, то стараемся обязательно, чтобы у нас в пакете наших проектов обязательно был какой-то проект про туризм. И в этом году, вот буквально 1 февраля, мы получили поддержку от фонда президентских грантов. У нас будет интересный такой проект, называется «Крым становится ближе». И в рамках этого проекта мы планируем привлечь внимание незрячих людей к достопримечательностям и к культурным, историческим каким-то знаниям о Крыме. Соответственно, будут и онлайн-мероприятия, будут какие-то конкурсы, будут игры. И также мы в рамках этого проекта разработаем туристический маршрут, подготовим многоформатный альбом о достопримечательностях Крыма. Он будет включать и рельефные изображения, и текстовую информацию, и 3D-макеты, и аудиоинформацию. С его помощью, я надеюсь, больше людей как раз влюбятся в Крым и обязательно захотят туда приехать. И для наших нижегородских незрячих будет обязательно туристическая поездка, так что кто-то уже осенью поедет в Крым, что не может не радовать. Проект, который мы реализуем с осени прошлого года, называется «Драйверы цифровой инклюзии». Очень разные названия у нас. Так вот, в рамках проекта «Драйверы цифровой инклюзии» мы готовим тестировщиков с веб-сайтов, преимущественно государственных органов, но и, в общем-то, не их тоже. Проект возник из-за того, что появилась нормативная база, в частности, приказ Министерства цифрового развития, который обязывает органы государственной власти и подведомственных организаций адаптировать свои веб-ресурсы для доступа незрячих пользователей. И там прописаны разные требования, критерии, соответственно, для того, чтобы были люди, которые могли бы консультировать, проводить аудит, подсказывать, помогать различным организациям вот эту доступность организовывать. Мы создали курс совместно с университетом Лобачевского, создали курс, на который, соответственно, пригласили опытных специалистов, опытных незрячих, преимущественно, так получилось, пользователей, тех людей, которые сами каждый день пользуются сайтами органов власти, ходят на сайты с помощью скринридеров, и провели для них вот обучающий курс. Этот обучающий курс у нас проводили специалисты лаборатории инклюзивных технологий Нижегородской области. Это такое подразделение проектного офиса при правительстве нашего региона. И специалисты из BK. То есть там такой достаточно солидный преподавательский состав. И мне показалось, что очень интересный курс. Я сам хотел его пройти, но, к сожалению, из-за занятости вот не получилось. Заглядывал там иногда. Курс получился насыщенный, и такой фишкой было то, что наши незрячие преимущественно специалисты, курсанты, их около 30 у нас получилось. Соответственно, они некоторые задания выполняли вместе со студентами одного из высших учебных заведений, то есть такая получалась у них инклюзивная команда. Просто незрячий не всегда может самостоятельно протестировать какие-то вещи, связанные с визуалом, и здесь у них получилась возможность отработать вот эту совместную работу, совместное взаимодействие. Курс завершен успешно, почти все завершили, получили, соответственно, удостоверение о повышении квалификации, все серьезно. И теперь вот практически почти 30 тестировщиков приступают к стажировке. У нас обычно всегда в рамках проекта мы хотим, чтобы люди продемонстрировали, насколько полезны для них оказались эти знания. И, опять же, очень здорово, что у нас наши тестировщики еще в рамках проекта, вот проект завершается в мае, в рамках проекта они востребованы, мы это видим. А в рамках проекта «Драйверы цифровой инклюзии», в рамках этого проекта у нас был конкурсный отбор. Мы получили что-то около 150 заявок на 30 мест, то есть там 5 человек на место. К сожалению, многим пришлось отказать, но мы вот надеемся, что такой повышенный спрос нас подстегнет для того, чтобы повторить этот проект. Но вот сейчас мы посмотрим на результаты, подумаем, как его улучшить, может быть, сделать еще более качественным и интересным и эффективным. Вот. Но это тоже специалисты у нас со всей России, там и Новосибирск, и там, в общем, разные города, и Кавказ, и Запад, и Восток. Вот. Так что в разных регионах появятся такие вот специалисты по тестированию сайтов. Да, у нас проектов много. Есть проект, который мы уже несколько лет реализуем, ну, находим для него финансирование, по-разному он называется. Когда-то было, может, кто-то помнит, «Инклюзия без иллюзий». Такое у нас, мы даже сделали это названием программы, то есть для того, чтобы зрячие и незрячие люди лучше взаимодействовали друг с другом, мы проводим разные активности, тренинги, какие-то конкурсы проектов, социальных практик. И в прошлом году у нас стартовал проект, который называется «Встречное движение». В рамках этого проекта мы, с одной стороны, проводим обучающие занятия для людей без инвалидности, это, как правило, родственники, близкие, друзья незрячих. Вот, рассказываем им о том, как незрячие ориентируются, какие технические средства реабилитации используют, что вообще незрячий человек может и как ему лучше помочь. И проводим, ну, например, такие онлайн-встречи со специалистами и вот как раз с родственниками. У нас уже были и супруга незрячего человека, даже две, и был тифлокомментатор. Это вот я сейчас перечисляю тех, кто к нам приходили на мотивационные встречи. И они, кстати, открыты, доступны. Их можно прослушать на наших ресурсах, видео и аудио, в подкастах. Все это есть. Была встреча очень интересная с Мариной Васильевной Венедиктовой, инструктором по ориентировке. Нас интересует, чтобы они лучше рассказывали о взаимодействии с незрячим человеком, о том, как там в быту, может быть, как воспринимается, ну, вот с его точки зрения какие-то там навыки, взаимодействие с окружающими, может быть, какие-то мысли, советы. Но и, естественно, о жизни тоже расспрашиваем. Как правило, мы видим, что взаимодействие с незрячими, даже если там в семье человек с инвалидностью по зрению, это не мешает. Как правило, там, супруге или там, маме, сыну, дочери развивать себя, и человек в результате получается успешный и сам, и незрячий, и зрячий, в общем-то, все получают удовольствие от жизни и реализуют себя там, в профессии, в семье. Очень интересная встреча. Всем, в общем-то, рекомендую. Скоро будут еще. Вот. И еще в рамках этого самого нашего проекта «Встречное движение» мы проводим инклюзивные активности. В рамках наших этих активностей и зрячим, и незрячим интересно. То есть здесь и инклюзивные кинопоказы, и спектакли, и хоккейные спортивные матчи у нас проходят с тифлокомментарием. То есть, в общем-то, они действительно мероприятия, на которые можно прийти всей семьей. Очень важно, чтобы не были какие-то мероприятия закрытые, куда вот только для незрячих, или наоборот, какие-то мероприятия, где незрячий не знает, вот смогут его встретить или не смогут. То есть мы как раз тоже подбираем такие активности, и культурные, и спортивные, и там развивающие, развлекательные, куда можно прийти всей семьей, можно прийти со своим там зрячим ребенком, зрячим другом, родителям, и хорошо с пользой провести время. Вот. И мы надеемся, что как раз таким образом вот это встречное движение, оно будет налажено, и вот эта вот инклюзия, слово немножечко для некоторых такое болезненное, будет восприниматься, ну, как бы в более таком добром ключе.
0: Да, невероятно интересные проекты. Я надеюсь, что мы продолжим рассказывать о них и в следующих программах. Ну, а сейчас хотели бы напомнить о том, что до 15 февраля Нижегородская камерата принимает заявки на программу «Универсальный мобильный помощник» по подготовке тренеров по цифровой грамотности.
1: Да, прочитайте, у нас есть на наших информационных ресурсах анонсы. В заявке все подробно описано, она достаточно большая, там около 29 вопросов. Не пугайтесь, ничего там страшного нет, она вполне доступна для невизуального взаимодействия. Много там о чем мы спрашиваем, и о профессиональных навыках, и о каких-то навыках самостоятельности, потому что нам действительно хотелось бы, чтобы специалист работал и помогал другим как-то открывать дверь в цифровой мир. У нас есть такой интересный опыт. Может быть, он, кстати, был бы интересен коллегам нашим. То есть для того, чтобы люди узнавали о мероприятиях не только те, кто в интернете. У нас есть автоинформатор, такой телефон, по которому можно позвонить и, соответственно, оперативно узнать и даже записаться на какие-то интересные мероприятия. То есть не секрет, что сейчас там в обществе слепых группы орги стареют, их становится меньше. И если там лет 10-15 назад, в общем-то, я когда в обществе слепых еще тоже был, там все тебе могли позвонить, пригласить, то сейчас, в общем-то, там с этим как бы сложнее. И поэтому, вот, мне кажется, такая классная штука, она вообще не затратная, в том смысле, что денег особенных не стоит, но ты, пожалуйста, ты всем сказал, вот звоните там раз в неделю или там два раза в неделю по телефону, и все про все мероприятия, где ты можешь участвовать, вот слушать. Очень удобно.
0: Ну да, особенно тем, кто не пользуется, допустим...
1: Тогда, их же много.
0: Да,
1: вот.
0: Да.
1: И поэтому как бы до них достучаться бывает очень сложно. То есть вот мы это поняли, особенно вот на примере нашего проекта, ведь мы обучаем людей пользоваться смартфонами и компьютерами. Преимущественно, конечно, нам надо обучать тех, кто этим не пользуется. А как до них, достучаться? Это вот только через людей, только через общение, через вот нашу горячую линию 8 800 550 46 80. Звоните.
0: Спасибо большое. Напомню, что мы беседовали с Вячеславом Царегородцевым, менеджером Нижегородского центра Камерата. С вами была Цындыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
2: Вы слушаете «Радио ВОС». Мы раскрасим мир звуками.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В институте Реакомп вручили дипломы выпускникам программы «Менеджмент в социальной сфере». В Красноярске после капитального ремонта открылась школа для слабовидящих детей. В Перми прошел инклюзивный форум «Смотри и вдохновляйся» по вопросам трудоустройства. В Челябинске выбрали лучших групп оргов в рамках конкурса «Человек года». В Югре и Тюмени запущен механизм переселения инвалидов в адаптированное жилье. Объявлен прием заявок на кинофестивале «Незримое кино» и «Кино без барьеров». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 22 мая в Институте ВОС Реакомп завершилось обучение по дополнительной программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в социальной сфере». Программа состояла из трех этапов. К третьему заключительному этапу были приглашены представители из 10 региональных организаций ВОС, успешно прошедшие первые два этапа. Итоги подвели в процессе защиты выпускных работ, которые были направлены на социализацию, социокультурную реабилитацию и адаптацию инвалидов по зрению. Слушатели опирались на опыт своих региональных организаций. Все слушатели успешно справились с испытанием и получили дипломы о профессиональной переподготовке. По традиции, выпускники получили сборник «Кто есть кто», где каждому посвящен отдельный материал. Вице-президент ВОС Александр Коняев поздравил выпускников и пожелал дальнейшего плодотворного сотрудничества. 1 апреля ученики и преподаватели Красноярской школы номер 1 для слабовидящих детей вернулись к занятиям в главном здании после капитального ремонта. Здание, построенное более 100 лет назад, было признано аварийным в 2018 году. В 2022 году на восстановление выделили средства из краевого бюджета. Директор школы Николай Баранов добился, чтобы внешний вид здания сохранили в историческом виде. Школа оснащена современной техникой, интерактивные доски с возможностью увеличения текста, компьютерный класс со специальным оборудованием. В штат ввели незрячего тьютора Елену Иванову, которая учит детей читать и писать по Брайлю и ведет занятия по пространственной ориентировке. Около 30% учеников занимаются адаптивным спортом. Среди учащихся уже 10 мастеров спорта по плаванию, а девятиклассник Руслан Донцов вошел в состав сборной России. В начале мая прошел день открытых дверей для всех выпускников школы, многие из которых являются членами Всероссийского общества слепых. 19 мая в Перми в центре «Мой бизнес» прошел инклюзивный форум «Смотри и вдохновляйся». Основные темы – содействие занятости, государственная поддержка работодателей, субсидирование найма, оборудование рабочих мест для инвалидов в рамках квоты. В мероприятии приняли участие председатель Пермской краевой организации ВОС Николай Бухавцев и директор предприятия «Парматех Маш» Алексей Бородулин. Николай Бухавцев поднял вопрос об эффективной занятости инвалидов на квотированных рабочих местах. Алексей Бородулин предложил рассмотреть возможность освобождения от налогов субсидий на создание рабочих мест. Ярким итогом форума стало начало трудоустройства одного из кандидатов на предприятие «Парматех Маш» сразу после встречи. 20 мая в Челябинском областном реабилитационном центре ВОС прошел конкурс групп оргов, репетиция масштабного конкурса «Человек года». Участники соревновались в творческих номерах, знании истории ВОС и Челябинска, а также в понимании своих обязанностей. Первое место заняла Евгения Боровикова, второе – Наталья Залевская, третье – Лидия Жданова. 5 победителей вышли во второй тур и будут бороться за звание лучшего групп орга в конкурсе «Человек года». В Ханты-Мансийском автономном округе Югре запущен механизм, позволяющий обменять непригодное или неадаптированное жилье на квартиры с пандусами, безбарьерным входом и возможностью свободно передвигаться внутри. Муниципалитеты получают целевые субсидии из окружного бюджета на покупку доступных квартир. Город Тюмень идет по схожему пути, но через механизмы адресной денежной выплаты. Размер помощи составляет до 2 миллионов рублей на оплату разницы между стоимостью нового и проданного жилья, до 3 миллионов, если в продаваемом помещении отсутствует санузел, и до 300 тысяч рублей на оплату риэлторских услуг. Объявлен прием заявок на 2 кинофестиваля. 3-й Всероссийский кинофестиваль «Незримое кино» на Урале принимает добрые, жизнеутверждающие фильмы об опыте людей с инвалидностью, инклюзии и социальной интеграции. Обладатель гран-при получит 100 тысяч рублей. Работы принимаются до 31 июля на сайте фестиваля. Также идет прием заявок на кинофестиваль «Кино без барьеров». Принимаются художественные, документальные, анимационные фильмы и социальная реклама, поднимающая тему инвалидности. Приветствуются фильмы с участием людей с инвалидностью и фильмы для детской аудитории. Прием заявок до 7 июня через платформу «Film Freeway». И коротко о других событиях. 14 мая в школе-интернате имени Грота прошел мастер-класс системы «Говорящий город». Ученики с 5 по 9 классы познакомились с радиоинформаторами, звуковыми маяками и пультом водителя. Педагоги помогли тактильно продемонстрировать сложные технические изделия. Такие мероприятия расширяют кругозор незрячих и слабовидящих учащихся. 15 мая члены Михайловской местной организации ВОС в рамках акции «Ночь музеев» посетили выставку Музея Банка России. Они познакомились с историей денег, учились определять подлинность банкнот, считали на арифмометре Феликс и счетах, а также поделились пожеланиями по улучшению работы банкоматов для незрячих пользователей. В Уральской местной организации ВОЗ для старшеклассников прошел информационный час «Зрение – бесценный дар жизни». Ребята на время завязывали глаза, угадывали запахи, распознавали крупы на ощупь и учились передвигаться с тростью. Многие признались, что этот опыт стал для них настоящим откровением. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире программа «Аудиокнига».

Не было в то время в Берлине подвала, где бы ни укрывалось население. А в этом подвале, кроме детей, женщин и немощных стариков, сосредоточились наши солдаты-огнеметчики. «Резерв командира 35-й гвардейской», докладывает немолодой для своего звания младший лейтенант. «Ожидаем приказа». «Что, приходилось уже применять?» спрашиваю, глядя на закопченные шланги, тянущиеся от ранцев с горючей жидкостью. «В домах нет. Опасно. Дети, женщины. Огонь никого не щадит. А против танков и бункеров бывало. Выжигаем фашистов, как клопов из всех щелей. Хорошая штука, только страшноватая. Как врубишь в струю». Дослушать младшего лейтенанта не пришлось. Сильный взрыв бросил меня на пол. И словно огненный змей с шипением пронесся рядом, опалив сухим жаром затылок, шею и спину. Слепящая короткая молния перехватила дыхание. На затылке затрещали волосы, едко запахло смоленым. Спустя несколько секунд я понял, что это взорвался огнемет. Видимо, от попадания снаряда. На мгновение в подвале стало тихо. Все увидели. В дальнем углу метался огненный шар. Это горел человек с огнеметным ранцем. А люди в панике устремились вон из подвала. Казалось, их охватило безумие. Кричали женщины. Кто-то упал. В неровном пульсирующем свете мелькали багровые лица. Блестели полные ужаса глаза. У лестницы сразу образовалась свалка. А по низу растекалась горящая жидкость и нагоняла людей, поджигала одежду. «Стой!» Командир огнеметчиков выхватил пистолет, выстрелил в потолок. «Назад! Огнемет его носи!» Толпа не слушалась. Огонь разгорался быстро и сильно, и паника ширилась. Все рвались наружу, мешая друг другу в узком выходе из подвала. Решение пришло мгновенно, как в бою. Почти инстинктивно я сорвал с ремня гранату F1, зубами вырвал предохранительное кольцо и, подняв лимонку как можно выше, заорал: «Граната! На боевом взводе! Разожму пальцы! Взрыв!» Люди остановились тоже, все сразу. Это был переломный момент. Я гаркнул, что было сил: «Смирно! Слушай приказ!» Фронтовики понимали, если в подвале рванет F1, конец придет всем. От осколков, взрывной волны. И не выскочить на выходе пробка. Стоит лишь моим пальцам разжаться. К выходу,

Ну, простоволосой головой поднимает на уровень груди автомат и с лязгом отводит затвор. «Очистить проход! Огнеметчики, бегом вперед!» Притихли даже дети. Только тяжелое дыхание людей и треск огня. Толпа попятилась, освобождая проход, но он еще очень узок. «Освободить проход! Ну?» Говорю я уже не громко, но с угрозой, и выше поднимаю гранату. «Огнеметчики, бегом! Остальным гасить огонь! Телогрейками, ногами, кто чем может!» Наконец-то последний огнеметчик покинул подвал, унося свой огненный груз. Солдаты гасят пламя. Оно как живое, энергично вырывается из-под тряпок, в которые уже превратились телогрейки и шинели. Теперь надо вывести детей и женщин. «Kinder und Frau, los, los!» «Вы и вы! Стать к лестнице! Автоматы к бою!» Дым в подвале все больше. Очень тяжело дышать. Чувствую, вот-вот упаду. Все готовы сорваться. Стоят на пружинах, но соблюдается нужный порядок. Накрывшись головами, закутав в одежду детей, тихо, как мыши, бегут теперь к лестнице немки. Ко мне притиснулся младший лейтенант. Он остался в подвале, хотя мог выйти вместе со всеми огнеметчиками. Встал рядом. Кто-то смятый телогрейкой сбивает с моих сапог подобравшееся пламя. «Выдержите еще немного?» – тихо спрашивает лейтенант-огнеметчик. «Рука не затекла?» «Сейчас. Подождите, лейтенант». «Взять раненых и всем в колонну по одному! На выход! Марш! В колонну по одному! Взять раненых!» Пошли солдаты. Змейкой по одному. Люди поняли, что к чему. Народу в подвале заметно убавляется. Остаются самые сильные. Некоторые надрывно кашляют. У многих лица до глаз закрыты портянками. Так легче дышать. Мне совсем плохо. А в голове одна мысль. Граната. Надо продержаться. Надо продержаться. Младший лейтенант, страхуй мою руку. В кисти начинается судорога, и я с трудом опускаю руку. Но вставить чеку назад в запал уже не в силах. Чугун гранаты будто спаялся с кожей ладони. Последнее в сознании. Большая ладонь солдата-пехотинца. Она охватывает мой кулак с гранатой. Это хорошо. Теперь взрыв исключен. Огромные заскорузлые пальцы в белесых волосках быстро, но осторожно вставляют чеку в маленькую дырочку взрывателя и силой загибают усики вокруг аккуратного запала, который невинно и безобидно торчит из ребристого тельца гранаты. Очнулся я от того, что что-то холодное лилось на голову за воротник и прохладными змейками поползло по груди. «Надо ему сделать искусственное дыхание», – прогремел чей-то знакомый голос. Приоткрываю веки с трудом. Из окон подвала на улицу хлещет яркое желтое пламя. Незнакомый солдат, стоя на коленях, старается ножевым штыком разжать мои зубы. Лезвие скользит, раздается противный скрип. Русоголовая девушка-немка обеими руками поддерживала мою голову. Другая женщина, старая и седая, вся в морщинах, льет мне на губы воду из большой бутыли. Вода холодила щеки, попадала на шею, грудь, и вдруг приятно забулькала во рту. Немка, та, что держала мою голову, низко наклонилась. Я ощутил ее теплое дыхание, упругость груди, удары сердца, и мое сердце забилось сильней. Наши взгляды встретились. Показалось, на меня глянула сама жизнь. Потом она улыбнулась. «Ну-се!» – забасил кто-то по-украински. «Глядит підполковник на девчину. Значит, не помре. Буде жить. Искусственного дыхания не треба». А девушка погладила меня по щекам и исчезла. К вечеру этого дня
Тяжелые танки гвардии старшего лейтенанта ГТА-3

0: Тулина прорвались к скверу, где за красивой чугунной решеткой высилось большое здание. Я перевел свою оперативную группу и перенес свой НП ближе к головной роте Гатия Тулина. Достается же в этот день полку от противника. А мне еще и от начальства. На голову то и дело сыплются категорические приказы. Немедленно овладеть рубежом, штрассы, выдержите всю армию и так далее. Командиры соединений, вместе с которыми полку приходится действовать, не скупятся на резкие формулировки, подкрепляя их по телефону образными выражениями чувств. Но начальство можно понять. Всем хочется первыми водрузить флаг победы. Вызовы к телефону отвлекали от руководства боем, и это нервировало. Ведь надо было общаться с командирами боевых подразделений, самому видеть бой. То на танке, то на бронетранспортере или вилесе, а то и пешком. Мне приходилось мотаться с одного боевого участка на другой, ибо в условиях города видеть бой полка с одной точки невозможно. Никакие донесения не могли заменить мне личных наблюдений, а только дополняли их. Подолгу сидеть на одном наблюдательном пункте не приходилось. И вызвать меня к телефону было не так-то просто, хотя начальник связи всегда старался дать на НП нитку телефонного кабеля. Словом, по телефону в основном отдувался майор Русанов. Сопровождал меня всюду и постоянно радист с неразлучной танковой рацией 10РТ, если мы были на колесах, или РБ, если двигались пешком. Кроме него, со мной постоянно были мой адъютант, ординарец и 2-3 разведчика. Командир 4-го гвардейского стрелкового корпуса, генерал Глазунов, прислал офицера своего штаба проверить, почему наш полк не продвигается вперед. Майор этот прибыл с грозным предписанием расследовать и доложить, и с искренним желанием выполнить это как можно лучше. Но когда побывал он в танковой роте капитана Липаткина, притом не в танке, а так, пешком, когда увидел своими глазами реальную боевую обстановку, да еще напоролся на снайпера и пролежал под его обстрелом минут 20, а после едва не погиб от взрыва немецкой гранаты, инспекторский запал у майора исчез. Он вышел из-под обстрела в продырявленной снайперской пуле пилотки, бриджи его висели лохмотьями, и смущенно сказал: «Да... И как-то вы выживаете в таком аду?» Наши ребята только посмеивались. Для них это была повседневность. Фронтовой быт переднего края. Когда расстояние, непростреливаемое прицельным огнем ручных пулеметов противника, бойцы считают уже глубоким тылом, а бомбежки и артиллерийские обстрелы для них привычны. Каждому, в общем, свое. У каждого на войне свой опыт. «Так что докладывать комкору?» — озадаченно спросил проверяющий. «Ума не приложу, товарищ гвардии подполковник». «Возьмем этот рубеж, майор». «Но как? Может, следует просить для вас подкрепление? Смотрите, какая мощная система противотанкового огня. Прорвете ли сами?» «А вы думаете, с другими объектами было легче?» «Нет, брат, всюду было тяжело. Прорвемся и тут. Так и доложите комкору. Придумаем способ. Доложите только объективно». Майор уехал, однако нажим начальства не ослабевал. Когда стемнело, пошел мелкий теплый дождик. Стало легче дышать. У подбитого танка действует группа ремонтников и танкистов. Руководит всей работой командир роты технического обеспечения РТО гвардии старший техник-лейтенант Владимир Грачев. «Что с машиной?» «Два попадания, товарищ гвардии подполковник. Фаустом в башню и бронебойным снарядом в борт. Думаем, к утру поставить в строй». К нам подошел мой заместитель по технической части, подполковник технической службы Макаров. «А, хорошо, что вы здесь. Что будем делать с экипажем? Сможете выделить кого-нибудь из ремонтников, Аркадий Парфенович?» «Вы же видите, угрюмо говорит Макаров. Еле справляемся с ремонтом. Понимаю. Надо? Если надо... От усталости и раздражения голос Макарова срывается на фальцет. Придется. Вы же все равно заставите. Не обижайся, Аркадий Парфенович. Да я не обижаюсь. Грачев, где старшина, который удрал из резерва? Отдай его в экипаж. Пойдет заряжающим. Как его фамилия? Старшина техслужбы Павел Ряшенцев. Он тут. Все? Или мне тоже прикажете сесть за командира танка? От обиды голос Макарова дрожит. Сказывается перенапряжение последних двух недель боев. Нет, не все. Самому садиться не надо. Все еще впереди. Когда я сам сяду за командира машины, возьму тебя механиком-водителем. А сейчас давай без нервов. У меня они тоже есть, знаешь. Выделяй одного офицера техника. Пока будет командиром танка. Понятно? Понятно. Макаров подчеркнуто щелкает каблуками и козыряет. Пойдет старший техник лейтенант Архипенко. Хороший офицер Макаров. Болеет за дело, смел, инициативен. Он и внешне красив. Все, как говорится, при нем. Высокий, стройный, черноволосый. Не сломило Макарова и тяжеленное горе. В нашем же полку в роте автоматчиков воевал его младший братишка, лет 18. Братья были сильно похожи друг на друга. Здорово привязаны один к другому. Я понимал, как тяжело было старшему брату видеть и сознавать, что младший может в любую минуту погибнуть. Со мной тоже так было. Когда воевал в 1-й гвардейской танковой бригаде. Брат мой, младший, там же командовал минометным взводом. Он был моложе меня на 6 лет. Еще мальчик по существу, и я боялся и жалел его больше, чем себя. Но что можно было сделать в боевой обстановке? Только надеяться на лучшее, на судьбу. В то же время младшие братья, и мой, и Макарова, старались быть достойными нас, старших. Ну и лезли прямо на огонь, в самое пекло. Мой брат в январе 1945 года был тяжело ранен в обе ноги в боях на реке Пилец. И вот младший Макаров убит в бою. Старший сам его похоронил и сам сообщил матери. Тяжелое горе его не сломило, только лицо у старшего почернело, и в темных глазах появился сухой злой блеск. А работать он стал совсем одержимо. Приехали полковые кухни. Шлепая по блестящим лужам, побежали к ним ротные старшины. Солдаты набрасываются на еду, уплетают ее, кто сидя на корточках, кто стоя у крыла танка, кто привалившись к стене. Возвратились из поиска разведчики. Вот они возле танка. Худощавый, с лукавыми голубыми глазами старшина Иван Елисеев, широколицый невозмутимый чуваш Гусев, астралицей таджик Халмухамедов. Рядом с ними связанный по рукам язык. Он штабсфельдфебель. Тоже молодой, худой, костистый, в разодранном френче. Волосы раскудлачены. И он все встряхивает головой, чтобы откинуть их с глаз. Пот скатывается по его грязному, окровавленному лицу. Пленный жадно смотрит на самокрутки разведчиков и сглатывает слюну. Заметив это, Елисеев прикуривает сигарету, молча сует ему в губы. Немец благодарно кивает. «Зачем баловаешь, шайтан?» — ворчит Халмухамедов. «Ничего, пусть покурит. Солдат ведь тоже», — благодушно произносит Елисеев. «Перетрусил, бедняга. Небось, штаны-то того. А ну, Гусев, глянь!» Бесхитростный Гусев наклоняется к немцу, но под смех танкистов тут же выпрямляется и тихо, чтобы никто не услышал, ругается по-чувашски. Много раз по проломам в стенах, по крышам, подвалам и канализационным тоннелям проникали эти отважные парни в расположение противника и всегда приносили точные и очень нужные разведывательные данные. Не одна медаль за отвагу перекочевала из полевой сумки адъютанта на гимнастерке разведчиков. Во время войны мне, как командиру отдельного полка, предоставлено было право награждать солдат и сержантов боевыми медалями за отвагу и за боевые заслуги. Особой любовью и уважением солдат пользовалась медаль за отвагу. Атаку полк начал залпом всех танковых орудий. Стало светло, как днем. Главные танки ринулись вперед. Вместе с ними поднялись автоматчики и приданные полку пехотинцы. Обычно в ночном бою пехота атаковала молча, без ура. Так полагалось по уставу. Но здесь, в этой обстановке, солдаты пошли в бой с боевым кличем. Тотчас из-за ограды сквера и зданий, расположенных в нем, исторгнулся ливень огненных трасс. Фашисты стреляли из всех этажей. Грохот ночного боя, многократно усиленный резонансом пустых и разрушенных зданий, был нестерпим. На фоне гула звучали картавые выкрики немецких команд, зовы солдат и многоярусный мат. Стремительно бегущие люди в развивающихся плащ-палатках походили на фантастических птиц. Вспышки взрывов высвечивали на стенах, как на громадных экранах, черные тени. То силуэт человека, то контур развалин, то голову в каске, а то и ствол пушки. В нескольких местах автоматчики и пехотинцы преодолели ограду сквера и у горящего здания схватились с врагом в рукопашную. Бьются прикладами, ножами, лопатами, касками, схватываются по-борцовски руками. Жестокая, фантастическая и цветная картина ночного ближнего боя. Выстрелы танковых пушек проявляют боевую елочку наших машин. От укрытия к укрытию они продвигаются к цели, движутся очень быстро, скачками. Откуда только силы берутся у моторов, чтобы так легко двигать 46-тонные махины? Ярко-вишневая пологая трасса бронебойного снаряда, разбросав ворох искр, словно воткнулась под погон башни. Прямое попадание. Почти сразу из вентиляционных отверстий, словно желтые кинжальчики, выставились языки пламени. Удлиняясь и загибаясь кверху, они становятся ярче и ярче. Экипаж жив. Резко отброшена крышка командирского люка. Из узкого отверстия протискивается танкист, а с ним вырывается столб коптящего пламени. Танкист уже по пояс высунулся из башни. Это командир танка лейтенант Смирнов. Москвич, уже не молодой человек. Он без танка шлема. По лысой голове течет кровь. На фоне огня она кажется черной. Правый люк тоже открывается. Из него пытается выбраться заряжающий. А там внутри еще два человека. Заряжающему трудно. Видимо, он ранен. Вылез по грудь и снова проваливается в светящуюся глубину башни. Потом опять появляется. Что-то его держит, не дает вылезти. Может быть, зацепился за что-нибудь. Левой рукой он прикрывает лицо. Правой пытается сорвать горящий танкошлем. Идущий уступом сзади танк старшего лейтенанта Бокова быстро вырывается вперед. Его орудие, развернутое по левому борту, стреляет сходу. Длинными очередями бьют пулеметы. Огнем и корпусом своей машины Боков пытается прикрыть товарищей, дать им возможность выскочить из горящей машины, спастись. На войне, в бою, каждого кто-то в какой-то момент поддержал или выручил. Нет фронтовика, который не помнит таких случаев. Молодцы Боков и его механик Геннадий Солоницын. Смело и самоотверженно, ни медля ни секунды, бросились на помощь экипажу Смирнова. Чем дольше идет бой, тем тяжелее нам достается каждый метр берлинской земли. Из подвалов выводят пленных эсэсовцев. Сцепив на затылке руки, они идут мрачной черной колонной. Наши солдаты молча и ненавидяще смотрят на этих головорезов. Сколько же зла они наделали. Но пленные – это пленные. И во взглядах солдат я вижу еще и годливость, презрение. Слышны возгласы. «Давай, давай, партагеносцы, дранкнах остан шакалы». Среди пленных странная группа. Высокий офицер в черной эсэсовской шинели с ромбиком СД на рукаве. И молодая женщина тоже в форме СС. А между ними мальчик. Ему лет 8. Веснушчатое лицо, черная курточка и штанишки, шнурок на груди, вроде аксельбанта. Пальчики тоже сцеплены на затылке. Приказываю пленным остановиться, опустить руки. Мальчик смотрит на нас, запрокинув веснушчатую мордочку. Голубые глаза полны слез и ужаса. Вот-вот он заплачет. Мужчина шипит на него. «Руди!» И мальчик по-солдатски дергается в стойку смирно. Подошли экипажи ближних танков, молчат, смотрят. Мальчик, не выдержав, хватается за черную шинель женщины и прижимается к ней. Кто-то докладывает. «Классическая арийская семья. Отец, мать и младший сын. Старший сын где-то воюет в Гитлерюгенд. Семейка. Родители, оба офицера СД, участвовали в обороне вот этих кварталов. А маленький Руди, ПИМФ, это организация младших школьников. Шнурок аксельбант на его курточке обозначает какое-то пимфовское звание. Солдаты добродушно шутят. Микрофюрер. Эсэсовец вытягивается, щелкает каблуками, обращается ко мне. «Господин офицер, у меня последняя просьба. Расстреляйте нас вместе». Голос его отрывистый, сух, в плоских глазах холодный блеск. Мать смотрит с ужасом и прижимает к себе мальчика. Слезы с лица она вытирает черной пилоткой, на которой оскалил зубы череп эсэсовской кокарды. Сколько наших детей послали на смерть вот эти двое. Таких же малышей, как их Руди. Думали ли эти нелюди, что они творят и что настанет день, придет возмездие? Смотрю на наших солдат и вижу, у них такие же мысли, как и у меня. Вот бледный, измученный боем гвардии капитан Филяев. Все в полку знают, у него погибли родственники. Капитан люто ненавидит фашистов, он был в бою безжалостным. Пристально смотрит Филяев на мальчика. Из-под танка шлема струится пот, веки дергаются. А эсэсовец ждет, вытянувшись в струну. С вами разберемся позже. Ответите по заслугам. А с детьми не воюем. Наш Руди тоже воевал, как солдат, господин офицер. Прошу еще раз, расстреляйте нас вместе. С детьми не воюем. Если есть родственники, дайте адрес. Передадим им вашего Руди. А с вами дело другое. Вы в плену. Прощайтесь с ребенком. Закричал мальчишка. Навзрыд заплакала мать. Офицер так и не прикоснулся к сыну. Взял жену за рукав, молча стал в колонну и, не оглядываясь, зашагал по улице. Хлопцы мои все как один вдруг задымили цигарками. Руди громко плакал, глядя на удаляющихся родителей. Молча подошел к нему капитан Филяев, погладил по белобрысой головенке, взял за руку и увел к своим танкам. Через несколько дней, когда бои закончились, я увидел этого Руди в полковом медицинском пункте. На его светловолосой голове красовалась наша пилотка с красной звездой. Уже после победы капитан Филяев, он почему-то больше всех принял к сердцу судьбу маленького немца, отвез его в комендатуру Берлина для передачи родственникам. Танкисты обеспечили мальчонку приданым одеждой, бельем и продуктами. Больше мне не пришлось его видеть. Мы ушли из Берлина 12 мая. Какова его судьба? Кем он стал? Не просто ведь складывались людские жизни в послевоенной, разбитой и поверженной стране. Тяжелые жернова войны, как бы продолжая вращаться по инерции, немало еще искорежили судеб. В одном уверен, человеческое отношение наших танкистов не могло не оставить доброго следа в душе ребенка. На востоке, на фоне чуть посеревшего неба, за полночь проявились резкие контуры развалин. Апрельский рассвет был ранним. Земля, несмотря ни на что, продолжала вращаться. Противник контратаковал, не ожидая, пока совсем расцветет. Собственно, контратаки длились всю эту ночь. Снова звенели разбитые стекла, захлебывались автоматы, бухали пушки вражеских самоходок, артштурмов. Со всех сторон гудели наши танковые моторы. Знакомые и неясные картины ночного боя. Теплый солнечный день 8 мая 1945 года был одним из тех ясных дней, какие наступили в Берлине сразу же после пасмурного 2 мая, когда окончательно пала столица фашистской империи. Смотрите, товарищ гвардии подполковник. Я посмотрел, куда указывал адъютант. В скверике между двумя домами стоял наш сгоревший танк. Корпус его от окалины стал совсем бурым. Ствол орудия почти касался земли. На броне мастились мальчишки. Старый боевой товарищ. Надо было бы остановиться, пойти хоть дотронуться до брони. Но мы ехали в колонне машин от Темпельговского аэродрома в Карлсхорст, туда, где должна быть подписана капитуляция. Остановиться и выбраться из этого кортежа невозможно. Я снял пилотку, мы молча проехали мимо. И я увидел за танком могильный холмик. На нем стояла гильза от 122-миллиметрового снаряда. На гильзу надета стальная каска. И вновь, как будто нахлынул вихрь, длящегося в памяти боя. Внезапно я понял. Нет, брат, война для тебя не окончится. Годы, проведенные на переднем крае, лица погибших товарищей, это не оставит нас никогда. Бок о бок, плечо в плечо пройдут они с нами до самого конца нашей жизни. Из Карлсхорста в свой полк я вернулся уже под утро 9 мая 1945 года. Танки с зачехленными пушками стояли на перегороженной шлагбаумами Кёнигштрассе в фешенебельном районе Берлина Целлендорфе. Никто не спал. Все знали, куда меня вызвали, ждали моего возвращения. Ничего определенного о конце войны не было известно, а различные слухи. Все лишь догадывались. Победа. Не успел я проехать шлагбаум, солдаты и командиры бросились к Виллису. Победа! Крикнул я из машины. Победа! Войне конец! Больше ничего произнести был не в состоянии. Спазмы перехватывали горло. К глазам прихлынула жаркая волна. Невозможно было сдержаться. Сквозь пленку слез я увидел, как старшина Иван Елисеев, который стоял на посту у шлагбаума, сдернул рывком с плеча автомат ППШ, поднял высоко над головой,
1: Автомат с потертым и царапанным прикладом словно плясал в его руках, а Елисеев не отпускал спусковой крючок, пока в диске не осталось ни единого патрона.
0: Когда автомат перестал стрелять, разведчик недоуменно глянул на отошедший назад затвор.
1: Наверное, это была самая безобидная, самая радостная и самая длинная, самая последняя его автоматная очередь за всю войну. Что потом, помню, как в сладком тумане. Мой Виллис со всеми, кто в нем сидел, оторвали от мостовой и понесли. Возле танков машину снова поставили на колеса и принялись за меня. Какие там звания, ранги, субординация. Вытащили из машины и под громкое «Ура!» и «Победа!» стали подбрасывать в воздух. Сопротивляться было бесполезно. Впервые за время войны полк вышел из повиновения. Качали меня, качали других командиров, качали отличившихся в боях. Не помню уж, сколько времени все это продолжалось, но когда, наконец, меня опустили на землю и отпустили, мостовая закачалась под ногами, пришлось схватиться за крыло танка. Потом кто-то посреди улицы напротив здания школы, в котором размещался немецкий госпиталь, разжег большой костер. И к нему со всех танков понесли пропитанную маслом ветошь. И каждый бросал ее в огонь свечой, полыхавшей в память о погибших товарищах. Все окружили костер. На время настала тишина, в которой слышались лишь потрескивание огня да тяжелое дыхание людей. Блестели глаза. Танкисты, автоматчики, разведчики вглядывались в подымающееся пламя. Тысячи искр гасли в воздухе. Салют, хлопцы. Я достал из кобуры свой ТТ, с которым не расставался с июля 41-го. Он был настолько потерт, что его ранений почти не осталось. Ветеран. «Три залпа?» – спросил майор Русанов. «По обойме, по целой обойме, товарищ гвардии подполковник!» – закричали танкисты, все вооруженные пистолетами. «По целой обойме огонь!» Рассыпчатый треск пистолетных выстрелов соединился с треском пылающего костра. И снова тишина. Каждый вспоминал о своем. «Посмотрите на госпиталь», – тихо сказал Стариков. «Все оконные стекла в госпитале были залеплены словно белыми пятнами лицами раненых немцев». Кто-то запел «Священную войну». Все подхватили. И загремела в Берлине набатная песня первого, самого трудного года Великой Отечественной. А на востоке, где Родина, небо позолотил наступавший рассвет. Начинался первый день мира.
2: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова. Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. И сегодня у нас на связи психолог, кандидат психологических наук, член Санкт-Петербургской и Европейской ассоциации транзактного анализа Алена Неженцева. Здравствуйте, Алена.
2: Здравствуйте, Наталья.
1: На прошлой передаче мы уже разобрали три вида транзакций. Один такой бесконфликтный, два, которые приводят к конфликтам. Какой вид транзакции вы бы сегодня нам рассказали, который, может быть, часто у нас в быту происходит?
2: Еще один часто встречающийся в быту вид транзакции — это переопределяющие транзакции. Они интересны тем, что мы можем часто их использовать, даже не замечая того. Это не очень конфликтные, я бы не сказала, что это конфликтные транзакции. Они даже немного веселые, потому что когда я работаю с клиентами или работала со студентами, у меня есть опыт преподавания, в том числе транзактного анализа, то здесь студенты, как правило, приводят очень много забавных примеров того, как часто мы используем эти переопределяющие транзакции, и мы все дружно смеемся над творческим мышлением, которое используют люди. Переопределяющие транзакции, скажу немного, что это такое. Переопределяющие транзакции — это транзакции, которые сменяют фокус внимания. То есть в простонародье я ему за Ивана, а он мне за болвана. И очень часто это происходит тоже от того, что есть какой-то запрет внутренний, как и в скрытых транзакциях. Есть запрет на выражение каких-то чувств открыто или каких-то мыслей открыто. В переопределяющих транзакциях тоже имеет место быть какой-то внутренний запрет. Но он не создан для того, чтобы разрушить коммуникацию, он не создан на то, чтобы прервать коммуникацию, как в прерывающих транзакциях, когда совсем разрывается контакт, у нас больше нет коммуникации с другим человеком. Переопределение — это такой элемент уже игры, который может плавно перетекать и вызывать вот такие забавные, курьезные ситуации. Ну, например, из последнего я ехала в машине со своим супругом и испугалась того, что мы едем очень быстро. Я говорю: «Ой, мне страшно, мы едем так быстро». Я сказала это из своего детского эго-состояния, а он мне говорит в ответ: «Мы едем 60 км в час». То есть это совершенно другой фокус внимания. Я ему говорю про свои чувства, а он смещает фокус внимания на информацию, на факты. И коммуникации не происходит, она не продолжается, как правило, потому что есть некоторое ощущение непонятости. Или, например, он может мне написать: «Когда домой?», а я ему еще напишу: «У меня еще три клиента», допустим. И он не знает, что значит эти три клиента и сколько. Ну, он мне будет задавать вопрос, как бы уточнение: «Так это сколько в часах, в минутах, да, во сколько это времени займет у тебя?». Вот такие мискоммуникации, которые можно даже назвать курьезами, могут встречаться в бытовой, в каждодневной нашей жизни, в контакте с другими людьми. И, как правило, мы можем не замечать. Очень часто переопределяющие транзакции используются детьми. Не потому, что они хотят запутать коммуникацию, а потому что это связано с определенным развитием их мышления, точнее, недоразвитием на каких-то этапах. Ну, например, дети совершенно не понимают сарказма, совершенно не понимают каких-то подколов, знаете, или иронии, юмора в определенном этапе, на определенном этапе своего развития. И поэтому могут воспринимать буквально некоторые шутки, которые используют взрослые. Например, мне вспоминается случай, когда мой муж с некоторой иронией говорил моей дочери, что вот она сидит как королева на диване, может быть, ей еще подушечку подложить для полной картины. А она абсолютно искренне говорила: «Да, вот тут хочется подушечку под спину, было бы здорово». Тоже пример переопределяющей транзакции, потому что некоторая запутанность все равно в коммуникации существует, хотя она и забавная, и милая.
1: Правильно я сейчас поняла, что здесь, как правило, когда идет такая коммуникация, у одного есть эмоции, а у другого просто какой-то рациональный ответ.
2: Иногда и так может быть. Иногда фокус внимания может, наоборот, смещаться с мышления на поведение или с мышления на чувства. То есть как будто меняется тема. Знаете, вот про это. Это может быть подсказкой к тому, что сейчас имеет место быть переопределяющая транзакция. Например, я могу спросить у своего клиента, что вы сейчас чувствуете, когда говорите об этом, а он мне будет говорить: такое ощущение создается, как будто бы я запутался, и начинает рассказывать совсем другую историю мне.
1: Mm-hmm.
2: Вот это тоже пример переопределяющей транзакции, которая, как правило, связана с тем, что человек не понимает, что он в данный момент чувствует. И есть внутреннее препятствие разобраться в этом. Он не совсем осознает, не совсем в контакте со своими ощущениями. Тогда человек переопределяет. Как будто бы этот вопрос, кстати, не очень безопасный. И лучше сделать вид, что его нет.
1: Угу. А когда человек не совсем слышит чувства, вот как вы привели пример, да, что вам страшно ехать в машине, вам говорят, 60 км в час.
2: Угу.
1: Как бы. То есть не сказали о том, что да, почему тебе сегодня так, да, или там я тебя услышал, но вроде я еду не сильно быстро, да.
2: В этом-то и является переопределение, что он не слышит другой, не воспринимает эти слова. Он в каком-то своем процессе. Да? Поэтому происходит такой конфуз, что вроде бы об одном и том же, но на самом деле о разном.
1: Вот, кстати говоря, в конфликтах очень часто ощущение, да, что вроде говорим об одном и том же, а на самом деле о разном. И причем у того человека, скажем так, никто среагировал изначально, а тот, кто участвует со второго конца в конфликте, он как раз и обычно говорит, что ну сколько раз мы можем об этом говорить? Мы же говорим об одном и том же. А первый человек, который вот как раз выразил эмоции, да, там, что ему страшно, там, или еще в какой-то другой ситуации, да, пытается донести, что это мои чувства, а другой не слышит, что это его чувства. Он пытается на какие-то логические конструкции отвечать. И таким образом вроде говорят об одном и том же, но один на своей волне о своем говорит, другой о другом. И они друг друга так и не понимают.
2: Да, действительно, так часто бывает в конфликте, когда люди используют переопределяющие транзакции, и это может вызывать потом другую реакцию. Например, это может вызывать пересекающие транзакции, это может вызывать скрытые транзакции, и уже происходит вот тот накал страстей, о котором мы говорили в прошлый раз. Изначально переопределяющие транзакции, они как бы не предполагают потребность и желание поконфликтовать скрыто. Знаете, вот когда в скрытых транзакциях эта женщина, я приводила пример, когда она ждала там мужа, который долго задержался, и вот она задает этот вопрос, который час, на самом деле она хочет с ним поконфликтовать, но у нее есть внутренний запрет. Она не может по какой-то причине, не разрешает себе открыто выразить свое недовольство или свой страх, или там свою печаль от того, что их отношения разрушаются, да, выразить какое-то аутентичное чувство в этой ситуации, то в переопределяющих транзакциях нет изначально такой потребности в конфликте. Человек не замечает, он делает это неосознанно, он делает бессознательно, потому что он не совсем осознает свой внутренний процесс. Я задаю человеку вопрос: вы сейчас вот это говорите, а что вы при этом чувствуете, или что вы при этом думаете, или что вы при этом делаете прямо сейчас, когда вы задаете там мне этот вопрос, или когда я вам задаю этот вопрос. И человек меняет фокус внимания совсем там, совершенно про другое мне начинает рассказывать. Он делает это не специально. И когда я обращаю его внимание на то, что он так делает, он начинает задумываться и потом научается сам замечать, как он меняет фокус внимания.
1: А вот как правильно, какими транзакциями, да, из каких состояний, как правильно, с одной стороны, высказать все-таки свое недовольство, да, потому что важно что-то в себе не копить, да, вот как в ситуации, там, который час, да, мужу, который опаздывает вечно домой. То есть, с одной стороны, чтобы не было внутренних вот этих обид, выразить то, что тебе это не нравится, но при этом сделать это так, чтобы не вывести сразу на конфликт второго человека.
2: Хороший вопрос. На самом деле очень тонкая грань. Потому что мы, опять же, не ответственны за чувства другого. И то, что мы выразим свои чувства, не является гарантией, что это не вызовет конфликт. Это может вызвать конфликт. И вместе с тем мы не будем за него ответственны. Если мы выбираем здоровую форму для выражения своих чувств. Например, если говорить о недовольстве, то, как правило, недовольство проговаривается. Совершенно

0: человек понял, что вы хотите просто рассказать о своих эмоциях, то есть их нет?
1: Они есть, кстати. Вы можете сказать о том, как вам важно. И это слово является каким-то маячком или флажком для другого. Потому что пока другой не знает о том, что это важно, он может игнорировать наши слова, не придавать им значения и использовать переопределяющие транзакции. Когда мы делаем акцент на том, что мне это важно, услышь меня, пожалуйста, мне это важно, другой начинает замечать. Он действительно придает этому значение. Например, мне важно, чтобы ты приходил вовремя. Мне важно, потому что там, это связано с какой-то моей личной историей. Мне важно, потому что там никогда в моем детстве не было, чтобы семья вместе собиралась, и мы вместе ели, а это было так важно для меня в прошлом, и я бы хотела, чтобы это было в моей нынешней семье. Пожалуйста, услышь меня, мне это важно. А также еще один такой полезный инструмент, полезный лайфхак — это говорить о том, что вы не стараетесь обвинить. Я не пытаюсь тебя сейчас обвинить. Я не нападаю на тебя. Я говорю лишь то, что я чувствую. Потому что другой может воспринять это как обвинение и защищаться, и тогда у нас произойдет опять расфокусировка. Каждый будет в каком-то своем эго-состоянии. Но это можно сделать, когда вы сами находитесь во взрослом эго-состоянии, когда вы осознаете, что вы делаете. Если мы во взрослом, мы можем использовать все эти лайфхаки. Если же вы в ребенке, то я думаю, что даже если вы будете говорить «мне важно» со слезами на глазах из детского эго-состояния, то другой может услышать это просто как каприз.
0: Или, находясь в состоянии реально такой агрессии, обиды, говорить «я сейчас тебя не обвиняю».
1: Да, тогда это знаете.
0: Да.
1: И тоже не произойдет разрешение конфликта. Каждый будет на своем вот этом скрытом уровне все-таки обвинять. Да, этим и сложны коммуникации в современных реалиях, потому что в современном мире, в современных средствах массовой информации очень много популярной психологии, очень много разных методов, как можно выйти из той или иной ситуации, как можно использовать иногда манипуляцию. Да, и люди как бы усиливают свои навыки коммуникации, при этом игнорируя бессознательное. И тогда вот вы привели очень яркий пример. «Я не нападаю на тебя!» — кричит один, который на самом деле нападает. Или люди оперируют там, абьюзерскими отношениями, абьюзивными отношениями, разными другими терминами, которые популярны сейчас в средствах массовой информации. Но на самом деле не задумываясь, что они делают именно это. Для этого и нужна психотерапия, потому что мне нравится пример, не помню, где я его слышала, что когда у нас болит зуб, мы не читаем книги о том, как растут зубы и откуда появляется зубная боль, правда?
0: Mm-hmm.
1: Мы идем к специалисту и доверяем специалисту свои зубы, которые он лечит, не рассказами о том, как надо вылечить, а конкретными действиями. И мы не делаем это сами, даже стоматологи не лечат себе зубы сами. С психологическими трудностями примерно такая же история. Но современная психология настолько популярна сейчас, что люди думают, что они могут прочитать о том, как должно быть, и это должно им помочь. К сожалению, зачастую работает в обратном направлении, и получается обратный эффект. Это не только не помогает, но это еще и ухудшает и усложняет коммуникации.
0: А что вот на приеме транзактного аналитика человек может получить, кроме разбора транзакций, да? То есть это надо все время ходить для того, чтобы понимать, что происходит, или приходит какое-то понимание обучения?
1: Безусловно, элемент обучения есть. И когда психолог работает, анализирует поведение, чувства, мысли человека напротив, это дает самому человеку навык. И психолог становится как тренажером, на котором он сначала учится, а потом как-то научается, уходит в свое свободное плавание и делает это то же самое, как будто бы этот психолог встраивается внутрь него. У него появляется навык анализа своих действий, анализа своего поведения, анализа своих чувств, что очень важно. Потом на приеме у транзактного аналитика анализируется не только транзакция,

0: транзакции, анализируется жизненный сценарий, анализируются игры, анализируются приказания, запреты, убеждения, иллюзии и разные другие деструктивные преграды, которые не дают нам свободно выстраивать отношения, свободно коммуницировать, свободно проявлять себя и свои потребности. Все, весь этот анализ направлен на то, что человек получает разрешение постепенно, конечно, не после первого, даже не после второго приема, постепенно, потому что вся эта психическая структура довольно устоявшаяся. И чем старше человек, тем более устоявшаяся она, эта структура. Поэтому нужно какое-то время для того, чтобы структура начала меняться, для того, чтобы восприятие той или иной реальности стало изменяться. Но это возможно, к счастью, для всех нас. Наша психика пластична, и она пластична в любом возрасте. Конечно, чем меньше человеку лет, тем она более пластична, но все равно она поддается коррекции, она поддается изменениям, и это не может не радовать.
1: Угу. А из опыта работы, вот, например, там клиент пришел, жалуется, что в семье регулярно конфликты, но на психотерапию готов ходить только вот один член семьи. Меняется ли вот это взаимодействие в семье, или все-таки нужно, чтобы ходили оба члена семьи?
0: Скажу так, что желательно. Конечно, если это касается семейных проблем, чтобы присутствовали оба члена семьи, это, во-первых, упрощает работу и ускоряет ее. То есть семейная терапия помогает справиться с семейными конфликтами гораздо быстрее, чем индивидуальная терапия. При этом, если такой возможности действительно нет, то участие одного члена семейной системы в психотерапии тоже может иметь свой эффект. Потому что это уже, конечно, не транзактный анализ, это больше про системную семейную психотерапию. Но если очень коротко, то семейная система подвергается изменениям. Если меняется один член семейной системы, одна часть семейной системы, то семейная система, она либо разваливается, либо меняется. Но так как семейная система предназначена, она стремится к сохранению, то, как правило, другие члены семейной системы тоже меняются. Не сразу, конечно, постепенно, но они подстраиваются. Их как бы вот эта вся система семейная способствует тому, чтобы люди изменились.
1: Мне кажется, что транзактный анализ идеально подходит для того, чтобы работать с семьями, которые на грани развода уже.
0: Да, я очень люблю работать с конфликтными ситуациями в семейных парах, потому что благодаря анализу игр и благодаря анализу транзакций они наглядно видят, как они скрывают свои чувства, как то, что их задевает, умалчивается. И если они начинают говорить о том, что их задевает, партнер готов их слышать, партнер понимает, что это важно. Поэтому на моих сеансах семейной психотерапии с помощью транзактного анализа я вижу значительные результаты у своих клиентов. Я вижу, как сохраняются семьи на грани развода, как люди, которые совершенно не могли коммуницировать и постоянно ругались, и не могли найти никаких точек пересечения, вдруг обнимаются и говорят о том, как кому-то больно, когда говорит другой, или кому-то страшно, когда уходит первый. Это потрясающе, и это такой приятный бонус к моей работе, на который я даже, мне кажется, не рассчитываю, но который действительно обогащает и меня, и их. В общем, это прям приятно быть частью этого процесса.
1: Угу. Я думаю, что приходит удивительное взаимопонимание, да, и люди, наверное, делятся с тем, что а мы друг друга-то, оказывается, раньше не понимали.
0: Да, они осознают, как они не понимали друг друга, и что каждый из них делал, чтобы оставаться в этом непонимании.
1: Спасибо вам огромное за беседу. Транзактный анализ, как всегда, для нас очень интересен был, и надеемся, что мы еще не раз разберем какие-то интересные моменты из вашего опыта работы, из теории транзактного анализа. Будем ждать новых встреч.
0: Это взаимно. Всего доброго.
1: Всего доброго. До свидания. Напомню, что с нами сегодня была Алена Неженцева, психолог, кандидат психологических наук, член Санкт-Петербургской и Европейской ассоциации транзактного анализа. И я с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч.
2: Разговор с психологом. Радио ВОС. Музыка на радио.

Да-да, кто видел, тот знает, а кто не видел, но слышал хотя бы раз эту мелодию, тот не забудет никогда. Это проверено, поверьте мне. Это «Розовая пантера» Генри Манчини. Знаете, есть такие музыкальные темы, которые как-то незаметно, легко и непринужденно проникают в мозг и сердце слушателя и поселяются там навсегда. Если бы Энрико Никола Манчини, более известный как Генри Манчини, написал только «Розовую пантеру», саундтрек серии одноименных авантюрных комедий режиссера Блейка Эдвардса о похождениях полицейского инспектора Клузо, а затем знаменитого мультсериала о похождениях «Розовой пантеры», эта композиция, на минуточку, одна из самых исполняемых музыкальных тем в мире. Даже не пытайтесь вспомнить джаз-оркестр, не попробовавший на зубок «Розовую пантеру» в канонической или собственной аранжировке. Зря потратите время. Так вот, только она и Генри Манчини уже был бы там, на мировом музыкальном олимпе. Так мне кажется. Так ведь нет. Этот потомок итальянских эмигрантов во втором поколении. 28-летний, подающий надежды лос-анджелесский музыкант, композитор, аранжировщик и дирижер-фрилансер, успевший даже некоторое время поработать в оркестре Гленна Миллера. Это, знаете ли, ого-го. По счастливому стечению обстоятельств, будучи принят на штатную должность композитора и аранжировщика на киностудию Universal International, за 42 года своей карьеры написал музыку, внимание, к почти 500 фильмам и телесериалам. И что не тема, то хит. Ну, пусть не каждая тема, но сколько там хитов –

Саундтреки Манчини были отмечены 4 премиями «Оскар», 2 «Эмми» и 20 «Грэмми», включая почетную награду за жизненные достижения. Поверьте, половины, да что там половины, четверти перечисленного достаточно, чтобы обессмертить свое имя. А ведь Генри Манчини еще выпустил 50, как правило, гиперуспешных музыкальных альбомов. Стяжал всемирную славу как дирижер и аранжировщик. Пожалуй, одним из самых совершенных, по сю пору культовых музыкальных произведений Манчини стала песня «Moon River», написанная им в содружестве с Джонни Мерсером. Из столь же культового фильма 61 года режиссера Блейка Эдвардса «Завтрак у Тиффани» с несравненной Одри Хепберн в главной роли. Своим несильным, но завораживающе сексуальным голосом Одри напела «Moon River», и песня вознеслась на вершину Билборд и, как следствие, принесла Генри Манчини «Оскар» за лучшую песню и вполне заслуженную всемирную славу.

Забавно, что, хотя и сама Одри Хепберн, чего уж там, богиня, кто бы спорил, и Мун Рива впоследствии кто только не исполнял, включая таких мастодонтов, как Армстронг и Синатра, но каноническим, практически безупречным вариантом ее исполнения, на мой, да и не только на мой взгляд, это я так тонко намекаю на мнение самого, Генри Манчини, следует считать исполнение Энди Уильямса. Но к Энди Уильямсу мы вернемся несколько позже. А вспомните «Большие гонки» того же Блейка Эдвардса, одну из самых популярных авантюрных комедий своего времени не только мирового, но и отечественного, тогда еще советского проката. Кстати, возможно, у вас может сложиться ощущение, что Генри Манчини и Блейк Эдвардс такие попугаи-неразлучники, Шерочка и Машерочка. Конечно же, нет, иногда они расставались, но им, выдающемуся режиссеру-комедиографу и композитору, великому композитору, удалось плодотворно посотрудничать аж на 26 картинах. Но я отвлекся. Ну, вспоминаете? По небу медленно-медленно плывет велодирижабль-бомбардировщик. На нем коварный злодей, профессор Фейт Джек Лемон и его слуга и компаньон Макс Питер Фальк. Они следят за тем, как внизу главный положительный герой фильма, автогонщик, плейбой и джентльмен, великий Лесли в исполнении Тони Кертиса в окружении поклонников и спонсоров осматривает новый, ослепительно белый и совершенный по меркам начала 20 века автомобиль. Ну, вспоминайте. Вспоминайте, Макс, она великолепна. Ничего подобного я в жизни не видел. Профессор, Фейт голосом Сергея Юрского, и больше не увидишь. Давай бомбу.

0: Или оттуда же, где-то на диком-диком западе, жители города Бораччо в своем лучшем салуне чествуют великого Лесли, автогонщика, плейбоя и джентльмена, и его очаровательную спутницу, журналистку и суфражистку Мэгги Дюбуа в исполнении Натали Вуд. Она же Наталья Гурдина, но это к слову, это не важно.
1: Перед вами любимица Бораччо Лили О'Лей!

Ну а дальше, как это водится в салунах, слово за слово, дайте мне место для драки, и понеслось. А это вальс на балу во дворце принца Хепника в исполнении того же Джека Лемона. Принц какой-то вымышленной среднеевропейской страны. Оттуда же, из больших гонок. А сколько женских слез было пролито над жизненными и любовными перипетиями героев, поющих в терновнике. Немало их доли приходится на вроде бы не бьющую по ушам, но такую чарующую музыку Генри Манчини.

Я уже не говорю о подсолнухах режиссера Витторио де Сика. Опять же, Марчелло Мастрояни и София Лорен в главных ролях. Ну, вы меня понимаете. Вообще, Генри Манчини как-то умел не тянуть одеяло на себя, но при этом оставаться совершенно незаменимой составляющей гармонии фильма. Он делал это настолько виртуозно, что его музыка была так, органична, что его Генри Манчини на полном серьезе стали считать мастером добротной, иногда весьма милой, да что там, порой дивной, но исключительно фоновой музыки. То есть какой-то второстепенной, что ли. Безусловно, талантливо, но так, ничего серьезного. Качественный ширпотреб, низкий жанр. Гораздо менее популярных и любимых публикой композиторов высоколобые критики чтили куда как больше. А Оскар, Эмми, Грэмми, так ведь попса. Пипл хавает. Боже, почему же они такие идиоты? И все же, как не спросить, why? Почему? Почему, елки-палки, господа, вы такие снобы? Неужели непонятно, что от нового фильма только и остается, что, прости господи, фон, то есть его саундтрек, что иной фон яснее, полнее и совершеннее отражает идею фильма, рассказывает о его героях, их переживаниях и судьбах, что без такого фона все происходящее на экране лишь бла-бла-бла, бум-бум-бум, трах-трах-трах, что, наконец, иной фон живет своей самостоятельной, полноценной жизнью, никак не ассоциируясь с, быть может, никогда не виденным фильмом или виденным, но забытым, который вспоминается-то лишь тогда, когда откуда-то вдруг зазвучат первые аккорды его саундтрека. Неужели непонятно? Как-то вот на это почему попытался ответить известный американский музыковед Тим Шоер, профессор университета Франклина, штат Огайо. Почему? Потому что он отбросил старый классический стандарт. Да, по сравнению с тогдашними классиками музыкального сопровождения драматических фильмов, Манчини был вульгаризатором и минималистом. Но главное, ему не простили коммерческого успеха, а успех был огромный. Я думаю, что он уже навсегда останется за стенами американского музыкального пантеона. Он считается автором приятной киномузыки и ничем больше. А на мой взгляд, Манчини произвел революцию в сфере музыкального сопровождения кинофильмов. Преобразовал технику и стиль звукозаписи, был потрясающим аранжировщиком и, конечно, заслужил большего. Предельно сдержанно и максимально политкорректно. Я бы ответил иначе, но, к слову, похоже, Генри Манчини мало интересовало мнение этих культуртрегеров. Он сочинял, аранжировал и исполнял музыку, и делал это как никто, легко и невероятно талантливо. Но я, кажется, заболтался. Почти 500 фильмов, почти 500 оригинальных мелодий. Разве о всех расскажешь, но все же хочется успеть хоть что-нибудь.

Ну да, главная тема «Братьев Блюз» режиссера Джона Лэндиса – это тоже Генри Манчини. А ведь были еще «Двое на дороге» Стэнли Донена, «Дождись темноты» Терренса Янга и прочее, прочее, прочее. А эта мелодия, я просто не могу удержаться. «Royal Blue» Генри Манчини. Слушаем.

Достаточно? Конечно, нет, но у меня уже не остается превосходных степеней, чтобы передать свое отношение к творчеству Генри Манчини, да и время поджимает. Давайте лучше в заключение нашей программы еще раз послушаем бессмертную, да-да-да, бессмертную композицию великого композитора Мун Рива, теперь в исполнении Энди Уильямса, того самого обещанного. То, как она попала к Энди Уильямсу, отдельная, слезоточивая и душещипательная история. Но об этом как-нибудь в другой раз. А пока слушаем и наслаждаемся. А с вами был Валерий Галавский и программа «Музыка-кино» на Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Кемеровской области избран новый председатель региональной организации ВОС. Пермская краевая организация ВОС приглашает на акцию «Я вижу сердцем» в Центральном парке. В московском зоопарке появились тактильные макеты животных и специальные программы для незрячих. Представители ВОС приняли участие во всероссийском полумарафоне «Забег.рф» в Москве. В Кремле прошла церемония возвращения в жизнь. Награждены легенды паралимпийского спорта слепых. Волонтеры Златоустовской организации ВОС отправили очередную партию гуманитарной помощи бойцам СВО. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 20 мая состоялась 30-я отчетно-выборная конференция региональной организации ВОС Кемеровской области Кузбасса. В работе приняли участие 27 делегатов, представляющих 11 местных организаций и 2561 члена ВОС. Почетными гостями стали вице-президент ВОС Александр Коняев, полномочный представитель президента ВОС по Сибирскому округу Инна Сакович, а также представители министерств Фонда пенсионного и социального страхования и областной специальной библиотеки. Участники высоко оценили работу председателя Ирины Крюковой, которая внесла большой вклад в комплексную реабилитацию инвалидов по зрению, улучшение материально-технической базы и привлечение финансовых средств через гранты. По итогам голосования председателем региональной организации ВОС Кузбасса избран Михаил Тихонов, инвалид первой группы по зрению, возглавлявший Анжаро-Суджинскую местную организацию более 10 лет. Он же избран делегатом на 24-й съезд ВОС, который состоится в ноябре в Москве. 30 мая в 12 часов в Перми в Центральном парке развлечений имени Горького пройдет акция «Я вижу сердцем» под девизом «Увидеть мир, объединив сердца». Организаторы Пермская краевая специальная библиотека для слепых, Пермский культурно-спортивный реабилитационный центр ВОС, краевая организация ВОС и сам парк. В программе концерт, показательное выступление собак-проводников, паралимпийские виды спорта, ботча и стрельба из звуковой винтовки, интерактивные площадки, конкурсы, знакомства с современными технологиями и книгами, созданными для незрячих. Каждый гость сможет получить памятный значок с логотипом акции. Приглашаются семьи с детьми, друзья и коллеги. Московский зоопарк организовал специальные программы для посетителей с инвалидностью. Для незрячих и слабовидящих гостей созданы тактильные макеты животных и птиц. У каждого макета есть табличка с названием и краткой информацией, а также силуэтные рисунки на пластике. Программы включают элементы зоотерапии, знакомство со специально подготовленными животными. Близкий тактильный контакт способствует развитию эмоциональной сферы и обогащает сенсорный опыт. Занятия проводятся бесплатно, как для организованных групп от специализированных школ и интернатов, так и для индивидуальных посетителей по предварительной записи. Все подробности на официальном сайте зоопарка. 23 мая представители культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС приняли участие в 10-м всероссийском полумарафоне «Забег.рф» с синхронным стартом по всей стране. В забеге в Москве участвовало более 50 тысяч человек. Старт и финиш проходили на Васильевском спуске Красной площади. 10 представителей КСРК ВОС, спортсмены голубольного клуба «Москва», игроки женской сборной Москвы по футболу среди незрячих преодолели дистанцию в 1,5 километров. Полностью незрячие бегуны выступали со спортсменами-ведущими. Участники отметили дружелюбную атмосферу и помощь волонтеров. Все бегуны получили футболки и памятные медали. 22 мая в Малом зале Государственного Кремлевского дворца состоялась 20-я юбилейная торжественная церемония награждения премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь», посвященная 30-летию Паралимпийского комитета России. Приветственный адрес президента Владимира Путина огласил министр спорта Михаил Дегтярев. Среди лауреатов в номинации «Возвращение в жизнь» – легенда спорта слепых Рима Баталова, 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр по легкой атлетике, и Валерий Купчинский, 9-кратный чемпион по лыжным гонкам. В номинации «Точка опоры» награжден Петр Буйлов, старший тренер Национальной паралимпийской сборной по легкой атлетике слепых с 1988 по 2024 год. Под его руководством сборная завоевала более 50 наград и установила 40 мировых рекордов на паралимпиадах. Руководство Паралимпийского комитета России поздравило всех лауреатов с заслуженной победой. Члены Златоустовской местной организации ВОС продолжают традиции взаимопомощи и поддержки. С начала специальной военной операции они активно участвуют в работе волонтерских штабов «Берегиня», «Волонтеры Победы» и «Золотые руки Ангела». 1 мая штаб «Берегиня» отправил очередную партию гуманитарного груза в рамках 31-й поездки за ленточку. В отправку вошли маскировочные сети, одеяло, подушки, инструменты, продукты питания, медикаменты, квадроцикл, автомобили УАЗ и ЛАДА, а также покрышки для боевых машин. Вместе с грузом бойцам передали письма и угощения. Штаб «Берегиня» был создан в Златоусте в июне 2023 года. Сегодня в его работе регулярно участвует более 60 добровольцев. И коротко о других событиях. В Симферопольской местной организации ВОС прошел показ документального фильма «Век другими глазами», посвященного столетнему юбилею Всероссийского общества слепых. Картина рассказывает об истории и работе организации, о жизни, достижениях и ежедневных победах людей с инвалидностью по зрению, развеивая стереотипы и предубеждения. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
3: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
6: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
3: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
7: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

Уважаемые слушатели, мы рады знакомить вас с лауреатами премии общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» за 2025 год. В номинации «Молодежная инициатива» первое место и статус победителя присуждены Минской областной организации «Белтис» за организацией «Белтис» за проект под названием «Смотри

0: Или с председателем Минской областной организации «Белтис» Оксаной Смоляк. Поиск креативной идеи – это, может быть, самая сложная задача в проектной деятельности. Как возникла идея вашего проекта?
1: Сначала появилась идея адаптировать игры, потому что мы столкнулись с ситуацией, когда мы с ребятами выезжали хоть на турслет, хоть на сплав. И вот был свободный вот вечерочек, мы бы могли поиграть. И мы столкнулись с тем, что не все могут играть даже в самые простые игры, не говоря уже про более сложные, более такие стратегические, где надо прям создавать какой-то мир или какую-то ситуацию разыгрывать. То есть мы начали немножко раньше это делать, чем сам проект начался. Просто в течение проекта мы очень активно искали сами игры, кто нам может предоставить, и непосредственно людей вовлекали вот сами игротеки наши. Адаптация игр была немножко раньше, но встречи с людьми по субботам мы собирались, 2 часа сначала это было, пробовали, приходили сами, с друзьями, с мужьями, женами, подругами, и появлялись, конечно, любимые игры, приходили новые люди, надо было где-то заново объяснять то, что вызывало немножко у нас сложности, что люди уже играли, но мы потом с этим тоже справились, каким образом их разделять. Ну и когда уже так все немножко притесались, появился какой-то костяк из там человек примерно 12-15, кто стабильно ходил постоянно, остальные по возможности приходили. И они потом стали организовывать чаепитие. И вот мы как приходили часам к 10 утра, так вот часов 4, наверное, уходили по субботам. Но это было такое вот душевное общение молодежи.
0: Душевное общение переросло в конкретный проект. Какую цель и задачи вы для себя сформулировали?
1: Основная цель, безусловно, была адаптация игр, чтобы помочь в социализации инвалидам по зрению. По задачам, знаете, тут очень много задач. Даже в процессе работы мы видели, что мы делаем даже чуть больше, чем мы запланировали. В частности, одной из задач была популяризация Брайля. И ребята, когда приходили, они говорили: «Я с телефоном, я все с телефоном». А понимали, что прочитать каждую карточку, пока обработается видео, пока пишется, они очень долго, а одновременно-то надо карточек 5-6 бывает проанализировать. У нас даже появилась по четвергам группа ребят, которые конкретно приходили на занятия к нашему реабилитологу, чтобы вот совершенствовать Брайль. Это вот одна из своих самых важных, на мой взгляд, задач. Но, безусловно, эти игры, они были разделены на игры по сложности, по возрастам. И у нас были игры и со студентами, со школьниками. Были игры для уже более взрослой нашей возрастной категории 50+, мы собирали. Им было интересно, но, конечно, тем, кто помоложе, им проще усваивать какие-то правила, быстро меняющиеся условия игры, поэтому у них это больше вызвало интерес. Хотя более простые игры, как Uno, Объясняриум, это как Элиас, просто более простой вариант, викторины, вот это вызвало тоже хороший отклик у взрослого нашего поколения.
0: Игр существует очень много. По каким критериям вы отбирали игры для своего проекта?
1: Брали популярные игры, которые имеются в наших домашних игротеках. Мы их пробовали сначала, потом нам уже какие-то игры дарились, чтобы мы могли их адаптировать, какие-то сразу. Например, там «Храм Хираска» 2 игры нам подарил сразу уже, они были адаптированы. Игры разные совершенно, как я говорила, начиная с самых простых, как «Элиас», «Уна», «Свинтус». Вот такие игры, заканчивая более сложными, как «Очередь» и «Цитадели». Вот «Очередь» все-таки сложновато, немножко там много вводных, которые очень быстро меняются, поэтому эта игра чуть меньше получила популярности. Вот фаворит наших ребят — это «Цитадели». Ну и «Мафия», безусловно. Мы «Мафию» адаптировали. Мы играли в «Мафию» не классическую, а словесную. Очень заинтересовались ребята такой формой проведения игры. Настолько, что они могли сказать в следующую нашу игру: «Я не принимаю участие, я готовлю для вас базу слов». И это было очень интересно, когда они сами подключались к организации вот этих игр. Это было очень для нас ценно и важно, что мы делаем все правильно, и общение очень тесное, дружеское и дает те результаты, на которые мы рассчитывали.
0: Значит, проектная работа позволяла участникам проявить инициативу и влиять на проект

0: предлагая улучшения.
1: Да, да. Вот. Они и где-то консультировали, помогали. Тот же Брайль, например, я Брайлем не очень хорошо владею, но правила надо было все переписывать, и где-то, конечно, могли и опечатки быть, еще они так находили, мы быстренько исправляли, потому что, ну, сам читаешь, ну, как и обычный пускопечатный текст, сам пишешь, вроде все правильно, распечатал, смотришь на листик, не все правильно, переписываешь. Мы все игры сначала проверяли на себе, насколько они пригодны к адаптации, насколько удачна эта адаптация. Потом уже брали малую группу и уже потом на полную большую выходили в эту аудиторию, нашу субботнюю.
0: Интересовались ли вы, как проходит игровая деятельность в других странах?
1: Безусловно, когда мы начали только адаптацию игр, мы связались, есть инклюзивный клуб в Российске, мы с ними связались, они нам подсказали, с каких игр стоит начать, на что обращать внимание, какими материалами стоит пользоваться. И, конечно, мы даже планировали в этом году провести совместные игры. Пока можно загадывать, планировать, но реализовать не 100%. Есть такая уверенность, что мы это сможем.
0: Сколько игр на сегодня вы апробировали и адаптировали?
1: В нашей игротеке сейчас на более 15 игр на совершенно разные тематики. Где-то игры предполагают наличие ведущего, какие-то игры предполагают самостоятельную игру людей с нарушением зрения и полностью тотально незрячих людей, полностью самостоятельно. Если раньше это были карты и покер, то сейчас база намного расширилась для самостоятельных игр.
0: В чем заключается специфика адаптации игры?
1: Основное – это мы создали надписи шрифтом Брайля на всех игровых полях, картах, подобрали более тактильно приятные и более крупные элементы игры, если это было возможно. Если карточка была маленькая и вся необходимая информация на ней не помещалась, то мы перепечатывали эти карточки в масштабе, чтобы и слабовидящие могли прочитать, потому что очень мелкие шрифты и очень бывают такие каллиграфические, которые тяжело прочитать, даже видя букву, не всегда можно понять, что это за буква. Поэтому такие карточки мы тоже перепечатывали и старались это делать в стиле самой игры, что, в принципе, тоже вызывало немножко затруднения первое время, но это было интересно, это было полезно, когда видишь, что любой участник может на равных с той же скоростью, с той же динамикой, тем же азартом принимать. Вот время, затраченное на адаптацию, оно было вознаграждено. Также, как адаптация, у нас были изменения правил, вот как в «Мафии», когда правила изменялись с учетом места, времени, количества людей, остроты их зрения, возможности использовать смартфоны, использовать Брайль. Была у нас игра «Codenames», «Кодовые имена», где мы пробовали разные способы. Сначала мы подписали карточки по Брайлю, но там 25 слов. Их запомнить невозможно. Игра командная. Соответственно, чтобы каждый игрок 25 слов прочитал, это большое время занимало. Мы пробовали давать сразу готовить карточки. Точнее, сначала люди сами писали по Брайлю себе. Ну, кто как. Кто-то на телефоне записывал слова. Потом тоже это было не очень удобно, занимало время. Мы стали готовить карточки заранее. Тоже неудобно, потому что не все знают Брайль. Или слова могут не в том порядке лежать, и тогда люди могли немножечко перепутать, какое слово они хотели загадать. И вот таких вот попыток у нас было несколько, пока мы пришли к той форме игры, которая устраивала всех, была продуктивной, интересной и веселой.
0: Вы сказали, что были игры, которые полюбились участниками больше всего. Это «Мафия» и «Цитадели». Думаю, не все наши слушатели знают условия этих игр. Расскажите, в чем их сущность?
1: «Мафия» в своей сути есть мирные жители и, собственно, мафия, которая этих жителей ночью должна уничтожать. Ну, а мирные жители днем должны вычислить, кто же из них мафия. Мы это делали через слова. Мы подбирали слова, которые были объединены какой-то общей идеей. Это могло быть что-то банальное, как стол, стул, шкаф, то есть мебель. Или это могли быть строчки из какой-то песни, например. То есть совершенно разноплановые слова, на первый взгляд, не связанные между собой. Каждый игрок вытягивал себе слово, называл его. А когда очередь доходила до мафии, то мафия должна была понять, какой смысл в тех словах, которые уже были названы перед ним, и подставить свое выдуманное слово так, чтобы все остальные участники не догадались, что он мафия. То есть, что его слово подходит под общий смысл слов. Сложнее всего, когда мафия — это первый или второй человек оказывались. Там надо было максимально общее, что-то типа настроение, воздух, эмоции, что-то, что можно было привязать почти к любому. Или там цвет тоже часто ребята брали, потому что недоказуемо. Цвет нужен там или не нужен. Вот, и потом, когда все участники вот выбрали эти слова, ход игры шел так же, как в обычной классической мафии. Есть день, когда все обсуждают слова и выбирают слово максимально неподходящее. И есть ночь, когда мафия устраняет конкурента. Ну, побеждает тот, кто первый кого нашел, либо первый уничтожил всех мирных жителей. Вторая игра — это «Цитадели». Это стратегическая игра, в которой каждый ход меняется твой персонаж игрока, их всего 8. У каждого героя есть свои такие бонусы-плюшки. У кого-то это добавочная монетка, у кого-то лишний ход, у кого-то можно ограбить соседа, или там ассасин мог убить любого, кроме вора, и так далее. И главная цель игры была построить город, карты кварталов есть, это 7 кварталов надо собрать. Кварталы собираются за счет покупки, то есть в банке вы получаете наличку, за наличку покупаете какой-то квартал. Сложность в том, что кварталы не должны повторяться, они должны быть разной направленности, вас не должны разрушить, вас не должны ограбить, ваш квартал не должен никто, ваш город никакой рэкет захватить. Такая очень бытовая, в каком-то смысле интересная, захватывающая игра.
0: Что вы можете выделить и еще что-то новаторское, интересное, что было сделано за время проекта?
1: Из интересных таких мы сделали пазл, деревянный пазл Республики Беларусь, где каждый кусочек — это определенный район. Даже не область, а район. И мы вот каждый этот район обозначили каким-то числом, чтобы можно было потом каждому человеку посмотреть на форму своего района, на место расположения относительно других районов. И вот, чтобы, опять-таки, пазл тоже настольная игра, которая не всегда доступна инвалидам по зрению, а вот в таком адаптированном виде, как с Брайлем пазлы, это, мне кажется, что-то довольно новое.
0: Есть проекты кратковременные, долговременные, которые приносят результат и завершаются, а есть, которые формально завершились, но имеют продолжение, и завершение одной фазы служит основой для следующей. К какому типу относится ваш проект?
1: Ну, наш проект однозначно продолжает существовать и сейчас. Мы собираемся через четверг в 11 часов. Кто хочет приходить, и мы вас ждем. И ребята приходят, играют, свои игры приносят. Наш проект жив, развивается. Вот сейчас у нас новая игра с весьма интригующим названием «Чпок». Поэтому все ждут, как же играть-то в эту интересную игру с рейтингом 18+. Честно скажу, игра максимально спокойная, простая и без тех мыслей, которые могут возникнуть. В следующий раз, когда мы будем встречаться, мы уже будем пробовать вот эту игру, потому что снова ребята пришли, которые уже выучили Брайль, и они готовы его пробовать на более сложных играх.
0: Что вы считаете самым главным и важным в реализации вашего проекта?
1: Самым главным таким результатом нашего проекта я считаю то, что люди с нарушением зрения, в частности, тотально незрячие люди, они вышли из дома, они нашли время, нашли себе новое хобби, соответственно, новых друзей, единомышленников, и им комфортно, им интересно, они ищут новое знакомство, и если будет ситуация, где они могут в эту игру поиграть еще с кем-то, то я уверена, они будут принимать участие наравне со всеми другими, а не молча отсиживаться в сторонке.
0: Это значит, посредством игровой деятельности развиваются навыки общения и достигается социальная интеграция.
1: Безусловно, интеграция у нас удалась весьма успешно. Интеграция в общество наших незрячих молодых людей прошла, я считаю, на ура, потому что много случаев у нас, когда приходили друзья, знакомые чьи-то, кто-то боялся один прийти, брал с собой друга, и вот это знакомство больше пошло, и мы даже встречали информацию, что ребята, которые не имеют никакого вообще отношения к Билтизу, они рассказывали о проекте, они рассказывали о незрячих людях и делились своими впечатлениями, эмоциями от таких необычных игр. Но они были очень благодарны, признательны за такой опыт. Есть один клуб игровой, который тоже нас звал к себе поиграть.
0: Вы победили в номинации «Молодежная инициатива» и команда, которая реализовывала проект, молодая, инициативная и, безусловно, заинтересованная. Расскажите о команде, которая работала над проектом.
1: Безусловно, все это было сделано только с помощью команды. Все вместе принимали в этом активное участие. Большинство игр были даны на пробы, ошибки и дальнейшую эксплуатацию нашим инструктором Маринковым Юрием Николаевичем. Он большой фанат игр подобного рода, принимает участие и в конкурсах, поэтому вот у него была база. Безусловно, на себе все пробовали, как лучше, как понятнее сделать. Безусловно, как молодая команда, игры нам тоже интересны. Нам этот проект лично приятен, интересен. Мы в нем принимаем активное участие. У нас сразу речь шла о том, что будут какого-то рода дежурства по субботам, что вот это твоя суббота, ты выходишь ведущим, потом ты выходишь. По факту, по возможности, все сотрудники в субботу выходили в свой выходной и играли, потому что это превратилось не в работу, а в отдых, общение и приятное времяпрепровождение в кругу единомышленников.
0: Минская областная организация «Билтиз» стала победителем в конкурсе «Лауреат премии «Билтиз» в номинации «Информационное обеспечение» за 2024 год», теперь в номинации «Молодежная инициатива» за 2025 год. В чем секрет такой активной и плодотворной работы?
1: Знаете, у нас нету цели занять место. Мы делаем то, что, как нам кажется, будет интересно окружающим, то, что будет интересно, полезно нам и им. И мы это делаем, потому что мы хотим это делать. И, наверное, то, что мы это делаем с желанием, с интересом, с личной заинтересованностью, вот это и приносит подобные результаты.
0: Я уверена, что нас послушают, заинтересуются и захотят ближе познакомиться с вашим опытом и с уже адаптированной вами игротекой. Не планируете ли вы презентовать свои наработки?
1: Если будет заинтересованность в дальнейшем популяризации такого проекта, адаптации на местах, мы окажем любое содействие, по возможности приедем, покажем, расскажем, научим, продемонстрируем. В виде зум-конференции это вообще не проблема, показать игры, рассказать, и чтобы могли для себя на местах люди понять, что им интересно, какого рода игры им нужны и какие условия при подборе покупки этих игр должны быть. Безусловно, мы открыты для сотрудничества, мы готовы помогать, готовы рассказывать.
0: Появились ли какие-то перспективные планы или мечты после реализации проекта «Смотри, играя»?
1: Мы очень надеемся, что мы сможем организовать турнир по настольным играм, возможно, в «Монополию», и будет наравне с «Эрудитом» и другими интеллектуальными играми, потому что настольные игры — это тоже вид спорта, который в нашей стране вообще никак вот для инвалидов по зрению пока не реализован, этот вид спорта. Вот мы, возможно, будем первопроходцами и сможем организовать подобные турниры сначала внутри области, а потом получится, может, на уровне республики.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Счетная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
3: Из регионов.
4: Здравствуйте! В эфире Ульяновская студия «Радио ВОС». У микрофона Светлана Ефремова. Пианист, баянист, композитор Данил Логинов – продолжает рассказывать о музыке и о себе.
5: Есть такая проблема, когда музыковеды осмысляют музыку как что-то такое чистое, какое-то такое отдельное, обособленное искусство. Отдельное, я имею в виду обособленное, как от всего остального, от мира, как мне кажется, окружающего. Но на самом деле это ведь не так, потому что я считаю, что все-таки музыка, но это не только я считаю, это и все правильные и, я бы сказал так, нормальные музыковеды, все так считают, и тот же Яворский был такой, например, выдающийся музыковед Борислав Яворский, они все четко говорили, что музыка отражает явление окружающей действительности.
6: Ну, просто конечно, музыка во всем звучит.
5: Буквально. Музыка во всем звучит. Конечно. Мы ее слышим даже в утробе нашей матери, находясь, мы ее слышим. Я, например, помню очень хорошо, в свое время я ездил, это было 14 лет назад, в Австрию. Там была такая отдельная история перед этим. Мне дали, после того, как я поучаствовал в конкурсе фестиваля в Москве «Открытая Европа» еще в 2010 году, кстати, забыл про него сказать, мне тогда дали, значит, путевку за первое место по баяну и за третье по премию по фортепиано. Мне дали тогда путевку в лагерь «Open World», «Открытый мир» был такой, от «Газпрома». И я в этом лагере был летом, а потом мы еще ездили с моей, с бабушкой, значит, в Австрию зимой в следующем году. И я очень хорошо помню, как мы посетили музей музыки, и там была комната, где можно было, значит, послушать, приложить там ухо, как там были всякие разные трубки, и вот можно было послушать разные звуки. Я к чему говорю? Там были даже звуки, я не знаю уж, как это записали, может быть, через какую-то специальную аппаратуру. То есть можно было послушать, как, например, ребенок слышит какие-то звуки, находясь в утробе своей матери. Даже такое там было. Вот, там бы, да, много чего там было. Там можно было послушать, как звучит улица, не знаю, там в каком-нибудь городе, в Венеции, там, в Нью-Йорке, еще где-нибудь.
6: Ну, недаром же говорят, когда мама вынашивает малыша, обязательно нужно с ним разговаривать, включать какую-то красивую музыку, рассказывать сказки, чтобы малыш привыкал к окружающему миру.
5: Ну, да, да, да. И, кстати, есть даже рекомендации, какую вообще музыку включать. Я сейчас, конечно, не помню, я в это не вникал. Рекомендуется вообще в этом случае делать акцент на музыку Моцарта, например, потому что почему-то вот именно старинная и классическая, классицистская, может быть, наверное, так лучше выразиться.
6: Но насколько музыка, правда это или нет, говорят, что когда включают музыку Моцарта в коровнике, то увеличиваются удои.
5: Да, это я тоже об этом слышал.
6: Так что музыка присутствует везде, и для всех она очень благоприятна.
5: Да, это именно так. Да, и дело даже не только в коровнике. Может быть, это действительно правда. Но я точно не знаю достоверность факта. Есть другой достоверный факт, что она лечит, эта музыка Моцарта. Потому что я сейчас не помню, кто-то из французских актеров, но он вылечился от заикания. И не просто так, ему кто-то из врачей ее рекомендовал слушать. Понятно, что романтическая музыка, она тоже прекрасна, но все-таки романтизм – это отдельная, на мой взгляд, история. Да. Хотя, смотря какой. Вот, например, в этом году юбилей Листа, а сейчас у нас уже вот все так начинает, вроде как, несмотря на перемены погоды, расцветать, уже лес там, наверное, шумит, все прочее. Мне посчастливилось сыграть при выпуске из магистратуры «Шум один леса». Из его этюдов, который так и называется, концертный этюд «Шум леса». Да. И, кстати, я начинал с этого этюда вот здесь, когда вот я...
6: Свою карьеру в Доме культуры. Да,
5: но у меня есть с собой запись этого этюда, но мы сейчас будем слушать не запись, которая здесь была сделана, а это будет запись вот как раз-таки с государственного экзамена выпускного из магистратуры.

0: Данил, а есть любимый, так скажем, композитор какой-то? Чьи произведения вам ближе всего по духу? Ну, или же по техничности исполнения? Вы как выбираете произведения?
1: Я вообще как бы не приемлю каких-то вот именно прям чтобы кумиры какие-то, что вот прям что-то совсем близкое, а остальное что-то такое второстепенное. Мне нравится хорошая музыка, просто вне зависимости от ее стиля и жанра. То есть мне нравится классика, и барочная, и старинная классическая музыка с ее классицизмом, с его с вот этой строгостью, с его уравновешенностью форм. Мне нравится романтизм с его с эмоциональной такой непредсказуемостью, да, порывистостью. 20 век, в котором смешалось вообще все, как это Ваня Каренин. Помните первую фразу, да, все смешалось, да, все в доме Облонских. Вот. Везде есть свои гении, которых стоит и нужно слушать, чтобы понять, что это была и что это есть за эпоха. Мне нравится лирические, патриотические песни, написанные особенно в советские времена, конечно. Импровизация джаза и задоры ритма джазовые. Я тем более факультативно джазом и занимался. И, кстати, в том скерце, которое прозвучало, там тоже так получилось, что я внес туда интонации как раз-таки джаза. Как оказалось, немало. Вот. Поэтому у меня нет как бы такого разделения на любимых и нелюбимых. Ну, самые, конечно, любимые прям композиторы, вот, которые были с детства, это вот как раз-таки Моцарт и Грик. Я вот не знаю почему, но Грик вот меня как-то всегда привлекал. У него и лирика, с одной стороны, и с другой стороны, интересные очень образы такие фантастические. Суровый, да. Причем эти образы, они, несмотря на то, что они фантастические, они у него не пугающие. Не слишком сильно, так
0: не
1: сказать.
0: Не слишком сильно. В пещере горного короля нам страшно, да?
1: Ну, если сравнивать, например, в пещере горного короля и, скажем, какой-нибудь Вагнера? Лесной царь Шуберта, Шуберта. Ну, это просто небо и земля, потому что в пещере горного короля это кажется просто по сравнению с ним детской такой страшилкой, если честно. Поэтому Грик – это композитор, все-таки лирик в первую очередь. Он и был в основном лириком. И, кстати, они с Ибсеном, он же писал как раз эту «В пещере горного короля», пьесу для Пергюнта, для сюиты. Да, Пергюнта, если правильно сказать, да, для сюиты Пергюнта, для музыки к его драме. Они немножко даже разошлись в какой-то степени, потому что Ибсен был таким более брутальным, по своему выражению, писателем, а Грик был лириком. Вот единственное, пожалуй, наверное, вот как раз-таки вот эта пьеса «В пещере горного короля» – это та пьеса, где они, наверное, сошлись по образному содержанию, потому что в остальном, ну там, смотрите, вот самое известное, например, «Утро», да, пьеса
0: есть. Шикарнейшее произведение.
1: Да, так там же вообще по сюжету получается интересно, потому что Грик изобразил, фактически это слышно по звукам, это даже не нуждается в какой-то ассоциации, он изобразил утро именно в Норвегии, оно, кстати, мне кажется, даже к нашему русскому утру тоже подходит. А у Ибсена ситуация такая, что когда эта музыка звучит, по сюжету там Пергюнт встречает восход солнца в Египте. То есть это абсолютно другая страна, это абсолютно другая природа. Он лежит там, я сейчас не помню точно, но там он лежит на песке, там вот это все вокруг него, вот эта пустыня. Но он как бы думает в этот момент о Норвегии. Поэтому,
0: наверное,
1: скорее всего,
0: вспоминает, да, поэтому такая.
1: Да, Грик хотел изобразить это внутреннее состояние. И там много таких. Там, например, есть еще танец Анитры. Он у Грика звучит достаточно так легко, так, ну, там чувствуется, конечно, восточно, это порхающе. А по сюжету это достаточно такая кроварная, обольстительная красавица с такой вот,
0: ну, так ей со злой. Нужно завлечь.
1: Ну, нужно, да, завлечь, но завлекать можно по-разному. Вот, например, Лист, на мой взгляд, которого я играл в «Шум леса», он, скорее всего, изобразил бы это немножко иначе. Он бы изобразил это с более злой красотой, как мне кажется. Потому что даже в «Шуме леса», даже в этом этюде, хотя там ничего такого демонического нет,
0: и то там есть минорный момент один, да, где как будто бы гроза наступает.
1: И гроза, и там все равно чувствуется какое-то, как мне кажется, заманивание вот этими лесными чарами. Ну, Лист, он был такой всегда практически. Это, его кто-то даже дьявола, собственно говоря, и называл. По-моему, Глинка, если не ошибаюсь, он говорил, там в одной руке жупел, в другой коле. Вот, сел, заграл, значит, зала сотряслась, и многие женщины повыкидывали. Да, даже такой вот. Так что Грик — это все, это абсолютно другая эстетика, хоть это и романтика.
0: Данил, ну вот сейчас вы работаете в Доме культуры концертмейстером. С чем приходится сталкиваться?
1: Вообще в любом деле и в любом, вернее, месте, если правильно сказать, всегда что-то приходится, на мой взгляд, осваивать заново. Мне даже кажется, что музыкант – это человек, который… Да и в принципе, как человек, и любой человек искусства – это человек, который живет и должен жить каждый день одними открытиями. Не надо придерживаться каких-то шаблонов или каких-то штампов, что ты уже все знаешь. Даже Эйнштейн говорил, что я знаю то, что я не знаю ничего. А здесь… Что касается конкретно вот Дома культуры, ну, с чем я столкнулся? Ну, во-первых, конечно, здесь новшеством является то, что нужно работать с людьми, которые не знают, собственно говоря, музыкальной грамоты как таковой, да? То есть они не сталкивались никогда с нотами, им это просто не надо было. Это люди, которые просто занимаются для себя. И, конечно, им приходится как-то объяснять, что там как-то показывать немножко иначе. Хотя, с другой стороны, все-таки, как я убедился, по крайней мере, здесь я это вижу, что сюда в основном приходят люди, у которых есть что-то такое, вот есть одаренность музыкальная, есть понимание вообще мелодии как таковой. Просто им надо немножко помочь. Им надо немножко помочь, чтобы они смогли понять, что от них требуется. Что от них требуется и как воплотить авторский замысел там, той песни, которую они исполняют. Потому что понятно, что репертуар в основном песенный. Но хотя вот здесь мне посчастливилось, я не знаю, конечно, как это будет в дальнейшем, но поработать с одной академической вокалисткой мне все-таки посчастливилось, да? Угу. Это Анастасия Шведова. Да. Мы с ней исполняли на фестивале памяти Андрея Николаевича Салина, бывшего художественного руководителя Дома культуры, мы исполняли «Зимнюю дорогу» Свиридова на слова Пушкина. Это было в прошлом году. И здесь, конечно, полностью уже пригодилось непосредственно самообразование без каких-то, может быть, дополнений как таковых.

0: В целом могу сказать, что мне нравится. Нравится, что каждый раз что-то приходится для себя такое вот новое открывать, потому что каждый человек, который даже просто участвует в самодеятельности, он тоже по-своему индивидуален, и каждому нужен, конечно, свой подход и свое вообще понимание, потому что кто-то меньше одарен, кто-то одарен больше. Так что все смешивается здесь, и образование, и дополнительные какие-то вещи, дополнительные открытия. Это все должно сочетаться в искусстве.
1: Все здесь пригождается в нашем Доме культуры. Приходится играть и на баяне, и на рояле.
0: Ну, приходится, да, мне это и интересно, в радости, мне это интересно, да.
1: Здорово.
0: Я очень рад, что и баян пригодился, несмотря на то, что я уже вузовское образование получил именно как пианист. Ну, баян от меня, что называется, никуда не делся, не убежал.
1: Данил, что бы вы хотели пожелать нашим слушателям в завершении программы?
0: Я желаю всем здоровья и побольше музыки. Побольше музыки в вашей жизни, которая с нами каждый день, но это просто надо замечать. Если мы это будем замечать, мы ее будем осмыслять по-другому, а значит, мы будем по-другому осмыслять и жизнь весь наш мир.

0: Светлана и Игорь Ефремовы специально для Радио ВОС.
1: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
2: Переход улицы Усиевича разрешен.
1: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
3: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
1: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
2: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
1: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
4: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению скорости. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
5: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
6: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
7: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
8: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
9: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
1: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов. Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Имя сегодняшнего нашего героя и следующей программы, она тоже будет ему посвящена, думаю, хорошо известно радиослушателям. Думаю, почти всем радиослушателям. Ибо до сих пор пишутся песни на его стихи, и давно уже пишутся. Но мне бы хотелось представить не очень известные произведения, написанные на его стихи. Итак, наш сегодняшний герой – поэт-песенник Илья Резник. В 2018 году ему исполнилось 80 лет. Я не стал делать попурри. Я думаю, что если я назову такие песни, как «Маэстро», «Старинные часы», «Без меня» и другие, которые пела Алла Пугачева, сотрудничество с ней очень долго продолжалось, более 25 лет. Она исполняла песни на стихи Ильи Резника. Ну, конечно, не только на его стихи, но очень много. Такие песни, как «Вернисаж», «Еще не вечер», «Чарли», которые исполняла Лайма Вайкуле. Были и другие композиторы, не только Раймонд Паулс писал на стихи Ильи Резника. Такие песни, как «Земляничная поляна» и «Солнечные часы» Владимира Мигули, «Яблони в цвету» Евгения Мартынова. Все эти песни дожили до наших дней, издаются или издавались, во всяком случае, на современных уже носителях. И я думаю, что их названий достаточно, чтобы вы их вспомнили. А если даже какие-то из них вы не вспомнили, я думаю, вы легко найдете их, как я уже сказал, даже на современных носителях. И две наши сегодняшние программы я бы назвал, скорее так, «Малознакомый Илья Резник», потому что кое-что, конечно, из известных песен прозвучит, но будут и малоизвестные песни. И начнем мы как раз, скажем так, с визитной карточки Ильи Резника раннего. Он начал писать стихи к песням еще в 60-е годы, но они в основном не записывались на грампластинки, в нотах только издавались, и там где-то на радио писались. Но вот песня, которую мы сейчас услышим, после нее стало все больше и больше появляться песен на стихи Ильи Резника. А песня эта называется «Золушка». Музыку написал Игорь Цветков. Исполнит песню недавно ушедшая от нас певица Людмила Сенчина. Первой исполнительницей песни была Таисия Калинченко. Но Таисию Калинченко мы с вами еще сегодня услышим. А как-то песня так закрепилась за Людмилой Сенчиной. Давайте вспомним сейчас эту песню.

Илья Резник родился в Ленинграде в 1938 году. Отца его звали Леопольд. Но случилось так, что отец погиб в 1944 году во время Великой Отечественной войны, а мать вскоре вышла замуж за другого человека, и тот был против того, чтобы воспитывать Илью. И шестилетнего мальчика взяли дедушка с бабушкой. И надо сказать, что еще зиму 1941-1942 годов, вот блокадную ту зиму, Илья провел тоже с дедушкой и бабушкой. Потом они эвакуировались на Урал. Так что вот с 6 лет его растили дедушка и бабушка, и дедушка дал ему свое отчество. И полное имя таким образом нашего сегодняшнего героя – Илья Рахмиэлевич Резник. Ну, потом они после эвакуации вернулись в Ленинград. Школа, как обычно. Да, я забыла сказать, что это дедушка и бабушка по отцовской линии были. После школы Илья работал лаборантом в медицинском институте, электриком и рабочим сцены в театре. Ну, театр, видимо, манил, и в 1958 году он поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. С 1965 года числился в труппе театра имени Комиссаржевской. Ну, играл, конечно, небольшие роли в массовках, где-то в кино, даже не указанная его фамилия там. Но уже в 60-е годы, параллельно с работой в театре, начал писать стихи к песням. Ну, я уже сказала, что мало что из того периода сохранилось, почти ничего. В 1972 году он уходит из театра и занимается уже только песенной поэзией. Вот сейчас и прозвучит одна из песен на стихи Ильи Резника. Конечно, уже более позднего периода. «Мой Фердинанд» называется эта песня. Музыка Завещевского исполнит песню, как я и обещал, Таисия Калинченко.

1975 году Илья Резник награжден «Золотой лирой» на конкурсе «Братиславская лира», ежегодном конкурсе песни, за песню «Яблони в цвету», музыку, которую написал Евгений Мартынов. Но, как я сказал, мы ее слушать сегодня не будем, поскольку, думаю, вы ее и так хорошо знаете. Песня до сих пор периодически звучит в эфирах. В 1978 году на сцене Камерного еврейского музыкального театра состоялась премьера оперы «Мистерии» на стихи Ильи Резника «Черная уздечка для белой кобылицы». Опера была на идише, музыка и постановка Юрия Шерлинга. Когда-то еще в 60-е годы, вот такой биографический факт, которого я не знал, Илья Резник писал пародии для знаменитого пародиста Виктора Чистякова. Ну, а выпуск сегодняшней нашей программы подходит уже к концу.

0: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с адвокатом Сурковым Ярославом Игоревичем, который расскажет об особенностях своей профессиональной деятельности. Добрый день, Ярослав! Вначале предлагаю вам ответить на несколько вводных вопросов. Расскажите, пожалуйста, немного о себе для наших радиослушателей.
3: Добрый день, радиослушатели! Меня зовут Сурков Ярослав Игоревич, я являюсь адвокатом. Также являюсь членом партии «Единая Россия», членом Поволжского казачьего войска, общества. Также являюсь членом Всероссийского общества слепых, потому что у меня зрение плохое, инвалид второй группы я являюсь. Также занимаюсь, соответственно, адвокатской деятельностью как платной по соглашениям оказания юридической помощи, также и бесплатной юридической помощи по грантам и компенсациям от государства по уголовным делам и гражданским и административным делам. Также по участникам СВО и, соответственно, по иным категориям социально значимых граждан. Занимаюсь общественной деятельностью, в том числе я руководитель школы молодого юриста, который занимается просветительской деятельностью в сфере права, соответственно, которая оказывает просветительскую деятельность как на платной, так и на бесплатной основе.
2: Спасибо, Ярослав. Что для вас самое важное в профессии адвоката?
3: Важное именно отстаивание прав и законных интересов граждан, чтобы их права не были нарушены. То у нас очень много есть нарушений, которые производятся со стороны государства, правоохранительных органов, чиновников, которые фактически, так скажем, не соблюдают права и законные интересы граждан Российской Федерации, иностранных граждан, граждан без гражданства. Поэтому в этом случае я считаю, что это самое главное в юридической профессии – отстаивание прав и интересов граждан.
2: Ярослав, какое достижение в своей профессиональной деятельности вы считаете самым главным и что вас вдохновляет на продолжение работы тогда, когда возникают какие-то сложности?
3: Чтобы это была справедливость, чтобы отстаивание прав, именно те, которые положены по законодательству, чтобы не были нарушены права, чтобы это все соблюдалось, соответственно, в сфере законодательства, в сфере норм этики, в сфере, так скажем, жизни, деятельности человека, а не нарушалось права человека, так скажем, иными лицами, которые могут нарушаться. Естественно, меня вдохновляет это, и я настроен идти дальше, чтобы произвести фактически деятельность отстаивания этих прав, а это меня вдохновляет, это моя жизнь, соответственно, это как мой наркотик, получается, уже юридическая сфера, в связи с этим приходится фактически отстаивать права и интересы граждан, поэтому меня вдохновляет это.
2: Замечательно. Ярослав, если бы нужно было описать вашу работу только тремя словами, какие это слова были бы?
3: Наверное, справедливость, честность и применение законодательства.
2: Ярослав, расскажите, пожалуйста, вы официально где-то трудоустроены, либо работаете как самозанятый, и как проходит ваш день рабочий?
3: У меня адвокатский кабинет адвоката города Москвы Суркова Ярослава Игоревича, который зарегистрирован 28 октября 2025 года. До этого был членом Московской городской коллегии адвокатов, адвокатская контора номер 18, находящаяся в городе Москве. Начал я заниматься юридической деятельностью еще когда мне было 16 лет. Я начал заниматься изначально риэлторской деятельностью в 16 лет. И в 19 лет у меня были первые уже судебные процессы. В это время я получил среднеспециальное образование юридическое.
2: Ярослав, как бы вы хотели, чтобы о вас знали как об адвокате люди, для того, чтобы они обращались к вам за юридической помощью?
3: Наверное, о том, что я именно, когда заключаю соглашение, я говорю доверителю всегда ту информацию, которая есть на самом деле, никогда не преувеличиваю, никогда не прибавляю, никогда не преуменьшаю фактические обстоятельства дела. Когда доверитель говорит о том, что необходимо, какую гарантию даете фактически по данному делу, я говорю всегда правду о том, что никогда не гарантирую никакого результата, потому что это, во-первых, запрещено федеральным законом номер 63 от 31 мая 2002 года об адвокатской деятельности в адвокатуре в Российской Федерации. А во-вторых, смысла портить репутацию каким-то одним делом, я смысла в этом никакого не вижу, поэтому я считаю, что необходимо говорить ту правду, которую необходимо доверителю знать именно по его делу и реальные обстоятельства его дела или фактически конечный результат, если он виден. Если он не виден, значит, так и необходимо говорить доверителю о том, что он не виден, этот результат.
2: Какой девиз или принцип помогает вам в работе?
3: Принцип помогает мне именно справедливость о том, чтобы все это было как положено по законодательству, это первое. И второе, чтобы это было таким образом, чтобы это была и конфиденциальность информации доверителя, и доверие у доверителя. Фактически доверитель понимал о том, что он придет и получит именно квалифицированную юридическую помощь, а не для того, чтобы просто заключить соглашение и получить денежные средства. Потому что у нас все денежные средства идут на банковский счет адвокатского кабинета, а не счета меня как физического лица.
2: Ярослав, сейчас предлагаю рассказать вам о своем профессиональном пути в адвокатуре и в юриспруденции. Что вас привело в эту сферу и конкретно в адвокатуру?
3: У меня получилось так, то, что я начал интересоваться в школьные годы обществом знанием истории России. Соответственно, это был где-то 8-9 класс. Параллельно с 10 классом, я в 10-11 классе учился, но параллельно я учился уже в Башкирско-экономико-юридическом колледже на заочном форме обучения. После окончания колледжа я поступил в Самарский научно-исследовательский университет имени академика Королева в городе Самара на юридический факультет. На то время это Самарский государственный университет СМГУ. Соответственно, в 2014 году он был окончен у меня в качестве специалитета. В 2018 году диплом специалитета был сданы дисциплины определенные, и был получен диплом бакалавриата. И в 2021 году у меня был получен диплом магистратуры юридической. Соответственно, и в 2022 году у меня был получен диплом экономиста. Также с 2006 года по 2022 год я занимался предпринимательской деятельностью. Каким образом? С 2006 года по 2011 год я был фактически владельцем риэлторского агентства «Общественность ограниченной ответственности Союз риэлтор». Соответственно, из 2011 года название организации сохранилось до настоящего времени, бренд. Юридическая фирма была «Сурков партнеры», так скажем. Соответственно, сейчас это коллеги адвокатов «Сурков партнеры» или адвокатский кабинет «Сурков» Ярослава Игоревича. То есть я развиваю свою фамилию, соответственно, которую я не собираюсь в дальнейшем каким-то образом пятнать какими-то либо плохими нерезультативными делами. Также я являюсь преподавателем в университетах. В 2016 году создал общественный проект «Школу молодого юриста», просветительскую деятельность, которая существует до настоящего времени на протяжении более 10 лет.
2: Ярослав, помните ли вы самое первое свое дело? Какие эмоции эта работа у вас вызвала и чему научил вас первый опыт?
3: Меня первый опыт научил выступление в суде. У меня было именно личное дело, фактически семейные, по принудительной продаже жилого помещения, соответственно, в наследственной массе. Соответственно, я выступал в апелляционном порядке. В первой инстанции адвокат, который нанимали мои родственники, то, что я на то время занимался как раз риэлторской деятельностью, я не занимался фактически юридической, это мое было первое дело. И когда проиграл адвоката в первой инстанции, я обратился с апелляционной жалобой самостоятельно уже в Самарский областной суд на решение первой инстанции. И, соответственно, получил опыт именно выступления в судах. Эмоции были колоссальные, очень большие эмоции были в связи с тем, что по факту такого я не ощущал. Адреналин, так скажем, ко мне поступил, и с того времени он во мне действует, когда я выступаю в судах. Я фактически в суды хожу, как мое это хобби уже получается. И, соответственно, я это дело выиграл. Мое первое дело — это было выигрышное, а не проигрышное. Поэтому меня это очень зацепило. И когда ты слышишь, что решение положительное, это адреналин такой поступает к тебе, который фактически невозможно передать словами.
2: Были ли моменты в вашей жизни, Ярослав, когда вы хотели сменить профессию или профиль профессиональный? Что помогло вам остаться тогда в профессии?
3: Ну, профессии у меня такого не было, что смена профессии совсем. Но именно профиль, да, я менял много раз. Я начинал именно, вперед с риэлторскими делами, это недвижимостью, сделками и так далее. Потом я перешел по гражданским делам в полном объеме. Потом по административным делам пробовал себя. Потом по уголовным делам пробовал. И сейчас я больше специализируюсь на уголовных делах, чем на гражданских. Да, мне гражданские дела ближе, я их знаю от «а» до «я», но просто мне уже скучно в таких делах. В связи с этим я сейчас занимаюсь уже, больше специализируюсь, больше 5 лет, даже 7, именно на уголовных делах.
2: Какой случай из вашей профессиональной практики стал поворотным в вашей карьере?
3: Наверное, вот это первое дело и было то, что фактически поворотным, то, что да, это мое. Это моя профессия, которую я хочу развиваться, расширять кругозор в данной профессии. Поэтому я считаю, что именно на первое дело и повлияло на мое решение дальнейшей моей профессиональной пути.
2: Ярослав, как всегда, в обществе существует много каких-то предубеждений, зачастую они неверные. Но какие есть предубеждения и заблуждения насчет профессии адвоката?
3: Да. Таких очень много в связи с тем, что фактически, когда доверитель обращается на консультацию, на первую, фактически доверитель думает о том, что он пришел к адвокату, что он заплатит денег, и ему это дело выиграют. Такого не бывает. Во-первых, адвокат не выносит решение суда и не может гарантировать какой-либо результат. Адвокат просто помогает с правовой точки зрения просто попробовать достичь цели той, которую поставил сам доверитель, а не которую фактически... 100% результат, да, многие там юристы, адвокаты говорят, а, мы сейчас выиграем 100% ваше дело, там, подадим в суд, и будут положительные решения. Я считаю, что это самое заблуждение у доверителя, то, что адвокат может гарантировать какой-то результат. Не он выносит это решение, а он просто помогает осуществить с правовой точки зрения именно его цель, его задачу, которую поставил доверитель перед адвокатом. И адвокат может как и проиграть, как может и выиграть. И, соответственно, он не может гарантировать то, что он заплатит денег доверитель, и будет положительный результат. Может, он заплатит денег за то, что адвокат будет выполнять работу надлежащим образом и квалифицированно, а не то, что фактически адвокат может 100% выиграть это дело и гарантировать какой-то результат. Поэтому тут гарантировать результат никто не может.
2: В завершении этого блока также, Ярослав, хочу вас спросить о том, что были ли какие-то неудачи в вашей профессиональной деятельности, чему они вас научили и что показали?
3: Ну, неудачи, да, были проигрышные дела. Без этого никуда в данной сфере. Я, как уже ранее сказал, о том, что фактически адвокат выполняет свою профессиональную квалифицированную юридическую помощь, а не гарантирует результат. Были проигрышные дела, соответственно, которые, так скажем, приводили к отрицательным решениям. Но я пытаюсь всегда в любом деле именно доводить дело до логического конца, не до момента вынесения решения суда, хоть там положительного, хоть отрицательного, а до момента именно положительного решения суда по задаче доверителя, а не по, так скажем, законодательству, как положено. Вот провел, ну, проиграл, все, ты там получил денег, и можно уходить. А я считаю, что необходимо разными путями пытаться добиться той задачи, которую поставил доверитель. И лучше, если заведомо ты знаешь, что это дело проигрыша, его лучше никогда не брать в производство и лучше от него отказаться.
2: Ярослав, среди наших радиослушателей немало молодых людей, которые только находятся на старте своей профессиональной деятельности, и некоторые из них, как и вы, хотели бы, конечно, стать юристом и адвокатом. Для них могли бы вы сказать, какие качества следует развивать в себе, чтобы стать успешным адвокатом?
3: Ну, я считаю, что здесь необходимо просто именно понимание закона, желание разбираться в тексте, читать именно статью, не просто прочитать статью, а прочитать ее с другой стороны и применить на себе эту статью и с одной стороны, и с другой стороны. В школьные годы это помогает общество знания и истории России, а, соответственно, в уже студенческие годы, если кто-то учится на юридической профессии или собирает на юридическую профессию, запоминать тексты, запоминать статьи, знать, где найти законодательство, знать, где получить какую-либо информацию, а также, соответственно, пользоваться различными базами, может быть, нейросетями, которые сейчас развиваются очень сильно, не думать, что нарушение, например, там, по зрению или там, инвалидность какой-либо инвалидности лица имеет, и это ограничение идет в юридической сфере, что они не смогут быть юристами. Я считаю, что это не должно помешать получение юридического образования и, соответственно, понимать о том, что это может быть даже плюсом. Ты индивидуален, и у каждого, у кого зрение плохое, дополняет определенными другими нюансами в этой сфере. С памятью. Вот я, например, фактически один раз прочитал, я запомнил навсегда этот текст, соответственно, потому что у меня зрение плохое. В связи с этим я запоминаю тексты, и я запомнил его навсегда от слова до слова. Кто имеет инвалидность по другим заболеваниям, тоже какие-то есть дополнения, которые могут быть уникальны именно в этой сфере у этих граждан.
2: Для наших радиослушателей я напоминаю, что о своем профессиональном пути в качестве адвоката нам рассказал Ярослав Сурков. Слушайте следующие выпуски из цикла, в которых Ярослав дальше будет делиться своими секретами профессиональными, даст нам те юридические основы, которые помогут нам в повседневной жизни.
0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
4: В Кемеровской области избран новый председатель региональной организации ВОС. Пермская краевая организация ВОС приглашает на акцию «Я вижу сердцем» в Центральном парке. В московском зоопарке появились тактильные макеты животных и специальные программы для незрячих. Представители ВОС приняли участие во всероссийском полумарафоне «Забег.рф» в Москве. В Кремле прошла церемония возвращения в жизнь, награждены легенды паралимпийского спорта слепых. Волонтеры Златоустовской организации ВОС отправили очередную партию гуманитарной помощи бойцам СВО. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 20 мая состоялась 30-я отчетно-выборная конференция региональной организации ВОС Кемеровской области Кузбасса. В работе приняли участие 27 делегатов, представляющих 11 местных организаций и 2561 члена ВОС. Почетными гостями стали вице-президент ВОС Александр Коняев, полномочный представитель президента ВОС по Сибирскому округу Инна Сакович, а также представители министерств Фонда пенсионного и социального страхования и областной специальной библиотеки. Участники высоко оценили работу председателя Ирины Крюковой, которая внесла большой вклад в комплексную реабилитацию инвалидов по зрению, улучшение материально-технической базы и привлечение финансовых средств через гранты. По итогам голосования председателем региональной организации ВОС Кузбасса избран Михаил Тихонов, инвалид первой группы по зрению, возглавлявший Анжаро-Суджинскую местную организацию более 10 лет. Он же избран делегатом на 24-й съезд ВОС, который состоится в ноябре в Москве. 30 мая в 12 часов в Перми в Центральном парке развлечений имени Горького пройдет акция «Я вижу сердцем» под девизом «Увидеть мир, объединив сердца». Организаторы – Пермская краевая специальная библиотека для слепых, Пермский культурно-спортивный реабилитационный центр ВОС, краевая организация ВОС и сам парк. В программе – концерт, показательное выступление собак-проводников, паралимпийские виды спорта, ботча и стрельба из звуковой винтовки, интерактивные площадки, конкурсы, знакомства с современными технологиями и книгами, созданными для незрячих. Каждый гость сможет получить памятный значок с логотипом акции. Приглашаются семьи с детьми, друзья и коллеги. Московский зоопарк организовал специальные программы для посетителей с инвалидностью. Для незрячих и слабовидящих гостей созданы тактильные макеты животных и птиц. У каждого макета есть табличка с названием и краткой информацией, а также силуэтные рисунки на пластике. Программы включают элементы зоотерапии, знакомство со специально подготовленными животными. Близкий тактильный контакт способствует развитию эмоциональной сферы и обогащает сенсорный опыт. Занятия проводятся бесплатно, как для организованных групп от специализированных школ и интернатов, так и для индивидуальных посетителей по предварительной записи. Все подробности на официальном сайте зоопарка. 23 мая представители культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС приняли участие в 10-м всероссийском полумарафоне «Забег.рф» с синхронным стартом по всей стране. В забеге в Москве участвовало более 50 тысяч человек. Старт и финиш проходили на Васильевском спуске Красной площади. 10 представителей КСРК ВОС, спортсмены голубольного клуба «Москва», игроки женской сборной Москвы по футболу среди незрячих преодолели дистанцию в 1,5 километров. Полностью незрячие бегуны выступали со спортсменами-ведущими. Участники отметили дружелюбную атмосферу и помощь волонтеров. Все бегуны получили футболки и памятные медали. 22 мая в Малом зале Государственного Кремлевского дворца состоялась 20-я юбилейная торжественная церемония награждения премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь», посвященная 30-летию Паралимпийского комитета России. Приветственный адрес президента Владимира Путина огласил министр спорта Михаил Дегтярев. Среди лауреатов в номинации «Возвращение в жизнь» – легенда спорта слепых Рима Баталова, 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр по легкой атлетике, и Валерий Купчинский, 9-кратный чемпион по лыжным гонкам. В номинации «Точка опоры» награжден Петр Буйлов, старший тренер Национальной паралимпийской сборной по легкой атлетике слепых с 1988 по 2024 год. Под его руководством сборная завоевала более 50 наград и установила 40 мировых рекордов на паралимпиадах. Руководство Паралимпийского комитета России поздравило всех лауреатов с заслуженной победой. Члены Златоустовской местной организации ВОС продолжают традиции взаимопомощи и поддержки. С начала специальной военной операции они активно участвуют в работе волонтерских штабов «Берегиня», «Волонтеры Победы» и «Золотые руки Ангела». 1 мая штаб «Берегиня» отправил очередную партию гуманитарного груза в рамках 31-й поездки за ленточку. В отправку вошли маскировочные сети, одеяла, подушки, инструменты, продукты питания, медикаменты, квадроцикл, автомобили УАЗ и ЛАДА, а также покрышки для боевых машин. Вместе с грузом бойцам передали письма и угощения. Штаб «Берегиня» был создан в Златоусте в июне 2023 года. Сегодня в его работе регулярно участвует более 60 добровольцев. И коротко о других событиях. В Симферопольской местной организации ВОС прошел показ документального фильма «Век другими глазами», посвященного столетнему юбилею Всероссийского общества слепых. Картина рассказывает об истории и работе организации, о жизни, достижениях и ежедневных победах людей с инвалидностью по зрению, развеивая стереотипы и предубеждения. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
5: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Свободное плавание.
6: Цикл передач, посвященных году единства народов России.
7: Добрый день, дорогие друзья! Я Айгунова Елена Владимировна, заведующая отделом обслуживания Республиканской специальной библиотеки для слепых города Махачкалы, хотела бы рассказать вам о нашем замечательном крае. Дагестан – это республика, расположенная на юге Российской Федерации в восточной части Северного Кавказа, омываемая водами Каспийского моря. Дагестан в переводе с тюркского – «страна гор», край синего моря и суровых вершин, строгости нравов и кавказского гостеприимства, щедрый, патриархальный, темпераментный, неспешный, общительный и молчаливый. Здесь проживает около 60 этносов, разговаривающих на 30 языках. Это территория контраста, где можно пить фруктовый смузи в фешенебельном отеле на берегу Каспия, а через несколько часов карабкаться к руинам бывшего села и делить тропинку в гору с овцами. Культура учит соблюдать добрые традиции дагестанского гостеприимства, уважение человека, почитание старших. Основная религия на территории Дагестана – ислам. Ее исповедует порядка 90% населения региона. Большинство дагестанцев исповедуют ислам суннитского толка, остальные мусульмане – шииты. Примерно 5% жителей республики – православные. Культура и традиции Дагестана представляют собой сложное переплетение вековых обычаев, влияние разных народов и современных тенденций. Наша юная читательница Гасанова Меседу читает стихотворение известного дагестанского поэта Магомеда Омарова на аварском языке. Краткий перевод. Девочка просит научить маму говорить на родном аварском языке. Это язык, на котором говорили великий имам Шамиль Гамзат Садаса, Махмуд Искахаб Росо, Расул Гамзатов. Именно через родной язык мы приобщаемся к культуре и традициям своего народа. Произведения великих поэтов и писателей Дагестана формируют любовь к родному краю. Знание языков своего прошлого имеет первостепенное значение для будущего поколения. Ведь недаром известный дагестанский поэт Расул Гамзатов сказал: «Если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть».
8: Гази Мухаммад, Хамзат, Шейх Мат Имам Шамиль, Аварас Кашаан, Масеби, Рахтамас, Махмуд, Саласы Хамзат, Сад Араназ Мучири, Нисер Мат Ицаризем, Масеби, Рахтамас, Дида Тарих Нисазем, Дагестан Гвот Изе, Телбол Ястеникине, Масеби, Рахтамас.
7: Праздники в Дагестане – это сочетание мусульманских традиций и древних ритуалов. Популярными являются праздник первой борозды Навруз, Курбан-байрам, Ураза-байрам. Многие праздники связаны с важными событиями в жизни человека. Рождение ребенка, свадьба, начало сельскохозяйственных работ и другое. Есть такой старинный обычай – папаха. В окно девушки на выданье закидывались шапки, и девушка должна была оставить папаху понравившегося парня. Еще один обряд укладывания ребенка в люльку, колыбельку. Звали близких родственников, накрывали столы, обычно это делали после 2 недель. В библиотеке нашей мы показали такой обычай силами сотрудников. Принесли старинную люльку, облачились в красивые национальные платки, приготовили национальные блюда, аварский хинкал, курзе, халву.
9: Руки тоже нужно выпрямить ровно, чтобы он ребенок стоял. Чтобы он не мог шевелиться, только головой он мог. И голову, знаете, делали, чтобы подушку, и время меняли положение, поворачивали, чтобы плоская голова не была, чтобы ровная рука была, голова, чтобы он. А то раньше некоторые, которые не делали, это плоская голова тоже.
7: Также в библиотеке был показан старинный обряд «Привод невесты в дом жениха», поставленный самодеятельным коллективом из Акушинского района. Яркие костюмы, песни, национальные блюда поразили наших пользователей библиотеки.
10: Встречает гостей.
9: Они уже здоровые. Добра, мира, бабушки поживают.
11: Все рождения ребенка, а также на лечение имени и приучение к трудолюбию.
12: Многодетность по аварию рассматривалась как признак семейного благополучия. Пожелание быть счастливой многодетной матерью высказывает для невестки.
7: А еще есть такой обычай. На свадьбе невесту мама жениха угощала медом и маслом, чтобы она была как мед сладкая, как масло податливое. Это выражение доброжелательного отношения и надежды на благополучие молодой семьи.
13: Пословицы и поговорки на лезгинском языке. Харса гафуник вичинчка ава. Каждое слово имеет свое место. Зулум далди абад хаи куал, ах далди барбаджеда. Дом, разбогатевший благодаря насилию, разориться от проклятий. Ажуз ламрал куэдакахта. На беспомощного осла двое садятся. Балкандис дус хис килик, адал душман хис аках. Хис аках. Ухаж

0: Отцу алай коле фужи гидач. Сидя дома, хлеба не найдешь. Бурч качун рехет я, вахтун читин. Долг легко берется, но трудно он отдается. Кциск араб вихин тавунмас, кар ткюдач. Собаки кости не бросишь, дело не сделаешь. Рек эмерцех, гатварис вергержета. Не умирай, коза, весной крапива вырастет. Кунщи день верч, касхи заквада. Курица соседа кажется гусем. Хрюльни пап, савик иник, ква я царя. Муж и жена, пара быков в одной упряжке.
1: А сейчас хотелось бы рассказать о национальном костюме. Дагестанский костюм – это паспорт горца, отражающий его род, статус, возраст через многослойность и символику. Мужской образ акцентирует мужественность – черкеска, кинжал, папаха. А женский – грацию и скромность – яркие платья, чухта, обилие серебра. Черкеска – это не просто одежда, а доспех. Суконный кафтан с приталенным силуэтом подчеркивает плечи, а газыри – ячейки на груди. Раньше хранили заряды для ружья, символизируя готовность к бою. Папаха – символ чести. Если цела голова, папаха должна быть на ней. Она защищала от холода и ударов, а каракулевая папаха указывала на высокий статус. Кинжал и пояс. Пояс не только держит черкеску, но и служит укреплением для кинжала, который горцу нужен не для нападения, а для защиты семьи и чести. Молодые девушки носили яркие цветные платья, а женщины старшего возраста – темные и спокойные тона. Платье – рубаха. В горных районах это длинное широкое платье-туника, которое сочеталось красивым, часто золотошвейными штанами. Волосы убирались под специальный чепец – чохта, а сверху накидывался узорчатый платок, указывающий на замужний статус. А еще дагестанки любят серебро. Пояса, нагрудные подвески, браслеты – они считались и оберегами, по их количеству судили о богатстве семьи.

Если говорить о национальных видах спорта, то они связаны с горскими традициями, силой и ловкостью. К ним относятся народная борьба, канатоходство, джигитовка, скачки и метание камней, стрельба из лука и бег по пересеченной местности. Эти дисциплины формировались столетиями, демонстрируя мужество и физическую подготовку горцев на праздниках и свадьбах.

А теперь поговорим о дагестанской кухне. Дагестанская кухня отражает богатую культурную мозаичность региона, объединяя культурные традиции более чем 30 различных народов. Каждое блюдо несет в себе историю и уникальный вкус, создавая неповторимое гастрономическое наследие. Основные блюда. Одним из них является хинкал. Это одно из самых знаковых блюд Дагестана. Его рецепты и способы приготовления варьируются в зависимости от конкретного этнического происхождения. Аварский хинкал слегка воздушный. Готовится из небольших кусочков теста, сваренных в мясном бульоне, и подается с вареным мясом, чесночным соусом и густым бульоном. И у каждой народности он бывает различной формы. У лакцев такие маленькие, как бы ракушки, у лезгинов тончайшие такие ромбики. Есть еще и кумыкский, он тоже похож на ромбик. Теперь поговорим о следующем блюде. Это чуду. Это своего рода пироги с разнообразными начинками, которые могут включать мясо, зелень, картофель или сыр. У аварцев чуду называется ботишал, у лакцев – буркив, у лезгинов – афарары. Тесто готовится без дрожжей, а пироги сами обжариваются на сухой сковородке или выпекаются. Они подаются горячими, часто со сметаной или топленым маслом. Следующее блюдо – курзе. Это небольшие пельмени, которые в Дагестане часто готовят с начинками из мяса, зелени и картофеля. Они варятся и подаются с топленым маслом и специями. Особенностью курзе является тонкое тесто и богатая начинка. Еще хотелось бы рассказать о кумыкских супах. Есть такая национальность у нас – кумыки. И вот о их супах хотела бы рассказать. Бурчак – шорпа, фасолевый, сушеное мясо. Дюгю – шорпа, рисово-молочный суп. Кабак – шорпа, суп из мякоти, черной тыквы с молоком. Балык – шорпа, рыбный суп с клёцками. Если говорить о сладостях Дагестана, то в первую очередь это мучная и ореховая халва. Бахух – мучная халва, украшающая праздничные столы. С древности это блюдо считалось обязательным на свадьбе. В дом будущего мужа невеста входит в сопровождении человека, несущего этот поднос с бахухом. Халву готовят по случаю сватовства, обручения, рождения ребенка. В дни религиозных праздников мусульмане раздают халву родственникам и соседям. А еще в Дагестане всем известен кизлярский и дербентские заводы, где делают исключительный коньяк, аналогов которому нет. Самым красивым и известным танцем Дагестана, визитной карточкой республики, является лезгинка. Энергичный, ритмичный танец, воплощающий гордость, грацию и темперамент горцев. Есть разновидности этого танца. Парная лезгинка олицетворяет ухаживание, где мужчина ведет себя как благородный орел, а девушка – как грациозная лебедь. Свадебная лезгинка – искренний танец, символизирующий веселье, дружбу и праздник. Главным является даже не техника исполнения, а состояние души исполнителя, его чувства.

В эфире Радио ВОС. Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.

0: Прямой эфир на Радио ВОС. Программа «Молодежный экспресс».
1: Всем привет, дорогие наши радиослушатели! В прямом эфире Радио ВОС программа «Молодежный экспресс». И сегодня ее ведущая я, Марьяна Цвит. Надо сказать, давно мы с вами не слышались, получилась у нас небольшая пауза. Мы по вам соскучились, надеемся, что вы по нам тоже. И сегодня мы будем обсуждать интересную тему, а именно программу «Действуй без барьеров», которую организовывает Московская городская организация ВОС при поддержке соцзащиты населения города Москвы. Сегодня мы будем говорить со всеми представителями трех проектов-победителей, а также с Антоном Викторовичем Федотовым, председателем Московской городской организации ВОС. Ну что ж, пора нам представить гостей. Итак, здравствуйте, Антон Викторович.
2: Добрый день, Марьяна. Добрый день, наши уважаемые дорогие радиослушатели.
1: И также в первой половине нашего эфира мы будем говорить с Натальей Зайкиной, представительницей, даже руководительницей проекта «Молодежный клуб». Наталья, привет.
3: Да, всем добрый день.
1: Ну что ж, давайте в целом обозначим для наших слушателей, что же такое программа «Действуй без барьеров». Хотя она реализуется уже в Москве 6-й год, и мы 6-й год о ней говорим в эфирах, и тем не менее надеемся, что у нас каждый раз прибавляются новые слушатели, которые могут быть не в курсе, что же это такое. Антон Викторович, расскажите нам в целом, какую главную задачу решает программа «Действуй без барьеров» для москвичей с нарушением зрения?
2: Программа «Действуй без барьеров», повторюсь, организована Московской городской организацией ВОС при финансовой поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Действует она с 2021 года и направлена на выявление потенциала и формирование компетенций у людей с инвалидностью по зрению в городе Москве. Безусловно, программа уникальная. Прежде всего, в начале нашей программы в 2021 году мы решили подойти достаточно скрупулезно и качественно к этой истории, организовав социологическое исследование совместно с компанией ВЦИОМ, Всероссийский центр изучения общественного мнения. И благодаря этому опросу, этому исследованию, были выявлены те потребности, которые существуют у незрячих москвичей, для того, чтобы сами же незрячие активные люди города Москвы попытались их решить при нашей организационной поддержке и, соответственно, при финансовой поддержке департамента. История состоит в том, что при выявлении тех проблем и тех потребностей для решения этих потребностей были сформированы группы из 5-6 человек, и которые совместно, коллегиально, подавая заявку на финансирование, старались решать, а многие группы и проекты смогли частично решить эти проблемы. По сути дела, МГО ВОС выступала в этой истории как грантодатель. И позитив основной состоит в том, что, еще раз повторюсь, никто не может лучше решить проблему для незрячих, чем сами незрячие. Плюс наши незрячие москвичи, помимо того, что они получили грант, перед этим они прошли обучение в Московском государственном университете имени Юрия Михайловича Лужкова, университет управления, и получили компетенцию по социальному проектированию. Соответственно, помимо вот практического опыта реализации проекта взаимодействия в команде, люди получили и теоретические знания, которые в дальнейшем им, безусловно, пригодятся. И я считаю, что это один из эффективнейших способов работы с резервом руководителей Всероссийского общества слепых, потому что надеюсь, что в будущем люди, которые сегодня работают и реализовывают социально значимые проекты, в дальнейшем они смогут принести огромную пользу нашему обществу в целом.
1: Угу. А насколько сложным был выбор в этом году и по каким критериям жюри оценивало идеи участников?
2: А выбор был достаточно сложный, потому что то, что хочет наша городская организация и наше правление, это решение максимально возможно социально значимых проблем для всего города в разрезе потребностей инвалидов по зрению. Максимальный общественный выход нашей Московской городской организации в пространство всего города. Вот. Это может быть немножко сложно для восприятия, но как бы хотелось бы, чтобы наша городская организация была полноценным субъектом во всей общественной жизни нашего города, социальной, экономической, спортивно-культурной и так далее. И приоритеты были как раз сделаны на те проекты, которые вот эту вот общественную значимость и реализуют. То есть, например, один из победителей проекта стал проект 4D. Это создание информационной доступности по вновь введенным станциям Московского центрального кольца и московских центральных диаметров. В основном это будут узловые станции, там, где происходят пересадки. И хочу сказать, что этот проект будет полезен не только жителям Москвы, но и многочисленным гостям незрячим, которые приезжают в нашу столицу, потому что вот МЦД, все мы прекрасно знаем, они как бы расположены в Московской области и в том числе. И поэтому, я думаю, более подробно про этот проект расскажет руководитель данного проекта. Но мы здесь видим очевидную полезность и общественную значимость при реализации данного проекта. Вот, значит, также проект у нас есть, который предусматривает вовлечение молодежи во Всероссийское общество слепых. Называется «Молодежный клуб». Действительно, сегодня есть потребность в организации досуговой, социокультурной, спортивной деятельности и досуга для наших молодых незрячих людей города Москвы. Поэтому совместно с молодежным отделом КСРК ВОС мы этот проект тоже будем реализовывать.
1: Знаем такой проект.
2: Да. И проект касается реабилитации с помощью занятий танцами. Тоже достаточно интересная история, потому что вот сегодня есть потребность к занятиям танцем. Танцев различных очень много видов, направлений. И, соответственно, тоже мы поддержали ребят, которые хотят в этой сфере развиваться.
1: Вот в этом году победили проекты про транспорт, танцы и досуг. Замечали ли вы, как меняются с течением лет вот запросы и интересы незрячих и слабовидящих людей Москвы?
2: Да, я, конечно, замечаю, и в этом году это становится более очевидным. И дело все в том, что люди приходят и заявляются с проектами, которые все-таки носят характер кружковой досуговой деятельности. То есть они хотят какую-то деятельность, у них есть определенные хобби, в рамках которого они хотят организовать несколько занятий, привлечь дополнительно людей к своим интересам. Возможно, разработать методические пособия для работы с незрячими людьми. Безусловно, все это нужно, но, еще раз говорю, это не совсем отображает максимальную общественную значимость и брендинга Московской городской организации.
1: За лет реализации проекта «Действуй без барьеров», какие инициативы вот вы бы отметили? Какие получили наибольшее распространение, развитие?
2: Ну, я опять вернусь к исследованию, и очень большая часть этого исследования выявила проблему доступности в различных сферах нашей деятельности. Это транспортная доступность, это доступность магазинов, розничной торговли, информационная доступность. И как раз проекты, которые были реализованы на эту тему, они были успешны. Ну и, конечно же, проекты, связанные с личностным ростом, с личностью презентации, такие как магия имиджа, как импульс роста, тоже были очень востребованы, и, я думаю, были полезны большому количеству людей.
1: Ну и какое главное напутствие вы дадите сегодня представителям команд победителей на этом старте?
2: Напутствие у меня будет, чтобы как можно больше могли наши команды, участвующие, реализующие проект, привлекать фокус-группы. Хотелось бы, чтобы эти фокус-группы состояли из новых людей, которых мы еще не охватили как общественная организация. И я думаю, во-первых, мы сможем этих людей вовлечь в нашу деятельность, в наше общество. Во-вторых, они также смогут в следующем году стать участником проектной группы, либо вообще возглавить этот проект и находить новые проблемы, которые надо решать в нашем городе для улучшения качества жизни незрячих москвичей.
1: Спасибо, Антон Викторович. А мы отпускаем вас дальше. Мы знаем, что у вас совещание.
2: Спасибо большое. Перед... Всем удачи нашим радиослушателям.
1: И перейдем к нашему следующему гостю. А именно Наталье Зайкиной с проектом «Молодежный клуб». Но прежде чем мы начнем, я хочу сказать, что вы, наши слушатели, можете дозвониться к нам в эфир и присоединиться к нашей беседе, задать свои вопросы по номеру 8 800 100 0015. Также я хочу предварительно сделать небольшое признание. И в некотором смысле сегодня сижу на двух стульях, являюсь и ведущей программы, и также одним из членов команды проекта «Молодежный клуб». Это не секрет, мы это скрывать не будем. Ну что ж, Наталья, расскажи нам, что же это за проект.
3: Проект «Молодежный клуб». Ну, наверное, это название говорит само за себя. Наш проект направлен на молодых людей с нарушением зрения и на школьников, также с нарушением зрения. А почему мы решили реализовать данный проект? Вообще, я вот, ну, от себя могу сказать, что я завидую сегодняшней молодежи, потому что, живя и учась в городе Москве, у этих молодых людей есть очень много возможностей, было бы желание, да. И можно ходить в музеи, посещать экскурсии с тифлокомментированием, ходить в театры, в кинотеатры, также используя тифлокомментарий. Сейчас много каких-то спортивных площадок, куда можно ходить, заниматься спортом и так далее, и так далее. Но при всем при этом, живя в большом городе, есть дефицит досуга, причем доступного досуга и интересного для молодежи. Это выявили и сделали такие выводы. Эти выводы были основаны на профессиональном опыте сотрудников молодежного отдела КСРК ВОС. Поэтому мы решили реализовать данный проект и помочь молодым людям с инвалидностью по зрению их объединить в некое такое молодежное сообщество, дать возможность самореализоваться, также повысить их социальную активность и то есть дать мотивацию, да, и также реализовать творческие и интеллектуальные потребности.
1: Да, я хоть и сказала, что являюсь членом команды, но сегодня буду максимально задавать беспристрастные вопросы как человека со стороны. Так что каверзные вопросы тоже будут. Без этого не обходится ни одна наша программа. Так вот, Наталья, неужели современной московской молодежи действительно не хватает только этих площадок для общения?
3: Ну, таких площадок нет. Да, можно, в принципе, пойти в ту же местную организацию Всероссийского общества слепых, но там, скорее всего, молодые люди, ну, не будет такого количества тоже молодежи, да, с которым можно было бы общаться. В основном там средний возраст, ну и также люди состоят в таких организациях. Поэтому вот эта вот необходимость создать некую площадку, базу, да, молодежный клуб, это вот на сегодняшний день, ну, такая актуальная проблема, как выяснилось.
1: Угу. А кто помогает в реализации этого проекта? Расскажи о команде.
3: Да, реализовывать наш проект мне, наверное, очень повезло, потому что основная часть нашей команды, она является сотрудниками молодежного отдела, который работает в КСРК ВОС. Мария Арнопольская, она является начальником отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению. В нашем проекте Мария является координатором нашего проекта. Также Марьяна Цвит, которая сидит со мной рядом, она является заместителем начальника отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению. Марьяна будет отвечать, является специалистом по коммуникациям и СММ.
1: А могло бы получиться такое разоблачение?
3: И Сергей Пищальник. Сергей имеет опыт тоже работы в молодежном отделе. 5-летний опыт работы в этом отделе. Сейчас он является начальником другого отдела, но, тем не менее, этот опыт и его деятельность, она очень нам пригодится. И в нашем проекте Сергей является специалистом по организации мероприятий. Ну и, как меня уже представили, Наталья Зайкина. Я работаю в Государственном музее Культурный центр интеграции имени Николая Островского. И, в принципе, у меня тоже есть опыт организации мероприятий для школьников и молодежи. И, как я сказала, вот первая моя фраза, что мне повезло. У нас у всех есть огромнейший опыт в организации и проведении мероприятий как для молодых людей с нарушением зрения, так и для школьников.
1: Что же это будут за мероприятия?
3: Ой, наши мероприятия, они, наши такие тематические встречи, они будут разного направления. Например, я могу прямо наш календарный план, да, рассказать нашим слушателям.
1: Да.
3: То есть в летний период наши все мероприятия, наши встречи, они будут направлены на молодых людей, которые сейчас на каникулах, студенты, да, то есть вот, поэтому первое мероприятие, это будет у нас состоится в июне, это открытие нашего молодежного клуба. Наша первая встреча состоится вот в июне. А в июле у нас будет очень интересное выездное мероприятие. Это кулинарный мастер-класс выездной. То есть мы поедем на природу, там под гитару с использованием караоке-системы. Мы проведем такой достаточно насыщенный, интересный вечер. И в августе у нас планируется еще одна встреча на не на базе, а, извиняюсь, в боулинг-клубе. Вот. У нас также это будет выездное мероприятие. Осень у нас больше запланировано мероприятий, которые направлены на школьников. У нас будут выездные творческие мастер-классы. Мы поедем в школу-интернат номер 1 и номер 2. Также для детей мы проведем творческую выставку. Она пройдет на базе музея имени Зимина в КСРК ВОС. Приглашаем всех. Эта выставка будет открыта в октябре. И завершающим таким крупным мероприятием у нас будет в ноябре. Это спортивная игра «Что, где, когда». Я еще забыла упомянуть, что на протяжении вот этих вот месяцев у нас будут проходить молодежные вечеринки. Мы приглашаем всех. Я не буду выдавать.
1: Как можно было забыть об этом?
3: Я не буду выдавать тайн, как они будут называться, чему они будут посвящены, чтобы у молодежи была такая интрига и пришли и посмотрели, как проходят у нас вечеринки в КСРК ВОС.
1: Интересно рассказываешь. Я прям завидую уже участникам молодежного клуба.
3: Я тоже завидую.
1: Ну, мы каким-то боком туда тоже примазались в качестве организаторов. А какой адаптированный инвентарь планируется закупить и использовать в рамках этого проекта?
3: Да, все мероприятия у нас будут проходить, то есть мы будем использовать вот этот самый, да, инвентарь, который адаптирован для людей с нарушением зрения. Ну, например, игра «Жульбак» настольная. Также настольные игры «Монополия», «Ова». Тоже можно, я не буду выдавать всех тайн. Ну, разнообразие будет настольных игр, разнообразие точно будет. Также мы закупим караоке-систему, которую будем использовать на наших встречах, и брейн-система. Мы ее используем уже на музыкальном квизе.
1: Угу. Про выездные мероприятия мы тоже уже приоткрыли завесу тайны, да?
3: Да, у нас вот летом планируется 2 выездных мероприятия, ну а для школьников мы будем проводить наши встречи, мероприятия здесь, в КСРК ВОС.
1: А как же мы планируем, вы планируете мотивировать подростков к участию в этих мероприятиях, когда мы знаем, что в современных реалиях это не так и просто оторвать их от гаджетов?
3: Современные гаджеты, да. Мне кажется, это, кстати, проблема не только незрячих молодых людей, ну или вообще людей с нарушением зрения, да, слабовидящих, но и в целом вообще у молодежи. Но обвинять, осуждать их мы не можем, потому что, ну, вроде как иногда слышишь вот от пожилых людей, вот молодежь уткнула компьютер, уткнулись телефоны. А мы не знаем, как бы мы себя вели, если бы сейчас мы были тоже, ну, вот того возраста, как сейчас школьники, да, например. Осуждать. Это вот это другое поколение. У них другое восприятие мира, у них другое общение. И вот как раз, что касается общения, да, вот дефицита общения, оно, да, присутствует не только у людей с нарушением зрения, но и просто у зрячих молодых людей. Поэтому, чтобы вот чуть-чуть подтолкнуть людей к живому общению, мы как раз, наверное, это вот постараемся сделать с помощью нашего молодежного клуба. Мы не только поможем этим вот молодым людям, да, но и поможем вообще в целом Всероссийскому обществу слепых. Мы будем рассказывать и показывать, какие мероприятия проходят в обществе слепых, да. Будем их вовлекать в это, привлекать как каким-то образом. То есть постараемся вовлечь, ну, вот, молодежь в наши ряды. Но об этом уже, об этой проблеме, да, говорил и Антон Викторович, что сейчас нехватка молодых кадров в нашем обществе.
1: А как же стать участником молодежного клуба? Вот если, например, наши слушатели сейчас загорелись таким желанием.
3: Ну, во-первых, можно следить за нашими постами в социальных сетях, также в других тематических группах. Ну и, пожалуйста, звоните в молодежный отдел КСРК ВОС. Звоните, узнавайте, когда будут встречи. И добро пожаловать в наш молодежный клуб.
1: Да, ждем всю активную молодежь. Ну что ж, спасибо большое, Наталья, за то, что познакомила нас с этим проектом. А я предлагаю прерваться на песню.

Как будто на шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает.

Встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Молодежный эфир.
1: А мы продолжаем нашу беседу. Говорим сегодня про программу «Действуй без барьеров». Представляем команды победителей этого года. И к нам в студии присоединились также еще две гости, представительницы команд. Это Татьяна Белова от команды 4D. Татьяна, привет.
2: Да, привет всем.
1: И Елена Малахова от проекта «Свет в движении». Елена, приветствую.
3: Добрый день.
1: Ну что ж, Наталью мы пока оставим в покое и продолжим пытать наших новых гостей. Начнем с проекта 4D. Татьяна, расскажи, о чем этот проект и что значит такое таинственное название?
2: Да, наш проект направлен на обеспечение доступности московских центральных диаметров, поэтому и такое название 4D, то есть 4 диаметра. Ну, как вы знаете, у нас есть МЦД-1, МЦД-2, сейчас у нас МЦД-3 и 4. И мы в этом проекте описываем наиболее востребованные станции, где есть пересечение с метро, с другими диаметрами. То есть мы делаем описание этих станций для незрячих. У нас уже есть похожий опыт. Мы делали похожий проект в прошлом году. Он назывался «42 минуты под землей». И в этом проекте мы описывали станции большой кольцевой линии метро БКЛ. Эти описания мы затем размещали на нашем ресурсе line11.ru. И также в навыке Яндекс.Алиса, который мы тоже разработали для этого проекта. А в новом проекте 4D мы будем обновлять наш ресурс и дополнять его описаниями как раз московских центральных диаметров, как на самом сайте line11.ru, и в навыке Яндекс.Алисы. Мне кажется, что этот проект будет тоже очень востребован, так же, как и наш предыдущий проект, потому что транспорт, конечно, пользуется спросом большим среди незрячих и слабовидящих москвичей, но есть, как всегда, при перемещении большие трудности с доступностью. Если говорить о метро, то уже есть некоторые описания метро, то есть это справочник старый, который у нас есть, 2000-х годов. Это описания, которые сейчас делаются, это наши описания. А по МЦД у нас, ну и вообще в МГУ, ВОЗ и в Москве для незрячих ничего вообще нет. И никто, по крайней мере, насколько я знаю, не планирует его описывать. Поэтому как раз вот наш проект, и я думаю, будет здесь полезен очень.
1: То есть вы уже не новички, далеко продолжаете начатое дело, а удалось получить какую-то обратную связь, собрать отзывы по поводу вот предыдущего аналогичного проекта?
2: Да, у нас проходил он по той же схеме. Мы сначала описывали станции, потом у нас была команда фокус-группы, это 35 тестировщиков, которые тестировали наше описание. И эти тестировщики давали обратную связь по нашим описаниям. И вот сейчас мы, используя эти комментарии, тоже хотим их внедрить в нашем новом проекте.
1: Расскажи немного о команде проекта и как там распределяются роли участников.
2: У нас в команде сейчас есть новые участники. Вообще команда наша уже очень сплоченная. В ней есть Наталья Паницкая, это лидер нашей команды сейчас, Сергей Барахин, это методист, Юлия Васильева, она отвечает за пиар. Также у нас есть Елена Мясникова, она организатор наших мероприятий. Ну, я, Татьяна Белова, я отвечаю за финансы и за бумаги, скажем так, за документацию. И у нас есть еще новые двое участников в этом году, очень приятно. Это Анна Мещерякова, она будет тоже помогать в методической части. И Алексей Степанов, он будет помогать по технической части. Вот я надеюсь, что такая сильная наша команда сможет немножко справиться с проблемами доступности московских диаметров.
1: Угу. Такая большая команда, сплоченная.
2: Да, большая команда, действительно. Ну и работы тоже очень много, потому что вот описание сами делать, составлять, как мы поняли из прошлого проекта, достаточно сложно. И, конечно, здесь вот как раз большая команда и нужна, чтобы мы могли хотя бы чуть больше описаний сделать.
1: А вот с какими все-таки главными барьерами и трудностями сталкивается незрячий человек, пассажир на станциях МЦД сегодня?
2: Ну вот у нас для этого даже специально проходило предпроектное исследование, и там мы спрашивали, задавали эти вопросы участникам. Они отметили, что очень тяжело, когда нет описаний хороших станций. То есть они не понимают, как устроена станция, как пересесть на метро, или наоборот, как пересесть с метро на МЦД, как зайти в вагон, где купить билет, ну и так далее, как перемещаться по платформе, как устроены вестибюли станции. То есть все это вообще очень сложно для незрячих, потому что если у человека есть зрение, то он на месте по указателям хотя бы как-то может сориентироваться на станции на месте. Но и то могу сказать, что это не всегда прям так сразу хорошо происходит. А если незрячий, то, конечно, ему нужно как-то заранее подготовиться к этой поездке, почитать описание, посмотреть, что хотя бы там существует, где можно купить билет, потому что бывает такая ситуация, вот, допустим, у меня происходило, что я выхожу на станцию, как вы знаете, турникеты работают и на вход, и на выход с МЦД, и карта у меня заблокировалась, потому что я не поняла, что передо мной человек заходил на МЦД. После этого я прикладываю карту и не могу выйти. И чтобы разблокировать карту, нужно обратиться в кассовый зал к кассиру, и он тогда на компьютере сможет понять, что у нас случилось, либо у нас открылась поездка, либо закрылась, и как вот в этой ситуации сделать. Ну, а если касс там нет, только автоматы, то, соответственно, уже сложнее. Нужно идти в другой вестибюль и все это где-то там решать.
1: А что именно будет представлено в тифлоописаниях станции? Как-то алгоритмы маршрутов, я не знаю, количество ступенек, какие-то еще ориентиры?
2: Да, мы ориентировались на просьбы наших участников, то есть и не делать, с одной стороны, прям слишком подробные описания вплоть до метра или там до градуса поворота. Но сначала у нас будет общее описание станции, что представляет из себя, где находится, сколько вестибюлей, какие платформы, что расположено на платформах, какой край, где лавочки, какие колонны, что есть дальше. И дальше, после описания платформ и строения станции, мы переходим к описанию переходов. Все описания, которые мы сейчас вот сможем сделать, это узловые станции, как я уже сказала. То есть простые мы просто не в силах описать. И дальше мы описываем пошагово переход с МЦД на метро, допустим. То есть мы должны выйти с платформы, спуститься по лестнице двухпролетной, допустим, пройти через турникеты, повернуть направо, идти вдоль зала. Там, ну, допустим, я это говорю примерно.
1: Это в общих чертах или конкретно там три ступеньки вниз?
2: Да, в общих чертах. То есть мы говорим спуститься по двум пролетам лестницы, пройти через турникеты, далее следовать прямо до двери, пройти через дверь, повернуть направо по коридору. Ну, вот такого плана вот описание. И обратный переход, то же самое, от метро до платформы МЦД. Ну, в общем-то, чтобы лучше даже познакомиться не на словах, можно открыть сайт наш line11.ru, посмотреть, как у нас описаны станции БКЛ, переходы. И как раз там у нас тоже все по разделам. У нас есть раздел «Описание станции общее», там «Общее описание платформ». Потом у нас есть раздел «Переходы». Там описаны пошагово вот эти вот повороты, переходы, как пройти. И обратные переходы, то же самое. И также выходы на некоторых станциях. У нас описан проход к выходам. Ну, также здесь тоже мы будем описывать выходы, какие существуют и куда ведут.
1: Угу. А вот как это будет на практике реализовано? Описание появится в навыке Яндекс.Станции, и это прямо на платформе можно будет попросить Алису сориентироваться?
2: Ну да, у нас есть два варианта. Либо можно зайти на наш одностраничник, открыть его где-то на телефоне, если есть интернет, конечно. Или можно запустить навык и там в навыке задать некоторые команды. Допустим, опиши станцию «Текстильщики», и она будет описывать платформы, допустим. Или же опиши переход со станции «Текстильщики» на метро. Ну, условно, да, и вот тогда она будет описывать пошаговый маршрут на метро. А после нескольких пунктов нужно сказать команду «Далее», и тогда Алиса продолжает описание. Если вы скажете «назад», то Алиса произнесет тот кусочек описания, который был до этого. Но мы пошли дальше немножко, чем в нашем прошлом проекте. Мы в этом проекте решили еще добавить обучающие мероприятия. То есть недостаточно, как мы поняли, просто разместить описание и все, закинуть их туда, а нужно еще и показать людям, в принципе, как этим пользоваться. Поэтому у нас будет несколько мастер-классов, три мастер-класса планируются, где мы с помощью как раз этих возможностей, с помощью одностраничника и с помощью обычных карт, которые мы хотим тоже использовать, будем показывать, как проходить эти маршруты.
1: А вот такой тестовый режим, как при знакомстве с приложением, не планируется?
2: Да, у нас в прошлом году... все приложение, все бесплатно. То есть здесь нет такого понятия, как тестовый режим. Но у нас были в прошлом году, и сейчас планируется, что будут тестировщики навыка, потому что некоторые моменты, допустим, Алиса произносит неправильно какие-то названия, где-то еще что-то возникает, где-то не понимает команду. Да, у нас вот есть для этого 2-3 тестировщика. Они специально занимаются, что прослушивают эти описания, говорят, команды разные, и проверяют, работают ли команды или не работают.
1: А вот что касается команды тестировщиков, которые будут изучать станции, они, правильно, тоже тестировщиками называются?
2: Да, это фокус-группа наша.
1: Фокус-группа, она уже набрана или туда еще кто-то можно попасть?
2: Можно попасть, мы будем размещать еще ссылки на фокус-группу. У нас уже есть желающие, которые тестировали в прошлом проекте наши станции, и они уже начали тестировать 5 образцов, потому что мы теперь решили делать не все сразу, мы решили делать по частям, чтобы было это все как-то полегче. Описали 5 станций, и теперь вот 5 тестировщиков уже начали тестирование этих образцов. А затем мы будем размещать ссылку в различных чатах ВОЗ, в различных группах, и можно будет записаться в нашу фокус-группу по тестированию других станций МЦД.
1: Угу. А как это вот реализовывается? Представитель фокус-группы, вот, который изучает станции, это незрячий плюс зрячий, или один незрячий, или зрячие туда набираются?
2: Ну, вообще, конечно, мы хотим, чтобы были люди с разными нарушениями зрения, побольше незрячих, скажем так, в приоритете, ну и слабовидящих тоже мы берем. Но условием является то, что этот человек должен самостоятельно или прям с минимальной какой-то помощью посторонней пройти этот маршрут и сделать отчетное задание по той форме, которую мы просим его сделать. Допустим, рассказать, какие недочеты он встретил в ходе этого описания, что было не так описано. Мы просим это все потом предоставить, да, но мы просим, чтобы он не за ручку ходил с кем-то, с ассистентом, а все-таки максимально самостоятельно это все прошел.
1: Угу. И где можно следить за событиями, за постами, которые вы выкладываете?

0: что-то происходит, какие-то мероприятия, то мы должны тоже все участники ДББ в эти рассылки рассылать информацию.
1: Спасибо, Татьяна. Я хочу напомнить нашим слушателям, что если у вас есть такое желание, вы можете присоединиться к нашей беседе по номеру 8 800 100 00 15 и задать свои вопросы или что-то прокомментировать. Предлагаю перейти к Елене. Елена, расскажи нам про проект «Свет в движении». Что же это такое?
2: Да, еще раз добрый день. Проект «Свет в движении» — проект, который направлен на реализацию и создание условий для того, чтобы дать возможность незрячим и слабовидящим заниматься танцами. Танцами разных направлений. Я как, скажем так, художественный руководитель проекта и хореограф веду группу, где занимаются, уже начали мы занятия постановочными, сценическими танцами исторического плана с элементами бальной программы. То есть многие движения мы стараемся адаптировать, потому что хотим максимально охватить аудиторию незрячих и слабовидящих, чтобы каждый мог себя проявить как и с тотальной потерей зрения, и с частичной потерей, и с огромным страхом двигаться. То есть все, кто боялся когда-либо и сейчас вот решил перебороть свой страх, то есть мы вот хотим дать такой путь и подсветить, почему свет движений, хотим подсветить это направление и дать дорогу в жизнь незрячим и слабовидящим в танцах.
1: Кто входит в вашу команду и как распределяются обязанности среди участников?
2: Лидер нашего проекта Наталья Сиротина, она у нас занимается, будет пиар, представляющая группу СММ, Юлия Пашкова, она у нас по организаторским делам, по договоренностям, она на всю документальную работу помогает вести, ну и я как такой идейный вдохновитель, человек, который как раз проводит занятия. Безусловно, я не одна, со мной еще мой танцевальный ассистент, девушка из моего коллектива, который у меня существует уже больше 10 лет. Она танцевальный волонтер и помогает, то есть она такой некие мои глаза, и чтобы, естественно, корректировать движение танцевальной группы, отрабатывать синхронность, и чтобы это все было красиво и эстетично, потому что культура танца обязательно должна быть эстетичной.
1: Угу. А расскажи нашим слушателям и тем, кто, возможно, даже далек от хореографии, как в целом проходят занятия?
2: Занятия у нас проходят... Начинается у нас разминка сначала, то есть где-то мы 10-15 минут уделяем мышечному расслаблению, тянемся, да, как обычная зарядка, mm-hmm. может быть, чтобы каждый мог почувствовать свое тело. Мы будем катать мячик, да, сейчас пока вот мы только начали, но в будущем, да, чтобы прочувствовать, каждый мог прочувствовать каждую свою часть тела, мышцу, то есть вот именно это ощутить. Также будем применять в разминке и легкие ткани, и легкие пакетики, да, такие вот, чтобы появилось именно вот это понимание плавности движения. То есть это те тактильные ориентиры, которые будут применяться в нашей программе, которую мы также хотим по итогу написать, методику сделать с помощью звуковых тактильных ориентиров. Mm-hmm. Это и лента, скотч, которая будет...

0: будет ощущаться ногами наших, да, нашей фокус-группы. Хлопки, определенные звуковые элементы, которые тоже, да, будем мы применять, это и колокольчик, и щелчки, и то есть то, на что должны среагировать незрячие с поворотом головы, корпуса, то есть это все мы хотим вот применить, чтобы все работало четко и корректно.
1: Угу. А то есть на занятии сколько предполагается профессиональных хореографов или ассистентов, и зрячие, или незрячие, или в тандеме?
0: У нас, да, будут совместные хореографы, совместные занятия с профессиональным хореографом, с нашими партнерами, это клуб адаптивного спорта «Фламинго». Там будем привлекать туда профессионального хореографа, мастера спорта по бальным танцам Юлию Цуркову. Также будем обязательно привлекать танцевальных волонтеров, которые будут такими точками опорными для определенных наших участников проекта. Ну и в дальнейшем, да, будут у нас и сводные репетиции, и работа индивидуально с каждой парой. То есть такая вот работа у нас достаточно будет интенсивная, чтобы движение и понимание этого движения было сформировано у каждого участника группы.
1: А сложно было найти специалиста по танцам, который может также и профессионально донести это вот до незрячей аудитории и работать с незрячими?
0: Да, достаточно сложно. На фоне, да, всех большинства таких множества хореографических направлений, когда ты говоришь, что я не вижу, как правило, хореографы очень многие говорят, а мы не знаем, как с вами работать. Это вот очень актуальный вопрос. И найти человека, который возьмется за это, действительно нелегко. Небольшая история обо мне. Моим хореографом был заслуженный артист России, хореограф, балетмейстер Александр Петрович Крылов. Он, к сожалению, ушел из жизни, но он мне передал всю свою методику работы, как и со мной, в том числе, как с человеком, который с нулевым зрением, да, так и в дальнейшем, вот на протяжении вот этих лет, с которыми мы шли с ним рука об руку, конечно, я очень многому научилась, и мне очень хочется этот опыт передать дальше. Как он со мной работал, как мы с ним взаимодействовали, как я смогла выигрывать конкурсы, где жюри не верило, что я не вижу, и просили предоставить справку об моей инвалидности, потому что не было понимания, как я это танцую. И мне бы это очень хотелось дальше дать дорогу этому в жизнь и уже научить ребят на основе того, что я знаю, чему меня научили, и сформировать такой коллектив, который бы тоже смог выступать и зажигать звезды.
1: Угу. А приоткроем сегодня завесу тайны. Какие именно направления, стили, там, в виде танцев вы будете проходить на занятиях?
0: Ну, вот я могу приоткрыть, да, секрет, что у нас прошло уже 2 занятия, и мы уже смогли изучить азы, и ребята уже после 2-го занятия достаточно смело станцевали зажигательное танго. Конечно, его еще нужно корректировать, чистить там и многое что, но оно у них получилось достаточно так ровненько и синхронно. Волжский вальс, то есть такой достаточно красивый исторический танец с элементами бальными. Также динамичную московскую кадриль мы начали тоже проходить и думаем, что по итогам проекта мы обязательно организуем танцевальный вечер, где наши участники минимум 10 танцев покажут.
1: Угу. Амбициозные планы. Как мы знаем, танцы — это не только искусство, но и большая физическая нагрузка. Способствуют ли эти занятия и предполагается ли это в целом в ваших занятиях, чтобы они улучшали координацию, там, ориентацию в пространстве?
0: Да, безусловно. Это одна из красных линий нашего проекта. Действительно, чтобы улучшилась координация, чтобы пропала вот эта скованность. Мы над этим работаем на каждом занятии. Зажимы, чтобы ушли, определенные стереотипичные движения, чтобы вот именно появилась легкость. Это не просто, это действительно большая работа. И здесь в совокупности приходится применять очень много разных методик, да, в том плане, что я, как и человек, имеющий педагогическое образование, как человек, имеющий второе психологическое образование, и тифлопсихолог, то есть я стараюсь вот именно дать тот нужный импульс каждому участнику, чтобы мало того не обидеть человека, научить его, чтобы у него было настроение идти дальше, и чтобы он понял для себя, что у него получается. Вот это, наверное, самое важное.
1: Угу. Идет ли еще набор в группу, или группа уже сформирована?
0: У нас достаточно, да, уже много народу к нам записалось, и уже мы начали работать. Ну вот до 31 мая еще пока, если кто-то желает.
1: Ещё можно тогда как вам записаться?
0: У нас есть группа ВКонтакте, называется «На свет в движении». Да, в сообщении группы можно написать.
1: Угу. Здорово, спасибо большое, Татьяна. Спасибо, Татьяна, Наталья, Елена, всем спасибо, что вы сегодня пришли, осветили нам в целом проекты программы «Действуй без барьеров». Я думаю, что увидимся мы с вами не в последний раз. Мы пригласим еще вас поделиться успехами на разных этапах реализации проектов. А время нашего эфира подошло к концу. Мы будем прощаться с нашими радиослушателями. Услышимся в следующей программе. Всем пока!

0: Эти Радио ВОС.
1: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: Актуальное интервью на Радио ВОС.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с председателем Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению Юреня Ириной Леонидовной. Добрый день, Ирина Леонидовна! Сегодня мы с вами присутствуем на втором республиканском молодежном форуме Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Скажите, пожалуйста, какое место занимает молодежная деятельность с незрячими людьми в Белорусском товариществе инвалидов по зрению?
4: Добрый день, уважаемые коллеги, в очередной раз очень рада приветствовать вас и особенно приветствовать на нашей белорусской земле. Что хотелось бы сказать о нашей молодежи? Ну, во-первых, начну с того, что на сегодняшний день у нас на учете в товариществе состоит 7850 человек. Из них людей в возрасте от 18 до 40, это наша молодежь. Да, всего лишь 1148. К сожалению, это практически 15% от общего числа. Конечно, это мало. И это серьезная проблема. Вот как раз сегодня мы собрались для того, чтобы начинать глобально решать эту проблему. Вот этот молодежный форум, который, кстати, у нас вот второй уже, как вы сказали, первый у нас прошел в 2024 году, и прошел он действительно очень интересно, масштабно, продуктивно. Поэтому мы понимали, что это дело надо продолжать. И вот, пожалуйста, второй форум. Хочу сказать следующее, что форум – это вот такое одно из самых значимых масштабных мероприятий, которое мы проводим в рамках реализации молодежной политики нашего государства и, в первую очередь, молодежной политики нашего общественного объединения. Как я сказала, что молодежи мало, поэтому что мы будем делать для того, чтобы как-то увеличить это количество, омолодить, что ли, наше общественное объединение? Конечно, проводить раз в два года такие форумы. Это однозначно, потому что это продуктивно, это интересно, это нужно. И это мнение не нас, организаторов, это мнение нашей молодежи, которая является активными участниками и готовится к этим форумам. Это участники, те, которые непосредственно помогают нам готовить этот форум. Хочу сказать, что форум раз в два года, но между форумами наши ребята встречаются, организуют различные семинары, круглые столы, встречи, беседы, практикумы различные. То есть они ведут очень активный образ жизни. Они пишут какие-то интересные проекты, участвуют в различных активностях. Например, в прошлом году они уже на плоту сплавились, прошли, скажем, по реке такой дружной командой, создали такой командный дух и даже свой гимн создали молодежный, вы понимаете? Такие встречи нужны обязательно. Значит, второе, что хотелось бы сказать, конечно, это мы будем улучшать привлекательность имиджа нашей организации в социальных сетях. Выходим на интернет-просторы, хотим их завоевать, рассказать о нашей молодежи, какая она, чем она живет, с какими проблемами сталкивается и как она их решает. Конечно, с помощью нашего объединения. Дальше, конечно, работаем и будем активно работать с государственными органами власти. С целью, во-первых, защиты законных интересов и прав наших молодых инвалидов и вовлечения их в общественную деятельность и волонтерское движение. Также нам очень хотелось бы, чтобы наша молодежь очень активно начала сотрудничать со всеми молодежными организациями Республики Беларусь. Они же живут общими интересами. Они разговаривают на одном языке. Надо общаться со всеми. Мы же такие, как все. Поэтому будем работать со всеми молодежными организациями Беларуси. И, конечно, будем помогать нашей молодежи проводить профориентацию для того, чтобы у них профессиональное саморазвитие было для дальнейшего трудоустройства. Будем помогать им во всех их делах и начинаниях. И у нас сформировалась в плане вот молодежной политики такая основная задача, которая состоит из трех составляющих. Это привлекай, вовлекай и поддерживай. То есть привлекай члена общественного объединения, вовлекай в активную его деятельность и помощь со стороны товарищества во всех делах и начинаниях молодежи.
3: Одной из задач подобных молодежных форумов в общественных организациях является также и подготовка кадрового резерва организации. Скажите, какие перспективы есть у молодых незрячих в структуре Белорусского товарищества инвалидов по зрению? С какими запросами сегодня приходят молодые незрячие лидеры? И есть ли у них реальные возможности стать во главе региональных организаций, а может быть и возглавить предприятия, входящие в структуру организации?
4: Вы знаете, было бы желание, а возможность всегда будет. Все зависит от самого человека, тем более молодого человека. Если он амбициозный, если у него есть определенные в жизни цели и задачи, он должен идти к достижению этих задач. А что насчет возможностей, то хочу сказать следующее. Вы знаете, мы сейчас очень серьезно работаем по вопросам ответственности руководителей, теперешних руководителей и предприятий, и других структур, то есть имеется в виду областных организаций, ответственность за подготовку кадров. Знаю, у вас есть и у нас вот это тяжелое, вот это какое-то нехорошее понятие кадровый голод. Но есть он действительно, и от этого никуда не уйти. Вот смотрите, даже если сегодня взять наше общественное объединение, нашу организацию, да, то возраст 60+ составляет более 60%. То есть люди в возрасте от 60 и плюс составляют более 60% организации. И, как я уже сказала, только 15% молодежи. Надо растить, надо заниматься, надо воспитывать молодежь.
3: Уже практически как полгода вы работаете в должности председателя Центрального управления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Расскажите, какие вопросы удалось решить, на какие вопросы вы планируете обращать свое самое острое внимание в ближайшее время?
4: Полгода — это, скажем, не так уж мало, но это совершенно немного, если брать в исторических рамках. Да, это только начало пути. Во-первых, так получилось, что сначала я провела отчетно-выборную кампанию во всех наших областях. Из 6 председателей областных организаций у нас переизбрано на новый срок только 2, а в 4 областях у нас пришли новые руководители. Это в Бресте, это в Витебске, в Гомеле и в Гродно. Конечно, работа с этими людьми предстоит серьезная. Прежде чем требовать от людей, их надо научить. Им надо показать все, что умеем мы, более опытные люди. Поэтому для них будут организовываться семинары, учебы. И мы будем готовить с этих людей настоящих лидеров. Ну и хочу сказать, что, конечно, проехала я уже по многим нашим предприятиям, потому что если социальный вопрос, это мои вопросы. Здесь я уже более 20 лет как решаю социальные проблемы людей с инвалидностью по зрению. А вот производство немножко сложнее. Но, тем не менее, мне уже удалось проехать из 9 наших производственных предприятий уже 7, познакомиться, встретиться с трудовыми коллективами, рассказать о перспективах, о задачах нашего товарищества на ближайшую 5-летку, посмотреть, познакомиться с проблемами. И сейчас, конечно, работаем над тем, как потихонечку решать эти проблемы. И одним из таких приятных бонусов в моей работе мы прошли аттестацию нашего санатория «Подъельники». Сделали, вложили туда деньги, сделали пока текущий небольшой, но значимый ремонт. Мы отремонтировали медицинский блок, столовую. И поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим коллегам-россиянам. Ну, приезжайте к нам в Беларусь, в наши живописные места, в наши подъельники. Стоимость путевки, ну, скажем так, от 3700 российских до в районе 6000 российских, если это отдельный домик. Вот это условия отличные, это проживание, это питание и, конечно, лечение. Ну вот будем очень рады вас видеть. И вот один из таких глобальных вопросов, это уже моя гордость, честно скажу. Дорогие коллеги, дорогие россияне, как говорится в том мультике, давайте жить дружно, давайте чаще встречаться, принимать участие в совместных мероприятиях. Мы приедем к вам, вы приезжаете к нам. Ведь у нас такое поле деятельности. Это и сотрудничество наших предприятий, взаимовыгодное сотрудничество. Это, конечно, и наша молодежь, и у вас, и у нас. Она очень интересная, современная, продвинутая, как говорят. Вот пускай и общаются в интернет-поле, пускай встречаются, пишут совместные инициативы, проекты. И в плане культуры, и спорта, информационных технологий. Тут начать вот и закончить, понимаете? Ну и мы с вами, конечно, столько у нас общих проблем по решению социальных проблем людей с инвалидностью по зрению. А решать проблемы всегда проще вместе.
3: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Юреня Ириной Леонидовной, председателем Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Слушайте Радио ВОС.
5: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
6: Трамвай низкопольный с параллелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
5: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
6: Выход из транспорта.
7: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
5: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
8: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
5: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
0: Вы слушаете Радио ВОС.
9: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Сегодняшняя наша программа, как и прошлая, посвящена творчеству известного поэта-песенника Ильи Резника. Но, как я уже говорил, мне хотелось бы, чтобы программа называлась «Малознакомый Илья Резник». Ибо даже те песни, которые звучат, не все знают, что стихи к ним написал Илья Резник. Одна из творческих страниц поэта — это русские тексты или какие-то тексты на заказ. Вот сейчас прозвучит один из таких русских текстов. Довольно известной стала песня. Она называется «Летние каникулы». Русский текст ее так называется. И мы услышим сейчас эту песню в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята» под управлением Павла Слободкина.

0: поскольку театр с юности манил Илью Резника, и в кино он снимался тоже. Ну, наиболее такая известная роль – это в фильме «Приключения принца Флоризеля» 1979 год, где он сыграл преступника в инвалидной коляске. Остальные роли были, правда, либо эпизодические, либо уже в таких современных каких-то фильмах не такие интересные. Он также является автором сценария к музыкальному фильму «Пришла и говорю» 1985 года. Кто не знает, это вот музыкальный фильм, где весь фильм поет Алла Пугачева. Иногда Илью Резника приглашали писать стихи к песне, которые должны прозвучать в том или ином фильме. И вот мы сейчас с вами услышим такую песню. Качество, конечно, оставляет желать лучшего, но уж какое есть. Фильм называется «Отпуск, который не состоялся». Вышел он в 1976 году, Одесская киностудия. Музыку к фильму писал, по-моему, украинский композитор Мирослав Скорик. По-моему, ни разу ничего у нас не звучало из его произведений. Вот давайте сейчас такую песню из этого фильма послушаем. Это фонограмма из фильма будет.
1: Все хорошо, ничего не случилось, дрогнула твердая чья-то рука, пуля охотника, птица.

Если бы вдруг мои крылья раскрылись, я бы померился силой.

0: один взмах крыла.
1: Илью Резника пригласили участвовать в детской передаче «Копилка фокусов». Не застал я эту передачу, не знаю, что за передача. Зато знаю, что были детские песни, написанные на стихи Ильи Резника. И ни одна, и не две. Но другое дело, что всего парочка только сохранилась. И одну из таких песен мы с вами послушаем. В свое время она частенько звучала по радио. Песня называется «Небо, небо». Музыку написал Лев Вильдавский. Исполнит песню «Детский хор».

Довольно много Илья Резник занимался общественной деятельностью. В 2017 году он принял православие и сейчас пишет в основном стихи к духовным песням. Было у него три брака. После первого он переехал жить в Москву, как раз где-то вот в конце 70-х, и все больше и больше песен стало звучать по радио на его стихи. В первых двух браках есть дети, у него уже есть внуки. Ну и, конечно, много наград. Илья Резник – народный артист России 2001 год, народный артист Украины 2003 год. Кстати, насколько знаю, одна из первых песен на его стихи была написана на Украине еще в 60-е годы. Награжден орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени 2008 год, орденом почета 1998 год. Он также заслуженный деятель искусств России 2000 год, награжден литературной премией имени Константина Симонова. Есть награды и от Православной Церкви. Кроме тех, кого мы слышали, вот музыку на стихи Ильи Резника написали композиторы. Ну вот, как-то известно в основном Паулс, вот я уже назвал Мигуля, Мартынов. Но были также Максим Дунаевский, Александр Журбин, Евгений Дога, Александр Зацепин, Марк Фраткин, Семен Заславский, Эдуард Ханок, Полат Бюльбюль-Оглы, Евгений Крылатов, Алексей Мажуков, Оскар Фельдсман, Алексей Икимян. Конечно, были ленинградские композиторы Георгий Портнов, Анатолий Кальварский, Владислав Кладницкий, Георгий Фиртич и многие другие. Ну, я думаю, все, практически все ленинградские авторы писали в 60-е и 70-е годы на стихи Ильи Резника. Ну, а наша программа уже подошла к концу. Пожелаем Илье Резнику крепкого здоровья и творческих успехов. А сегодня, в завершении, прозвучит еще одна песня на стихи Ильи Резника «Край березовый». Музыка Александра Броневицкого исполнит песню Эдита Пьеха. С вами был Сергей Андреев. До новых встреч!

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Кемеровской области избран новый председатель региональной организации ВОС. Пермская краевая организация ВОС приглашает на акцию «Я вижу сердцем» в Центральном парке. В московском зоопарке появились тактильные макеты животных и специальные программы для незрячих. Представители ВОС приняли участие во всероссийском полумарафоне «Забег.рф» в Москве. В Кремле прошла церемония «Возвращение в жизнь», награждены легенды паралимпийского спорта слепых. Волонтеры Златоустовской организации ВОС отправили очередную партию гуманитарной помощи бойцам СВО. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 20 мая состоялась 30-я отчетно-выборная конференция региональной организации ВОС Кемеровской области Кузбасса. В работе приняли участие 27 делегатов, представляющих 11 местных организаций и 2561 члена ВОС. Почетными гостями стали вице-президент ВОС Александр Коняев, полномочный представитель президента ВОС по Сибирскому округу Инна Сакович, а также представители министерств Фонда пенсионного и социального страхования и областной специальной библиотеки. Участники высоко оценили работу председателя Ирины Крюковой, которая внесла большой вклад в комплексную реабилитацию инвалидов по зрению, улучшение материально-технической базы и привлечение финансовых средств через гранты. По итогам голосования председателем региональной организации ВОС Кузбасса избран Михаил Тихонов, инвалид первой группы по зрению, возглавлявший Анжаро-Суджинскую местную организацию более 10 лет. Он же избран делегатом на 24-й съезд ВОС, который состоится в ноябре в Москве. 30 мая в 12 часов в Перми в Центральном парке развлечений имени Горького пройдет акция «Я вижу сердцем» под девизом «Увидеть мир, объединив сердца». Организаторы Пермская краевая специальная библиотека для слепых, Пермский культурно-спортивный реабилитационный центр ВОС, краевая организация ВОС и сам парк. В программе концерт, показательное выступление собак-проводников, паралимпийские виды спорта, ботча и стрельба из звуковой винтовки, интерактивные площадки, конкурсы, знакомства с современными технологиями и книгами, созданными для незрячих. Каждый гость сможет получить памятный значок с логотипом акции. Приглашаются семьи с детьми, друзья и коллеги. Московский зоопарк организовал специальные программы для посетителей с инвалидностью. Для незрячих и слабовидящих гостей созданы тактильные макеты животных и птиц. У каждого макета есть табличка с названием и краткой информацией, а также силуэтные рисунки на пластике. Программы включают элементы зоотерапии, знакомство со специально подготовленными животными. Близкий тактильный контакт способствует развитию эмоциональной сферы и обогащает сенсорный опыт. Занятия проводятся бесплатно, как для организованных групп от специализированных школ и интернатов, так и для индивидуальных посетителей по предварительной записи. Все подробности на официальном сайте зоопарка. 23 мая представители культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС приняли участие в 10-м всероссийском полумарафоне «Забег.рф» с синхронным стартом по всей стране. В забеге в Москве участвовало более 50 тысяч человек. Старт и финиш проходили на Васильевском спуске Красной площади. 10 представителей КСРК ВОС, спортсмены голубольного клуба «Москва», игроки женской сборной Москвы по футболу среди незрячих преодолели дистанцию в 1,5 километров. Полностью незрячие бегуны выступали со спортсменами-ведущими. Участники отметили дружелюбную атмосферу и помощь волонтеров. Все бегуны получили футболки и памятные медали. 22 мая в Малом зале Государственного Кремлевского дворца состоялась 20-я юбилейная торжественная церемония награждения премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь», посвященная 30-летию Паралимпийского комитета России. Приветственный адрес президента Владимира Путина огласил министр спорта Михаил Дегтярев. Среди лауреатов в номинации «Возвращение в жизнь» – легенда спорта слепых Рима Баталова, 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр по легкой атлетике, и Валерий Купчинский, 9-кратный чемпион по лыжным гонкам. В номинации «Точка опоры» награжден Петр Буйлов, старший тренер Национальной паралимпийской сборной по легкой атлетике слепых с 1988 по 2024 год. Под его руководством сборная завоевала более 50 наград и установила 40 мировых рекордов на паралимпиадах. Руководство Паралимпийского комитета России поздравило всех лауреатов с заслуженной победой. Члены Златоустовской местной организации ВОС продолжают традиции взаимопомощи и поддержки. С начала специальной военной операции они активно участвуют в работе волонтерских штабов «Берегиня», «Волонтеры Победы» и «Золотые руки Ангела». 1 мая штаб «Берегиня» отправил очередную партию гуманитарного груза в рамках 31-й поездки «За ленточку». В отправку вошли маскировочные сети, одеяло, подушки, инструменты, продукты питания, медикаменты, квадроцикл, автомобили УАЗ и ЛАДА, а также покрышки для боевых машин. Вместе с грузом бойцам передали письма и угощения. Штаб «Берегиня» был создан в Златоусте в июне 2023 года. Сегодня в его работе регулярно участвует более 60 добровольцев. И коротко о других событиях. В Симферопольской местной организации ВОС прошел показ документального фильма «Век другими глазами», посвященного столетнему юбилею Всероссийского общества слепых. Картина рассказывает об истории и работе организации, о жизни, достижениях и ежедневных победах людей с инвалидностью по зрению, развеивая стереотипы и предубеждения. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Здесь, на Воробьевых горах. Знаешь, я не воображала, что здесь может быть так хорошо.
4: Да, воистину красота. День очень хорош. Ой. Оля, ты погляди, как блестит купол у храма Спасителя.
3: Ой.
4: А Иван-то великий.
3: Где? Где? Я не вижу.
4: Ну вот же, направо. Ну еще немножко правее. Видишь?
3: Ага. Ой, какая прелесть. Колечка. А что это за маленькая церковь, кому там внизу, а? Вот точно игрушечная.
4: Да не знаю, так какая-нибудь. Нет, положительно красота. Ой. Подумать, что отсюда смотрели Иван Грозный, Наполеон.
3: А теперь мы. А где мы живем, Колечка? Ты можешь найти, а?
4: Ну, конечно, могу. Вот, вон видишь церковку?
3: Mm-mm.
4: Ну, там еще несколько кучку, видишь?
3: Mm-hmm.
4: Ну, вот немного полевее от них и наши номера.
3: Ой.
4: Как странно. Неужели мы там действительно живем, в этом каменном хаосе?
3: Mm-hmm.
4: Неужели это Москва?
3: Ты знаешь, когда я смотрю отсюда... то я вижу, как будто нас, как мы там живем. И оба такие маленькие-маленькие, словно две козявочки. Как я тебя люблю, Коля!
5: Что ты делаешь?
3: Что?
4: Я съем тебя, Олю.
6: Оля! Оля!
3: Ну что же, они не идут, а?
4: Мы тут остановимся?
3: Да.
4: Красивее места
3: да,
4: не найдешь.
3: Да. А ты знаешь, я их немножко боюсь. Коля, твоих товарищей.
4: Их-то да. Вот нашла кого бояться.
3: Да, вот эта барышня. Она курсистка, да?
4: Да, курсистка.
3: Ой, а за ней, ну как его, я не знаю, вот этот в очках ухаживает, да?
4: Его зовут Михаил.
3: Это смешно, Коля, когда влюбленный в очках. А тебе, Коля, не нужно очков, чтобы меня рассмотреть, а?
4: Телескоп нужен. Звездочки рассматривают телескоп. Нет, ты подумай, что будет, когда луна взойдет.
3: Разве еще и луна будет?
4: Заказано. Нет, ну объясни ты мне, объясни. Ну что такое любовь? Ну то не было, то вдруг раз и явилось. И сердцу так, так свежо, так солнечно, что будто крылья выросли за спиной. Оль, родной ты мой человечек. Я, ей-богу, счастлив.
3: Мне хочется молиться на тебя. Коля, когда ты так говоришь, то сердце у меня замирает и падает, падает, падает.
5: Аж взмокли, скажешь.
3: Ой, могу.
7: Господа, господа. Глуховцев подлый ловелас. Ограничился тем, что взял на левую ручку эфемерную кофточку, под правую подхватил очаровательную Оль-Оль, а все же материальное, имеющее вес, предоставил нам.
8: Презренный Дон Жуан, прорвались в преисподнюю.
3: Выбирали место, мы все время вас окликали.
5: Да.
7: А вы на нас не сердитесь, Ольга Николаевна, это мы так шутим.
9: Господа, какой обширный горизонт.
10: А вон воспитательный. Вот он.
7: Где?
10: Вот, видите, вот, вот он белеет.
5: Слушай, а Таганки не видать?
11: Она разве вам знакома?
9: А я в арбатском участке сидел.
11: А я в Бутырках. Но их отсюда не видно.
5: А из Таганской тюрьмы?
12: Из 129-го.
5: Воробьёвы хорошо видны. Значит, и Таганку отсюда можно рассмотреть.
13: Соли фортиссимо.
5: Господа, плохим запел. Я не могу, я уйду, мне жизнь дорога.
7: Сереж, вот ты опять с колокольни сорвался. Ведь так можно расшибиться.
5: Знаете, у него средние ноты хороши. Вот бывают такие кривые дрова, осиновые. Их как вместе не складываю, все топорщится.
9: Ты иди к черту.
10: Перестань, ну что ты, Сереж.
5: Ну, господа, ей-богу, пива больше было. Это ты, блоха, дорогу одну бутылку вылокал. И как ты можешь петь с нечистой совестью?
9: Да
5: пошел ты к черту.
10: Самовар. Где же мы возьмем самовар?
5: Без чая я не согласен.
7: Прекрасные лорды и марк-графини, в особенности вы, баронесса, на семейном совете мы решили обойтись без посредников, а поэтому вот вам, баронесса, керосинка, а вот и чайник принес на собственные груди.
5: Это подлость, господа. Ведь вы же говорили, что самовар будет. Ну пить чай из какого-то чайника, это черт знает что такое.
7: Ну не сердись, Коля, но будешь пить пиво.
5: Да не хочу я пиво.
8: Мещанин, тот человек, который, находясь в здравом уме, твердой памяти, отказывается от пива, тот человек – мещанин.
11: Кто же пойдет за водой?
9: Так,
11: мы?
9: Да.
3: Николай Петрович, пойдемте за водой, хорошо?
8: Ну, ладно, черти.
3: Не пей, миленький, сегодня. Я так боюсь пьяных.
5: Да ну что ты? Ну, выпьем все понемножечку, вот и все.
3: По чуть-чуть.
5: Бежи!
8: Ох, какое-то счастье, господа, когда осенью приезжаешь в Москву, а там у нас в глухомане отдуреть можно.
9: Ой, Миша, о чем ты говоришь? Это ты в деревне, все понятно, а у нас-то в Орле летом тащище мертвое.
8: Будем, везде хорошо. Пей за Москву, ребята.

0: Молодым людям надо быть веселыми. Расскажи-ка там лучше, Фрушончик, как тебя опять из тихого семейства выгнали.
1: Да.
2: Какая славная девушка с Глуховцевым. Кто это?
0: Это его знакомая. Правда, очень милая? Ну уж очень скромно, все краснеет. Ну-ну, расскажи, Фрушончик.
1: Нет, господа, это удивительно. Такого скандалиста, как Ануфрий, во всей Москве не найти. И зачем ты, Ануша, скажи мне, лезешь непременно в тихое семейство?
3: Роковая тайна. По натуре я человек совершенно не пьющий.
1: А, это понятно.
3: Нет, совершенно серьезно, Анна. И не только не пьющий, но склонный к самым тихим радостям. Вот что такое ваши меблированные комнаты? Ваш фальцфейн, например, грязь.
1: Невежество.
3: Невежество, да. Пьянство. А я этого совершенно не переношу, Анна Ивановна. Вот я и выискиваю по объявлениям тихое интеллигентное семейство, переезжаю, и все мне, конечно, очень рады. Ануфрий Николаевич, говорят, приехал. Но только в этот...
0: Несчастный ты человек, Ануфрий. Давайте выпьем за тихое семейство.
3: С удовольствием, Миш. И вот здесь, Анна Ивановна, начинается роковое сцепление обстоятельств. Третьего дня, например, поселился я у одного присяжного поверенного. Такой, знаете, тихий, интеллигентный человек. И тихо до того, что ежели блоха в дверь входит, слышно, как она босыми лапками ему по полу стучит. Все бы это ничего, Анна Ивановна. Но только в этот же самый день как-то я напился.
1: Да ты что?
3: И вернулся домой так часиков в 6.
1: У утра?
3: А нет, Сережа, по полуночи. Но все бы это ничего, Анна Ивановна, но губит меня любовь к людям. Вдруг мне до того жалко стало этого адвоката, что не вытерпел я, прослезился и давай барабанить кулаками в дверь, где они с женой почивают. Вставай, говорю, адвокат, жену подымай. Пойдем, говорю, адвокат, на бульвар гулять. На бульваре, говорю, так хорошо. Грачи поют. И что же?
2: Просили уехать, конечно.
3: Нет, и не попросили даже, а просто сам адвокат связал мои вещи и, кажется, сам за извозчиком сбегал. До свидания, говорю. До свидания, Ануфрий Николаевич, до свидания. Ищите себе другое тихое семейство.
0: Злополучный ты человек, Ануфрий.
1: Да.
0: Выпьем.
3: С удовольствием. Однако, как они запропастились?
2: Угу. Так ведь пока дойдут до реки, далеко.
1: Господа, какого черта, давайте пить.
2: Ой, да-да, петь, Михаил Иванович. Ну, оторвитесь от бутылки хоть на минуту.
4: Соли фортиссимо.
0: Братцы, ну что же это такое? Пришел я на Воробьевы горы. Думал, хоть тут отдохнуть душою. А блохим петь хочет.
3: Ну, Миша. Не обижай его, Миша. Он же не виноват, что голос у него такой скверный. Пой, Сереж, пой. Только высоко не забирайся. Опасно.
1: Да пошел ты к черту.
5: Ой, какие же врачи. Чего?
6: Я тоже. А можно мне здесь присесть?
2: Пожалуйста, пожалуйста, голубчик. Вот колбаса, вот сыр. Сардинок есть не советую. Кажется, с запахом.
0: Вот я говорил. Говорил, лучше селедку взять. Селедка никогда не обманет.
5: Налей-ка мне, Ануша.
1: Не предаст.
6: Не хотели пить. Николай Петрович.
4: Ой.
5: Ну, одну рюмочку. Ну,
2: чуть-чуть. Вы не московскую гимназию окончили, Ольга Николаевна?
6: Нет, я была в институте.
4: В институте? В институте?
1: Это надо хорошенько рассмотреть.
0: Братцы, блоха в тарелочке надел.
3: Четырехглазый осьминог.
1: Почему осьминог? То есть имеется в виду, что глаза уже есть, а ноги будут.
2: Михаил Иванович, у вас такой прекрасный голос. Отчего вы не споете?
0: Можно. Мне снился день, который не вернется, и, милый друг, что больше не придет. Казалось мне, что сердце

0: ее не жди.
1: Не жди.
2: Все нужно.
1: Ты не придешь, не верю я надежде. И сердце говорит, не жди ее.
3: Я не могу сказать, Лагин опять врет.
1: Это свинство. Это черт знает, что такое. Я больше никогда.
4: Сергей Васильевич.
3: Я нарочно.
2: Что ты к сердцу принимаешь?
1: Шутит?
4: Ну, конечно, он же шутил.
1: Спасибо большое. Ха-ха-ха, как смешно. Шутит он. Хороши шутки тоже, товарищ.
3: Серега.
4: Ну, перестань.
3: Не сердись. Ну, Сережа.
1: Встань.
3: Ну, я нарочно. У тебя голос прям, брат, для оперы.
1: Оставь меня, Миша. Оставь, я знаю, что у меня очень плохой голос. Но если мне хочется петь, как ты этого не понимаешь? Я, может быть, всю жизнь отдал бы, чтобы иметь такой голос, как у тебя. Ты не знаешь, и никто из вас не знает, что у меня, может быть, все время в душе музыка звучит.
3: Если бы ты не врал, Сережа, а то ведь ты врешь.
1: Ну и вру, и что? На то вы и товарищи, чтобы... А вы...
3: Ну, верно, брат. Ну, Сережа, верно, свинство это. Да. Ну, поцелуй меня.
1: Не буду.
3: Ну, поцелуй. Вот больше никогда, брат. Больше никогда слова не скажу.
1: Когда?
3: Ври сколько хочешь. У тебя тенор, что ли?
1: Мими. Тенор?
3: Ну, ничего, брат. Пойдем, выпьем.
1: Зазвонила Москва. Да чего же я люблю ее, братцы мои?
5: По какому случаю трезвон?
1: Завтра же воскресенье. Ко всеношной.
3: Молчи. Слушайте.
2: Нет, я не могу. Это такая красота, что с ума сойти можно.

0: Москву действительно трудно узнать.
1: Это такая красота. Такая красота.
2: Мне захотелось молиться.
1: Молчи, Улюля. Тут и молитвы мало.
3: Но если ты, Ануфрий, еще раз попробуешь в таком торжественном случае гнусавить, как заблудившийся козел...
4: Жестокое непонимание, тебя... роковая судьба. Лучшие порывы души угасают, не долетая до небес. Всю жизнь ищу тихое семейство. И что? О, жалкий жребий мой.
5: Угу.
4: Анна Ивановна, вы женщина строгая, добродетельная. Давайте образуем с вами тихое семейство.
0: Вы пьяны, Ануфрий Николаевич.
4: Выпивши, но не пьян. Дамам эта разница недоступна, вместе с тем очень значительна.
5: Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв.
3: Зловредный ты человек, Ануфрий. Только тебе и остается, что пить.
4: А я одного боюсь, Миш. Истощение сил.
3: А ты, Ануша, не мешай водку с пивом. Выпей сперва одного, а потом другого, а вместе избавь тебя Бог. Никакое тихое семейство тебя не выдержит.
4: Хорошо, Миш, попробуем так.
6: Пошли. Пойдем?
4: Пошли.
7: Что загрустило, Улюль? Что затуманилось, зоренька ясно?
2: Так. Мне очень нравятся твои товарищи, Коля. И это твой Ануфрий... Ну, как его? Он очень милый. А это правда, что его-то отсюда выгоняют?
7: Ты еще не знаешь, какой он хороший. Он последнюю копейку отдает товарищам. Но только ужаснейший скандалист.
2: А этой Анны Ивановны я боюсь... Знаешь, мне все время кажется, что она меня презирает.
7: Какая чепуха. Кто же может тебя презирать? Ты такая прелесть, такое очарование, что вот... Хочешь, я сейчас при всех возьму и стану на колени.
2: Не надо, не надо, Коля. Ступай, миленький, к твоим. А я побуду тут одна. Мне немножко погрустить захотелось.
7: О чем, Улюль?
2: Так, о жизни. Ты очень меня любишь, Коля.
7: Очень, Улюль?
2: Нет. Скажи. Очень. Мне нужно, чтобы ты очень меня любил.
7: Сильнее нельзя любить. Видишь ли, настоящую любовь можно узнать потому, насколько от нее человек становится лучше. Еще потому, Улюль, насколько от нее в душе светлеет. А у меня так светло теперь, что я удивляюсь. Ведь ты знаешь, Олечка, как мучили меня всякие проклятые вопросы. А теперь ничего. Только радость, только свет, только любовь. И петь хочется, как блохину.
8: Вы тут, дети мои. Простите, что я вмешиваюсь в ваше блаженство, но любовь к людям не дает мне покоя. Я уже заметил, когда мы шли сюда, и вообще еще раньше заметил, что вы, дети мои, самим провидением приуготовлены ваны. Ну, вы понимаете.
6: Ты понимаешь, не трудись, Ануш.
8: Я как старший, как духовный отец.
6: Духовная мать.
8: Нет, именно как духовный отец, я прошу тебя. Тебя, женщина, как бы тебя ни звали, люби моего Колю, люби. Это такая душа, такая душа.
6: Да ладно.
8: Когда вы поженитесь, образуете тихое семейство, я навсегда поселюсь у вас. Ты меня не выгонишь, Коль, как этот адвокат.
6: Ты живи, ну с чего уж там?
8: Я всегда верил в твое благородство, Коля. Мне бы только ящик с книгами распаковать. А то вот уже 2 года вожу его с одного тихого семейства в другое тихое семейство.
4: а вас, прелестная незнакомка, я могу поцеловать, как отец?
7: Коля, мой поцелуй чист, как дыхание ребенка.
6: Ага. Только который не меньше года пролежал в спирту.
2: Я с удовольствием поцелую вас, Ануфрий Николаевич.
6: Ты лучше на луну посмотри.
8: Которое? Вот это? Господа! Ой, какая зеленая! Господа, луна взошла, притом заметно в нетрезвом виде.
7: О, господа, а кто подложил под меня сардинки?
4: Во-первых, я не курица, во-вторых, куры сардин не несут, а в-третьих, я же не маркиз, чтобы ежедневно менять брюки.
6: Господа, кто-нибудь помнит этот романс? Мне... Вы знаете, мне кажется, что я растворяюсь в лунном свете. Что я таю. Что меня больше нет. Господа, скажите мне кто-нибудь под честное слово. Есть балахин на свете? Или его уже и нет?
7: Ой, какое торжество! Возрадовались небо и земля. Что сегодня? Праздник, что ли?
6: Завтра воскресенье. Звонили ко всеношной.
4: Врешь, отец диакон, сегодня воскресенье. Ну почему воскресенье должно быть завтра, если оно сегодня? Мишка, ну-ка скажи отцу диакону, что ихний календарь мещанства.
0: Тишина какая. Михаил Иванович, вы здесь?
7: По-видимому, здесь.
0: Идите сюда. Отсюда виднее.
9: Олюль, ты любишь меня?
2: Люблю. А ты?
9: Люблю.
4: Вот я и в тихом семействе. Тихий месяц, тихие звезды, тиха вся земля.
6: Смотря, ну ж, выгонит.
4: Не смейтесь, дети мои, над несчастным Ануфрием, ему грустно. Люди гонят его и даже побивают камнями, как пророка. Но он верит, есть в мире тишина. Иначе как бы могли судить у мирового за нарушение тишины и порядка?
7: Торжество.
8: Ну, однако же, пойдем допивать пиво, Ануфрий.
4: Пиво? С удовольствием, но мне кажется, Миша, что я выпил уже все пиво.
8: А я спрятал две бутылки. Пойдем. От этого торжества меня под сердцем сосать начинает.
4: Под сердцем? Ах, Миша. Прости меня, Михаил, но мне кажется, я наступил тебе на мозоль.
10: Ты, Ануша, опять извиняться начинаешь. Ночевать тебе в участке.
0: Михаил Иванович, вам грустно?
7: Да, взгрустнулось. Пива мало взяли.
0: Пиво? В такую ночь? Ой, холодно. Холодно становится. У кого моя кофточка, господа? Да и собираться пора, пока дойдем.
6: Домой?
7: Это кто сказал домой? Это кто сказал домой? Это вы, Анна Ивановна?
11: Ложное представление о несуществующих предметах. Да. Дома никакого нет. Дом это пятиэтажный предрассудок.
10: Правильно, Ануша. Мы... Конечно, какой там дом? Мы сейчас еще костер будем разводить.
11: Верно, брат Сережа, костер.
10: Да. Я желаю наблюдать восход солнца.
11: Я буду прыгать через костер. Буду прыгать через костер, как летающая рыбка.
10: Я тоже буду прыгать.
11: Блоха, блоха, блоха. Скажи, бублик.
0: Не надо говорить, Сергей Васильевич.
10: Булбик.
11: Верно, блоха. Значит, и ты можешь прыгать через костер. Все будем прыгать.
6: Костер нельзя, братцы.
10: Можно.
11: Если ты будешь ерепениться, отец диакон, мы тебя на костре зажарим, и будет у нас постная закуска.

0: что у мужа.
1: Так, то Миша.
0: Не, я не могу с Блохиным сидеть. На меня все смотрят. Что это, говорит, у Михаила Ивановича такое неприличное знакомство?
1: А ты что же ты, Сережа, в мундире? На бал куда-нибудь собрался?
2: Пошел к черту. Сегодня 3 рубля на толкучке дал.
1: Ну, а недорого.
2: На силу уступил. 5 просил. Говорит, что шитья одного на 15 рублей.
0: Ну-ка, покажи-ка.
2: Пожалуйста.
0: Ничего. Здорово, только молью поедем.
1: Да, и великоват немножко. Ну да ты, Сереж, подрастешь.
2: Ты что это, Коля, так загрустил?
3: Так, ничего.
1: А что, братец, не найдется ли у кого завалящего урочка?
2: Держи карман шире. Сами взяли бы, кабы было что.
0: А животы подводит, Ануш.
1: А подводит, Миш, подводит. Я бы, собственно, за стол и квартиру.
2: А я и расстояний не стесняюсь.
0: Ну, не скули, блоха.
4: Она стала нам разлуки время и на изуму ченную грудь тяжело положить бремя. Но все скажу вам, добрый путь.
5: Тут петь нельзя, господа.
1: А разве кто-нибудь пел? У вас, дорогой мой, начинаются галлюцинации слуха. Как ты думаешь, Миша, это очень опасно?
0: Очень, потому что за ними идут галлюцинации в зрение.
2: И обоняние.
5: Вам говорят.
1: Ты замечаешь, Миша, что с маркизом делается?
0: Я советовал бы вам обратиться к акушеру.
1: Нет, ну почему же, Миша, к акушеру? Неужели ты предполагаешь какую-нибудь ненормальность в положении ребенка?
0: Я убежден.
2: Тогда поторопитесь, граф, я прошу вас, это очень серьезно. Если не захватить вовремя...
5: Петь нельзя, вам говорят, а то с бульвара прогоню.
1: А что, Миша, если я дам маркизу по шее? Благословишь ты меня?
0: Оставь, Ануфрий. Тебя губит любовь к людям.
1: Не, ну если по совокупности ему. А впрочем, маркиз, я завтра пришлю к вам моих секундантов.
5: Все студенты, шантропа, молодрят.
0: Не выгорело, да. Ну, что, Будя, насиделись. Пойдем шататься, ребят.
6: Угу.
0: Николай, ты с нами?
6: Нет, мы тут посидим.
7: Сям дири-дири-бум, дири-дири-ясень, ясень, баба-ю, интим-брю.

0: Что с тобою, Лёль? Ты сегодня весь день такая грустная, что жалко на тебя смотреть. Ну, случилось что-нибудь? Твоя мать какая-то странная.
1: Нет, ничего. А чего ты грустный?
0: Я-то? Не знаю. Дела плохи, должно быть от того. Хорошо, что еще в комитетской столовой даром кормят, а то... Да надоело это, Олёль. Здорово, я малый, камни готов ворочать, а работы нету.
1: Бедный ты мой мальчик.
0: Ну, оставь. Ты плакала? Отчего у тебя под глазами такие круги? Ну, говори же, Олечка, ведь это нехорошо. Ну, что ты, Оля?
1: Тебе будет очень тяжело, Колечка, если я скажу. А вот и мамаша идет.
2: Ты же тут, Оля, сиди. Никуда не уходи отсюда. Какой прекрасный вечер, господин студент.
1: Пошла проклятая.
0: Ты что, Оля?
2: Какой великолепный оркестр, Оля. Ты не находишь, дружок?
1: Пошла. Пошла. Нет, ты посмотри, какая благородная, а? А вчера зарезать меня грозилась старушка вот эта вот, благородная вот эта.
0: Ты говори толком, Оля, что случилось?
1: Да неужели ты ничего не понимаешь? Ты целый месяц живешь со мной и ничего не видишь. Где же твои глаза?
0: Как ты странно говоришь, живешь. И что я должен видеть?
1: Что я не девушка.
0: Видел, положим. Ну что же отсюда следует? Да, правда, это нелепо. Может быть, над этим нужно было задуматься? Мне как-то в голову не пришло. Вообще, я действительно не задавался вопросом, кто ты, кто твоя мать. Я знаю, что твой отец был военный, что твоя мать получает пенсию.
1: Да, 8 рублей в месяц.
0: Ну?
1: Что я содержанка. Что я на содержании. Ты это знаешь? Что же ты молчишь? Коля, Колечка, ты не ожидал этого? Тебе очень больно. Ну, говори же, милый мой. Если бы ты знал, как я измучилась. Вся, вся.
3: Да, не ожидал. Ну как же это? Да, не ожидал. Какая странная вещь. Ты на содержании. Странно. Да как же это вышло?
1: Когда я была еще в институте, она, эта мерзавка, продала меня одному. Ну, у меня был ребенок.
3: У тебя? Тебе же всего 18 лет.
1: Ну да, 18. Ну и ребенок умер. Воспитатель нам. Ну а потом... Я не могу рассказывать. Колечка, пожалей меня, голубчик.
3: У кого ты на содержании?
1: Да так, виноторговец один.
3: Ты где он?
1: Ой, ты не думай, Коля, что теперь я с ним и с тобой. Нет, нет, он уже 2 месяца как уехал на Кавказ.
3: Так скоро вернется?
1: Он не вернется, Коля. Он прислал письмо, что больше не хочет, и что я могу идти, куда глаза глядят. И денег за этот месяц он не прислал.
3: Сколько?
1: 50 рублей.
3: Немного.
1: Да. Ты знаешь, он очень расчетливый. Он говорит, что летом на каникулах он не может платить столько же, сколько и зимой. А зимой он платил 75. И кроме того, подарки. Духи или на платье.
3: Это ты! Духи на платье, это ты, Олёль! Мое очарование, моя любовь. Ведь я тебя девочкой считал. Да не считал я ничего, я просто любил. Зачем, не знаю, любил.
1: Пожалей меня.
3: Ну отчего ты не работала?
1: Я ничего не умею. Ничего. Да и где взять работы? Ну ты же сам знаешь. пожалей меня. Вот ты в комитетской столовой. А я уже 2 дня ничего не ела.
0: Что? Как же это?
1: Да так. Все заложили. Все продали. Все, что можно было. А последние 2 дня голодаем. Голова у меня очень кружится, Коля.
0: Ах ты! Ну как же это? Ведь это же невозможно. Тебе же нужно что-нибудь съесть. Да чего ты мне сразу не сказала об этом? Я...
1: Что? Что ты можешь, Колечка? Ведь у тебя у самого ничего нет.
0: Ничего? Это такой ужас, что можно убить себя. Да нет, я достал бы где-нибудь. Я бы что-нибудь продал. Да фу ты, черт, украл бы. Ведь это невозможно на самом деле 2 дня не есть человеку. Улёль, прости меня, голубчик. Я просто осел. Вместо того, чтобы расспрашивать, тебе очень хочется есть?
1: Нет. Голова только кружится.
0: Я сейчас буду кричать караул. Да пусть соберутся, пусть посмотрят.
1: Ты прощаешь меня?
0: Что? Прощение? Да как ты можешь говорить о прощении, когда я должен встать перед тобой на колени и плакать? Прости меня.
1: Мне умереть с тобой хочется, Коля. Ты такой добрый, такой благородный.
0: К черту! Не смей мне говорить о благородстве. Нет, это невозможно. Посиди здесь минутку. Я сейчас что-нибудь куплю. У меня есть пятачок. И вообще я достану...
1: Нет! Нет, не уходи.
0: Хорошо. Хорошо, Улюль. Ануфрий! Ануфрий, слушай, голубчик, поди сюда.
4: Что?
0: Что? Что случилось? Она 2 дня не ела, понимаешь? 2 дня не ела. Давай денег.
4: Денег? Это ты говоришь денег?
0: Ну да, денег, а то что же?
4: Ну прости, голубчик, не гроша, понимаешь? Не гроша. Вчера она всю братью был 2 гривны, и то у немцы пропили.
0: Ну что ж, так умирать, что ли?
4: Погоди, ты говоришь, 2 дня не ела? То есть, совсем не ела? Да нет, это невозможно. О чем же ты, тупица, осел, думал раньше?
1: Он не знал.
4: О, вот еще, не знал, должен был знать. Так, погоди, Коля. Тут Веревкин с какой-то девицей крутится. Такая сволочь. Веревкин никогда копейки не даст. Но я ему горло перерву, он от меня не уйдет. А может, Мишку лучше с собой взять, а? Он Мишки боится.
0: Как хочешь, но только поскорее.
5: Ну ладно, вы же тут сидите, никуда не уходите. Господи, да как глупо это все.
0: Он достанет, Олечка. Если уж они с Мишкой возьмутся, так они достанут. Да я этого Веревкина знаю, это наш товарищ. Ужасно дрянной человечишка. Но они сумеют его припугнуть.
1: Глупенький ты мой.
0: Оставь, Лёль. Только бы до завтра как-нибудь протерпеть, а завтра мы все устроим. Бедная ты моя девочка. Ну и мать у тебя. Ну как же ты допустила? Ты как можно вообще допустить, чтобы тебя, живого человека, продавали как ветошку?
1: Да она грозится, что зарежет меня. Я вообще ночью боюсь не спать. Она совсем сумасшедшая.
0: Пустяки, не зарежет.
1: Да ты не знаешь ее. Она так сладко любит. Коля, это что-то ужасное. Она и пьет или такую наливку сладкую, или ликер, или просто намешает водку с сахаром, так что сироп сделается, и пьет.
0: Ты тоже, я заметил, любишь сладкое.
1: Я? Нет, я немножечко. Она...
6: Оленька!
1: Господи, вот и она. Коля, Колечка.
0: А что это за офицер?
1: Не знаю, наверное, какой-нибудь ее знакомый. Коля, если она будет звать меня, то, пожалуйста, голубчик, не пускай меня. Выдумай что-нибудь. Идет, идет. Держи меня, Коля.
7: Какой прекрасный вечер.
8: Оленька, дитя мое, извинись перед господином студентом. Ты мне нужна на пару слов. Excuses, monsieur.
1: Какие еще слова? Я никуда не пойду отсюда.
7: Оля!
1: Нечего кричать, вы тут не дома.
7: Фи, как ты невоспитана. Прошу вас, господин студент, оставьте нас с дочерью на минуту.
0: Я не пойду и Ольгу Николаевну взять не позволю.
6: Что-с? Это вы мне изволите говорить, молодой человек? Как груба нынешняя молодежь.
8: Ольга, поди сюда.
6: Венезиси, Ольга!
2: Не пойду.
6: Что-с? Вы хотите, чтобы я позвала городового? Чтобы я устроила скандал?
2: Не кричите, мамаша.
6: Какой-то грубиян, какой-то нахал, какой-то студентишка смеет заявлять, я не пущу! Ты мне смотри, девчонка дрянь, не забудь, что я тебе вчера говорила. Ну-с?
1: Я не хочу.
0: Как ты говоришь это, Оля? Если ты не захочешь сама остаться, ведь я уже не смогу тебя удержать. Ты подумай.
1: Я боюсь.
6: Ну-с, я жду. Какое нахальство. Вмешиваться в чужие дела. Лучше бы поменьше пьянствовали, а других учить нечего.
0: Если ты двинешься с места, Ольга, то знай это навсегда.
6: Городовой! Пожалуйте сюда, господин городовой!
1: Я боюсь. Пусти меня, Коля. Коля, я вернусь.
0: Пожалуйста.
1: Я вернусь. Нет, нет, нет, не уходи. Господи, что же мне делать? Господи.
0: Что хотите, выбирайте сами.
6: Я тебе покажу, девчонка, дрянь. Идешь или нет? Говори. Ой, ты меня знаешь, Оленька. Ну, идешь?
1: Не знаю.
0: Прощайте, Ольга Николаевна.
6: До свидания, господин студент, до свидания. Я знаю вашу фамилию и завтра же напишу вашему начальству, какими делами вы занимаетесь на бульваре, нахал.
3: Да вы пьяный!
6: Ты меня поил? Мальчишка, гроша за душой нет, а тоже.
1: Коля.
6: Вы компрометируете
1: Коля.
6: Себя, Ольга.
1: Коля!
6: Коля! Коля!
9: Ограбили купца, держись, Коля! Трёшницу прямо из самого сердца вырвали, прямо в крови бумажка. Ну а где же Ольга Николаевна, где же она?
10: Что сей странный сон означает? Что, ее позвали куда-нибудь, что ли?
0: Позвали.
9: Да что ты, Коленька, все так смотришь, будто прослезиться желаешь. Ты меня прости, душа моя, что я вмешиваюсь в твои дела, но мне, ей-богу, противно смотреть на тебя, душа моя. Словно в патоку бутылку керосина вылили. Угу. Была девица, ей кушать хотелось. Пошла девица с мамашей погулять.
11: Ведь она с мамашей пошла.
9: Ну, чего же тут чрезвычайно? Придет девица, мы ее покормим.
11: И даже мамашу ихнюю.
9: Зачем же впадать в меланхолию?
10: Конечно, жалко человека. Ты этого, Ануш, не говори. А кроме того, небось, совестно. Колька сыт, и, конечно, на голодного ему смотреть зазорно. Так, что ли, Глуховцев?
0: Не в этом дело.
10: Так в чем же?
0: Да разве вы не понимаете?
9: А, нет, Коля, начинаю кое-что соображать. Такие вот дела.
11: Интересно.
9: Очень интересно.
11: Ничего не понимаю.
12: Какой приятный вечер, господа студенты.
9: Да, погодка хорошая. Гулять изволите?
12: Да, гуляю. Вам странно, молодые люди, что такая пожилая дама так же хочет погулять, музыку послушать.
10: Нет, а чего же? Гуляйте. Гуляйте себе, если хочется.
12: Благодарю вас. А вас, господин студент, простите, что до сих пор не могу запомнить вашего имени и отчества. Господин Глуховцев, кажется. А вас прошу об одном одолжении. Вы, вероятно, раньше меня вернетесь домой. Вы ведь рядом живете. Так, пожалуйста, скажите там, что Оленька, моя дочь, поехала на 2 дня на дачу. К знакомым.
9: Тихо, Коля. Вот что, Коля, мамаша, тише. Вы того, идите-ка себе гулять. Коля. Вечер приятный, музыка спокойно. Играет, душа отдыхает. Двигайтесь, двигайтесь, старушка.
12: Господин Глухов.
9: Ой, мамаша, неужели вам не жалко ни прически, ни шляпы? Я бы на вашем месте шляпу пожалел. Другую такую едва ли отыщите. О, это из Парижа.
6: Что с женщину хватать, мальчишка?
9: Ой, мамаша, да разве вы женщина? Кто вам это сказал? Неужели Глуховцев? А вы не верьте ему, мамаша, это ужаснейший ловелас.
10: Плюнь, брат Глуховцев. Не стоит связываться.
0: Я ей сказал, что если ты пойдешь, то больше не возвращайся. И она, брат Миша, пошла. Что ты на это скажешь?
10: Значит, дрянь.
11: Что она, гулящая, что ли, Ольга Николаевна?
0: Выходит, что так. Как это дико, как ужасно, Миша. Вон музыка играет. Ну, вон люди гуляют. Неужели это правда? Сидела здесь, была у Лёли. А теперь пошла с офицером. С офицером! С каким-то офицером, которого первый раз видит. И это любовь?
10: Любви, Коля, не существует. Просто, брат, стремление полов. Остальное – беллетристика.
0: А я думал, существует.
13: Ну, Коля, очень я сомневаюсь, чтобы при наличности такой тёщи вы могли бы образовать тихое семейство. Но девчонку всё-таки жалко. Чё?
11: Что, она со страху, что ли?
0: Да боится чего-то.
11: Ну, конечно. Конечно. Голода боится, мамаши боится, тебя боится. Но офицеры тоже ей страшен, вот и пошла.
13: Глазенки плачут, а губенки уже улыбаются в предвкушении тихих семейных радостей. Вот так-то, Коля. Пренебреги, если можешь, воспари.
10: Ну так как же, братцы? Чужое добро впрок не идет. Нужно трехрублевку пустить в обращение.
13: С удовольствием, Миша. К немцу?
10: Можно и к немцу. У немца раки великолепны.
11: За упокой души.
13: Чьей души? Всякая душа, Коля, нуждается в поминовении.
11: А я вот еще 5 целковых достал. Сказал Веревкину, что ночью оболью его керосином и подожгу. Заплакал, но дал.
10: Ой, что это будет?
13: Вот подлец. Оглялся, что 3 целковых последние.
11: А где же?
10: Петь хочешь, Сереж?
11: Ой, вот черти. Черти. Я думал, что и вправду. Вот черти. Ну куда же, к немцу?
0: Ну и напьюсь же я, братцы!
13: Ой, никогда, Коленька, не нужно злоупотреблять спиртными напитками. Злоупотребишь, и потянет тебя в тихое семейство. А потянет тебя в тихое семейство, тут тебе, брат, и капут, потому что гений и тишина несовместимы.
0: Айда, ребята, ходу!
10: Ну и напьюсь же я!
11: Вот черти, попоем же, братцы!
14: Ходу, ходу, ходу!

0: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: Радио ВОС представляет творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
5: Рэй Чарльз – американский джазовый и кантри-певец, пианист, композитор, один из основоположников стиля соул.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Книга ворот.
2: Всем добрый день. В эфире программа «Книга ворот». Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Всем привет.
3: Привет.
4: Всем привет.
2: Сегодня мы взяли тему для обсуждения, которая мне очень интересна и близка. Это творчество замечательного писателя Василия Шукшина. Удивительно, что записав огромное количество выпусков, мы в целом к этому писателю обращались очень мало и в контексте обсуждения каких-то других книг. Ну и сегодня мы целый эфир посвятим как раз одной теме. Поговорим про фигуру автора, не только писателя, но, наверное, и сценариста, режиссера, актера. Конечно, в рамках нашей беседы нам прежде всего будут интересны его творческие изыскания именно на почве писательства. Ну и поговорим, наверное, про любимые рассказы каждого из нас и какие-то, может быть, характерные черты тоже попробуем выявить. Ну и давайте, наверное, начнем просто, может быть, с того, как кто познакомился с рассказами Шукшина, потому что для меня это произошло, наверное, в сравнительно юном возрасте. Я даже не помню, что это было, школьная ли программа или... Просто мне попался сборник рассказов, и я его прочитал с большим удовольствием. Конечно, для такого подросткового чтения это больше был юмор рассказов и какие-то интересные истории, чем нечто другое и более глубокое. Но вот первое впечатление у меня было такое достаточно интересное. Глеб, давай, наверное, с тобой продолжим. Расскажи, вот в целом, Шукшин для тебя, когда это явление началось, с чего, книги, фильмы и как это было?
3: Ну, слушай, смотри, для меня с Василием Макаровичем очень интересная история. То есть, с одной стороны, это, наверное, вот один из тех писателей, про которых я готов говорить только какие-то вот абсолютно вещи в превосходной степени. Потому что вот тут для меня это абсолютно такая фигура значимая и, наверное, фигура, которую сложно переоценить. Но при этом я не могу сказать, что я много прочитал. То есть я за все свое время действительно читал достаточно в разрозненном виде рассказы разнообразные. И, может быть, даже не столько сатирические, сколько вот как раз вот это вот то, что можно назвать деревенской прозой. Вот, кстати говоря, то, что вот является сатирой, вот, например, в том сборнике, который для нас стал отправной точкой, да, который нам Федя порекомендовал, для меня это стало, может быть, даже некоторым открытием, некий новый Шукшин, да. Почему так происходило, я даже не знаю. У меня просто такое чувство, что когда я читаю Шукшина, я как будто бы вот, ну, просто вот наблюдаю какие-то картинки из жизни. То есть для меня это настолько логично, настолько естественно то, о чем он пишет, и то, как он пишет, что у меня вообще практически никогда не возникает никаких противоречий. То есть я понимаю, что человек, в принципе, наверное, имеет те взгляды на мир, те ценности, которые я разделяю всецело. Вот, или имел, можно так сказать, да. И вот, наверное, еще одну мысль хочу сейчас озвучить, которая у меня сформировалась в процессе прочтения, опять же, вот этого сборничка, Федя, который ты порекомендовал. Я некоторое время назад был на родине Василия Шукшина в Сростках, то есть там как раз видел этот замечательный памятник, фотографировался возле него, как бы дышал этим воздухом. Ну и вообще, в принципе, я люблю Алтай, люблю жителей Алтая, общался с этими людьми. И вот сейчас, перечитывая рассказы, я поймал себя на мысли, что как будто бы я опять туда попадаю, потому что какие диалоги, какие-то вот именно словечки, манера говорить, она настолько типична. Вот, наверное, еще в этом смысле тоже для меня Шукшин очень значим, да, хотя, опять же, повторюсь, вот это тот писатель, которого при всей моей любви я читал очень мало, как я сейчас понял.
2: Ну, никогда не поздно этот момент исправить, тем более, что в рамках наших выпусков как раз есть возможность это сделать с помощью сборников, которые Федя нам рекомендует.
3: Следующий сборник, второй том будем обсуждать в следующем выпуске.
2: Да, ну, кстати, я, например, сборник не успел прочитать. У меня все мои мысли касаются тех рассказов, которые были прочитаны ранее, но не исключаю, что в сборнике они есть, просто я к этому специально не был готов. Федя, расскажи, наверное, ну, вообще, Шукшин для тебя, как писатель, опять же, может быть, ты смотрел какие-то фильмы, может быть, мы тоже сегодня немножко зацепим, потому что там есть о чем поговорить. Какой для тебя Василий Шукшин?
4: У меня вот одним словом близкий. Я вот сейчас, вот, когда Глеб говорил, я думаю, что вот Шукшин тот писатель, по которому у нас там вряд ли получится какой-то спор, потому что, во-первых, я слабо себе представляю, как говорить в непревосходных тонах, да, может быть, разве что, если не познакомиться, то есть какое-то вот такое вот ощущение. И отсюда, кстати, вот этот феномен, когда ты, может быть, не все из Шукшина читал, но у тебя есть постоянное ощущение, что он как будто вот где-то, вот он всегда с тобой, и ты как будто даже не чувствуешь, что ты, допустим, может быть, что-то не прочитал. Допустим, если ты у Толстого там прочитаешь только «Анну Каренину» и не прочитаешь там «Войну и мир», «Воскресенье», то ты как будто бы не полностью знаком. Вот Шукшиным нет такого ощущения. Шукшин какой-то вот этот вот везде там вот теплый хлеб, молоко парное, вот оно как будто везде с тобой. И независимо от того, сколько ты прочитал один рассказ или все творчество Шукшина, оно вот где-то так. По поводу того, как я с ним знакомился, тут такой момент, что, наверное, в школьной программе были какие-то рассказы, но как-то их не особо помню. Наверное, «Калина Красная», вот именно фильм стал какой-то такой отправной точкой. И, наверное, вот именно знакомился я с Шукшиным. То есть он был всегда, но уже в каком-то таком взрослом возрасте. То есть где-то, наверное, вот когда ты уже осознанно это читаешь. А знакомился тоже такая штука интересная, что ты, когда читаешь, вот для меня это еще очень близкая тема. Я, можно сказать, что рос в деревне, не совсем там все детство, но достаточно большой промежуток, там лет, наверное, с 8 до, где-то до 18 прошел в деревне, и это была такая очень глухая деревня на самом деле, с полноценным там хозяйством, не только там огородами, но и животным хозяйством, с печным отоплением. То есть вот я... Был такой интересный момент, тоже расскажу. Мне кажется, это тоже немножко в тему. Не так давно у меня было интервью с легендарной Зоей Васильевной Чаловой, это директор библиотеки Маяковского в Петербурге. Вот, она, ей 86 лет, и она мне рассказывала очень много про деревню, в которой она выросла. И когда я реагировал на ее слова, типа, а вот я это тоже представляю, у меня тоже это было, она все время так на меня с удивлением, даже с каким-то возмущением говорила мне, что ты мне можешь говорить? Та деревня, в которой типа ты был, и она вообще никаким образом не относится к тому, что было у меня, потому что там уже 50 лет с тех пор прошло. Я ей пытался сказать, то, что на самом деле все, что она говорит, у меня вот было все то же самое, да, там, вонючий пазик у нас там 3 раза в неделю в райцентр ездил, а она мне, не поверила. Ну вот, и как раз вот Шукшин, это примерно та самая история, как ни парадоксально, несмотря на то, что он пишет про деревню 50-летней давности, я с этой деревней очень хорошо знаком. И у меня... понятно, что у меня есть на самом деле разные чувства, не только вот какие-то такие теплые, но и много чего там не очень хорошего, да, оттуда есть. И вот для меня Шукшин — это тот человек, который писал, наверное, про слом этой деревни, про какую-то ее обреченную романтику, я бы вот так вот сказал, да, обреченную романтику этого места, в котором есть все вот это вот, тепло и запах хлеба, но при всем при этом понятно, что это жизнь, которая, не имела будущего. И почему она не имела будущего? Наверное, вот Шукшин со своими вот диалогами, со своими героями, которые очень натуральные, для меня очень понятно отвечает. То есть он не ставит диагноз, он просто вот тебе показывает картину. Ты понимаешь, что это такой конец, наверное, вот этой вот жизни, которая там есть. И, я не знаю, мне, наверное, когда я перечитываю Шукшина, я это тоже немножко романтизирую, потому что мне тоже в каком-то смысле на все мои, может быть, не очень хорошие воспоминания накладывается вот эта вот приятность от того, что это застал, и вот то, что он отмечает, наверное, отмечаю в каком-то смысле и я для себя, и поэтому это очень-очень близко, это очень личное, наверное, для меня.
2: Я хоть и не жил какой-то продолжительный период в деревне, но проникаешься этим настроением, этим духом, и то, как это осознанно действительно увлекает тебя, даже если в твоей жизни нет каких-то ностальгических пересечений с этим связанных. В целом, наверное, человек из народа, да, хоть это и является заглавной темой, здесь мы не только погружаемся вот в эту деревенскую романтику, где-то обреченную, как ты, Федь, говоришь, но и видим людей внешне очень простых, но с огромным количеством внутренних переживаний. Здесь и какие-то поиски смыслов, и страх, чего-то не успеть, поиск человеческого достоинства, отстаивание его, желание быть понятым. и много-много чего еще. И вот, наверное, интересно, если мы, может быть, на примере каких-то героев их попробуем проиллюстрировать, эти вещи. Ну и, наверное, вот для меня такой типичный герой, даже один из рассказов так и называется, это Чудик, да, то есть он несуразный, он очень неудобный, он непонимаемый, он вне нужных, привычных рамок, да, вот этой советской деревни, потому что все-таки здесь, ну, контекст сложно выносить за скобки, и при этом он очень открытый, он очень честный, искренний, и он, что, наверное, делает его еще ярче, он не идеализируется Шукшиным, да, у него куча недостатков, у него куча угловатостей у этих персонажей, да, и поэтому они действительно неудобны, с ними неприятно, может быть, в каких-то моментах, потому что они не совсем предсказуемы для такого вот типичного общества, даже деревенского, но при этом они какие-то очень-очень милые, вот, опять же, на страницах этих произведений. Давайте к героям перейдем. Глеб, для тебя вот, ну, не знаю, типичный, нетипичный герой Шукшина или там несколько типажей, кто это такие? Может быть, давайте уже, может, к примерам каких-то рассказов перейдем.
3: Ну, вот я к примерам зайду, но, может быть, немножко не со стороны героев, хотя героям тоже я, естественно, героев я коснусь. Мне очень понравилось, у Феди прозвучала фраза «слом». И мне кажется, «слом» — это, вот, наверное, ключевое, что проходит через все творчество Шукшина, будь то и рассказывают эти ранние, и будь то крупные произведения, и будь то даже вот, там последнее его недописанное, не до пьесы, переповести, а «Поутро они проснулись», да, про которое тоже, мне кажется, можно несколько слов сказать. Вот, потому что вот «слом», вот эти 60-е годы, да, то есть, ну, как бы основной период популярности Шукшина и его творчества, это многие отмечают, что это, конечно же, период, с одной стороны, каких-то последних надежд, с другой стороны, период, когда еще, в общем, не забыта война, и это тоже накладывает свой отпечаток. Вот. Ну, и с третьей, что главное, наверное, у Шукшина, это появление вот этого слома. То есть он только еще намечается, он еще не столь страшен, он еще не столь очевиден, слома. Ну, во-первых, вот этой трещины между городом и деревней, потому что, конечно же, она есть, и появляться она стала, наверное, именно вот в те самые годы. И в том числе трещины, может быть, даже не только между городом и деревней, а некоего разлома между вот такими простыми, что называется, людьми от сахи и, там, давайте назовем людьми, не знаю, какого-то интеллектуального труда, умственного труда, там, скажем, ну, скажем, некая современная элита, да, и этот слом тоже стал тогда намечаться, и вот это все в рассказах Шукшина есть, опять же, ну, если говорить о сломе вот между деревней и городом, да, наверное, для меня самый типичный рассказ, может быть, даже несколько такой вычурный, это вот про человека, который из деревни попадает в город, значит, женится, там, с женой у него все не ладится, и в конце его в итоге доводит до самоубийства. Вот, это как бы такая очень тоже типичная история. Деревенский человек в городе, как ему плохо, как ему тяжело. Вот. Ну, есть противоположные вещи, да, опять же, вот в этих сатирических рассказах, помните, вот про этого парня, который там вначале рак лечил, вот потом, в общем, он там, как он купался в озере, и, значит, он тоже там вначале явно на какую-то компанию студентов, не студентов наткнулся, вначале над ними насмехался, а потом в итоге они его и спасли.

0: никак не мог придумать, чем же ее закончить. И это тоже показательно, потому что, вот, наверное, под конец уже жизни Шукшина этот словно стал настолько очевиден, что он просто не мог найти какого-то красивого и логического выхода, на котором можно было бы завершить произведение. Ну вот, наверное, это то, что касается героев, да, ну вот я зашел именно со стороны слома.
1: Продолжая твою мысль, хочется сказать, что, опять же, да, здесь часто Шукшин и не подталкивает к выводам, и не рисует героев там со знаком плюс и минус, даже если там они ведут себя как-то не очень привычным образом, наверное, в рамках какого-то современного контекста. И, опять же, вот то, что это рассказы 60-х, 70-х годов, и это советская деревня, многие из них абсолютно попадают в сегодняшние дни, в сегодняшнее время. То, что вот это непринятие какого-то там, я не знаю, другого уровня, оно вот одно из, наверное, классических произведений срезал, когда мы видим вот этого
2: очень нравится мне,
1: умного парня из деревни, да, у которого, по идее, не должно быть зуба на такого же деревенского человека, который достиг успеха в городе, да, то есть он отсюда же, из этой же деревни, и вот этот Журавлев, да, кандидат, который возвращается вместе с женой, но Глеб Капустин его должен обязательно срезать, просто это его долг. Он его толком не знает, но вот это неприятие как раз человека, который высунулся, и желание поставить его на место, ну и для, там, я не знаю, 60-х, 70-х годов вот эта риторика, по сути, это современный троллинг, да, когда ты просто закидываешь оппонента каким-то наглостью, напористостью, и, в общем, здесь логика и, там, я не знаю, какой-то здравый смысл, они бессильны. И, по сути, здесь... Ну, интересно, что вот эта молчаливая деревенская толпа, да, люди, которые пришли на это посмотреть, они все равно считают Глеба своим победителем, да, не вникая в то, что происходило. И это тоже, ну, такой вот как раз характерный элемент того, как, наверное, вот такой среднестатистический человек относится вот к этим умным людям, которые даже выезжали из деревни, но переставали тем самым быть своими. Ну, тут понятно, что немножко что-то доводится до абсурда, но, опять же, контекст вот этого различия в этих слоях, оно здесь представлено очень классно. Петь, давай к тебе перейдем. Для тебя какие-нибудь интересные типажи, герои на примере произведений? Кто это?
2: Ой, я про рассказ срезал сначала добавлю. Мне кажется, он более трагичен даже, чем кажется изначально. Это же трагедия целая, потому что вот именно в нем вот как раз проявляется обреченность. Они же нуждаются в этой защите. Вот этот вот деревенский люд, он хочет, чтобы кто-то от города защитил. Он... И вот Глеб — это воплощение того, кто, по их мнению, как им кажется, защитит их. И там же видно, что он его, ну, на самом деле, не так уж и срезал. Он был просто груб и хамоват. И они даже не поняли, что он не срезал. Но вот это вот ощущение, что хоть кто-то за нас заступился, оно какое-то странное. Для меня, меня пугает этот рассказ. Но, если честно, очень страшно. И там очень жалко людей, если честно. Он какой-то такой очень прям печальный. Вот. Про еще незаконченность. Вот Глеб говорил, а незаконченность — это же такая вообще большая тема русской литературы. Она очень такая, она у нас как будто бы гораздо больше, чем даже у других проявляется. Я вспомнил, у Высоцкого была песня «Макарыч» как раз на смерть Шукшина. И понимаешь, что можно там поменять «Макарыч» на «Семёныч», и будет все то же самое, можно там через 7 лет написать, да? Вот ровно до такой степени вот это какая-то это другая уже обреченность есть, но вот в этом что-то прям вот до слез пробивает. Ничего не могу с собой сделать. Каждый раз меня это прям потрясает, вот эта история. Что, кстати, героев. Я вот актерскую историю Шукшина приведу. Есть фильм Марлена Хуциева. Хуциев вообще, наверное, мой любимый режиссер. «Два Федора». Это такой фильм из 50-х, он очень старый. И он такой достаточно простой по сюжету. Там герой Шукшина возвращается с войны. И, ну, как бы мальчика-сироту где-то вот по дороге он подбирает, и они с ним начинают вместе жить. И они очень хорошо живут. Он Федор и вот этот мальчик Федор. Они вот начинают как бы вместе жить. И потом у героя появляется влюбленность, то есть он влюбляется в женщину, они начинают с ней вместе жить, и мальчик обижается и убегает. И, ну, там все заканчивается хорошо, то есть сюжет такой простой. Но вот это вот какая-то

0: штука, вот этот вот герой, которого никого нет, и мальчик, у которого нет, и эта девушка, у которой никого нет, и вот эти люди, у которых никого нет, вот это какое-то, ну, после всех потрясений, там, двух войн, революции, все, что было между войнами, да, вот люди, которые остались сиротами, и которые начинают жить заново, да, мне очень понравилась вот эта вот история, и мне кажется, что Шукшин там очень классно сыграл, и вот это вот даже там не что-то вот на каком-то большом уровне построения нового справедливого общества, там еще все это, вот Шукшина ничего не было, этого не было, а у него вот эти вот люди, которые после всего оказались одни, и которые учатся существовать вместе, и он понимает то, что это непросто, то, что там вот все равно вот эти вот чувства и ревности, и еще чего-то, но они учатся, и криво-косо, но у них это потихонечку начинает получаться. И в этом есть какая-то надежда. Это вот, наверное, единственная такая история. Ну, правда, это не шукшинский сюжет, он там только сыграл, но мне почему-то очень тепло и светло от этого.
1: Мне кажется, вот этот трагизм, да, который соседствует с тем, как очень где-то с юмором описываются истории, он создает как раз такой контраст. Вообще здесь очень много типажей непонятых людей. Не знаю, помните такой рассказ «Микроскоп», где вот деревенский мужик решается заглянуть просто в другой мир, да, и каким он выглядит ребенком в этот момент, когда он открывает, что, оказывается, есть еще что-то новое, какие-то микробы, да, и он просто становится совершенно другим, вот, но он выглядит для тех, кто его окружает, каким-то нелепым, то есть вот эта его мечта, по сути, для всех остальных это блажь, и вот он непонятый, непринятый, в итоге сваливается, опять же, да, его толкают вот туда, где, собственно, привычно, где понятно, где и нужно быть, и не нужно делать то, что, собственно, не принято. Еще рассказ есть «Верую». Опять же, да, вот там очень интересный диалог Максима с его женой, да, когда он говорит, что вот чего-то мне не хватает, вот что-то у меня душа болит, она говорит, да что ты, господи, брось, да, ну, как бы вот, если тебе чего-то не хватает, там, сходи на ярмарку, там, вот, люди в кино ходят, да, ты, условно говоря, вообще ерундой занимаешься. И вот это очень тоже показывает контекст того, что принято, не принято, а вот это удобно, неудобно быть в системе или вне. И еще, что, ну, отличает все рассказы Шукшина безотносительно типажей, это, конечно, атмосферность. И один, наверное, из самых атмосферных рассказов это «Алеша Бесконвойный». По сути, это история про то, что мужик в субботу просто моется в бане. Ну, то есть, если пересказать сюжет одним предложением. Но, да, это очень такая глубокая история про того, кто все-таки хочет сохранить право на личную свободу, на свою философию жизни. И для него вот эта баня, это же, по сути, целая медитация. То есть, вот он создает в эту субботу, когда все идут на работу и говорят, а ты почему не на работе, почему ты в бане, что это опять за блажь, что это за ерунда. Но для него это действительно целый мир, как описаны вообще вот эти приготовления, его воспоминания, это вот ритуал очищения. По сути, он действительно в эти субботы перерождается. То есть он живет только в эти субботы, а все остальные дни недели ждет, когда эти субботы настанут. И, ну, это очень классная история. Наверное, как раз вот в таких мелочах и весь Шукшин, и вот эти детали, вот эти короткие диалоги, это натуралистичность человека, который, ну, собственно, вырос в этих местах, делает очень классные истории с разными контекстами, которыми можно наслаждаться. Наверное, это самое главное, что можно получить от творчества Василия Макаровича Шукшина. Ну и мы со своей стороны вам тоже желаем погрузиться в это творчество и замечательные фильмы посмотреть. И, конечно же, с его участием, и с его режиссурой, и со сценариями, которые он готовил. Ну и, конечно же, прочитать классные произведения. Там не только короткая форма, но, наверное, она его сделала в первую очередь знаменитым. И здорово, что, собственно, мы имеем возможность к этому прикоснуться. Спасибо, друзья, что слушали нас сегодня. Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Услышимся в новом эфире. До новых встреч. Читайте хорошие книги.
2: Книговорот.
3: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
4: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
5: Переход улицы Усиевича разрешен.
4: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
6: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
4: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
5: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
4: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
7: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению скорости. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
8: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
9: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
10: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
11: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
12: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
4: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
13: Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь, а просто летний дождь. Прошел нормальный летний дождь. мелькнет в толпе.

0: В эфире Радио ВОС звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».
1: Психология для непсихологов. Наталья Дубовик. Воспитание начинается с игрушки.
2: Дорогие родители, я сегодня хочу поговорить о наших любимых детях, об их играх и игрушках. Эта тема выбрана не случайно, ведь каждый из вас мечтает о том, чтобы ребенок вырос умным, самостоятельным, чтобы в будущем сумел занять достойное место в жизни общества. Дети воспитываются в играх так же, как и в других видах деятельности. Выполняя ту или иную игровую роль, они как бы готовят себя к будущему, к серьезной жизни взрослых. Можно сказать, что игра для ребенка – это машина времени. Она дает ему возможность пожить той жизнью, которая ему предстоит через много лет. Значение игры, ее влияние на развитие личности ребенка трудно переоценить. Словно волшебная палочка, игра может изменить отношение детей ко всему. Игра может сплотить детский коллектив, включить в активную деятельность детей замкнутых и застенчивых, воспитать в игре сознательную дисциплину. Возраст 4-6 лет – это активный период становления личности ребенка. Поэтому важно относиться к ребенку особенно бережно, чтобы не растоптать нежные ростки его индивидуальности. Основная деятельность в детском саду – это игра. Не доиграют в детстве, будут играть в школе на уроках. Итак, сейчас попробуем разобраться, насколько хорошо мы знаем своих детей. Предлагаю ответить себе на следующие вопросы. Назовите игры, в которые вы играете с детьми. Как часто вы покупаете ребенку игрушки? В игре вы берете инициативу на себя? Ваш ребенок просит вас поиграть с ним? Что вы отвечаете ребенку, когда вы заняты, а он приглашает вас в игру? Если ребенок ломает игрушку, вы наказываете его? Есть ли у вашего ребенка любимая игрушка? Кто ее подарил и чем именно она ему нравится? Ваш ребенок ложится спать с игрушкой? Кто в семье чаще играет с ребенком? Данные вопросы нам дадут немножечко возможность задуматься, да, о том, как играют, во что играют и когда, а также сколько времени мы проводим со своими детьми именно в игре, как в развивающей среде. Чтобы детство наших детей было счастливым, основное, главное место в их жизни должна занимать именно игра. В детском возрасте у ребенка есть потребность в игре, и ее нужно удовлетворять не потому, что делу время, а потехе час, а потому, что играя, ребенок учится и познает жизнь. Игра пронизывает всю жизнь ребенка. Это норма даже тогда, когда ребенок делает серьезное дело. Вспоминаем, да, когда вот даже реклама показывает нам, когда рекламируют детское питание, что, ну вот мама пытается ложечкой накормить, да, и мы все придумываем, бабушки нам придумали, мы придумываем для наших детей какие-то прибаутки, шутки, играем, что там паровоз заезжает в депо там или в гараж там машина заезжает и так далее, и так далее. Это все тоже элементы игры. Ребенок раскрепощается, меняется его настроение, и нам легче с ним выполнить какую-то манипуляцию, а также простимулировать его деятельность, например, на уборку игрушек тоже играет. Кто быстрее там забросит мяч в корзину или попадет, или там кто быстрее на скорость и так далее. Все вот эти вещи – это тоже игра, которая помогает нам организовать ребенка или организовать именно какой-то серьезный процесс. У него есть страсть, и ее надо удовлетворить. Более того, следует пропитать этой игрой всю его жизнь. А теперь давайте немного поговорим об игрушках и их пользе для детей. Ведь все мы знаем, что сейчас рынок изобилует количеством различных игрушек, но все ли они несут пользу? Задумайтесь о том, по какому принципу вы покупаете игрушки для ребенка. На что же стоит обратить внимание при выборе? Прежде всего, эта игрушка должна быть безопасной, без острых углов и токсичной краски. И иметь сертификат и соответствовать возрасту ребенка. К примеру, папа дарит своему 3-летнему сыну сложный конструктор. Это хорошая игрушка для 3-летнего мальчика, да? Вот нужно задать себе вопрос. Игрушка, конечно, хорошая, но если она не соответствует возрасту, ребенок тщетно попытается соединить детали, а потом с досадой отбрасывает их в сторону. Причем свою неудачу он запомнит и долго не будет играть ни с чем, что хоть отдаленно напоминает ему этот конструктор. На моем опыте тоже был такой случай, когда моему ребенку подарили конструктор, который не соответствовал его возрасту. Мне сказали: ой, он у тебя умный, разберется. Но мелкие детали, в общем, он уровня сложности для ребенка 4+. А ребенку было где-то 2.5 года, около 3. И, конечно, он у нас очень долго лежал, хотя он подобными даже играл конструктора, но этот именно был более мелкие детали, и их было достаточно много. Ну вот уровень сложности, да, задача со звездочкой для него, которую вот он не справился. В нашем случае это не отбило охоту, потому что, в принципе, ребенок любит конструкторы, но в другой ситуации это могло сработать действительно как неудача. Так что, конечно, на это обязательно стоит обращать внимание, причем не зря придуманы ограничения на игрушках. Сейчас все игрушки промаркированы, возраст обязательно указан. 0+, 12+, 18+, месяцев, да? Сначала идут месяцы, а потом уже 3+, и так далее. Это уже возраст по годам ребенка. Чем разнообразнее игрушки, тем интереснее игра ребенка. Но здесь нужно четко понимать, что разнообразие не означает их изобилие. Прежде чем сделать очередную покупку, неплохо спросить ребенка, как именно он с ней будет играть. Если 90% игры приходится на долю ребенка и только 10% на долю игрушки, то это хорошая игрушка. Наверное, это вас удивит, но прекрасная игрушка для ребенка может стать пустая картонная коробка, в которую можно забраться. Она может быть и кораблем, и крепостью, и ракетой. Такая игрушка стимулирует и фантазию, и воображение. Ее можно использовать такой, какая она есть, а можно прорезать в ней дырки, иллюминаторы, разрисовать. Игрушки-самоделки имеют большое воспитательное значение. Они развивают творчество, фантазию и логику, а также практичность. Не следует покупать много игрушек, особенно одного вида, кукол, отличающихся только по размеру или там формой одежды и так далее. Также машинок. Это ограничивает интерес и опыт ребенка, а значит и его развитие. Не следует покупать специальные игрушки для мальчиков и для девочек. Всем одинаково нужны куклы, машинки, механические игрушки и конструкторы. Давайте сравним сложную электрическую машинку и набор кубиков. В первом случае все, что приходится делать ребенку, это нажать на кнопку и пассивно наблюдать, как игрушка движется по полу. Первые 15-20 минут – это радостно и интересно. Потом надоедает. А если еще прибавить, что сейчас очень много игрушек, сопровождающихся звуковыми однообразными вот фрагментами, то это еще и раздражать начинает, особенно взрослых, со временем. И перевозбуждает нервную систему ребенка. Или если такая игрушка появляется, то ее нужно использовать в определенном возрасте. Ну вот всевозможные там двигающиеся есть игрушки, которые там сверкают и катаются там. Это могут быть и машинки, и всевозможные животные, паровозики и так далее. И с ними играть нужно ограниченное количество времени. А вот с набором кубиков иначе. Здесь 90% игры приходится на самого ребенка. Возможности игры здесь несравнимо шире. То есть куда поставить кубик, какого цвета его, например, взять, какой формы. И каждый раз, делая что-то новое, конечно же, у ребенка с одним набором кубиков комбинаций намного больше можно создать. Ребенку надо не просто дать игрушку, а назвать ее, объяснить, как с ней нужно обращаться и показать разные варианты игры. В школьном возрасте определяется характер и интересы ребенка. Один любит возиться с машинками, другой – что-то мастерить из кубиков и просит купить ему побольше строительных материалов. Не препятствуйте целенаправленному увлечению, купите. Третий мальчик играет с куклами, но не стыдите его за это. Однако игрушек не должно быть слишком много, поэтому часть игрушек убирайте, меняйте их местами время от времени. Еще одна интересная тема – это игры на кухне. Так как мы очень много времени проводим на кухне всей семьей, и особенно женщины, я хочу вам предложить варианты того, что можно там, на кухне, делать с ребенком, как его занять. Это вообще, на мой взгляд, вселенная игр. Итак, что же мы можем использовать, какие материалы? Например, скорлупа от яиц. Во-первых, если ребенок достаточно маленький еще, можно просто ему давать возможность чистить самостоятельно яйцо. Долго, плохо, не до конца он будет это делать, но он будет развивать моторику. И самое главное, он будет увлечен, занят, не будет маму там отвлекать от каких-то более серьезных дел. Также можно раскрошить скорлупу на кусочки, которые ребенок легко может брать пальцами. Нанесите на картон тонкий слой пластилина, любого цвета фон создайте, а затем предложите ребенку выложить узор или рисунок из скорлупы. Тесто. Из него, конечно, можно вылепить все, что захочется. Макаронные изделия. Их можно выкладывать на столе или на листе бумаги, причудливые узоры создавать. Также их можно изучать с помощью макаронных изделий. Они различные формы, фигур, и они еще бывают разного цвета. Их можно использовать как мозаику, на листе бумаги приклеивать, и красками раскрашивать, и на ниточку нанизывать. Тут прям с макаронами очень много интересного можно создавать. Тут прям поле деятельности очень широкое. Например, манка и фасоль. Их можно смешать некоторое количество друг с другом, немножко, да, и предложить выбрать ребенку фасоль из манки. И вот он будет как в песочке, да, в этой маночке пальчиками искать, опять же, моторику. Причем надо обратить внимание, что, например, в макаронах, если у нас ребенок не видит, то тоже мы можем ему придумать, вот нанизывать на веревочку, да, приделать что-то. Вот есть и мозаики подобные, покупные, а есть вариант, вот можно макароны на веревочку нанизывать. С этим справится незрячий или слабовидящий ребенок. Также вот перебирать крупы, различать их по форме. Может тоже незрячий ребенок, что очень важно и в будущем для изучения Брайля. Такая своеобразная ранняя подготовка кисти для того, чтобы вот изучать форму. Можно не манка, можно более потом постарше ребенок становится, усложнить задачу. Горох, фасоль там, да, или третий вид еще крупы, или те же макароны туда подсыпать, чтобы прям разные фактуры были. Это все очень полезно. Горох. Пересыпать из одного стаканчика в другой. Это вот очень любят дети. Или там какие-то пиалочки им найти и так далее. Геркулес. Можно насыпать мелкую крупу в миску и зарыть в ней мелкие игрушки. И ребенок будет их находить. И тоже такой эффект кладоискательства. Различные мелкие крупы. Мы можем предложить ребенку нарисовать крупой картинки. Для совсем маленьких просто пересыпать крупу из миски в миску ложечкой. А еще интересный вариант, можно насыпать в какую-то баночку, сейчас всевозможных контейнеров тоже много, разные фактуры, крупу, ту же манку и горох, например, или фасоль, и оно будет как маракасики такие тарахтеть, тоже будет интересно, вот когда совсем маленький ребенок, ну, уже может держать, да, какой-то предмет закрытый. От того же киндера можно маленькие вот эти внутренние, где игрушка хранится, боксики, вот в них можно насыпать, и они будут тарахтеть, и ребенок в кулачке будет держать, будет звук. А можно два разных сделать, и разный будет звук по тональности, по густоте и так далее. Также одноразовые стаканчики, их можно вставлять один в другой и делать пирамиды различной высоты. И опять вот этот эффект, особенно если там, ну, картонные стаканчики или пластиковые, тоже ребенку нужно разделить их друг от друга. Пальчики тоже здесь хорошо работают в этом моменте разделения. Сухие завтраки-колечки. Можно предложить ребенку выкладывать из них рисунки или тоже нанизывать на шнурочек, делать бусики-браслетики из них. Подводя итог, хочется сказать вам, дорогие родители и все те, кто принимает активное участие в воспитании и развитии детей. Помните, в игре ребенок приобретает новые и уточняет уже имеющиеся у него знания. Активизирует словарь, развивает любознательность, пытливость, а также нравственные качества, волю, смелость, выдержку, умение уступать. У него формируется начало коллективизма. Ребенок в игре изображает то, что видел прежде, то, что пережил. Он осваивает опыт человеческой деятельности. В игре воспитывается отношение к людям и жизни. Позитивный настрой игр помогает сохранить бодрое настроение. А играя вместе с детьми, вы сами получите удовольствие и огромную радость.
0: В эфире Радио ВОС звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».
3: Вы слушаете Радио ВОС.
4: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системы системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
4: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
6: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
4: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
7: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
4: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
3: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Кемеровской области избран новый председатель региональной организации ВОС. Пермская краевая организация ВОС приглашает на акцию «Я вижу сердцем» в Центральном парке. В московском зоопарке появились тактильные макеты животных и специальные программы для незрячих. Представители ВОС приняли участие во всероссийском полумарафоне «Забег.рф» в Москве. В Кремле прошла церемония «Возвращение в жизнь». Награждены легенды паралимпийского спорта слепых. Волонтеры Златоустовской организации ВОС отправили очередную партию гуманитарной помощи бойцам СВО. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 20 мая состоялась 30-я отчетно-выборная конференция региональной организации ВОС Кемеровской области Кузбасса. В работе приняли участие 27 делегатов, представляющих 11 местных организаций и 2561 члена ВОС. Почетными гостями стали вице-президент ВОС Александр Коняев, полномочный представитель президента ВОС по Сибирскому округу Инна Сакович, а также представители министерств Фонда пенсионного и социального страхования и областной специальной библиотеки. Участники высоко оценили работу председателя Ирины Крюковой, которая внесла большой вклад в комплексную реабилитацию инвалидов по зрению, улучшение материально-технической базы и привлечение финансовых средств через гранты. По итогам голосования председателем региональной организации ВОС Кузбасса избран Михаил Тихонов, инвалид первой группы по зрению, возглавлявший Анжаро-Суджинскую местную организацию более 10 лет. Он же избран делегатом на 24-й съезд ВОС, который состоится в ноябре в Москве. 30 мая в 12 часов в Перми в Центральном парке развлечений имени Горького пройдет акция «Я вижу сердцем» под девизом «Увидеть мир, объединив сердца». Организаторы Пермская краевая специальная библиотека для слепых, Пермский культурно-спортивный реабилитационный центр ВОС, краевая организация ВОС и сам парк. В программе концерт, показательное выступление собак-проводников, паралимпийские виды спорта, ботча и стрельба из звуковой винтовки, интерактивные площадки, конкурсы, знакомства с современными технологиями и книгами, созданными для незрячих. Каждый гость сможет получить памятный значок с логотипом акции. Приглашаются семьи с детьми, друзья и коллеги. Московский зоопарк организовал специальные программы для посетителей с инвалидностью. Для незрячих и слабовидящих гостей созданы тактильные макеты животных и птиц. У каждого макета есть табличка с названием и краткой информацией, а также силуэтные рисунки на пластике. Программы включают элементы зоотерапии, знакомство со специально подготовленными животными. Близкий тактильный контакт способствует развитию эмоциональной сферы и обогащает сенсорный опыт. Занятия проводятся бесплатно, как для организованных групп от специализированных школ и интернатов, так и для индивидуальных посетителей по предварительной записи. Все подробности на официальном сайте зоопарка. 23 мая представители культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС приняли участие в 10-м всероссийском полумарафоне «Забег.рф» с синхронным стартом по всей стране. В забеге в Москве участвовало более 50 тысяч человек. Старт и финиш проходили на Васильевском спуске Красной площади. 10 представителей КСРК ВОС, спортсмены голубольного клуба «Москва», игроки женской сборной Москвы по футболу среди незрячих преодолели дистанцию в 1,5 километров. Полностью незрячие бегуны выступали со спортсменами-ведущими. Участники отметили дружелюбную атмосферу и помощь волонтеров. Все бегуны получили футболки и памятные медали. 22 мая в Малом зале Государственного Кремлевского дворца состоялась 20-я юбилейная торжественная церемония награждения премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь», посвященная 30-летию Паралимпийского комитета России. Приветственный адрес президента Владимира Путина огласил министр спорта Михаил Дегтярев. Среди лауреатов в номинации «Возвращение в жизнь» – легенда спорта слепых Рима Баталова, 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр по легкой атлетике, и Валерий Купчинский, 9-кратный чемпион по лыжным гонкам. В номинации «Точка опоры» награжден Петр Буйлов, старший тренер Национальной паралимпийской сборной по легкой атлетике слепых с 1988 по 2024 год. Под его руководством сборная завоевала более 50 наград и установила 40 мировых рекордов на паралимпиадах. Руководство Паралимпийского комитета России поздравило всех лауреатов с заслуженной победой. Члены Златоустовской местной организации ВОС продолжают традиции взаимопомощи и поддержки. С начала специальной военной операции они активно участвуют в работе волонтерских штабов «Берегиня», «Волонтеры Победы» и «Золотые руки Ангела». 1 мая штаб «Берегиня» отправил очередную партию гуманитарного груза в рамках 31-й поездки «За ленточку». В отправку вошли маскировочные сети, одеяло, подушки, инструменты, продукты питания, медикаменты, квадроцикл, автомобили УАЗ и ЛАДА, а также покрышки для боевых машин. Вместе с грузом бойцам передали письма и угощения. Штаб «Берегиня» был создан в Златоусте в июне 2023 года. Сегодня в его работе регулярно участвует более 60 добровольцев. И коротко о других событиях. В Симферопольской местной организации ВОС прошел показ документального фильма «Век другими глазами», посвященного столетнему юбилею Всероссийского общества слепых. Картина рассказывает об истории и работе организации, о жизни, достижениях и ежедневных победах людей с инвалидностью по зрению, развеивая стереотипы и предубеждения. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагаем первую часть второго республиканского молодежного форума Белорусского товарищества инвалидов по зрению. В первой части вы прослушаете пленарное заседание форума, посвященное трудоустройству и проблемам молодых инвалидов по зрению.
5: Меня зовут Ирина Сухоцкая, сегодня я ваш модератор. А это значит, что я именно тот человек, у которого всегда в руках есть микрофон и который может задавать любые вопросы в любое время. Раз уж мы собрались как большая дружная семья, давайте честно, как доехали? Главное, что все финишировали в этой точке пространства времени. А настроение как? Если бодрое, отлично. Если у кого-то сонное, ничего страшного, кофе на регистрации был не просто так, а с глубоким педагогическим смыслом. Те, кто не пил, могут прямо сейчас сделать глоток воображаемого кофе. Все взбодрились? Отлично. Давайте установим для себя три простые истины этого дня. Истина первая. Мы здесь уже круто. Истина вторая. Мы не одни. Вместе сильнее. Истина третья. Уходим отсюда с решениями, а не с вопросами. Согласны? Отлично. Итак, мы начинаем. Форум объявляется открытым. Звучит государственный гимн Республики Беларусь. Прошу всех встать.

0: Спасибо, прошу садиться. Дорогие друзья, сегодня можно сказать, что молодежное движение «Билтис» создано. Какая она, молодежь «Билтис»? Мы сняли мотивационный ролик про нашу молодежь под слоганом «Живи ярко». И герои этого ролика сегодня в зале. Давайте посмотрим, что у нас получилось.
1: Здравствуйте.
2: Всем привет. Я Дмитрий, Баранович на связи.
3: А Никанова Екатерина.
4: Я Патриция.
5: Меня зовут Роберт.
6: Татьяна из Минска.
7: Я организатор.
8: Я будущий психолог,
9: студентка.
10: Я працую системным администратором.
11: Я историк.
12: Я мама.
13: Рок-певец и музыкант.
14: Мы семья.
15: Люблю создавать атмосферу.
16: Люблю веселые истории.
17: Люблю спорт и технологии.
18: Все успеваю.
19: Когда мы вместе, все получается.
2: Помогаем друг другу.
8: Классная команда.
7: Никто не скажет, у тебя не получится.
15: Тут наоборот. Давай, мы помощь.
0: Здесь не спрашивают, почему ты такой.
10: Тут говорят, круто, что ты такой.
3: Я поняла, что могу больше, чем думала.
14: Я плыву на байдарке.
17: Пешком, под дождем.
12: 8 километров.
1: Сначала мы промокли, потом высохли.
20: Мы выступали, пели, общались.
21: Очень крутые эмоции.
20: Просто вау.
22: Молодежное движение – это круто.
23: Можно быть собой и делать классные вещи вместе.
24: Тут важный каждый.
25: Мы здесь нашли друг друга.
26: Мы – молодежь «Билтис».
27: Мы – команда.
28: У нас большие планы.
29: Важно не просто говорить, а действовать.
30: Долучайся.
31: Присоединяйся.
32: Давай к нам.
33: Живи ярко.
34: Живи ярко.
0: Ну как, вам понравилось? Отлично. Давайте поаплодируем героям этого ролика. Они в зале. Ну что ж, дорогие друзья, переходим к главному разговору. Итак, первое пленарное заседание «Обучение и трудоустройство молодежи с инвалидностью по зрению. Вызовы и возможности». И я приглашаю наших спикеров. Председатель Белорусского товарищества инвалидов по зрению Ирина Леонидовна Юреня. Расскажет, куда движется организация и почему молодежь в центре этой орбиты. Начальник отдела по работе с молодежью культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых Мария Сергеевна Арнопольская, город Москва. Ее визит говорит об укреплении контактов между нашими организациями, а еще об интересе к тому, чем живут молодые люди с инвалидностью по зрению в нашей стране. Представитель молодежи «Билтис», слесарь механосборочных работ унитарного предприятия «Светоприбор» Татьяна Сацук. И, как мы узнали недавно, Татьяна еще и будущий журналист. Если вы захотите задать вопрос нашим спикерам, пожалуйста, просто поднимите руку, и я к вам подойду с микрофоном. Так, уважаемые спикеры, микрофоны у вас в руках, отлично. Ну что ж, давайте немножко будем знакомиться, да? Ирина Леонидовна, вы вступили в должность в сентябре прошлого года. Расскажите молодежи немного о себе. Каковы ваши впечатления от работы в должности руководителя «Билтис», старейшей организации общественной в Республике Беларусь?
25: Спасибо большое за вот такое предложение и право выступить на таком замечательном форуме. Уважаемые друзья, позвольте мне встать, прежде чем я расскажу о себе, для того, чтобы видеть всех вас. Это не пример для коллег, это мне так хочется. Боже мой, какие вы у нас молодые, красивые, задорные, но где мои 17 лет? Ребята, какая у вас впереди прекрасная жизнь, какие вы молодцы, что приехали. Я рада вас всех приветствовать и очень благодарна, что вы сегодня здесь. Спасибо, молодежь. Пару слов о себе. В прошлом году, в 25-м юбилейном, мне исполнилась красивая, замечательная дата – 60 лет. Но выгляжу я, конечно, на 30, это всем понятно. А что так выглядеть, надо вести такой же активный образ жизни, как веду его я. Дорогие друзья, конечно, история моя, в общем-то, такая же, как и множество людей. Но хочу сказать, что, чтобы вы знали, молодежь, что некоторые сегодня впервые, возможно, меня видят. И чтобы понимали, кто пришел к власти общественного

0: живут и работают здесь, в Минске. Имею 3 внуков-богатырей. Вот, ну и хочу сказать так, что вот должность председателя центрального управления – это 7-е мое место работы. 4 места я была под руководителем организации, в смысле выполняла, ну, была служащим, была каким-то обязанности выполняла специалиста, начальника отдела и так далее. А вот в трех организациях я уже руководитель. В Белтис я вступила вообще в 2004 году, так что, видите, стаж у меня уже приличный. Но пришла работать председателем Брестской областной организации в 2010 году. И вот с 2010 года, в течение 15 лет, ну, практически вот до съезда, до сентября 2025 года, я исполняла обязанности председателя Брестской областной организации. Жили весело, интересно, очень активно, правда, обещание. Вот, не дадут соврать. Ну а теперь будем так весело жить все вместе с вами. Поэтому одно, ребята, хочу сказать, что, ну, еще образование. Образование высшее. И есть переподготовка. Ну, по первому образованию я инженер-технолог хлебопечения, макаронного и кондитерского производства. Получил образование в Могилеве. А по второму образованию прошла курс переподготовки в РПК Министерства труда и социальной защиты по специальности социальная работа. Поэтому я специалист по социальной работе. Ну вот такая коротенькая история обо мне, чтобы вы знали, кто у вас председатель. В общем, женщина, трудяга и очень активный и позитивный человек.
1: Спасибо, Мария. Знаете, вам уже есть первый вопрос. Пожалуйста.
2: Добрый день. Федор Головач, Брестская организация «Белтис». Я бы хотел на вот не пытание задать, а, коли можно, я являюсь письменником. У меня вышла книга «Эволюция життя». Я бы хотел подарить ее Ирине Леонидовне.
0: Ура, спасибо большое. Вот такие у нас обречения, ребята.
2: Поважаемая Ірина Леонідовна, вельми удячны вам за супрацовніцтва. Бо довгий час я знаходился и працавал под вашим непосредным кіраўніцтвам. Вельми удячны вам за парады, за падтрымку, за супрацовніцтва. Ну и хотел бы все-таки, калі можна, прочитать один вершик. Я не увайшоў у гэты зборник, калі ён про прэс. Вясна у городе моим, что гучно так зовется Брестом, сышла зима с морозом злым, я гонорюся этим местом, пройдуся знов по набережной. Пройдуся знов по набережной, и мяшта носить от скорыны, и с прыгажостью ей належной я проведу свои годзины. Советской в улице святло завжды согреть мяне готово, и на душе моей тепло, коли гучить родзимы мова. Люблю я Вульку, Ковалёвку за их спокой и ритм життя. Побачу там свою сябровку, и день почнется с открыцця. Весна у городе моим. Глыток надеи и натхнення. Сышла зима с морозом злым. Теперь чакаем потепления. Я ожидаю, каб у ваших душах и сердцах было заўсёды горача и тепло, не глядячи на все обставины и капризы надворья.
0: Спадабалася, што ў цябе на кавалёўцы ўжо ёсць сяброўка. Во, за гэтай аплодисменты.
1: Критическое начало нашего пленарного заседания. Мария Сергеевна, мы рады видеть вас в Минске. В последнее время контакты между ВОЗ и БелТИС заметно активизировались. Расскажите немного о себе и месте вашей работы. Что лично вас держит в системе Всероссийского общества слепых? Это что, по зову сердца, по долгу службы, ну или просто так сложилось?
3: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые участники.

0: и форума. Ну, для меня это огромная честь сегодня присутствовать здесь у вас на мероприятии. На мероприятии уже международного уровня. Давайте будем.
1: Да, кстати, говорить. Это действительно так. Второй форум там международный.
0: И разрешите, пожалуйста, я попрошу свою коллегу Марину Петровну Сухарькову зачитать приветственный адрес от президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина.
1: Да, пожалуйста.
2: Дорогие друзья, от имени Всероссийского общества слепых и себя лично сердечно приветствую участников, гостей и организаторов второго республиканского молодежного форума Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Сегодня здесь собрались те, кто не боится вызовов, кто стремится развиваться и помогать другим, кто верит в силу командной работы. Ваша энергия, идеи и готовность меняться к лучшему – это фундамент для позитивных изменений. Пусть этот форум подарит вам ценные знакомства, полезные знания и заряд мотивации для реализации самых смелых проектов. Верю, что вместе мы сможем сделать мир доступнее и ярче для каждого. От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, личного счастья и новых достижений и успехов. С уважением, член комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов, президент ВОС Владимир Сипкин.
1: Спасибо.
0: Расскажу немножечко о себе. Я являюсь начальником отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Наш отдел существует с 2010 года и как раз занимается организацией и проведением мероприятий всероссийского масштаба. Основная задача нашего отдела – это развитие молодежного движения. Мы активно работаем с ребятами из регионов. Каждые два года организуем мероприятия подобного рода, как у вас. И поэтому сегодня мне вдвойне приятно здесь находиться, потому что всегда полезно и интересно посмотреть, а как же это делают другие. И вдруг даже лучше, и есть чему всегда поучиться.
1: Спасибо. Мария Сергеевна, у вас молодежь это до какого возраста?
0: У нас молодежь в Всероссийском обществе слепых от 18 до 40 лет, но это не мешает нам работать со школами, где обучаются ребят с нарушением зрения, с родителями, поэтому мы тут не ограничимся. Вообще, я сама мама двоих деток, у меня дети тоже с нарушением зрения, и я, как никто другой, заинтересована в развитии молодежного движения.
1: Спасибо. Татьяна, скажите, вот журналистика – это про общение, про голос, про возможность быть услышанным. Для незрячего человека это особенно ценно. Вот поэтому вы выбрали эту профессию или была какая-то своя история, которая вас зацепила?
3: Добрый день. На самом деле, да, я понимаю, что мы должны говорить больше, и чтобы нас услышали, я выбрала путь журналистики. Но на это меня вдохновил конкурс, в котором я участвовала. Было нужно написать статью журналистскую. Ну, я решила поучаствовать и заняла на республике второе место и осознала, что почему бы и нет. Ведь через слово можно говорить, рассказывать и вдохновлять.
1: Ага, отлично. А вот вы знаете, да, давайте поблагодарим. А вот сейчас у меня будет такой честный вопрос к участникам форума. Скажите, кто из вас, сидящих в этом зале, массажист? Поднимите руки.
4: О!
1: Много. Хорошо. А кто системный администратор? Есть и такие. Отлично. А кто работает в системе Белтиз на должности специалиста или рабочую специальность? Так, тоже есть, отлично. А вот кто, как Татьяна, учится специальности, которая как-то выпадает из стандартного списка для незрячих? Есть такие? Ага, так, кто у нас тут есть? Давайте, так, историк, да? Историки, есть еще кто есть?
5: Логопеды.
1: Логопеды, еще?
5: Социальные педагоги.
1: Социальные педагоги, понятно. Ну вот видите, список постоянно расширяется, отлично. И тогда я... видят, что у нас совершенно разные специальности могут быть. Ирина Ильинична, к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот на прошлом съезде БелТИС была утверждена стратегия развития БелТИС до 2030 года. И там есть очень два важных раздела. Это развитие молодежного движения и кадровая политика. Что предлагает стратегия для обычного парня, девушки с нарушениями зрения, вот члена нашей организации?
4: Ну, уважаемые коллеги, действительно стратегия разработана. Она есть. И я надеюсь, что все вы ее уже внимательно почитали. Здесь много интересного. Но хочу в двух словах сказать вам следующее. Что касается молодежной политики нашего общественного объединения, то она ставит перед собой такую глобальную задачу с трех составляющих. Привлечение, вовлечение и поддержка. Привлечение – это привлечение новых людей, члены общественного объединения. Вовлечение – это вовлечение в активную жизнь нашего товарищества и помощь во всех делах и начинаниях молодых. Поэтому, конечно, что мы будем делать для этого с вами? Естественно, проводить вот такие форумы, которые мы проводим сейчас. Уже судя по тому, как прошел первый форум и как, я уверена, отлично, и по-деловому пройдет второй, мы понимаем, что такие мероприятия нужны. Нужны? Нужны, нравится? Будем проводить раз в два года. Но между форумами, пожалуйста, у вас масса других возможностей. Это встречи, круглые столы, совещания, реализация различных инициатив, проектов и так далее. Живите активно. Вот уже сплав был по реке?
1: Был.
4: Кто мешает между форумами сделать какую-то активную жизнь ваших организаций, встретиться и пообщаться? Конечно, мы будем улучшать привлекательность имиджа нашей организации в социальных сетях. Выходим на просторы интернета. Выходим? Выходим.
1: Вы как-то слабо выходите. Выходим?
5: Да!
1: Теперь
4: все
1: выходим.
4: Так. Понимаем. Конечно, мы по-прежнему будем работать с органами государственной власти в плане защиты прав, интересов молодых людей с инвалидностью по зрению с целью вовлечения вас в общественную жизнь, волонтерское движение. Мне бы, конечно, еще очень хотелось, чтобы вы наладили взаимосотрудничество со всеми молодежными организациями нашей республики. Ведь их масса. И мы такие же, как и они. У вас общие цели, общие задачи. Такой же запал, такая же энергия к жизни, желание жить активно, как у них. Сотрудничайте, ребята. Ну и, конечно, хочу сказать, что от общественного объединения БелТИС только будет помощь и поддержка в решении и реализации всех ваших инициатив и проектов. Недаром у нас в конкурсе лауреат премии ООО «БелТИС» в виде нас 24-го года новая номинация «Молодежная инициатива». Предлагайте свои инициативы, припишите свои проекты, выносите их на общее обсуждение и достояние. Пожалуйста, работайте, мы вас поддержим во всем. Мы поможем вам в плане профориентации, трудовой реализации, обязательно в плане трудоустройства. Ну и, конечно, желаем вам в этом направлении только активности. Что касается кадровой политики, дорогие друзья, ну, такое некрасивое понятие есть, оно везде и всюду, кадровый голод. Такая же ситуация, к сожалению, есть и у нас в общественном объединении. Наверное, если бы мы немножко раньше начали вот такое активное движение молодежное, не пришлось бы Ирине Леонидовне в 60 лет становиться председателем центрального правления. Глядишь, тут бы уже 30-40 лет стали у власти. Но еще у вас все впереди, а мы постараемся вам просто передать опыт. Я одно хочу сказать, что центральное правление, вообще общественное объединение сейчас уделяет большое внимание кадровой политике. Руководители предприятий, руководители оргструктур несут личную ответственность за работу с молодежью, за подготовку своих кадров, за их обучение. Поэтому мы делаем все возможное и постараемся продолжить эту работу, поставить ее на очень качественный уровень, чтобы подготовить достойное, грамотное, интеллектуальное поколение, которое придет к нам на смену. Ведь вы наше будущее. Будущее БелТИС.
1: Если представить 2030 год, до которого рассчитана наша стратегия, вот в идеале он каким должен быть для молодых?
4: Ну, для меня в идеале, если на учете сегодня мы имеем 7800, вот если 15 тысяч к 30-му году будет, вот скажу молодежи спасибо.
1: Молодежь слышала?
4: А молодежь, вижу, во-первых, реабилитированная, самостоятельная, умеющая вести активный образ жизни и вести его самостоятельно, самостоятельно работать, самостоятельно отдыхать, учиться, вести полноценную жизнь с помощью гаджетов или без них, но чтобы вы у нас были самостоятельными, умными, продвинутыми, честными, порядочными и, главное, трудолюбивыми.
1: Ну так. Вы слышали, молодые? Мария Сергеевна, вот вы работаете с молодыми незрячими каждый день, и какой самый частый вопрос от парня или девушки 18-25 лет, который приходит к вам, вы слышите? Научитесь жить, найдите работу, познакомьте меня с кем-нибудь. Что вы делаете с теми, кто сдается и ничего не хочет сделать? Есть у вас какой-то рецепт?
0: Ну, чаще всего действительно в том именно списке, в котором вы перечислили, молодые люди приходят с этими запросами, да. Трудоустройство, конечно, интересует. Очень хотят общаться, очень хотят найти друзей, несмотря на то, что интернет есть, мессенджеры есть, но все равно не находят общения ребята. Мы очень стараемся подходить к каждому из вопросов индивидуально, да, какие-то, может быть, у нас есть, вспоминаем сразу все свои знакомства, все свои связи, и стараемся человеку помочь, как только можем. Ну и, конечно же, в первую очередь, главный вопрос, который мы всегда задаем, когда молодой человек пришел к нам, является ли он членом Всероссийского общества слепых. То есть это первостепенная задача, да, чтобы мы могли помочь молодежи. Мы привлекаем их сначала во Всероссийское общество слепых, а потом уже оказываем поддержку и помощь.
1: Понятно. А скажите, вот у нас, например, есть Гродненский медицинский колледж, Минский медицинский колледж, Минский колледж цифровых технологий, где есть специализированные группы, где наши ребята могут учиться. У вас есть такие вот учебные заведения?
0: Да, конечно, у нас есть такие учебные заведения. Есть в Кисловодске медицинский колледж для незрячих, колледж-интернат. Есть специализированная академия искусств в городе Москве, где ребята могут творчески, да, себя реализовать, музыканты, актеры и так далее. У нас есть в Санкт-Петербурге институт ИТМО. Это совсем недавно новое направление они открыли. Они обучают в сфере информационных технологий. Также сейчас у нас во многих крупных высших учебных заведениях открываются, так сказать, департаменты, да, или отделы инклюзивного направления. То есть у нас есть специалисты, которые работают именно со студентами с инвалидностью. Они их сопровождают уже на ранней стадии, когда только ребята подали документы, уже берут их под свое крыло, помогают им адаптироваться. Даже вот, например, в высшей школе экономики у нас ребятам разрешается какое-то время пожить вместе с кем-то из родителей, чтобы привыкнуть к учебе.
1: Ну, интересная такая практика, да, Ирина Ильиновна? Вот, мне кажется, тоже нужно себе взять на карандаш. Ага, отлично. В зале, может, есть вопросы какие-то? Ага, да, пожалуйста. Як завжди?
5: На вот пропанова. Я по-белорусски. Так.
0: Я постараюсь.
5: Ну, коли что. Значит, на мой погляд, треба, ну, ось, человек, наприклад, отримливает высшую адукацию. Ну, скажем, историчную адукацию. И по всех медицинских показниках он может работать с тем же наставником истории, и так далее, тому в архиве, в музее. Але коли мы сутыкаемся с этим на практике, наймальник боится брать человека с инвалидностью по зроку за отказности. На мой погляд, треба вести такие размовы больше с наймальниками потенциальными, теми, кто хотел бы не так... тими, до кого пойдет человек с инвалидностью по зроку, потому что люди частей за все поступают, отрывливают высшую адекацию, а потом у них частей за все одна дорога в Гродненский колледж и массажистом. Ну, я не кадру, что трымала эту специальность, але все ж таки так, такая пропанова узникла, что больше треба вести размовы с наймальниками.
0: То есть правильно я понимаю, что работодатель боится брать на работу инвалид по зрению? Все правильно. Угу. Хорошо, все, я выучила белорусский. А, смотрите, у нас в точности такие же проблемы существуют, и есть стереотипы в обществе, что незрячий может работать там только массажистом, музыкантом, ну и все, да, ограниченный спектр. А у нас есть особо упорная молодежь, которая доказывает обратное, но этого мало, потому что вложить в голову работодателя, что человек способен делать то же самое, что и зрячий человек, это сложная задача. Поэтому мы во Всероссийском обществе слепых стараемся проводить мероприятия для сотрудников различных организаций. Например, у нас есть такие мероприятия, которые проводятся для сотрудников полиции, например, чтобы им рассказать, да, как общаться с незрячими. Например, у нас проводятся мероприятия для других сфер и структур. То есть нужно идти в это общество и рассказывать им о том, что мы можем, может быть, привести каких-то людей, которые уже достигли успехов, чтобы доказать им, что инвалид может много. У нас многие ребята работают, ну, не давайте скажем, не очень многие, но есть случаи, когда у нас работают в крупных IT-компаниях. Нам всегда приходится доказывать лишний раз, что мы можем, что мы хотим, что мы не хуже всех. У нас работают ребята и в Сбербанке, и в Яндексе, и в различных других банках. Это всегда сложно. У нас есть трудности. У нас сейчас школы, где обучаются дети с нарушением зрения, перестают принимать на работу незрячих тифлопедагогов. И тут мы тоже с этим всегда боремся и доказываем, что незрячие могут работать на одном и том же уровне. Да, проблема есть, но приходится с ней бороться точно так же, как у вас.
1: Федор, вы решили пойти на рекорд с вопросами, да? Ага, пожалуйста.
5: Знову же, пропанова, не питание, пропанова. И, два года тому об этом и шла говорка. Про то, как увести некий выпробовавший термин для людей с инвалидностью, то бок взять того ж человека с инвалидностью, ну, наставником до прикоду, и поглядеть, коли человек там сподобается вучням, будет вести добрые уроки, чему б его не покинуть, да, может там человек не володая плоскостным письмом, але он шикованный наставник, чему от его одразу откресливаться, отказываться, отмовляться. То бок я за то, как увести все ж таки выпробовавший термин для этих людей, ну хотя бы там месяц-два поглядеть, на что он здольный и так далее.
1: Спасибо. Сейчас еще один вопросик есть.
6: Добрый день, Татьяна Демина, город Мозырь. В 2010 году я закончила педагогический университет. В 2012 году я самостоятельно нашла место трудоустройства. Меня брали, мне говорили, мы вас очень ждем. При прохождении МРЭК комиссии мне сказали, что согласно закону Республики Беларусь о правах защиты детей, я не имею права работать с детьми.
1: Вот такая у нас есть история, понятно. И вот теперь, вы знаете, я хочу обратиться к Татьяне. Она вот как раз такую специальность выбрала, да, не очень стандартную для нас. Танечка, как вот вообще это получается, идти туда, не знаю куда, да, если говорить простым языком? Что бы вы посоветовали ребятам, которые хотят выйти за рамки привычного, скажем так?
7: Ну, я хочу прокомментировать двух последних людей, Татьяну и Федора. Вы знаете, для этого мы здесь и встречаемся, для этого мы и должны развивать наши соцсети, чтобы мы говорили, чтобы о нас больше слышали и видели наши возможности. Что я пожелаю, выбрав такую нестандартную профессию, как журналистика? Ну, в журналистике это ведь не просто написать статью, это нужно и работать с фотографией, да, к материалу. Нужно иметь навыки сведения аудио-видео. До моей потери зрения я занималась фотографией, просто сейчас я продолжаю ей заниматься, но я фотографирую природу, навык этот есть. Почему журналистика? Ну, как я уже говорила, да, хочется говорить, чтобы нас больше слышали, чтобы люди понимали наши возможности. Я желаю не останавливаться. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать 3 шага вперед. Нужно искать возможности реализации своих идей, своих планов. Потому что не всегда это возможно. И наши идеи остаются просто идеями не потому, что мы не такие или нас не понимают. Просто это нереалистично. Я, когда была на курсах копирайтера, мне казалось, ой, нет, я не смогу. Но когда я их закончилась, честно скажу, у меня был дополнительный заработок по копирайтеру. Мне казалось, что какой смысл мне вступать в международный клуб любителей авиации? Ну, я же не вижу, я получаю только удовольствие от полетов, я не вижу самолетов. Ну, поверьте, когда я вступила в этот клуб и общалась с людьми, и общаюсь про авиацию, ты понимаешь, насколько широкий кругозор, и люди про тебя узнают, узнают о твоих возможностях, и ты для них перестаешь быть каким-то не таким. Главная идея — быть вместе, говорить и не бояться говорить, и не быть поодиночке, быть просто единым целым, которое идет к своим целям.
1: Спасибо, Татьяна. Так, сейчас минуточку, я подойду, ребята подойдут. Так, молодой человек, пожалуйста. Да, если можно, встаньте, я вам передам микрофончик.
8: Добрый день. Да, меня зовут Антон, я из Витебска. Вот там девушка задавала вопрос. Я учусь в педагогическом университете Витебске, но работаю в университете медицинском. И вот по поводу, да, вот говорили, как это что-то делать, я считаю, только личный опыт ломает стереотипы начальников. Ну вот у меня мой руководитель, он взял меня заведующим и кафедрой, профессор, а вышестоящее руководство мне дало испытательный срок. У нас по законодательству, кстати, положено. И спустя буквально месяц, ну, ректор, который меня устраивал на работу, да, разрешение давал, он, в принципе, когда мы сами показываем людям, что мы можем работать, это лучше всего ломает стереотипы людей. Потому что мы можем ходить к начальникам, знаете, один хорошо работает, другой не очень. И люди пока сами не увидят, они этого не поймут. А по поводу логопедии, ну, я сам учусь на дефектолога, я буду специальный педагог. И я считаю, что, в принципе, с нарушением зрения с детьми работать сложно. Но если ребенок какой-то раз, его надо видеть в любом случае. Я советую переучиться в магистратуру и просто преподавать. Я вот учусь, но я собираюсь преподавать, остаться либо в медицинском, либо мне, скорее всего, предложат остаться, перейти в педуниверситет. То есть и личный пример, я считаю, лучше всего ломает стереотипы. Вот как Ирина Леонидовна говорила, да, волонтерство, я иногда смеюсь, я, наверное, первый незрячий волонтер-поисковик в Республике Беларусь. Кстати, вопрос вот к России, да? У вас в поисковых отрядах незрячие вообще есть?
9: Есть.
8: Есть? Ну, значит, в России я не первый, а в Беларуси, наверное, первый. Не первый? Итак, я с прошлого года вступил в отряд. В этом году меня и жену избрали в совет отряда. Но это Витебский поисковый спасательный отряд «Север». Я знаю, у нас «Ангелы» есть, там еще в Брестском регионе есть ориентир именно местный.
1: Слушайте, ребята, вы такие крутые, Ирина Лидовна, такая крутизна, я вообще не знаю.
4: Я единственное хочу добавить, уважаемые коллеги, друзья, а вот вы понимаете проблему о том, что не доверяют нам наниматели, боятся, зато справимся ли мы с трудовыми обязанностями. Но хочу сказать вам следующее, чтобы вы тоже понимали, в чем этот страх. Это я сейчас буду вам говорить как наниматель. Не наниматель слабовидящий, это понятно, а наниматель... здоровый человек, который, поймите правильно, одно дело, когда вы специалист, вы массажист, вы можете сделать руками, вы педагог, вы можете интересно сам, знаете, ой, да чего ж ты, Федя, много знаешь, И рассказать детям, где ты интересно умеешь. Соглашусь полностью, но есть еще одна проблематика. Оформление соответствующей документации. Любая работа, ну, к сожалению, пока устроен так наш мир. Очень много делается на бумажном носителе. Да и в электронном виде надо работать с документами. Надо уметь писать планы, составлять отчеты. И самое главное, делать это своевременно и качественно. Вот как раз-то здесь иногда и появляются те нюансы, в которых сомневаются наши наниматели. Одно дело, ты выполнишь свою работу добросовестно, но кто же за тебя все это напишет, оформит и сдаст своевременно? Вот в этом еще есть проблема. Обратите на это внимание, пожалуйста.
7: Да, я это подтвержу. Я скажу честно, когда я поступила в университет, мне казалось, ну, я хорошо владею Word, Excel. Но когда началась сдача практических работ, вот здесь оказалось, что не совсем хорошо. Но теперь хорошо.
9: Ну, вы знаете, у меня такой возник вопрос. Возможно, в школьную программу для наших ребят нужно вести какие-то такие специальные предметы. Они даже не то, что специальные, просто с нами, наверное, об этом никто не говорит. Например, как проходить собеседование, как не бояться работодателя, основа работы с искусственным интеллектом, который сейчас становится нам нашим помощником. Возможно, и в этом кроется какое-то решение услышанных задач. Так, пожалуйста, Лилия.
10: Я бы хотела задать вопрос Марии Сергеевне. Я немножко на тему и хотела бы спросить вас, как давно вы работаете во Всероссийском обществе слепых?
0: Ну, давайте скажем так, во Всероссийское общество слепых вступают у нас 18 лет, вот как мне исполнилось лет, 18 лет я вступила, но потом немножко выпало в связи с рождением детей, да, а вот именно связанная работа моя с молодежью, я возглавляю молодежный отдел с сентября 2025 года. А до этого являлась прям активным членом Всероссийского общества слепых, занималась различной деятельностью. И насчет вот информационных технологий тоже хотела бы поддержать здесь и Ирину Леонидовну, и Татьяну. Это действительно очень важно. Перед тем, как поступать в ВУЗ, лучше действительно обучиться и Word, и Excel, и еще чему-нибудь, потому что без информационных технологий сейчас очень трудно и сложно. Вот у нас, например, в России есть базовое учреждение Всероссийского общества слепых, где мы как раз обучаем информационным технологиям, вот в том числе и у нас в КСРК ВОС.
9: Спасибо. Еще один вопрос есть? Пожалуйста.
11: Добрый день всем участникам форума. Добрый день еще раз. Я представитель Брестской организации «Белтис» Иван Рудич. Я учусь в музыкальном колледже имени Михаила Ивановича Глинки. И вопрос у меня вот какой. Дело в том, что после музыкального колледжа я планирую работать на радио и телевидении. Скажите, пожалуйста, работают ли незрячие люди на радио и телевидении, и получится ли у меня работать? Спасибо огромное.
9: Спасибо. Есть такие примеры? Кто-нибудь знает таких людей, кто работает на радио и телевидении?
0: Я расскажу про опыт России. Да,
9: да, пожалуйста.
0: У нас есть во Всероссийском обществе слепых радио ВОС, и там как раз очень много сотрудников именно незрячих. Поэтому такие примеры есть.
9: В радио «Белтис» у нас есть товарищ, у нас тоже много незрячих.
0: Да,
9: это я понимаю. А вот на открытом рынке труда есть такие примеры? Нет, наверное. Ну, наверное. Да, Татьяна.
7: Два года назад я хотела пройти курсы в Белтелерадиокомпании, телерадиоведущие. Я созвонилась, соответственно, предупредила о том, что у меня есть проблемы со зрением, то, что я не вижу, но у меня есть публичные выступления, но я хочу закончить ихние курсы для себя. Встал вопрос, как? Ведь на экранах будет идти текст, и мне нужно будет его зачитывать. На что я сказала, что я могу его просто выучить. Я не знаю Брайль, честно, признаюсь в этом, но я могу выучить. Они взяли на пару дней паузу, чтобы это обдумать. Они обсудили этот вопрос, сказали, да, пожалуйста, приходите. Мы заранее вам составим текст, который вам нужно. Даже если вы его не выучите, мы поставим вам незаметный микрофон в ухо и будем вам просто диктовать.
12: Поэтому я думаю, что каждый случай — это уникален. Просто нужно идти пробовать, показывать свои навыки, и вопрос потихоньку будет решаться.
1: Так, отлично. Еще вопрос. Продолжение этой темы, Ирина Новикова-Гродно. По поводу телевидения. У нас на сегодняшний день как раз, я, наверное, встану, да, возник такой момент, девушка незрячая заканчивает Гродненский университет педагогический по специальности филология и редактор текстов. И в настоящий момент мы плотно ведем работу по ее трудоустройству, потому что пединститут обязан университет ее трудоустроить, распределить. И, к сожалению, я несколько обзвонила уже газет по редактуре, и университет активно, наш Белтелерадиокомпания Гродно пока отказывается брать незрячего. Но я хочу сказать, очень подчеркнуть важную мысль, которую сказала Татьяна. Одно дело, когда идет сам человек и рассказывает, и говорит о своих возможностях, я могу выучить. А другое дело, когда за человека его пытаются трудоустроить родители, университет, БелТИС, еще кто-то. И вот я с точки зрения нанимателя скажу, у меня была ситуация, как у нанимателя, когда ко мне пришел человек с инвалидностью по зрению третьей группы с мамой трудоустраиваться, с высшим образованием. Но у меня, как у нанимателя, сразу возник вопрос, на все вопросы мои отвечала мама. Поэтому мое обращение ко всем присутствующим и тем, кто еще, кому предстоит работать и кто хочет работать, пожалуйста, проявляйте сами инициативу, идите сами к нанимателю, беседуйте, просите дать вам испытательный срок, как Татьяна, рассказывайте о своих возможностях, потому что наниматель, который лично не видит человека, ему проще отказать, потому что он боится.
4: Хочу добавить еще в поддержку выступления вот Ирины Борисовны. Так, хочу сказать, дорогие ребята, действительно, в первую очередь, всегда идите сами. Пробивайте дорогу самостоятельно. Потому что любой наниматель, когда видит, что к нему пришел конкретный человек с конкретными проблемами, с тростью в руках, да, он не видит, но он реабилитирован, он предлагает свои услуги и предлагает их грамотно, качественно, толково. Это раз. Конечно, если вы придете с мамой или с подругой, или с кем-то, сразу у нанимателя будет вопрос, как же тебе что-то поручу, если ты сюда один не мог прийти сам самостоятельно. Но хочу добавить и следующее. Вот сейчас мы узнаем ту ситуацию, там еще ситуация. Я, как руководитель общественного объединения, призываю вас еще к следующему. Если такие проблемы на местах есть и есть серьезные, об этом должны вы сходили, у вас не получилось. Еще раз попробовали, опять не получилось. Обращайтесь, ваши областные организации, руководители областных организаций донесут эти проблемы нам, в центральное правление. И поверьте, это будет один из векторов нашей работы, серьезной работы в различных сферах деятельности, и особенно в системе образования, и в здравоохранении. Поверьте, вопросы были, есть и будут. И нам с вами надо вместе доказать, что мы сможем быть конкурентоспособными на рынке труда в различных сферах хозяйства.
13: Для наших радиослушателей напоминаю, вы прослушали первую часть аудиоверсии 2-го Республиканского молодежного форума Белорусского товарищества инвалидов по зрению. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
14: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Повтор программы.
1: На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня заключительная программа из цикла «На длинном поводке». Программа о собаках-проводниках и их хозяевах. У нас в гостях тренер-методист, инструктор по пространственному ориентированию Центра собаки-помощники инвалидов Наталья Громова. Наталья, здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: И с нами Анна Горохова, тренер-дрессировщик того же центра. Анна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: И Анна, и Наталья были у нас в гостях в течение всего цикла, приходили в студию Радио ВОС. Спасибо вам огромное, что уделили за этот год столько часов своего времени. У нас вышло 11 программ, то есть это 12-я, заключительная, как раз 12 месяцев, 12 программ. И мы сегодня постараемся ответить на вопросы, которые не успели затронуть в течение последних 11 программ, но хотя бы некоторые из них. Я понимаю, что вопросов очень много. И можно бесконечно говорить о собаках-проводниках. Я даже помню первый эфир, по-моему, с Анной Гороховой был. Первый мой эфир, когда я сидела в студии, и целый час я думала, как же можно целый час о собаках-проводниках разговаривать. И была крайне удивлена, когда звукорежиссер в наушнике сказал, что все, время подходит, программа заканчивается. Вот и первая программа так пролетела очень быстро. Я поняла, что на длинном поводке можно вести и достаточно долго. Поэтому вопросов много. И если у вас, друзья, остались вопросы по любым темам, которые касаются собак-проводников, это может быть корм и уход, ветеринарные вопросы, могут быть вопросы по тому, как оформлять бумаги на получение собаки-проводника, как вести себя на улице, что может собака-проводник, что нет и так далее. Пожалуйста, звоните нам. У вас сегодня такая возможность есть. Звоните на номер 8 800 716 45. Для жителей России звонки бесплатны. И звоните также на Skype radio.voz. Вас примет наш линейный редактор, и вы сможете в прямом эфире задать свой вопрос нашим гостям. Ну, давайте по тем вопросам, которые меня лично интересовали. Мы так и не успели на них поговорить. И я заметила, что так и не спросила у вас, с какими породами дружит лабрадор, дружит собака-проводник. То есть, каким породам можно подходить, да, понюхаться, как обычно собаки делают. А каких пород лучше избегать? Если есть такие, конечно.
4: Ну, собаки породы лабрадор достаточно дружелюбные. И общаться они могут абсолютно с любыми породами, как с мелкими декоративными, так и с крупными. Другое дело, что во время работы собаки-проводника желательно, конечно, чтобы никто из собак к этой собачке, к проводнику не подходил и не мешал работать, не сбивал работу. А вот во время прогулки собака может общаться абсолютно с любой дружелюбной собакой. Потому что не секрет, что есть собаки и совершенно недружелюбные, посторонние собаки, то есть не проводники, а посторонние собаки. И с ними, конечно, лучше не общаться. Ну, все подробности вы, наверное, знаете, гуляя на своем, общаясь со своими товарищами по выгулу. И вам наверняка говорят, что вот с этой собачкой лучше не общайтесь, и она там может агрессию проявить по отношению к вашей собаке. Суки более общительные, более дружелюбные. Кобели, конечно, могут там чего-нибудь попытаться поделить. Ну, в общем, это как и у всяких собак. Но лабрадоры, они достаточно дружелюбные.
2: К нам приходил вопрос, хотя мы обсуждали это в эфире Радио ВОС, можно ли, чтобы моя собака, которая уже у меня есть, может быть, дворняга, стала собакой-проводником? Собака уже взрослая.
3: Ну, вообще вопрос, конечно, спорный, но собака взрослая, это надо смотреть, сколько ей лет, то есть какой возраст. Вот. И в каждом отдельном случае мы принимаем решение тоже как бы индивидуально. То есть попробовать можно, если она соответствует там росту, весу и темпераменту. Но как бы вот если она не подойдет, то она не подойдет просто-напросто.
2: А такса не может быть по росту?
3: Нет, конечно.
2: Жалко очень.
3: Это будет уже такой мини-пылесос с ручкой.
2: Друзья, если у вас есть вопросы, сегодня у нас заключительная программа из цикла «На длинном поводке». Пожалуйста, звоните, пока есть время. 8 800 716 45 для жителей России. Звонки бесплатные. Спешите. Программа «На длинном поводке» всегда очень быстро проходит, всегда очень интересно разговаривать. И на Skype radio.voz. Я заглянула к вам на сайт «Собаки-помощники инвалидов». Мы разговаривали, что у вас сменился логотип, очень веселенький теперь. Собака такая с красным плащом, как спасатель настоящий. И там я читала новости, наткнулась на такую. Сентябрь выдался очень насыщенный, одна передача за другой. На прошлой неделе еще одна собака-поводырь встретилась со своим хозяином. Там фото есть, да? На фото Евгений Адамович и Бона. Больше 40 лет Евгения Адамовича сопровождают собаки-поводыри. За это время он очень привык к их поддержке. Он ужасно переживал, когда его предыдущий помощник Лэнси покинул его. Свою благодарность он увековечил памятником, который стоит в его родном городе Волжском. Надеемся, что и Бона станет ему верным другом и опорой. Расскажите о ваших выпускниках за последние месяцы. Что это были за люди и что это были за собаки? Может быть, несколько имен назовете?
3: Ну, люди были совершенно разнообразные. Абсолютно. То есть вот и там девушка совсем молоденькая, которой всего 18 вот исполнилось недавно в мае. И Евгений Адамович, который берет уже шестую собаку за свою жизнь. То есть вот как бы так сложилось, что он все время с ними ходит. И несмотря на преклонный возраст, ему 76 лет уже исполнилось в этом году, он одинокий, и он просто вот звонил, говорил, что он не представляет себя сейчас без собаки. И, в общем, мы нашли возможность передать ему собаку, несмотря на его преклонный возраст. Вот. Был мужчина, бывший водитель автобуса междугороднего. Вот тоже, ну, за 50 уже ему.
2: А когда люди такого возраста уже, да, там, за 50, за 60, то это индивидуальный разговор с ними происходит, давать собаку или нет, как есть же порог, да, мы это тоже обсуждали в программе.
3: У нас всегда индивидуально, всегда вот индивидуальный подход, и человек, когда приезжает, то есть мы смотрим именно по этому человеку, ну и даже заранее, в принципе, то есть перед тем, как вызвать человека на эту собаку. Она, может, что-то добавит.
2: Ну, когда приходит анкета, и там написано 76 лет, то вы уже...
3: Нет, это в этом случае было не... Вот анкета даже пришла. То есть он звонил заранее, когда у него собака
2: уже... Он, наверное, догадывался,
3: уже...
2: что
3: да,
2: могут не дать из-за возраста.
3: Ну, не то, что он догадывался, что из-за возраста могут не дать. Просто у него собака уже была в очень плохом состоянии. Он торопился. А так у нас... У нас на самом деле есть мужчина, который на очереди стоит, которому 79 лет сейчас. Я с ним разговаривала, он ответил, что он ходит в бассейн, катается на лыжах, что он ведет активный образ жизни и что, в общем-то, совершенно как бы возраст ему не мешает. И вот сейчас вот собственную собаку как раз мы дрессировали мужчине, которому 67 лет. И, в общем-то, ну вот он приехал, когда... Ему не дашь этот возраст. 50-55, не больше. Только что седой весь, конечно. А так, в общем-то, вообще никак возраст не сказывается.
2: Евгений Адамович, когда вы тут читали новость, да, он уже шестую собаку берет себе. А бывает такое, что человек, когда взял собаку-проводника, так с ней сдружился, что когда она умирает, то уже не может завести другую собаку-проводника? Или это редкий случай?
3: Ну, вообще все по обстоятельствам. Ну, в смысле, каждый случай индивидуален. Вы понимаете, что каждая пара, она индивидуальна. И бывает, что там года 2-3 проходит... Вот нужно отправиться от травмы. А бывает, что человек просто он себя не представляет без собак, вот как Евгений Адамович, то есть ему надо, обязательно надо. Он знает, что она уже вот она умрет, потому что ну, собака живет меньше, чем мы. Вот. То есть, как бы, наверное, мне так кажется, как это вот не страшно звучит, ко всему привыкаешь. Во всем опыт есть какой-то. И действительно, вот первая потеря, она, наверное, самая тяжелая. А дальше это жизнь.
2: Тоже в программе «На длинном поводке» мы обсуждали, как психологически справиться с потерей собак, собаки-проводника, это было у нас. Так что, друзья, внимательнее слушайте цикл «На длинном поводке». Он весь есть в архиве «Радио ВОС». И если у вас возникли вопросы сейчас в разговоре или вы стеснялись их задать во время наших предыдущих программ, то обязательно звоните на номер 8 800 716 45. Для жителей России звонки бесплатны. А также можно позвонить сегодня на Skype radio.vos. Еще одна тема, которую мы краем затронули, но мне всегда была очень интересна, это тема волонтеров. Откуда появляются и кто же такие волонтеры, и что входит в их обязанности?
4: Ну, волонтеры в нашей организации — это люди, которые помогают нам выращивать щенка. Не секрет, что если собака выращивается в вольере где-то, ну, в таком, в ограниченном пространстве, не в семье, она вырастает, не умея жить в квартире. Поэтому в нашей работе мы используем только собак, которые выросли в семьях. А каким образом нам вырастить собаку в семье? Мы подыскиваем волонтеров. Подыскиваем их на выставках, на наших мероприятиях, рассказываем об этом. И многие люди откликаются. Причины, по которым человек хочет стать волонтером, семья хочет стать волонтером и взять на выращивание щенка, это просто совершенно вот различны. Но чаще всего это люди, которые не могут позволить себе взять постоянную собаку собственную. Люди, которые живут на съемных квартирах. И они вот им сейчас, они вот этот, знают, что они этот год будут жить на этой квартире, и им хозяин квартиры позволил завести собаку. А что будет через год, они не знают. Поэтому они, ну, как бы не имеют морального права заводить свою собственную собаку. А собаку очень хочется. И вот взять у нас на выращивание щенка — это очень хороший выход для вот таких людей. Следующая категория людей, которые берут щенков на выращивание, это те, кто сомневаются в своих силах. Да, они живут в своих квартирах, да, у них есть все условия для того, чтобы содержать свою собственную собаку, но собаки у них никогда не было. Либо собака была, и был какой-то негативный опыт по выращиванию собаки, по содержанию собаки, и они могут взять нашего щенка. Щенка мы даем в возрасте от 3 месяцев до 9-10 месяцев. Собака живет в семье. И все это время мы сопровождаем нашего щенка. Приезжает куратор щенков, занимается с этим щенком общим курсом дрессировки, там щенячья послушка, ну, такая небольшая дрессировка. И самое главное, что объясняет волонтерам, каким образом им безопасно и удобно жить с собакой. Мы обеспечиваем волонтеров кормом при их желании, мы обеспечиваем волонтеров ветеринарной помощью щенка. То есть все вот это вот идет за счет центра. От людей требуется только жить, чтобы собака жила в их семье, и выполнять распоряжения, рекомендации куратора по содержанию щенка. Еще одна группа — это те, кто хотят взять компаньона для своей собаки. То есть собака уже есть, собака взрослая, а вот хочется немножечко повозиться со щеночком. Эти люди тоже берут щеночка, возятся со щеночком, потом щенок вырастает, они нам его отдают, передают его в центр. Чем удобно вот это вот волонтерство? Вы берете собаку, человек, когда берет собаку, он может отказаться от щенка, от собаки в любое время. То есть достаточно позвонить, мы приезжаем, забираем собаку. В принципе, человек может даже не объяснять причину. Ну, причин бывает много. Как начинающаяся аллергия, так и просто замучила грязь, замучила шерсть, я не справляюсь. Мы забираем щенка и переустраиваем его в другую семью. Вот что такое вот волонтеры. И очень часто волонтеры, вырастив одного щенка, принимают решение завести свою собственную собаку. Они уже обучены, они уже знают, как выращивать, они уже подкованы, у них уже остаются какие-то контакты с куратором для того, чтобы там получить какие-то консультации. Или же волонтеры продолжают, берут следующего щенка на выращивание, и у нас есть волонтерская семья, которая вырастила нам уже, по-моему, 4 собак. И вот они берут щенка за щенком, вот, и выращивает нам замечательных щеночков.
2: А бывает такое, что не хотят отдавать щенка? Ведь, опять же, родная душа просто.
4: Ну, мы всегда предупреждаем о том, что со щенком придется расстаться, да. Но такой маленький бонус, он, конечно, не всегда сбывается. В случае, если щенок не подходит нам, выросшая собака, подросшая собака не подходит нам по каким-то своим характеристикам, либо

0: А возможно такое, что в волонтерской семье есть собака уже взрослая, да, и ей этой семье передается щенок?
1: Такая, да, я уже сказала, такая семья берет щенка на выращивание, да, такое бывает.
0: И не обязательно порода совпадать может, да?
1: Нет, и не обязательно. И кошки могут быть в семье, и птички, и рыбки, все кто угодно.
0: Понятно.
1: Главное, чтобы было желание.
0: Люблю очень читать ваши новости, и там как раз была история про вашего, по-моему, куратора волонтеров Наталью. Она сейчас участвует в конкурсе «Героини нашего времени», и ее история, вот я прям кусочек хочу зачитать. «Всю свою сознательную жизнь я мечтала работать с собаками. При этом хотелось чего-то особенного, а не просто дрессировать собак или ухаживать за ними. Путь к мечте был довольно долог, но однажды судьба свела меня с необычными собаками. После встречи с которыми я поняла, что это и есть дело моей жизни. Попробуйте на минуту закрыть глаза, услышать звуки за окном, разговоры людей, сирены машин, почувствовать запахи новой книги или свежих булочек из соседней кондитерской. Это расслабляет, помогает немного отдохнуть». Да, она описывает, как люди с нарушением зрения могут воспринимать мир. И одним из таких способов расширить границы возможностей является собака-поводырь. Я работаю в учебно-кинологическом центре собаки-помощники инвалидов. Ну и дальше ее история, что она куратор волонтерской программы по выращиванию будущих помощников. Для работы мы используем только собак пород лабрадор-ретривер, золотистый ретривер и так далее. Вот тут мне понравилось. Работа со щенками помогает всегда оставаться молодым душой. Конечно, моя зона ответственности заканчивается, когда собака после волонтеров переезжает в центр для обучения поводырскому ремеслу и последующей передачи ее новому незрячему хозяину. Но каждый маленький помощник, прошедший через мои руки, остается в моем сердце. И частичка щенячьего озорства каждого из них всегда со мной. Интересный очень текст. Еще можно проголосовать за героиню нашего времени, друзья. Зайдите на сайт Центра собаки-помощники инвалидов. Там есть замечательная ссылка. Ну, а сегодня, я повторюсь, у нас заключительная программа из цикла «На длинном поводке», поэтому у вас есть уникальная возможность задать тот вопрос, который остался во время прослушивания предыдущих выпусков. Звоните обязательно нам на номер 8 800 716 45. Для жителей России звонки бесплатны, а также можно звонить на Skype radio.voz. Еще мы, я насколько помню, очень коротко говорили о том, какие существуют правила, советы при переезде, при поездке на метро, на московском метро, нижегородском метро, с собакой-проводником. В свое время какой-то был фоторепортаж, и я точно знаю, что советуют приподнимать собаку-проводника во время путешествия в метро на эскалаторе. Еще какие-то советы, действительно это так или нет, и еще какие-то советы по тому, как ездить в метро правильно с собакой-проводником.
2: Ну, самый первый совет по возможности метро избегать московского.
0: А почему, с чем связано?
2: Это... Ну, потому что это как бы транспорт повышенной опасности, то есть в любом случае. И край платформы, и это самое эскалатор, и, в общем-то, турникеты, все это представляет опасность для незрячего человека. Но сейчас в московском метрополитене, не только в московском, появилась служба помощи маломобильным пассажирам. Вот. И, в принципе, как бы вот инспекторы этой службы, они действительно помогают, действительно вот сейчас вот должны проходить обучение по это самое обращению с собаками-поводырями. Вот. Не знаю, насколько эта программа сейчас вот она уже пошла в действие, но в прошлом году разговор об этом был. Вот. А так, советы... То есть выбирать время желательно все-таки не час пик для поездок. Потому что собака в переполненный вагон метро, она, конечно, войдет, но, скорее всего, ей будет очень некомфортно. Вот. То есть, когда поток пассажирский немножко поменьше, все-таки внимание больше обращается. Но я повторяю, что обычно на таких пассажиров обращают внимание именно еще при входе в метрополитен, и, в принципе, скорее всего, помощь будет оказана, желает он этого или нет. Вот, там существуют телефоны, по-моему, даже по которым можно заказать вот эту вот услугу инспектора, да. Вот. Приподнимать собаку при входе на эскалатор не обязательно. То есть она сама туда зайдет. И если московским незрячим нужно пользоваться метро, мы помогаем, мы учим собаку именно вот ходить по эскалатору и

0: заходить в вагон метро. Вот, поднимать собаку надо при сходе с эскалатора. Причем, в принципе, желательно определить момент перехода, то есть вначале для себя, как бы вот без собаки, спуститься, подняться по эскалатору, и вот на этот вот счет раз, два, три, как бы вот понять, как ты будешь сходить с этого эскалатора. И дальше уже ехать с собакой, и в тот момент, когда появляется эта гребенка, резко ее как бы вытолкнуть вперед, вот, по команде вперед, вот чтобы собака сделала вот этот вот прыжок. Вот, ну и приподнять, естественно.
1: Иначе,
0: то есть, иначе шерсть, да? Просто да, могут пальцы могут попасть в гребенку. Вот, второй вариант — какая-то вот обувь для собак. Но, как правило, все-таки с обувкой тяжело ходить, и обувка теряется. Вот, но то есть какие-то вот ботинки определенные, может быть, как бы вот защитой для лап послужить. А так лучше всего, конечно, помощь. Вот, и приподнимать собаку при сходе с эскалатора. При входе в вагон метро, то есть, если человек путешествует с собакой, лучше занимать место где-то вот у закрытых дверей. То есть, естественно, проходить в середину вагона просто неудобно. Вот, и собаку лучше усаживать в углу, и так, чтобы вот она там сидела, и как бы ее немножко оградить. Потому что иначе ей лапы все отдавят. Вот, ну и я повторяю, что если есть возможность избежать поездки в метро, лучше все-таки пользоваться наземным транспортом, там как бы меньше опасности.
1: В Нижнем Новгороде, по-моему, нет эскалатора.
0: Да, да, там нет эскалатора.
1: Там попроще метро, немножко.
0: Попроще, и там как бы тоже те, кто пользуется этим метро, вот они говорят, что то же самое, служба мобильности, они помогают. Хочет незрячий этого или не хочет.
1: Еще одна тема, опять же, родилась из новостей. Пришла информация, что полицейские помогли незрячей девушке, которую отказались обслуживать в такси в Вологодской области. Ну, ей сказали, что с собакой-проводником не повезут, поэтому сами сотрудники МВД доставили ее куда там, по-моему, на вокзал. Ну, в общем, в то место, куда ей надо было доехать. И тоже, опять же, обговаривали это, по-моему, с Анной, как ездить правильно в такси, как уговорить таксиста взять собаку-проводника и что надо с собой захватить, чтобы все-таки таксист, да, не ворчал, что много шерсти в салоне. Ваш совет.
2: Ну, смотрите, во-первых, когда заказывается такси, не ловится на улице, а лучше, конечно, заказать такси заранее, надо сразу же обговорить, что со мной будет собака-проводник. В случае, если оператор отказывает, то, наверное, лучше обратиться в другую компанию. Просто вот не нарываясь на скандал, не там, уверяя, что имеешь право, не стоит этого делать, поищите другую компанию. Если вас берут, говорят, что да, мы вас возьмем с собакой-проводником, то лучше с собаки взять подстилочку. И подстилочку постелить на заднее кресло, на задний диван, и туда положить собаку. Собаку лучше всего привязать к подголовнику, либо там спросить у водителя, куда лучше там привязать собаку, ну, чтобы просто вот ее немножечко зафиксировать. Шлейку, когда собака сажается в машину, лучше снять, ну, чтобы просто она там не мешалась и случайно там не зацепилась, там не поломалась, и собаке было удобно выходить. Ну, а в случае, если приехавший таксист начинает вдруг отказываться от того, что было согласие компании, что могут взять с собакой, но приехавший таксист начинает отказываться, лучше иметь телефон компании и связываться уже с ней, и с ней вот разговаривать.
1: Раз заговорили про поездки, если кто-то собрался за границу с собакой-проводником, то как правильно тоже подготовиться к этой поездке? Про самолет мы разговаривали уже, можно не упоминать, а мне интересно именно бумажный вопрос. Надо ли взять какие-то бумаги дополнительные с собой или сделать прививки какие-то дополнительные?
2: Ну, все решается индивидуально при поездке, в какую страну собирается незрячий со своей собакой. Дело в том, что в каждой стране имеются свои правила ввоза животных. Поэтому, когда человек берет там визу или какие-то документы оформляет на себя, в посольстве ему необходимо выяснить, какие документы на собаку ему будут нужны. Скорее всего, потребуется справка формы 1 на вывоз животного. Скорее всего, потребуется, чтобы у собаки был установлен чип, чтобы была сделана прививка от бешенства, и причем прививка от бешенства должна быть сделана после того, как установлен чип, для того, чтобы там в какой-то базе у них была вот эта вот отметка. Но все вот это лучше всего выяснять в посольстве. А дальше там уже идет бумажная волокита, надо ехать там в ветстанцию, надо ехать в районную ветстанцию. При вывозе за рубеж собаку, возможно, даже придется какой-то ехать городская ветстанция, которая там вот оформляет какие-то там особые справки. То есть вот это вот все лучше, конечно, выяснять уже в посольстве, уже вот относительно вот той страны, в которую собирается незрячий. Ну и, соответственно, будет сто раз подумать, стоит ли брать туда собаку или лучше все-таки собаку оставить. Дело в том, что в постороннем месте, в незнакомом месте собака может просто там не сработать. Да, она там по прямой пойдет, но, наверное, незрячий поедет в сопровождении с кем-то, и его будет кому водить. А вот эта вот волокита со справками, с там, не дай бог, какая-то вспышка бешенства. А у нас сейчас вот по Москве, по Московской области очень много таких очагов, очень много развелось лис, и то там, то тут район закрывается на бешенство. И вполне может статься, что вы покупаете билеты, вы договариваетесь, вы собираетесь ехать с собакой. Естественно, вы не договариваетесь о том, чтобы собаку оставить на передержку. И вдруг вы приходите за справкой, вам говорят: извините, дорогой дружочек, а наш район закрыт по бешенству. И все. И, соответственно, собаку срочно нужно куда-то пристраивать, оставлять родственникам, искать платную передержку, либо там в центр вот к нам обращаться, чтобы вот оставить собаку.
1: А действительно, можно ли в центре оставить собаку на какое-то время?
2: Этот вопрос решается очень индивидуально, потому что у нас все места заняты, те, которые могли быть заняты собаками. И в случае, если есть такая возможность, то это, в общем, вопрос индивидуально решается на конкретный момент.
1: А где вы сейчас находитесь? Где находится центр собаки-помощники инвалидов? Именно там, где содержатся собаки?
2: Город Железнодорожный.
1: Ага. Раньше, по-моему, вы просто в центре, где, в Москве, в территории Москвы. На территории Москвы, да?
0: Раньше у нас просто не было своей территории, поэтому мы дрессировали собак тех, которые находились у волонтеров. То есть, соответственно, как бы центра как такового стационарного его не было. А сейчас мы находимся на территории, теперь это уже Балашиха, потому что железнодорожные слили вместе с Балашихой. Вот территориальная станция Кучино, Горьковское направление железной дороги. Вот, и Керамическая улица, дом 1/1.
1: Раз заговорили про помещение, сразу вспомнила вопрос, который хотела задать еще, когда мы разговаривали о щенках. Есть разный подход. Иногда щенков держат в вольерах, закрытых за закрытой решеткой. Как-то сказывается на щенке то место, где он содержится, в семье, в домашних условиях, или в клетке, в щенятнике, как его иногда называют. Или это не принципиально?
2: Это очень принципиальный вопрос. Если собака содержится в объединенных условиях, то есть в вольере, в щенятнике, без доступа собаки в жилое помещение, то собака вырастает неспособной жить или тяжело адаптирующаяся к домашним условиям. Когда мы собаку помещаем в волонтерскую семью, щенка на выращивание, мы всегда рекомендуем волонтерам взять у нас клетку. Дело в том, что у щенка есть зубки, и это не секрет. Щенки очень любят пробовать на вкус весь окружающий мир. В частности, провода, плинтуса, предметы мебели, обувь. И, в общем-то, им все равно, это китайские тапочки там за 100 рублей или же это там итальянские сапоги какие-нибудь за тридцатник, за сороковник. Вот, то есть щенку абсолютно все равно. Ему главное все это попробовать на вкус. Так вот, чтобы щенка оградить от таких несъедобных или малосъедобных вещей, и нервы волонтеров тоже сохранить, мы предлагаем щенка держать в то время, когда волонтеры не могут следить за щенком, на время своего отсутствия закрывать щенка в клетку. Мы объясняем, куратор щенков объясняет, как правильно приучить щенка к клетке, приучает, и все это проходит достаточно мягко и безопасно. Но при этом, когда волонтеры люди у которых живет щенок, возвращаются домой, они встречают чистый дом, они не думают о том, что они приходят домой, у них там может быть что-то съедено, а еще страшнее, в доме может лежать трупик собаки, которая перекусила проводочек под напряжением и, собственно, щенка убила. Они возвращаются к чистому дому, выпускают щенка из клетки, продолжают с ним общаться.
1: Друзья, у нас поступило сообщение до нашей программы, еще заранее прислали. Если у вас есть вопросы, вы также можете присоединиться сейчас в прямой эфир. Пишите нам, звоните нам на номер 8 800 716 45. Для жителей России звонки бесплатны. А также звоните на Skype radio.voz. А поступил вопрос следующий. Собака постоянно чихает. Могла ли простудиться? И идти ли к ветеринару, спрашивает человек.
0: Ну, если собака постоянно чихает, конечно, могла простудиться. Но у меня бы лично первым вот как бы вопросом был, нет ли у нее аллергии на что-то, не появилось ли что-то дома новое вот за это время. На что у собаки, собственно, может быть вот аллергия? Аня тоже что-то хотела сказать.
2: Ну, чаще всего это бывает реакция на домашнюю химию. Например, с чем-то моет пол. Например, новый освежитель в туалете человек использует. Ну, или же достаточно грязно-пыльно, и собака таким образом реагирует на пыль. То есть эта простуда у собак выражается несколько в ином, в ином поведении, поэтому кроме как чихания.
1: А что еще?
2: Собака начинает кашлять. В случае, если собака простужается, она начинает кашлять так, как будто у нее в горле что-то застряло. То есть это не кашель в нашем понимании.
1: Боль
2: если,
1: такой.
2: Если кашель в нашем понимании идет у собаки, то это, скорее всего, ну, проблемы с легкими, там бронхит, возможно, возможно. Но если у собаки начинается простудное заболевание, собака кашляет так, как будто у нее в горле что-то застряло, как будто она хочет выкашлять это.
1: И тогда, конечно, надо идти к ветеринару.
2: Да, идти к ветеринару и смотреть, на самом ли деле у собаки что-то застряло в горле или у собаки просто горло покраснело и требуется лечение. Ну, то есть вот эта простуда.
1: Друзья, мы сейчас прервемся на несколько минут. Прозвучит такая веселая композиция песни, точнее, блюз бродячих собак. Группа «Секрет» исполняет ее. У вас есть время подумать. Может быть, у вас остались вопросы к нашим гостям. Обязательно звоните. У нас сегодня прямой эфир на номер 8 800 716 45. Для жителей России звонки бесплатны. А также на Skype radio.voz. Слушаем музыку. Я к вам вернусь через несколько минут.

0: Повтор программы.
1: На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.
2: Друзья, у нас заключительная программа из цикла «На длинном поводке», поэтому всех призываю звонить сегодня именно, если у вас остались вопросы по теме «Собаки-проводники». У нас сегодня работает номер 8 800 716 45. Для жителей России звонки бесплатны, а также можно звонить на skype-radio.voz. Была громкая эпопея, громкие новости по поводу того, как пропала собака-проводник. Потом оказалось, что забрала ее защитница животных и так далее. И эту тему мы пытались обойти стороной. В новостях мы почти не давали, потому что это скорее так попахивало какой-то желтизной. Но я все-таки хочу вас спросить, если действительно к человеку, который идет с собакой-проводником, подходит защитница, защитник животных и начинает доказывать, что вы используете собаку, и так нельзя делать, и так далее. Как поступить? Как ответить грамотно, правильно и да, не смолчать при этом, но и не полезть в драку?
3: Ну, знаете, я бы сказала так, что на улице ходит много всяких неадекватных личностей. И это не значит, что с каждой неадекватной личностью нужно общаться.
2: Угу.
3: Если у вас возникли вдруг сомнения, что вы на самом деле, вот вам подошел к вам человек, сказал, что вы неправильно обращаетесь с собакой, и у вас закрались сомнения, что, может быть, действительно вы неправильно общаетесь с собакой, позвоните своему инструктору, попросите о встрече. И пусть инструктор посмотрит, на самом ли деле вы делаете что-то не так. И инструктор, соответственно, вас поправит. В случае, если вы точно знаете, что вы общаетесь с собакой так, как вам было заповедано, так, как вас учили в школе, и у вас с собакой сработанный тандем, то есть ваша собака не страдает, ваша собака действительно работает, ваша собака ни в чем не нуждается, ну, я бы прошла молча мимо. Ну, сказал бы что-то типа, ну, я сама разберусь, хорошо, я поговорю со специалистом, или что-то в этом роде. В случае, если контакт будет все-таки назойливым, то есть вам все-таки будут навязывать свою точку зрения, я бы обратилась за помощью к сотруднику полиции, потому что, ну, как бы самостоятельно с этим разобраться вряд ли получится.
4: Вот. Ну, я могу добавить только одно. Это сродни тому, что если вы лечитесь у врача, у грамотного специалиста, и вдруг к вам приходит кто-то с улицы и говорит, что он неправильно это делает, и, в общем-то, сделаете как-то по-другому. То есть это примерно то же самое. То есть все незрячие любят своих собак. Действительно так.
2: Если собака вдруг потерялась, я вышла и не могу найти ее, хотя она была вот здесь привязана, да, буквально 5 минут прошло. Что делать? Какие первые
3: не
2: шаги?
3: Не привязывать собаку ни в коем случае.
2: Не оставлять нигде?
3: Нигде не оставлять,
2: так.
3: Да.
2: Угу.
3: Если вы хотите оставить собаку около магазина, то есть приходите с собакой в магазин, вас туда не пускают. Ну, во-первых, вас не имеет права не пустить в магазин. Правда, если это магазин самообслуживания, вам там действительно собакой делать нечего, потому что, ну, вы там не сможете находиться вместе. Тогда лучше собаку оставить около охранника, то есть поручить собаку охраннику магазина, либо администратору.
2: До нас дозвонился слушатель. Мы обязательно продолжим тему того, как оставить собаку или не оставить рядом с магазином, аптекой и так далее. А у нас на связи Николай. Николай, здравствуйте.
5: Я имею право лететь, чтобы на самолете?
2: Николай, повторите, пожалуйста. Николай, плохо слышали, повторите, пожалуйста, первый вопрос.
5: Да, я вот раньше в программу слышал, что если от места жительства до, ну, вот где собака воспитывает, больше 2000 километров, там, что я имею право на самолете лететь. И второй вопрос, могу ли я вот такие пожелания, допустим, когда я звоню им, что вот собаку заказывать, ну, мне там что... Без разницы, что в паспорте написано имя какое-то. Но такое пожелание, чтобы он откликался на такое имя, которое бы вот Ну, я бы хотел.
2: Угу, я поняла. Скорее всего, вы общались и с другим центром, с российской школой подготовки собак-проводников. Правила немножко разнятся. Мы сейчас эти вопросы зададим центру собаки-помощники инвалидов. Давайте услышим их ответ. Давайте начнем с первого. Может ли человек прилететь на самолете к месту, ну, в Москву, да, чтобы забрать собак-проводника?
4: Человек может прилететь на самолете в Москву, чтобы забрать собаку-поводыря, и может улететь с этой собакой-поводырем. То есть в первом случае вот это вот больше 2000 километров и все прочее, это обеспечивают органы соцзащиты. То есть если у них как бы договор там заключен, они оплачивают. Мы можем оплатить дорогу прилетевшему к нам, если как бы вот у человека действительно очень трудное материальное положение, он не обращался там в эти органы соцзащиты. Это опять же в каждом отдельном случае. То есть мы можем это сделать, но как бы у нас тоже средства, понятно, не безграничные.
5: Да-да.
4: Вот. И второй вопрос.
2: И второй вопрос. Можно ли вас попросить, чтобы собаку называли тем именем, который хочет хозяин будущий? Я не знаю, как это можно сделать, потому что щенок же появляется раньше, чем...
4: На самом деле, да, мы определяем, вот кому эта собака достанется уже после ее сдачи, как бы вот, сдачи ей экзамена. То есть это действительно происходит не на этапе выращивания щенка, потому что когда его только-только вот еще поместили в семью, вообще неизвестно, будет он поводырем или не будет. 50%, что он вообще может не пойти там по каким-то причинам. Вот. Но если у вас есть огромное желание звать собаку именно какой-то определенной кличкой, когда вы ее привозите домой, в принципе, вы можете ее назвать по-другому, и, скорее всего, она привыкнет. Вот. Но, как правило, клички у нас даются достаточно удобоваримые, приятные, в общем-то.
0: И достаточно меткие.
4: Да.
2: Ага, по характеру, да?
0: По характеру, да.
2: А я слышала, ну, это про российскую школу подготовки собак-проводников, что на одну букву называют весь
4: помет. Да, но это уже заводчики. Просто в домашних условиях собаку обычно не будут звать там Шарлотта, Д, там, Т.Д., Т.П., а там ее будут звать Шейла или там... Еще
2: сокращенно.
4: Как-то, да, сокращенно.
2: Друзья, если вы хотите задать свой вопрос, как это сделал Николай только что, то обязательно позвоните нам. Номер, звонки на этот номер для жителей России бесплатны. 8 800 716 45. А также можно позвонить на Skype radio.voz. У нас еще остались вопросы, не затронутые в предыдущих выпусках программы «На длинном поводке». И, кстати, мы не закончили, если собака вдруг пропала. Не привязал я ее, да, но что-то случилось, да, что она исчезла. Есть ли какая-то база собак-проводников, куда обращаться, в милицию? Вообще, что делать в таком случае?
0: Ну, в первом случае сразу же нужно обращаться в полицию, то есть просить зрячих помощников, либо зрячих людей на улице, те, кто вас окружает, чтобы вызвали полицию, и зафиксировать факт пропажи в полиции. Единой базы проводников как таковой нету. Ну, так как в России всего лишь две школы, соответственно, Купавна ведет свою базу, мы ведем свою базу. У нас, вот по базе Купавны я не могу ничего сказать, а у нас в базе имеются фотографии собаки, кому собака была передана. Мы в обязательном порядке сейчас устанавливаем чипы собаки, проверяем, чтобы на момент передачи чип работал, чтобы он был на месте. В обязательном порядке мы на свою собаку теперь делаем свое клеймо. То есть у нас на собаке клеймо заводчика стоит. И если собака к нам пришла с клеймом, если к нам собака пришла без клейма, ну, такие случаи случаются, но в щенячке был написан номер клейма, мы набиваем это клеймо на собаке, и плюс мы ставим свое клеймо со своей нумерацией. То есть собака у нас, считайте, подписана аж трижды. Плюс имеются описания собаки словесное, имеются фотографии собаки на различных этапах жизни. То есть вот как мы собаку видим, да, мы ее фотографируем. Фотографируем в стойке, фотографируем лицо собаки, там, в профиль, фас, там, ну, чтобы можно было собаку опознать. Вот. И, соответственно, если собака потерялась, то мы можем предоставить полиции фотографии этой собаки для того, чтобы можно было искать.
2: Еще один вопрос задавала слушательница, которая приходила к нам в гости. Даже скорее не задавала, а просто рассказывала свою историю. Оттуда и появился этот вопрос. Если семья незрячих, то есть муж и жена, или сын и отец, и они хотят одну собаку на двоих, да, но при этом комплекция у них разная. То есть женщина хрупкая, ей надо по-другому, да, управлять собакой. Мужчина в весе, да, ему легче управлять ею. Можно ли использовать одну собаку-проводника для всей семьи, ну, если вот несколько незрячих?
4: Можно, но тогда ориентироваться мы будем на того, кто как бы вот кто слабее, да,
2: я
4: кто хуже, да. Вот, и, соответственно, тому, кто более мобилен, и кто более как бы вот здоров, и ему придется приноравливаться именно вот к более как бы вот, как это сказать по-русски, ну, более слабому.
2: Вот. Но действительно, если человек, если отец семейства с собакой-проводником долго достаточно уехал в командировку и возвращается, то девушке, его жене, будет немножко сложно в первое время обратно вернуть собаку, чтобы управлять ею легко. Ну, да? Просто она уже привыкла под его руку.
4: Ну, на самом деле это касается и обратной ситуации. Да. То есть если очень долго будет ходить девушка с этой собакой, то есть собака будет более как бы тонко настроена, более нежно, более там это. Это все такое, то есть ей будет тяжелее работать. Естественно, это все должно быть, ну, как бы процесс непрерывный. То есть один, другой, то есть чтобы собака была универсальной и работала там с каждым.
2: Хорошо. И еще одна тема, мы ее, по-моему, вообще никогда не затрагивали в программе «На длинном поводке». Существуют ли конкурсы среди собак-проводников? Если я уже такой продвинутый хозяин, все знаю, у меня супер собака, и мне очень хочется, чтобы ее увидели другие и похвалили, и можно ли где-то принять участие в каком-то конкурсе?
4: Ну, Купавинская школа для своих вот собак-поводырей, она проводит эти конкурсы. Вот, у них там и как бы и база позволяет, то есть действительно там и территория у них огромная, и, в общем-то. Вот, но я не знаю, насколько вот из нашего центра там принимают участие. Но мне кажется, если подать к ним заявку и попроситься, я не думаю, что они прогонят, вот, правда. Вот, возможно, и мы когда-то сможем это делать. То есть у нас центр развивается, и если у нас такие мероприятия будут проводиться, то добро пожаловать. И я также знаю, что существуют международные соревнования собак-проводников. Вот я, между прочим, хочу сказать, у нас вот звучит поводырь, проводник, то есть наверняка там люди немножко теряются. То есть что правильно, что неправильно. Правильно и то, и другое. То есть на самом деле международное сертифицированное название – это собака-поводырь. То есть оно на всех языках там по-разному это звучит, но смысл именно собака-поводырь. Собака-проводник — это уже чисто вот советское название. То есть когда-то вот при еще когда общество ВОЗ было сильным и могучим по-настоящему, и это самое, то есть как бы не очень нравилось незрячим, что вот поводырь, да, слепого, вот там это, и как бы вот собаку назвали проводником. То есть оно и другое имеет место быть, и то, и другое, они совершенно одинаково употребляются, эти названия. Вот.
2: Но до того, как я стала работать на радио ВОЗ, я слышала именно собака-поводырь.
4: Да?
2: Чаще всего, когда пришла сюда, я подумала, что это, наоборот, стараются говорить проводник, это такой термин, и поводырь уже устаревший, неправильный и так далее. Потом оказалось, что оба понятия, в принципе, используются.
4: И как бы вот изначально это было именно собака-поводырь. Но спорить тут не о чем абсолютно.
2: Многие люди с нарушением зрения хотят, чтобы к ним относились как к обычным людям, несмотря на какие-то ограниченные возможности здоровья. И к собаке-проводнику тоже могут относиться как к обычной собаке, которая хочет поучаствовать и в конкурсах, и в выставках. Поэтому отсюда и вопрос. Если действительно такой хозяин гордится своей собакой, можно ли собаке-проводнику поучаствовать в каких-то выставках обычных собак совершенно никак не связанных с работами общественными, там, не с дрессировкой, не с работой там, в пожарной части, МЧС, или как у нас на пользу человека с инвалидностью?
3: Ну, давайте я отвечу. Что хочу сказать по выставкам, которые проводятся в системе РКФ, либо в системе СКОР, либо в системе Добрый мир. Это общественные организации собаководов. Все эти выставки являются как это зоотехнические мероприятия. То есть это смотр племенного поголовья. Собака-поводырь совсем не племенное поголовье. То есть собака-поводырь, собака-проводник стерилизуются в любом случае. Поэтому собаке-поводырю абсолютно нет, абсолютно нет никакого резона участвовать в этих выставках. Далее. Собаку недостаточно просто привести на эту выставку и показать. Если незрячий человек просто приведет свою собаку, или человек с улицы просто приведет свою собаку на эту выставку и попробует ее показать, то выяснится, что ставить в определенную стойку выставочную человек не умеет. Надо пробежаться по кругу, надо пробежаться от судьи к судье. Это достаточно тоже проблематично будет людям с нарушением зрения. В случае, если, предположим, собака-поводырь живет у незрячих людей, которые сами занимаются этой породой, и собака-поводырь или собака-проводник используется как племенная, есть просто одна такая семья, то эту собаку, да, действительно, ее будут выставлять на выставке для того, чтобы хотя бы получить разводную оценку. И этим будет заниматься, естественно, не незрячий человек, этим будет заниматься специальный человек, который называется хендлер. Тот, кто покажет эту собаку на выставке. Дальше. Собаку, участие в выставке стоит денег. Сейчас это стоит примерно 2-2,5-3 тысячи рублей за одну выставку. То есть это вывести собаку на 2 минуты. И, в общем, не факт, что собака там что-то даже и получит. То есть лабрадор...
6: А если получит?
3: Скорее всего, не получит. Потому что для того, чтобы собака хоть что-то там получила, ее нужно будет очень долго к этому готовить, учить вставать в выставочную стойку, правильно ставить ручки-ножки у собачки, правильно держать голову, правильно держать хвостик. Не думаю, что незрячим людям это нужно. А вот поучаствовать в конкурсах каких-то там, в каких-то городских праздниках приехать, рассказать о том, что вот у меня вот такая собака, показать навыки, прийти в близлежащую школу, договориться о том, чтобы пустили пообщаться там с детьми, показать детям, что такое собака-поводырь, как она работает, отвечать на вопросы людей, которые там идут, там прохожие, которые интересуются, а как работает ваша собачка, что она умеет. Ну, если у вас есть время, там можно объяснить. Вот это, да, вот это, пожалуйста, участвуйте в этом.
6: А Центр собаки-помощники инвалидов участвует в таких мероприятиях? Вы выезжаете в школы, общественные заведения?
4: Да. Это просто это отнимает действительно очень много рабочего времени. Участвуем обязательно, а как же это?
6: Вас зовут или это вы инициаторы изначально были, чтобы пропагандировать собак-проводников?
4: Ну, собственно, и зовут, и были когда-то инициаторами, то есть все это взаимосвязано. То есть это одна из граней работы центра. Вот. Я просто хочу сказать насчет выставок еще. Нельзя требовать от собаки всего и сразу. Чтобы она была и рабочей, и хорошей собакой, и самой помощником, и плюс еще и выставочной, и желательно, чтобы она и охраняла, и еще кофе в постель приносила, и вообще, то есть это слишком.
6: Действительно, пусть есть же поговорка, да, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.
3: От обоих и получишь.
6: Пусть будет идеальная собака-проводник, но на выставках она не участвует. Спасибо большое, Анна, Наталья, что сегодня пришли к нам. Как всегда, раз у нас тем более заключительный выпуск, буквально несколько слов, заключительный совет нашим хозяевам, будь то будущие хозяева собак-проводников или уже, которые имеют собак-проводников. Какое-то основное пожелание ваше к ним? Сложно, я знаю.
3: Любите своих собак, любите своих близких. Старайтесь, чтобы ваша собака включилась в жизнь вашей семьи. Ну и будьте счастливы.
4: Ну, а я от себя могу добавить терпение и спокойствие.
6: Неужели так все сложно?
4: Ну, вообще сложно. У нас, особенно в Москве, сложно, потому что город большой, народу много, люди разные. То есть вот действительно терпение, выдержки, спокойствие и юмора побольше в отношении к жизни.
6: А бывало такое, у нас еще чуть-чуть время, поэтому осмелюсь задать вопрос. Бывало такое, что человек хочет отказаться от собаки-проводника, а вы в случае, как вот люди разводятся, да, как развод там, даете время подумать, потому что это может быть решение с кондачка, быстрое решение.
4: Да нет, такого у нас, на самом деле, такого не было, чтобы там дать подумать или еще что-то такое. То есть человек, он либо вот хочет, вернее, он любит собаку, и он действительно вот будет ее до последнего держать. Было даже, скорее, вот мы предлагали там отказаться от собаки, а человек не отказывался. Такое было.
6: Просто физически ему тяжело было?
4: Ему было очень тяжело, да, и тем не менее собака оставалась все равно. То есть там изыскивались какие-то вот возможности, средства, там это и все такое. А вот наоборот, нет. И на самом деле, то есть тут уже, это действительно, это не развод.
6: Это что-то больше.
4: Да.
6: Друзья мои, если у вас остались вопросы к нашим гостям сегодня, напомню, у нас в студии были тренер, методист, инструктор по пространственному ориентированию Центра собаки-помощники инвалидов Наталья Громова и тренер-дрессировщик этого центра Анна Горохова. Если у вас есть вопросы к ним, если вы прослушали весь цикл «На длинном поводке», все наши 12 программ, и вдруг поняли, что мы о чем-то забыли вам сказать, то обязательно напишите нам на почту radio@radiovoz.ru. Как раз «На длинном поводке» собачка, все так символично. Пишите нам обязательно, мы постараемся, если вопросы накопятся, конечно, еще раз пригласите Наталью и Анну, и они нам постараются ответить на накопившиеся вопросы. Ну а пока... Цикл «На длинном поводке» завершается. Я Елена Колосенцева, ведущая, и мне помогали в этом цикле звукорежиссеры Илья Тураев, Иван Черенев, Олеся Синяк, Дарья Ефремова и наши контент-редакторы Марк Мичурин и София Бланш. Ну что же, до свидания. Увидимся, услышимся.
4: До свидания.
7: Повтор программы.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Кемеровской области избран новый председатель региональной организации ВОС. Пермская краевая организация ВОС приглашает на акцию «Я вижу сердцем» в Центральном парке. В московском зоопарке появились тактильные макеты животных и специальные программы для незрячих. Представители ВОС приняли участие во всероссийском полумарафоне «Забег.рф» в Москве. В Кремле прошла церемония «Возвращение в жизнь». Награждены легенды паралимпийского спорта слепых. Волонтеры Златоустовской организации ВОС отправили очередную партию гуманитарной помощи бойцам СВО. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 20 мая состоялась 30-я отчетно-выборная конференция региональной организации ВОС Кемеровской области Кузбасса. В работе приняли участие 27 делегатов, представляющих 11 местных организаций и 2561 члена ВОС. Почетными гостями стали вице-президент ВОС Александр Коняев, полномочный представитель президента ВОС по Сибирскому округу Инна Сакович, а также представители министерств Фонда пенсионного и социального страхования и областной специальной библиотеки. Участники высоко оценили работу председателя Ирины Крюковой, которая внесла большой вклад в комплексную реабилитацию инвалидов по зрению, улучшение материально-технической базы и привлечение финансовых средств через гранты. По итогам голосования председателем региональной организации ВОС Кузбасса избран Михаил Тихонов, инвалид первой группы по зрению, возглавлявший Анжаро-Суджинскую местную организацию более 10 лет. Он же избран делегатом на 24-й съезд ВОС, который состоится в ноябре в Москве. 30 мая в 12 часов в Перми в Центральном парке развлечений имени Горького пройдет акция «Я вижу сердцем» под девизом «Увидеть мир, объединив сердца». Организаторы – Пермская краевая специальная библиотека для слепых, Пермский культурно-спортивный реабилитационный центр ВОС, краевая организация ВОС и сам парк. В программе – концерт, показательное выступление собак-проводников, паралимпийские виды спорта, ботча и стрельба из звуковой винтовки, интерактивные площадки, конкурсы, знакомства с современными технологиями и книгами, созданными для незрячих. Каждый гость сможет получить памятный значок с логотипом акции. Приглашаются семьи с детьми, друзья и коллеги. Московский зоопарк организовал специальные программы для посетителей с инвалидностью. Для незрячих и слабовидящих гостей созданы тактильные макеты животных и птиц. У каждого макета есть табличка с названием и краткой информацией, а также силуэтные рисунки на пластике. Программы включают элементы зоотерапии, знакомство со специально подготовленными животными. Близкий тактильный контакт способствует развитию эмоциональной сферы и обогащает сенсорный опыт. Занятия проводятся бесплатно как для организованных групп от специализированных школ и интернатов, так и для индивидуальных посетителей по предварительной записи. Все подробности на официальном сайте зоопарка. 23 мая представители культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС приняли участие в 10-м всероссийском полумарафоне «Забег.рф» с синхронным стартом по всей стране. В забеге в Москве участвовало более 50 тысяч человек. Старт и финиш проходили на Васильевском спуске Красной площади. 10 представителей КСРК ВОС, спортсмены голубольного клуба «Москва», игроки женской сборной Москвы по футболу среди незрячих преодолели дистанцию в 1,5 километров. Полностью незрячие бегуны выступали со спортсменами-ведущими. Участники отметили дружелюбную атмосферу и помощь волонтеров. Все бегуны получили футболки и памятные медали. 22 мая в Малом зале Государственного Кремлевского дворца состоялась 20-я юбилейная торжественная церемония награждения премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь», посвященная 30-летию Паралимпийского комитета России. Приветственный адрес президента Владимира Путина огласил министр спорта Михаил Дегтярев. Среди лауреатов в номинации «Возвращение в жизнь» – легенда спорта слепых Рима Баталова, 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр по легкой атлетике, и Валерий Купчинский, 9-кратный чемпион по лыжным гонкам. В номинации «Точка опоры» награжден Петр Буйлов, старший тренер Национальной паралимпийской сборной по легкой атлетике слепых с 1988 по 2024 год. Под его руководством сборная завоевала более 50 наград и установила 40 мировых рекордов на паралимпиадах. Руководство Паралимпийского комитета России поздравило всех лауреатов с заслуженной победой. Члены Златоустовской местной организации ВОС продолжают традиции взаимопомощи и поддержки. С начала специальной военной операции они активно участвуют в работе волонтерских штабов «Берегиня», «Волонтеры Победы» и «Золотые руки Ангела». 1 мая штаб «Берегиня» отправил очередную партию гуманитарного груза в рамках 31-й поездки за ленточку. В отправку вошли маскировочные сети, одеяло, подушки, инструменты, продукты питания, медикаменты, квадроцикл, автомобили УАЗ и ЛАДА, а также покрышки для боевых машин. Вместе с грузом бойцам передали письма и угощения. Штаб «Берегиня» был создан в Златоусте в июне 2023 года. Сегодня в его работе регулярно участвует более 60 добровольцев. И коротко о других событиях. В Симферопольской местной организации ВОС прошел показ документального фильма «Век другими глазами», посвященного столетнему юбилею Всероссийского общества слепых. Картина рассказывает об истории и работе организации, о жизни, достижениях и ежедневных победах людей с инвалидностью по зрению, развеивая стереотипы и предубеждения. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Музыкальные встречи на Радио ВОС.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Сергей Носов. Продолжаем цикл передач, посвященный музыке прошлых лет. Наш сегодняшний выпуск не будет похож на предыдущие. Вы знаете, раньше в музыкальных передачах ведущие как-то особенно подчеркивали, что данный исполнитель является первым исполнителем этой песни. С годами начинаешь понимать, что важно не то, какой по счету исполнитель, а насколько он смог передать суть произведения, насколько он был искренен со слушателем. Сегодня я расскажу вам о знаковых песнях в непривычном исполнении. «Соловьи» — популярная песня композитора Василия Соловьева-Седова на стихе Алексея Фатьянова. Была написана в 1944 году. Изначально песня была известна под названием «Пришла и к нам на фронт весна». Также встречается название «Соловьи», «Соловьи, не тревожьте солдат». Первыми исполнителями песни считаются Георгий Виноградов и Владимир Бунчиков. Но мы послушаем совершенно необычное исполнение этой песни Игорем Офицеровым, солистом «Виа поющие сердца», сильное и одновременно очень тонкое.

1960 году Тихону Хренникову позвонил певец Леонид Утесов и спросил, нет ли у него какой-нибудь новой песни, которую можно было бы использовать в эстрадной программе. Певец приехал, послушал сыгранную композитором мелодию и сказал, ну да, это то, что мне надо. После этого они обратились к поэту Михаилу Матусовскому с просьбой написать слова для будущей песни. Так появилась песня «Московские окна». Первым исполнителем песни стал Леонид Утесов. Песня быстро приобрела популярность и стала появляться в репертуаре других исполнителей. В том же 60-м году она была исполнена Ириной Бржевской, превратившись в ее визитную карточку. В 76-м году на творческом вечере Михаила Матусовского руководитель «Виа-песняры» Владимир Мулявин показал свое видение этой песни. Судя по реакции присутствовавших в зале авторов песни и Леонида Утесова, им очень понравилось. Слушаем и представляем.

1974 году композитор Владимир Мигуля написал песню «Почему не ведаю» на слова Анатолия Поперечного. Потом была запись на телевидении. Песня пошла в народ. В 1981 году Леонид Бортевич записал эту песню вместе с «Виа Карусель». Совершенно оригинальное исполнение.

1979 году в мире советской песни появился настоящий хит, который пережил множество вариантов исполнения, и до сих пор смелые певцы и певицы, чьи голосовые данные позволяют исполнить эту сложную и, в общем-то, уже легендарную песню композитора Раймонда Паулса на стихи Роберта Рождественского «Любовь настала». Первым исполнителем композиции, изначально написанной для мужского голоса, был Ренат Ибрагимов. Именно он записал песню на Рижском радио по приглашению Паулса, с которым певец уже сотрудничал ранее. Однако по-настоящему успех песни пришел после того, как ее исполнила Роза Рымбаева, «Золотой голос Казахстана». А мы сегодня послушаем эту красивую песню в исполнении «Золотого голоса Латвии» Ольги Пиркс.

Одно из самых известных произведений Расула Гамзатова — стихотворение «Журавли», на которое композитор Ян Френкель написал потрясающую песню. Первым исполнителем стал Марк Бернес. Впоследствии очень многие артисты включили эту песню в свой репертуар. Лично мне особо запомнилось, как трогательно спел «Журавлей» Батырхан Шукенов, солист группы «А-студио». Просто послушайте.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то.

Летит, летит по небу клин усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может,

0: порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
1: Как ни странно, рождение знаменитой песни-мелодии оказалось косвенным образом связано с летними Олимпийскими играми, проходившими в 1972 году в Мюнхене. Случилось так, что Александра Пахмутова написала к этому мероприятию вдохновляющую песню «Герои спорта» и в срочном порядке искала, с кем ее записать. Исполнительская история песни началась с предложения Муслиму Магомаеву, но тот начал отнекиваться, мол, она мне не очень подходит, отдайте лучше Эдуарду Хилю. На что Пахмутова сказала, что Хиля в Москве нет, поэтому выручай. А в виде компенсации пообещала написать для Магомаева красивую песню о любви с 6 бемолями. Данное обещание Александра Николаевна выполнила, хотя и с поправками. Музыка вышла потрясающей, но композитор сильно сомневался, что из нее когда-нибудь получится песня. Дело в том, что размер мелодии был слишком прихотлив для текста, постоянно менялся и требовал строчек различной длины. Чтобы добиться нужного результата, Николаю Добронравову пришлось потратить целый год. Вариантов текста было множество, и, по мнению поэта, в песню попал далеко не самый лучший вариант, зато самый ритмически точный. Песня так понравилась певцу, что он принял ее мгновенно, без правок и пожеланий. Но песню-мелодию записал также и Валерий Ободзинский. И в отличие от строгой академической манеры Магомаева, у Ободзинского получилось очень лиричное и чувственное исполнение. Слушаем и наслаждаемся.

Из великого множества песен, написанных Александром Розенбаумом, «Еврейский портной» — одна из самых известных и популярных. Она много раз звучала в различных проектах и телепрограммах. Наибольшую известность получила исполнение Михаила Шафутинского. Но есть еще одна шикарная версия этой песни — версия Аллы Иошпи. Ее-то мы и послушаем.

0: тихо, как в раю. Звезды над местечком высокие, яркие, я себе пою. Я себе пою, я себе пою.
1: Песня «Дрозды», написанная Сергеем Островым в соавторстве с Владимиром Шаинским в 70-м году, казалась мне с детства знакомой. Я всегда считал, что первыми исполнителями был Веа Песняры, а чуть позже, в 73-м году, ее записал Геннадий Белов. Но впоследствии выяснилось, что первым исполнителем был Эмиль Горовец, и в 70-м году у него даже вышла пластинка с таким названием. Просто Эмиль Яковлевич в 73-м году уехал в Израиль, поэтому о нем тогда забыли. Но мы вспомним и насладимся его шикарным вокалом.

1987 году в телепередаче «Утренняя почта» впервые прозвучала интересная песня Ильи Словесника и Михаила Танича «Дельфины». Исполнил ее автор Илья Словесник. Но певец Альберт Асадуллин тоже любит дельфинов и замечательно поет об этом. Слушаем и представляем.

«Август» — популярная песня композитора Яна Френкеля на стихи Инны Гоф, созданная в 1966 году. За свою историю, начиная с первых исполнений, песня «Август» входила в репертуар многих известных певиц, таких как Нина Бродская, Аида Ведищева, Майя Кристалинская, Мария Лукач и многие другие. Предлагаю вам послушать мужской вариант этой песни, исполненный нашим современником, белорусским певцом Сергеем Волчковым.

что я тебе нравлюсь, как когда-то мне нравилась ты. Отчего же тоска тебя гложет?

окошко краснеют рябины. Дождь в окошко стучит без конца. Ах, как жаль!

0: Наша передача подошла к концу. Надеюсь, вам было интересно, и вы узнали что-то новое или вспомнили что-то старое. Свои отзывы и предложения направляйте на почту Радио ВОС с пометкой «Для Сергея Носова». Нам очень важен живой контакт со слушателем. До следующей встречи с музыкой. Ваш Сергей Носов.
1: Музыкальные встречи на Радио ВОС.
2: Актуальный репортаж.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается аудиоверсия фильма, посвященная столетию Красноярской региональной организации Всероссийского общества слепых.
4: Красноярский край – это не просто точка на карте. Это сердце России, которое бьется ритмом великих рек и ветром с плато Путорана. Его сила в несметных богатствах тайги и недр. Его душа в людях, в каждом, кто здесь живет, кто своим трудом, талантом и доброй волей пишет историю нашего края. Красноярский край – край, где начинается твоя история. 100 лет тому назад, в 1926 году, здесь, в суровом краю, зародилась одна из таких опор. Красноярская краевая организация Всероссийского общества слепых, направленная на объединение инвалидов по зрению и их социализацию.
5: 100 лет назад в городе Красноярске была создана общественная организация инвалидов по зрению, основной целью которой было желание трудиться. И для этого была организована артель на улице Лебедевой. В огромном бараке наши незрячие изготавливали наборные каблуки для фабрики «Спартак». Там же и жили. Они призывали незрячих людей приезжать в город Красноярск для того, чтобы и трудиться, и совместно решать все свои проблемы.
4: Красноярская краевая организация ВОС – это не просто общественная структура. Это сообщество сильных духом людей, которые в условиях огромного и требовательного края доказывают, что подлинное зрение – это зрение сердца, ума и воли.
5: Все они объединены в 11 местных организаций, 4 из которых функционируют в городе Красноярске, а также в городах Уяр, Канск, Лесосибирск, Ачинск, Назарово, Минусинск и Норильск.
4: Красноярский край. Край, где сила духа важнее силы обстоятельства, где общее дело длиною в век вдохновляет нас всех. В мире, который познается на ощупь и слух, нет границ для самореализации. Путь к активной жизни открыт в 3 ключевых направлениях. Трудовая деятельность, спорт и культура. Предприятия ВОС в Красноярском крае – это не просто рабочие места, а пространство для профессиональной самореализации, независимости и уверенности в себе. Здесь ценят не глаза, а руки, ум и профессионализм. Так, на базе «Крастема» ежедневно трудятся инвалиды по зрению. Организация не просто помогает, она создает условия для независимости. Предприятие дает работу и стабильность. Это профессиональное становление с помощью специальных технологий. Это мастерские и предприятия, где ценят квалификацию, а не ограничения. Это возможность быть востребованным специалистом, вносить свой вклад в общее дело и обретать финансовую самостоятельность.
6: Мы сегодня становимся, будем говорить, на производственной рельсе. Мы говорим о том, что наше предприятие, оно трудоспособное, оно работает именно для края. Наше предприятие «Крастем» – это социальное краевое предприятие, работающее в сфере производства. Мы выпускаем картон, это картонажно-тарное производство, швейное производство и электроцех.
4: Члены ВОС активно участвуют в жизни региона, внося свой уникальный вклад. Их чувствительность к миру, внимание к деталям и внутренняя стойкость обогащает все краевое сообщество.
7: Одним из ключевых направлений реабилитации инвалидов по зрению является спорт. Но для этих людей спорт не просто восстановление, это путь к пьедесталу. Они слышат ветер и чувствуют разбег, они видят цель сердцем. Это не просто участники соревнований, это спортсмены мирового уровня, которые защищают честь Красноярского края и всей нашей страны.
5: В 2025 году Павел Селиванов стал чемпионом мира по самбо, а Иван Титов – чемпионом мира по пауэрлифтингу. Вообще, за 5 лет на международных и всероссийских мероприятиях наши инвалиды завоевали 135 золотых, 141 серебряную и 130 бронзовых наград.
7: Культурно-творческая деятельность представляет собой одно из ключевых направлений социокультурной реабилитации и интеграции граждан с нарушениями зрения. В рамках сотрудничества с учреждениями культуры краевого и муниципального уровней, театрами, музеями, библиотеками, концертными организациями, лица с ограничениями по зрению активно вовлекаются в профессиональные и любительские творческие процессы.
6: Наша Красноярская краевая специальная библиотека «Центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению» с момента своего открытия в 1963 году тесно сотрудничает с Красноярской краевой организацией Всероссийского общества слепых. Члены общества – это наши читатели. Общество выступает ключевым партнером библиотеки в проведении различных мероприятий, в апробации начинаний, которые пытается внедрить библиотека.
7: Данное взаимодействие реализуется через участие в специализированных проектах, адаптированных мероприятиях, а также в конкурсах и фестивалях регионального, всероссийского и международного масштаба. История ВОЗ – это прежде всего традиции. Яркие фестивали, победы на спортивных аренах, творческие вечера, где рождается вдохновение. Будущее ВОЗ – это новые проекты. Современные, технологичные, социально значимые проекты, которые откроют новые возможности для обучения, труда и творчества для каждого члена большого общества от Красноярска до самого отдаленного уголка края. 100 лет – это не просто дата в календаре. Это 100 лет преодоления, 100 лет дружбы, 100 лет веры в свет. Тот свет, который не гаснет даже тогда, когда гаснет зрение. Потому что истинный свет живет внутри, в сердце, в душе.
6: Красноярская краевая организация ВОЗ для меня это не просто организация, это прежде всего ее люди. Всех хочется поздравить с нашим общим юбилеем, со столетием Красноярской организации. Всем желаю удачи, старшему поколению благодарность. Молодым людям хочется сказать, присоединяйтесь, и вместе мы будем продолжать делать интересные вещи.
8: Огромную часть моей жизни занимает Всероссийское общество слепых, краевая организация. И от всей души, от всего сердца я поздравляю нас, членов этой краевой организации, со столетним юбилеем, с вековым юбилеем. Пусть наша организация идет вперед, воспринимает все современные тенденции, которые нам диктует время, но и не забывает про прошлое, про опыт, про традиции и дальнейшего процветания нам всем. И дай Бог, Всероссийское общество слепых будет жить еще век, а то и более.
9: Поздравляю нашу организацию со столетним юбилеем. Желаю всяческих успехов, процветания и долголетия, еще много-много лет.
10: Поздравляю Красноярскую краевую организацию с юбилеем. Желаю процветания, новых путей в работе, новых свершений, достижений. Всех членов организации поздравляю и желаю крепкого здоровья, благополучия, заботы и любви близких и родных людей. Чтобы впереди у вас было только хорошее. С юбилеем!
11: У нас грандиозная дата. Хочется сказать, что мы делаем все одно дело. Мы занимаемся реабилитацией и социальной адаптацией людей с инвалидностью по зрению. Мы это делаем через спорт, через культуру, через трудоустройство, обучение, туризм. И будем продолжать это делать далее. Поэтому всех с юбилеем и процветанием нашей большой, самой лучшей организации.
6: Хочу вас поздравить с юбилеем. Именно 100 лет – это замечательная дата. Мы идем с неплохими результатами, поэтому выражаю уверенность в том, что мы со всеми трудностями справимся. Хочу сказать всем и пожелать здоровья, счастья, семейного благополучия, долгих лет жизни и сибирского здоровья.
12: Уважаемые наши читатели, от себя лично и от коллектива нашей библиотеки от всей души поздравляем вас со столетием организации. Мы желаем вам крепкого здоровья и всегда рады видеть вас в нашей библиотеке. А организации я хочу пожелать процветания, дальнейших успехов и дальнейшего поступательного развития.
5: Дорогие друзья, поздравляю вас с нашим юбилеем. Желаю здоровья, благополучия и вот такой же неиссякаемой энергии, такой же активности, которую вы вкладываете в нашу общественную организацию. 100 лет – это очень длинный путь, но, тем не менее, идем дальше, в добрый путь.
3: Для наших радиослушателей я напоминаю, что сейчас в эфире «Радио ВОС» прозвучала аудиоверсия фильма, посвященного 100-летию Красноярской региональной организации Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире «Радио ВОС».
1: Вы слушаете «Радио ВОС».

0: В московском листке пишут, что опять 6 самоубийств. Аннушка и все женщины, и все уксусные эссенции. Как они могут? Вы очень боитесь смерти, Аннушка.
1: Кто же ее не боится, барышня?
0: Я боюсь смерти. Иногда так трудно жить. Такие несчастья, такая тоска, что вот, кажется, взяла бы и выпила. А нет. Страшно. И должно быть очень больно. Ведь она жгучая. Это эссенция.
1: А у нас горничная, ну, которая допрежь меня жила, эссенция отравилась. Мучилась долго. 2 дня.
0: Умерла?
1: Схоронили.
0: Аннушка, голубчик, сделайте мне такое одолжение. Передайте Глуховцеву вот эту вот записочку.
1: Ой, ну не стоило бы, барышня. Студенты они хорошенькие, ну зачем смущать? Ну уж, если вы приказываете, я, конечно, отнесу. Ну, где записочка? Давайте.
0: Вот. Закройте форточку, Аннушка.
2: Что я вам хотела сказать, милая барышня? На дом вы теперь положение, офицеры у вас бывают. Я-то что, мое дело, конечно, сторона, но только и белье лишний раз перемени, и хлопот всяких достаточно. Вы сами понимаете, милая барышня.
0: Ну?
2: Говорила я вашей мамаше, и они мне обещали 3 рубля в месяц платить. Так вы уж напомните им.
0: Ой, хорошо. А разве гости вам ничего не дают?
2: Да разве их устережешь? Так и стараются прошмыгнуть, чтобы ни кот, ни кошка не заметили.
3: Ступайте, ступайте, Аннушка, вы нам больше не нужны.
2: А я вот говорила барышне насчет 3 рублей. Помните, барыня милая, что вы обещали?
3: Ох, мой бог, какая вы, Аннушка, надоедливая. Не беспокойтесь, не пропадут ваши 3 рубля.
2: 3 с полтиной. Вы мне еще полтинник должны. Помните, за тянучками посылали?
3: Вы получите 4, Аннушка, ступайте. Вы постель прибрали!
4: Нет, это ужас, это какой-то вертеп. Стараются грабить прямо-таки среди бела дня. Ты представь, Оля, сейчас меня зовет этот подлец управляющий и говорит, что мы должны прибавить 10 рублей за номер. Это ужас, скотина. Олечка, хочешь мармеладу? Абрикосовский.
0: Давайте.
5: Да не абрикосовский.
4: Ну, что ты говоришь?
6: Клялся, что абрикосовский. Погоди, Олечка, не кушай. Я все это соберу и брошу ему назад в его подлую
0: харю. Мамаша, я... Ну, я не хочу, чтобы сегодня кто-нибудь был.
4: Это что за новости?
0: Ну, не хочу.
4: Оля! Об этом нужно было раньше думать, мой друг. Я не позволю, чтобы из-за какого-то каприза какой-то девчонки меня ставили в неловкое положение.
6: Целый день не пивши, не евши, бегаю по городу.
4: Вы тут изволите почивать, Ольга Николаевна? А у меня маковой росинки во рту не было. Наконец нашла вполне достойного человека. И вот извольте, не дочь моя, если ты не можешь оценить всех жертв, которые я приношу. Впрочем, кушай, Оленька. Все равно уж полкоробки он не возьмет.
0: Скотина. Ой, ну а кто он, этот?
4: Всего только полковник.
0: Полковник?
4: Да, полковник. Он положен
3: Только врач, военный врач, уже не служит, но по чину он полковник. И главное, имей это, Олечка, в виду и держи себя прилично. Этот человек очень серьезный. Не развратник, имеет самые серьезные намерения. Как тебе нравится? 100 рублей в месяц и подарки?
5: Да. А тут негодяй жаловался, что 75 рублей дорого.
3: Скотина! Вот видишь, Олечка, а ты упрекаешь меня.
5: Ну, хорошо, мамаша. Но только имейте в виду, что уже кроме этого я никого не хочу сегодня.
7: Ой, я не хочу быть потаскушкой.
3: Как ты можешь думать это, Оля? Если обстоятельства нас заставили... То ведь нельзя же думать, что это будет продолжаться вечно.
7: Я не желаю быть потаскушкой.
3: Как ты выражаешься, Оля? Да, вот что я хотела тебе сказать. Тут этот студент Глуховцев. Ты не будь с ним жестока, Оля. Бедный мальчик без семьи. Мне так жаль, что я тогда так сильно погорячилась.
8: Не смейте про него говорить! Я прошу вас, чтобы вы никогда о нем не говорили. Это бесчестно!
9: Боже мой, какая дура! Я и хочу добра, ведь ты же его любишь.
3: Мамаша, перестань, Олечка. Поверь мне, это так нелепо. Мальчик один, без семьи. Ты ему дашь так много любви. Ведь я знаю, какое у тебя сердце, Олечка. Что же тут плохого? Неужели будет лучше, если мальчик станет развратничать, как все они? Ведь это ужасно!
7: Он не согласится, мамаша!
3: Ну и будет дурак! Тут полковник, почтенный человек. А что такое он? Мальчишка. Я сама с ним поговорю.
7: Нет! Нет! Мамаша! Не смейте! Я вам не позволю этого!
3: Как хочешь, дружок. Вы оба... Люди молодые, и не мне, старушке вмешиваться в ваши дела. Ты просто позови его посидеть часок, и он сам все поймет, когда увидит тебя, моя прелесть. Не хочешь наливочки, Оля? Выпей, голубчик, очень сладенькая. А я сейчас... Поеду за ним.
7: За ним? Уже?
3: Конечно. Я не позволила бы себе унижаться ради какого-нибудь молокососа. Но это такой почтенный человек. Да, вот ты сама увидишь. И имей в виду, Олечка, он говорит, что привык ложиться рано. Так что ты понимаешь, Оля?
5: Ко мне сейчас придет Глуховцев.
3: Ни в каком случае! Завтра, когда хочешь, но сегодня ни в каком случае! Ты подумай, в какое положение ты меня ставишь!
5: Нет, он придет.
3: Оля!
5: Нет, придет.
3: Ты хочешь, чтобы я сама с ним поговорила? Пожалуйста. Я буду очень рада. Мне уже достаточно надоел этот наглый мальчишка-грубиян.
5: Нет. Нет. Он сейчас же уйдет.
3: Смотри у меня. Я буду дома, Оля, через час. Пожалуйста, не забудьте, через час.
5: Хорошо, не забуду. Мамаша, шляпку-то поправьте на боку.
2: Звонили?
3: Да, моя милая. Пойдите и пригласите сюда студента Глуховцева.
2: 74?
3: Да, в номере 74. Скажите, что барышня очень просили немедленно прийти. Понимаете? Барышня, но не я.
7: Чтобы сейчас, Аннушка!
0: До свидания, малютка.
3: Да, кстати, ничего, пожалуйста, не кушай. Я позабочусь о закусках.
0: Мне не совсем нравится, что ты в черном, Олечка. Ну, впрочем, может, так лучше? Скромнее.
3: Прощай, моя милая.
9: Ах, это вы, мой друг. Проходите, проходите, пожалуйста, Олечка дома.
0: Вы простите меня, старушку, что я тогда так погорячилась на бульваре.
10: Но я была несколько в нервном состоянии. Прощайте.
11: Я ничего. Пожалуйста.
10: Ах, молодость. Так великодушно. Прощайте, дружок. Я очень тороплюсь.
12: До свидания, дитя мое.
11: Здравствуйте, Ольга Николаевна.
5: Здравствуйте, Николай Петрович.
11: Вы хотели меня видеть?
5: Да. Присядьте, пожалуйста. Вы очень похудели, Николай Петрович.
11: Да нет, а чего же мне худеть? А вот вы, кажется, действительно немного побледнели. Вы не совсем здоровы?
5: Коля!
11: Можно уходить?
5: Нет. Ну, посидите, пожалуйста. Как давно я вас не видела?
11: 8 дней.
5: Да? А я думала, больше.
11: Нет, нет, 8 дней.
5: Как здоровье Ануфрия Николаевича?
11: Ничего. Он сейчас был у меня, он, вероятно, будет у меня жить.
5: Да? А вы помните Воробьёвы горы? Коля!
11: Нет. Вообще, я не понимаю, Ольга Николаевна, о чем нам с вами говорить? Я очень удивился, когда получил вашу записочку. Все так ясно?
5: Нет, не ясно.
11: Вы меня не любите?
5: Нет, люблю.
11: Да? Любите? Так даже зачем же? Зачем же, Ольга Николаевна, вы все это делаете? Пожалуйста, объясните.
5: Колечка.
11: Колечка? А как вы того офицера звали? Петечка? Васечка? А как вы того негодяя звали, которого 3-го дня ночью был у вас? Тоже Колечка? Николаев, так много. Ну что же вы молчите?
5: Что я скажу? Ну пожалей меня. Ну разве ты не видишь? Как я несчастна! Я ни одной ночи не спала.
11: Офицеры мешали?
5: Ты оскорбляешь меня.
11: Да разве можно вас оскорбить?
5: Николай Петрович.
11: Что прикажете, Ольга Николаевна?
5: Ты презираешь меня.
11: Разве можете рассчитывать на что-нибудь другое? Я бы попросил вас, чтобы вы разрешили мне уйти. Меня ждут товарищи.
5: И ты презираешь меня, господи. Никто, ни одна душа на свете не видит, что я ведь еще девочка, что мне нету 18 лет. Господи, ну кто же меня пожалеет? Ну кому же я нужна? Я бы взяла вот эти уксусные эссенции. Да я отравилась.
11: Оля.
5: Он у тебя, товарищ. Ануфрий Николаевич, жить с тобой будет, а я с кем? Господи! Ну разве я виновата, что меня сделали такую? Вот тогда на Воробьёвых горах все смеются, все такие хорошие, а я одна, я как потерянная. Не стыдно? Мне стыдно в глаза смотреть. Господи, ну кто же меня пожалеет, Господи? Ну,
11: мне Господи. Жаль тебя. Мне очень, очень тебя жаль. Ну, вы подумайте, а что же мне делать? Ведь вы же сами захотели, сами ушли.
5: Она меня увела.
11: А как же вы позволили?
5: Я боялась.
11: Вот, боялась. Вот, вот этот страх, который вас делает рабой, игрушкой, потерянной женщиной. Вот.
5: Хорошо, да разве мне хорошо, Коля? Ну да, я боюсь. У меня нету храбрости, как у других. Но ведь я же такая молоденькая. Ну дай мне пожить. Ну не отталкивай меня. Ну, и я, может быть, я тоже стану храбрая. Я не буду бояться. Я сделаюсь честной. Ну не отталкивай меня, Колечка.
11: Ну почему ты мне тогда раньше не сказала, что ты на содержании?
5: Я забыла. Мне так хорошо было с тобой. Я так любила тебя, что я совсем забыла, какая я. Я все забыла.
11: А завтра снова придет какой-нибудь покупатель, и вы снова...
5: Нет, Коля, я клянусь тебе, я буду работать. Ну дай мне только оправиться немного. Ну не отталкивай меня. Ну, пожалей меня.
11: Это ложь.
5: Пожалей меня.
11: Это ложь.
5: Нет,

0: Встань, встань, я не могу так.
1: Ну, хорошо. Ну, хорошо. Ну, давай сядем, Колечка, на диван.
0: Нет, нет, Оля, я лучше похожу.
1: Ну, хорошо. Ну, походи. Давай, походи. Походи, походи.
0: Ты действительно любишь меня?
1: Господи, ну как ты можешь в этом сомневаться? Ну, ну ты только посмотри, какая я измученная. У меня же кровинки в лице не осталось. Сегодня утром посмотрела на себя в зеркало. И так стало жалко, что даже заплакала. Молодости жалко, красоты своей жалко.
0: Да, молодость. Ты говоришь, похудел я?
1: Да.
0: Ты знаешь, что я за эту неделю? Я чуть с ума не сошел. Вдруг так неожиданно, так сразу. Я ничего не понимаю. Почему? Зачем? Наконец, что я сделал такое, чтобы меня наказывали так больно?
1: Оставь, Коля. Ты ничего не сделал. Ты благородный. Это я. Я во всем виновата.
0: Нет, нет, нет.
1: Я, Коля,
0: нет, Оль, сделал что-то.
1: Нет,
0: я чувствую это.
1: Нет.
0: Ну что? Подожди, нет. Подожди. То, что я ни о чем не думал. Может быть, мне и вправду нужно было задуматься, расспросить тебя, не быть таким неосмысленным теленком, который увидел траву, обрадовался и тут запрыгал. Конечно, к своим поступкам нужно относиться сознательно. Особенно, когда вступаешь в связь с женщиной. Но понимаешь, Олёль, я ведь ни разу не подумал, что наши отношения могут быть названы связью.
1: А разве я думала о чем-нибудь? И разве можно о чем-нибудь думать, когда любишь?
0: Ну, ты женщина, то есть девочка, если принять в расчет твои года. Ну, а я? Меня Нуфри называют испанским ослом. А вот как начали мы вместе с ним соображать, то оказалось, что он такой же осел. Ты знаешь, уже третью ночь мы с ним не спим, все обсуждаем этот инцидент.
1: Он против меня, Нуфрий Николаевич.
0: Да он и против тебя, и против меня. А сегодня и против себя оказался. Ты, Коль, дурак. Ну и я, Коль, тоже дурак. Знаю только, что тебе не удалось образовать тихое семейство. Но почему про то не написано в энциклопедическом словаре? Осел.
1: Нет, ты знаешь, я очень люблю его. Он прекрасный человек. Колечка, ты сядь рядом, около меня.
0: Зачем?
1: Помнишь, Воробьёвы горы.
0: Оля, ты правда будешь работать?
1: Да, я буду, родной. Ты только поверь мне, ты не торопи меня, ну ты мне дай мне хоть немножечко оправиться.
0: Но ты же говорила, что ничего не умеешь делать.
1: А ты меня научишь всему, ты умный.
0: А ты будешь слушаться? Нет, Оля, не надо. Ну пусти меня, я опять ничего не понимаю. Где же эта правда, Оля, где же эта проклятая правда?
1: Нет. Нет, нет на свете правды, Колечка, нету.
0: Вздор, есть, Олёль, есть.
1: Нет, нет,
0: ну, пусти меня.
1: Нет.
0: Пусти меня.
1: Нет, нет,
0: нет. Нет, это невозможно, Олёль, оставь меня. Нет. Я схожу с ума.
1: Нет, ну куда же ты? Ну обними меня, ну пожалуйста, ну обними. Я люблю тебя. Я люблю тебя, я
0: Олёль.
1: Люблю тебя.
0: Олёль, очарование мое. Ведь это правда. Правда, что ты меня любишь?
1: Да.
0: Правда, я ж смотрю тебе в глаза, что ты опять со мной. Мое счастье, моя прелесть.
1: Правда, все правда. Правда, мой любимый. Постой, постой, кажется, стучат.
0: Нет.
1: Стучат.
0: Нет, теперь я тебя не пущу.
1: Нет, пусти меня, пусти же ты меня, это мама. Уходи скорее, уходи, уходи.
0: Да
1: уходи.
0: Почему же уходить? Она же сама сегодня извинилась.
1: Потом, потом, потом.
0: Войдите, войдите.
2: Оля, а вы еще здесь, господин Глуховцев?
1: Он сейчас уйдет. Коля, миленький, послушай, я сейчас, мамаша, я его только провожу до номера.
0: Прошу вас не трудиться, Ольга Николаевна, я сам.
1: Ушел?
2: Оля, это что за драмы?
1: Коля, все, все пропало. Я его не увижу никогда. Моего голубчика. Я некому будет пожалеть.
2: Оля, сейчас же извольте умыться и поправить волосы. Это еще что такое? Драма, а? Мальчишка, студентишка, вы слышите? Если ты сейчас же не пойдешь мне и не умоешься, то, Оля...
3: Чего орете? Видите, иду.
2: Скорей, скорей, Олечка. Он только в парикмахер.

0: Ласковый заехал и сию минуту будет здесь.
1: Опять мои шпильки вы потаскали. Сколько раз вам говорила, купите себе свои и украшайтесь сколько угодно. Тоже.
0: Скажите, пожалуйста, одной шпильки взять нельзя. Лучше бы юбки свои убирала, а не разбрасывала по стульям. Что же мне так и ходить, распустивши волосы, как Офелия?
1: Ведьма.
0: Что-с? Это вы про кого?
1: Ведьма.
2: Прошу вас замолчать! Это называется институтское воспитание. Потаскушка! Дрянь!
1: А зачем вы меня продали? Вот и не была бы потаскушка. Ведьма. Черт.
2: Продали? Да кто тебя такую купит? Да таких, как ты, на бульваре сотни шатаются.
1: Мамаша.
2: Ну-с, я слушаю вас, моя дочь. Олечка, балконник, поторопись, дитя мое, пожалуйста. Войдите, сударь. Сильвапле, пожалуйста. Как я счастлива, полковник. Надеюсь, больной ваш не опасен? Я так много наговорила Олечке о вас, и она ждет, не дождется, бедняжка. Оля, дитя мое, ты знаешь, кто пришел?
3: Вы сказали, почтеннейшая Евдокия Григорьевна.
1: Антон, да, полковник?
3: Евдокия Антон, ну что, вы живете в номере 54-м. А в действительности ваш номер 52-й.
1: Разве? О, какая чудовищная ошибка.
3: Да, нужно быть повнимательнее. И, пожалуйста, почтеннейшая, не зовите меня полковника, зовите просто. Господин фон Ранкинг. Так, а где же Ольга? Как же дальше?
1: Зовите ее Оля, господин фон Ранкинг. Она ведь у меня такая еще девочка. Олечка! Тебя ждут! Позвольте представить, моя дочь Оля. Олечка, чувствуешь, какие очаровательные духи? Ты не знаешь этого запаха, Оленька?
3: Испанская кожа. Я очень рад познакомиться, Ольга.
1: Оля, полковник. Оля.
4: Я тоже очень рада.
3: Насколько помнится, я имел честь служить с вашим батюшкой в одном полку.
1: Да-да, господин фон Ранкин. Он так много рассказывал мне о вас.
3: Ну, это едва ли. Я тогда только что поступил, ваш супруг меня не знал, но я его помню. Да-да-да, это был достойнейший человек, но игра в карты, не так ли, такие, Григорьевна?
1: Не вспоминайте, господин фон Ранкин, это такой ужас. Олечка, ну что же ты, мой друг, молчишь? А чего не предложишь гостю чаю? Не нужно быть такой застенчивой, дитя мое.
4: Хотите чаю?
3: Нет. Нет-нет, я не пью чаю. Вот если позволите, я попрошу вашу мамашу. И такие, Григорий, вот деньги. Здесь 25 рублей. Надеюсь, что этого хватит.
1: О, конечно, полковник. Мне право совестно...
3: Нет, только оставьте, оставьте, оставьте. Мы будем скромны, Оля. Не так ли? Вы чего хотите, Олечка? Пожалуйста, только не стесняйтесь. Пожалуйста.
4: Чего хотите, мне право все равно.
1: Моя девочка любит ликер, господин фон Ранкин. Такая сластушка.
3: Ликер. Тогда этого и хватит.
1: Боже мой. Конечно, можно наливки. Олечка, ведь ты же кушаешь наливку?
3: Ну, как хотите, почтеннейшая. Как хотите. Ну, только попроще. Я не люблю этих деликатесов. От них только портится желудок. Не так ли, Оля? Ну, розбив возьмите. Возьмите там цыпленка.
4: Омаров возьмите, мамаша.
3: Да, да, да. Конечно, конечно, я омаров. Хотя, как врач, я не советовал бы вам портить ваш молодой желудок.
1: Может, сардин, Олечка?
4: Я вам сказала омаров.
3: Да и напитков там возьмите. Хотя я вообще не пью, но ради такого приятного знакомства. Не так ли, Оля? Будем как дети. Вы не думаете, Олечка, что если я с виду немного и строг, то я не умею резвиться. Я очень-очень умею резвиться.
1: Да, Олечка, я и забыла тебе сказать, что Полозовы сегодня звали меня ночевать. Это наши хорошие знакомые, господин фон Ранген, прекрасная семья. Ты не будешь скучать?
3: Я надеюсь, не будет. Не так ли, Оля?
4: Идите, идите, мамаша, а то запрутся магазины.
1: Ах, мой бог, я и забыла про эти дурацкие правила.
3: Ну, почему же дурацкие? Почему дурацкие? Всякому необходим отдых почтеннейшее.
1: Я сию минуту, сейчас.
4: У вас опять шляпа на боку. Поправьте, мамаша, поправьте.
3: Оля, дайте мне вашу ручку. Ой, какая вы скромная. Вы всегда такая?
5: Всегда.
3: Я очень люблю скромных. Ну, конечно, не во всех случаях жизни. Впрочем, и в ваших глазках я вижу, хотя и скрытый, но столь живой огонек. Не так ли, Оля? Ой, ноготки-то у нас не совсем чистые. Это нехорошо. Ноготки нужно чистить.
5: Как вас зовут?
3: Зовите Эдуардом. Просто Эдуардом.
5: Какое красивое имя.
3: О, не правда ли? Да, имя красивое. Ну, а чего вы не улыбнетесь, Оля? Улыбка на молодых устах, это так приятно. Это очень приятно. Вы умеете петь?
5: Умею немного.
3: О, это очень приятно. Очень. Я крайне люблю, чтобы мне в это время пели. Вы не знаете этого романса? Как же его? Ну, ладно, впрочем, романса потом. Сперва о некоторых очень интимных вещах. Вы позволите? Я буду очень осторожен. Буду очень осторожен, милая девочка, и ни в коем случае. Вы говорите по-французски?
5: Нет, очень мало.
3: Жаль. Я просто предположил, что, судя по разговору вашей почтеннейшей матушки, впрочем, это не важно. Русский язык очень хороший язык. Так что не так ли, Оля?
5: Я не знаю, о чем вы хотите говорить. Мне мамаша сказала...
3: Нет, нет, нет, нет, нет. Ваша матушка несколько, она экзальтированная женщина, и многое представляется не совсем так, как оно в действительности. Некоторая поспешность в выводах. Не так ли, Оля?
5: Говорите, пожалуйста. Я ничего не понимаю. Ну,
3: верите ли, дитя мое? Понимаете, мое положение... Ну, вам известно, что я врач, что я очень-очень известен в широких кругах публики. И, кроме того, у меня две дочери, невесты. И это было бы крайне неприятно. Ну, вы понимаете.
5: Нет. Почему вы говорите о дочерях? Мне до этого какое дело?
3: Да-да, я понимаю вас. Я прекрасно понимаю, но одна из них выходит на днях замуж, и было бы крайне неприятно. Ну, будьте со мной вполне откровенны, дитя мое. Я прошу вас об этом и, наконец, требую, как врач. Вы понимаете?
5: Что вы меня мучаете? Что я должна понимать?
3: Ой, не волнуйтесь. Это вредно. А вы, быть может, опасаетесь вашей матушки. Я даю вам слово, что все останется между нами. И вы получите столько же, как если бы все было в полном порядке. Не так ли, Оль?
5: Почему же вам надо? Ну, говорите же.
3: Скажите, вы не больной?
0: Ой, какая гадость! Нет! Нет, господи, какая гадость!
3: Дитя мое, но здоровье! Здоровье! Ой,
0: нет, нет, молчите, я вас дитя умоляю, моя. Не молчите, я не хочу вас слушать!
3: Нет, я верю вам, верю! Боже, ой, какая ты наивная, Олечка! Ну, что это за слезы? Нужно осушить эти милые глазки. Ну, не так ли, Олечка? Господи, Оля?
0: Хоть бы мамаша поскорее.
3: Что? Хочется кушать. Сейчас. Сейчас покушаем, девочка. Там будут такие вкусные, вкусненькие вещи. Омары, например. Не так ли, Оля? Ну, быть может, вы поспели мне что-нибудь в ожидании вашей матушки.
0: Что вы хотите? Вот.
3: Только не цыганское. Прошу вас, не цыганское. Как жаль, что вы не знаете немецкой музыки. Впрочем, почему я это говорю? Почему я говорю «вы»? Ведь мы же ты, Оля.
0: Оставьте, оставьте. Сейчас мамаша придет. Оставьте.
3: Я лучше мамаша.
0: Нет, я лучше буду петь.
3: Ну, почему мамаша?
0: Что вы хотите?
3: Я бы хотел, прелестная фея.
0: Нет.
3: Чтобы вы мне спели один немецкий романс.
0: Нет.
3: Это такой печальный, такой трогательный романс.
0: Нет, я не знаю по-немецки. Хотите, я вам спою? Он говорил мне, будь ты моей, и буду жить я страстью.

0: сюда! Сюда, Григорий Иванович! Заходите!
1: Мамаша! Мамаша, что же это такое? Мамаша, это же недопустимая вещь, мамаша! Нет, я решительно отказываюсь это понять, мамаша!
2: Сейчас. Сейчас, Григорий Иванович. Все будет. Сюда! Сюда!
3: Упаковки ночевали!
1: Нет, мамаша, это, честное слово, недопустимо. Я настроился так прекрасно, она вдруг взяла и убежала. Выхожу из магазина, ее же нет. Нет, мамаша, это не тактично. Ваша Оля очень милая девушка, но, честное слово, это не тактично.
2: Она такая скромная. Она сейчас придет, Григорий Иванович. Она только на минутку.
1: Мамаша, я совсем приготовился, полон воодушевления, жажду общества и света. И что же? Что я нашел? Пустую комнату и проваленный диван, на котором даже сидеть нельзя, мамаша. Это недопустимо.
2: Вы выпейте пока, Григорий Иванович, рюмочку коньяку. Я сейчас приду с нею. Я знаю, где она.
1: Пить одному? Мамаша, да никогда в жизни. Вы оскорбляете меня, мамаша. Я могу пить только в избранной компании. О, какое разочарование, мамаша.
2: Мне так совестно, Григорий Иванович. Я так убита. Как глупая девчонка. Вот что, Григорий Иванович, у нас тут в номерах есть хороший знакомый студент. Такой славный мальчик.
1: Студент? Мамаша, ну а чего же вы мне раньше-то не сказали? Мамаша, да я вас озолочу, мамаша. Я так люблю студентов. Так давно жажду их просвещенного знакомства. И что же, у нее под боком студент, и она молчит. Мамаша, зовите его. Немедленно зовите.
2: Он такой застенчивый. Я боюсь, согласится ли он пойти сюда. Если бы вы сами, Григорий Иванович, потрудились.
1: Какой номер?
2: 74-й.
1: Слушаюсь. Мамаша, приготовьте выпивку, закуску. Мамаша.
2: Дрянь, девчонка. Бегает для нее, да? У меня ноги не купленные, да? Вот умру, тогда посмотришь. Девчонка. Дрянь. Одного упустила, теперь этого. Тоже мне дурак этот-то. Мамаша! Да будь я твоя мамаша, я б тебе показала, скотина. Где я теперь ее искать буду, а? Ноги-то у меня не купленные. На силу хожу. Дрянь. А ликер хороший. Вот он здесь, предо мной, Фемила. Бесстыдница. До чего довела свою мать? Дышать не могу. Вот он здесь, предо мной. Ну и не надо. Тоже мне дурак, мамаша. Послушал бы, как я пела. Получше твоей Оленьки. Ой, измучилась я. Какие скоты кругом, а? Какие скоты! Это тоже мне полковник. Да фон Ранкин, да рано ложусь спать, да почтеннейше. Измучил девчонку, а за все про все. Извольте 10 рублей, скотина. Да я горничной больше плачу. Мне бы надо воды какие-нибудь пить. А ну вас всех к черту.
4: Прошу, прошу, до нашего шалашу. Я так счастлив, господа, я так безумно счастлив, что в недрах, так сказать, на дне пучины открыл источник просвещения, а не один. Мамаша, а целых два.
5: Как я рада, господин Глуховцев. Как поживают ваши? Давно ли получали письма из дома?
6: Здрасте. Ну что ж, сядем, что ли, Ануш? Все равно, где пить-то?
7: Скандалить, коли не будешь?
6: Ну вот еще. Смотри, а ты лучше уйдем.
7: Да нет же, чего пристал-то?
1: Мамаша, знакомьтесь. Ануфрий Петрович, Николай Николаевич, прошу, приободритесь, мамаша.
8: А если наоборот, то и совсем будет хорошо. Ануфрий Николаевич, Николай Петрович. А вас, кажется, Григорий Иванович.
1: Подпоручик Миронов, честь имею. Из глуши провинции, из дебри невежества, жажду просвещения общества и света.
8: А коньячку? Тут я вижу, как будто бы коньяк, если только органы зрения не вводят меня в заблуждение. А, впрочем, орган обоняния подтверждает. Коньяк?
1: Коньяк. Мамаша, какой разговор? Вы можете в этом что-нибудь понять? Ох, господа студенты, я так безумно счастлив, что встретил вас. Вы не можете представить, до чего я стосковался о хорошем разговоре.
9: Я сейчас вернусь, Григорий Иванович.
1: Ах, да, ну, конечно, конечно. Скажите, мамаша, чего она боится? Ведь я же не волк, не троглодит какой. Ну, тащите, тащите ее, мамаша.
7: Это Ольгу Николаевну?
1: Да, Оленьку. Такая очаровательная девушка. Я подумал, курсистка, честное слово. Мамаша, вам, может, на извозчика надо? Так нате, мамаша, погода дрянь, да лихача возьмите, мамаша.
9: Ох, Григорий Иванович, ну, это уж совсем лишнее.
1: Пустяки, мамаша, пустяки.
7: Ну, берите, берите, когда дают.
9: Вы так думаете, господин Глуховцев? Всегда надо брать, когда дают. Хорошо-с. Я возьму, благодарю вас, мой друг, за деньги, а вас за совет, господин Глуховцев. Адью, мазен фанс. Лечу, лечу.
8: А вы, как мне сдается, очень добрый человек, Григорий Иванович.
1: Я-то? Ах, Ануфрий Николаевич, друг мой единственный. Я ведь по натуре студент. Угу. Ведь это одно роковое недоразумение. Жестокая игрушка загадочной судьбы.
8: Скажите, какое роковое совпадение, даже трагическое сходство. Я ведь по натуре человек совершенно не пьющий.
1: Да что вы.
8: Клянусь Геркулесом.
1: А выпьем, Ануфрий Николаевич?
8: С удовольствием, Григорий Иванович.
1: За натуру.
8: За натуру.
1: А вы что же, коллега? Рюмочку водочки, а? Икра, вот сам в охотном ряду брал. Какая-то роскошь, ваш охотный ряд.
7: Я лучше коньячку.
8: Коньячок, Коля, пьют из рюмочки, не из стакана.
7: Душа меру знает.
1: Совершенно справедливо. Изумительно верно. Вот у меня товарищ есть, так тоже не может иначе. Давай, говорит Гриша, стакан. Когда душа горит, из наперсточка ее не зальешь.
7: Верно.
1: Выпьем, Ануфрий Николаевич.
8: С удовольствием, Григорий Иванович. Давно изволили прибыть?
1: 3 дня. Ослеплен, раздавлен, ошеломлен. Вы, господа студенты, уже привыкли к Москве, а я как взглянул на всю эту роскошь. Культуру, на все эти плоды просвещения. По подбородку у меня скатилась слеза. А Минин-то? А Пожарский?
8: Уже были где-нибудь.
1: Ну, как же-с. Везде палаты бояр Романовых. Да позвольте, у меня тут на бумажке все записано. Черт, это не то. Куда же подевал-то? Не отдал ли ее мамаша вместо 3 рублевки?
8: А это зачем же билет от Конки-то, Григорий Иванович, для коллекции?
1: Храню. Надо будет там показать. Ну. А, ну вот она, слава богу. Вот Третьяковская галерея. Какая роскошь. Репин, например. Храм Спасителя. Театр ОМОН. Румянцевский музей.
8: Ага, и у Амоши успели побывать. Ну как?
1: Ануфрий Николаевич, вы, может быть, смеетесь надо мной. А я, ей-богу, так растроган всем этим. Я ведь 3 ночи так и не ложился. Только тем и отмечаю время, что по утрам умываюсь и пью водку, а к ночи пью ликер и шато Марго. И когда я умоюсь и сажусь за водку, то это я называю начать новую жизнь. Выпьем, Ануфрий Николаевич, за новую жизнь.
8: С удовольствием, Григорий Иванович.
7: Ой. Вы мне положительно нравитесь. С вами должно быть здорово можно выпить. Вот многие этого не понимают, Григорий Иванович. А по моему мнению, только на 3-й день начинается приятное пьянство. Ну,
8: Чтобы душа разговорилась, ее нужно подготовить, а не так, чтобы сразу на тебе душа рюмку водки и разговаривай.
1: Верно. Ах, как изумительно верно. Выпьем, Ануфрий Николаевич. Выпьем на брудершафт.
8: Немножко рановато, но в предвидении дальнейшего, я думаю, можно ускорить естественный ход событий. Верно, Коля? Ой, да что ж ты, брат, так таращишь глаза? Не таращи, не надо. Это делает тебя похожим на вареного рака. Радуюсь. Радуйся, черт с тобой. Не люблю я, Коля, слюнтяев.
1: Теперь можно? Ануфрий, друг
6: Григорий.
8: Ангел. Это ваша?
1: Это? Да. Только осторожней, коллега. Шашка отпущена.
8: Оставь, Коля, не люблю я, когда дети берут в руки что-нибудь острое.
1: Я Ануше два приза взял. Один за шашку, а другой за стрельбу из револьвера. Вот погляди-ка, брат, какие у меня часы, а?
8: О, здорово. Ты обо мне, Гриш, плохо не думай. У меня ведь тоже шпага есть. Эдакий талецкий клинок. Когда я живу в тихом семействе, то обычно ковыряю им в самоваре. Да. Меня за это очень любят в тихих семействах.
6: А где вы познакомились с Ольгой Николаевной?
1: С какой Николаевной? А, с Оленькой. Да у ОМОНа, коллега. Они там с мамашей вчера прогуливались. Какой букет роскошных женщин. Какой свет. Какое общество. Так вчера я был немножко выпивший. Постой. Был я вчера у цыган или нет? Это третьего дня. Все, брат, перепутался. Ануша, вчера. Вчера. Как они поют, Ануша.
8: Не нравится мне эта мамаша, чтоб ей трижды лопнуть.
1: Дрянь. И не говори, Ануша. Ужаснейшая дрянь. А девчонка хорошенькая. И совсем на это не похожа. Даже жалко.
8: Жалко? Жалость, дети мои, вредное чувство. Так сказал Заратустра.
1: Верно. А кто это Заратустра?
10: Мудрец.
1: Люблю мудрецов. Вот скажите мне, коллеги, предложу я вам один очень важный вопрос для существования человека. Есть Бог или нет? Вот у нас в полку говорят...
11: А вот и мы. Она у подруги была. На минутку за нотами забежала. Оленька, мой друг, ты со всеми знакома?
12: Дайте хоть раздеться, мамаша.
1: Оленька, дружочек, ты что же это вздумала?
8: Какая чудачка.
1: Испугалась? Ну ничего, ничего, раздевайся. Тут такой, брат, славный народ. Позвольте представить, господа. Оленька.
12: О, а я и не знала, что вы у нас, Николай Петрович.
13: Мамаша, а чего же вы мне ничего не сказали?
11: Я хотела приготовить маленький сюрприз.
1: Я безумно счастлив. Господа, такой свет, такое общество. Хорошо бы самоварчик, мамаша, для полноты картины. Ты выпьешь чайку? Ануша, с ромом, а? Так хорошо прозябши-то.
11: Какой очаровательный характер сейчас. Будет и самовар.
10: Вы зачем сюда пришли?
12: Коля. Боже мой, ты пьян.
10: Зачем сюда пришли, Ольга Николаевна?
12: А вы зачем сюда пришли, Коля? Я боюсь вас.
10: Чтобы видеть вас, ведь я же влюблен. Вы помните Воробьёвы горы?
12: Коля, не мучи меня.
11: Вот и самовар. А мне местечко не оставили молодые люди. О, нехорошо. Нужно старость уважать.
1: Мамаша, да что вы, мамаша, ну как можно без вас? Коллега, подвиньтесь немного, коллег.
11: Ой, какое приятное соседство, господин Глуховцев. Дайте, пожалуйста, шоколадочку.
1: Ой, какое...
11: Я так хочу шоколадочку.
14: Какое очаровательное бебе. Нате вам, Дусечка, шоколадочку.
11: Умелся.
15: Будите меня молодого.
8: Гриш, врешь, как блохин. Коля, ну-ка покажем ему. Ну, будет дуться, брат. Жизнь коротка, водки много. Ну.
10: Коля. Ануш, ты помнишь Воробьёвы горы?
8: Ой, Коля, если я буду помнить все места, на которых я пролил слезу, то мое воображение подмокнет. Ну, будь одурачиться, пой, ну. Быстры, как волны, ну, все дни.
10: Чокнемся, Ольга Николаевна.
12: Я не хочу пить.
10: Напрасно. В вашем положении без этого нельзя.
9: Что ж ты не поешь, Оленька? У нее такой прекрасный голос, Григорий Иванович. Я все мечтала для нее о консерватории.
12: Вытрите рот, мамаша. Вы вся перепачкали шоколадом.
15: Оленька, то, что не поешь, в самом деле. Не пьешь ничего, это недопустимо. Что сына? Мамаша, скажите, что это не тактично? Тут такой народ.
10: Ну, выпей, Оленька, сладенького.
12: Боль. Я не хочу. У меня голова болит.
10: Пей.
15: Ну, зачем так, коллега? Она и так выпьет.
10: Кушай, Оленька. Пей, все проститутки пьют.
9: Что-с? Что вы изволили сказать, господин Глуховцев?
8: Оставь, Коля, а то сейчас уйду.
10: Пей, проститутка!
8: Оставь, Коля, не смей, ты с ума сошел?
9: Мальчишка, грубиян, как вы смеете? Я не позволю, чтоб мою дочь
10: оскорбляли! Молчи, дрянь!
12: Молчите, мамаша, молчите! Коля, Колечка, опомнись, опомнись!
9: Я
12: Коля.
9: Не позволю! Что же это такое? Ворвался в дом и оскорбляет, господин офицер! Ну, хоть вы заступитесь за женщину!
10: Сиди, Гриш, сиди!
15: Позволь, Ануша, не мешай. Послушайте, коллега, это нехорошо. Это не по-студенчески. Зачем оскорблять женщину? Это не тактично, на вас мундир, молодой человек.
10: А ты кто?
12: Коля.
8: Сиди, сиди, Гриш, сиди.
15: Я? То есть как это? Вы что хотите этим сказать? И кто вам дал право тыкать?
10: А ты кто? Говори.
15: Прошу замолчать.
10: Ты подлец! Что?
15: А ну повтори, пустите меня!
10: Подлец, слышал? Говоришь о чести, о жалости, а сам девчонок покупаешь.
15: Что? Пустите меня, я вам говорю, руки прочь. Пустите, я вам говорю, а? Черт. Ну, с теперь поговорим, что вы изволили сказать.
10: А вот что?
8: Коля,
10: ну иди.
8: Брось шашку, Коля, брось.
12: Колечка, Колечка, опомнись, опомнись.
10: Отойди за ногу его. Замолчи ты, кляча! Гриша, брось револьвер, брось!
12: Оля! А,
15: так вот оно что, засада. Ну, погоди ж ты, погоди.
10: Не мешай, слышишь? Мне вон того надо! Пусти, я тебя зарублю!
15: А, вот оно! Ну, как вас там? Девица, головку вашу примите, нет. А то могу и промахнуться.
12: Нет, нет! Убейте! Убейте!
8: С ума сошли, коллега!
15: Оля, Оля, что ты сделала со мной?
8: Да револьвер возьми, ты старая чертовка, ну скорей!
15: Нет, погоди!
8: Ольга Николаевна, вы... А?
15: Оля, Оля...
8: Ну, будет, Гриш, будет. Повалялись достаточно, ну, вставай-ка, брат.
15: Это засада. Все скопом. Револьвер давай.
8: Ну, Гриш, ну, голубчик, плюнь на это дело. Никакой засады нету. Просто напился мальчишка, видишь, сидит, нюни распустил.
15: Нет, ну какое он имеет право?
8: А пьяный-то, ну, будь же великодушен, Гриша, ведь он мальчишка.
9: Вон, господин Глуховцев, я прошу вас оставить нашу квартиру. За что? Господи, за что всю жизнь унижения? Кто дал вам право, Оля? Кто дал им право над нами несчастными, Оля?
15: Не, Ануфрий, он должен извиниться. Я не могу оставить это там. Всякий мальчишка.
8: Ну, извиниться, эко-важность. Думаешь, Гриша, он помнит, что болтал? Колька, иди извинись.
15: Да, я требую извинения.
8: А вот что, мамаш, вы того, уходите отсюда.
9: Куда я пойду? Опять на улицу? У меня ноги как гуще. Куда вы меня гоните?
15: Ануфрий Николаевич, я жду.
8: Ну, не торопись, Гриша, дай ему очухаться. Выпей вон пока рюмочку. Ну.
15: Ты благородный человек, Ануфрий. Ты понимаешь, что я не могу этого оставить?
8: Ну, понимаю, Гриш, как не понять.
15: Нет, ну за что он меня, Ануш? Что я ему сделал? Я к нему с открытым сердцем. Коллега. А он приехал в Москву, думал, хорошие люди, студенты.
8: Вон сейчас, Гриш, сейчас. Послушай, Коля, если ты не извинишься сейчас перед моим другом, перед Григорием Ивановичем, то ты свинья и больше ничего, я тебя не товарищ, понял?
16: Чего ему от меня надо?
8: Надо, чтобы ты извинился. Ты пьян, обидел его.
16: Ну и пьян. Ну и обидел. Ну и извинюсь. Как вы мне все надоели.
8: О, Гриша, он извинился, ты слышал?
15: Слышал. Да ну его и вправду к черту, мальчишка. Сопляк. Выпил две рюмки и насосался. Ведь если бы не ты, Ануша, я бы его застрелил, как собаку. Вот и все.
8: Эх, Гриша, все мы люди, все мы человеки. Да и собаку-то убивать надо, подумавши. Поверь мне, оба вы, и ты, и он, прекрасные люди. Да просто так, роковая судьба и жестокое сцепление обстоятельств. Ты знаешь, Гриш, ведь он эту девчонку любит.
15: А? Вот дурак. Че же он раньше мне об этом не сказал? Очень мне нужна его Оленька. Разве я за этим приехал? Только ты один понимаешь меня, Ануфрий. Поцелуй меня, Ануша.
8: А с удовольствием, Гриш. Ты и богу лучше, чем ты сам об этом думаешь. Колька, ну иди коньяк пить.
16: Где?
8: Да где? Вот, перед носом. Совсем ты, брат, разлимонил.
15: Послушайте, коллега, я и богу не знал.
8: Слышь, Колька, поди поцелуй его, Григория Ивановича.
15: Что ж, если от чистого сердца, я готов.
8: Ну, еще бы не от чистого. Ой, дети мои, да чего я люблю тишину, спокойствие, порядок. В небесах благоволение, а на земле коньяк с сахаром, с лимоном.
15: Ты поэт, Ануш, ты, наверное, стихи пишешь. Прочти-ка, брат, что-нибудь такое.
16: Где коньяк?
8: Не дам, пока не поцелуешь Григория Ивановича. Что тебе, губ жалко, что ли?
16: Ну, ладно. Ты на меня не сердись, товарищ. Мне и богу нехорошо. Давай поцелуемся.
15: И ты на меня не сердись.
8: Вот так. Действуй, ребят. Ой, до чего приятно выпить теперь коньячку. Так это только в романах бывает. Но роман что? Роман беллетристика. А это, Гриша, святая действительность. Ну, кувырнем.
15: Ой, к черту.
8: Завтра же беру чемодан, переезжаю в тихое семейство. Вот они, объявление-то, выбирай только. Не знаю, Гриша, на чем только остановиться. Есть тут один учитель с немецким языком. Как ты думаешь, с немецким языком тише будет или нет? Я думаю, что тише. Язык серьезный, ученый.
15: Так я тебя отпустил. Мы завтра как умоемся, так сейчас с собой пойдем смотреть. Ты мне будешь показывать?
8: Ну, что ж, можно и соборы.
15: Нет, черт возьми, я безумно счастлив. Милые вы мои, давайте говорить о Боге.
8: Давай лучше споем, Гриш. Быстрые, как волны, все дни нашей жизни.

0: товарищ, за здравную чару. Кто знает, что с нами случится впереди.
1: Колечка, голубчик ты мой, жизнь ты моя.
2: Вы слушаете радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Кемеровской области избран новый председатель региональной организации ВОС. Пермская краевая организация ВОС приглашает на акцию «Я вижу сердцем» в Центральном парке. В московском зоопарке появились тактильные макеты животных и специальные программы для незрячих. Представители ВОС приняли участие во всероссийском полумарафоне «Забег.рф» в Москве. В Кремле прошла церемония «Возвращение в жизнь». Награждены легенды паралимпийского спорта слепых. Волонтеры Златоустовской организации ВОС отправили очередную партию гуманитарной помощи бойцам СВО. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 20 мая состоялась 30-я отчетно-выборная конференция региональной организации ВОС Кемеровской области Кузбасса. В работе приняли участие 27 делегатов, представляющих 11 местных организаций и 2561 члена ВОС. Почетными гостями стали вице-президент ВОС Александр Коняев, полномочный представитель президента ВОС по Сибирскому округу Инна Сакович, а также представители министерств Фонда пенсионного и социального страхования и областной специальной библиотеки. Участники высоко оценили работу председателя Ирины Крюковой, которая внесла большой вклад в комплексную реабилитацию инвалидов по зрению, улучшение материально-технической базы и привлечение финансовых средств через гранты. По итогам голосования председателем региональной организации ВОС Кузбасса избран Михаил Тихонов, инвалид первой группы по зрению, возглавлявший Анжаро-Суджинскую местную организацию более 10 лет. Он же избран делегатом на 24-й съезд ВОС, который состоится в ноябре в Москве. 30 мая в 12 часов в Перми в Центральном парке развлечений имени Горького пройдет акция «Я вижу сердцем» под девизом «Увидеть мир, объединив сердца». Организаторы Пермская краевая специальная библиотека для слепых, Пермский культурно-спортивный реабилитационный центр ВОС, краевая организация ВОС и сам парк. В программе концерт, показательное выступление собак-проводников, паралимпийские виды спорта, ботча и стрельба из звуковой винтовки, интерактивные площадки, конкурсы, знакомства с современными технологиями и книгами, созданными для незрячих. Каждый гость сможет получить памятный значок с логотипом акции. Приглашаются семьи с детьми, друзья и коллеги. Московский зоопарк организовал специальные программы для посетителей с инвалидностью. Для незрячих и слабовидящих гостей созданы тактильные макеты животных и птиц. У каждого макета есть табличка с названием и краткой информацией, а также силуэтные рисунки на пластике. Программы включают элементы зоотерапии, знакомство со специально подготовленными животными. Близкий тактильный контакт способствует развитию эмоциональной сферы и обогащает сенсорный опыт. Занятия

0: проводится бесплатно как для организованных групп от специализированных школ и интернатов, так и для индивидуальных посетителей по предварительной записи. Все подробности на официальном сайте зоопарка. 23 мая представители культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС приняли участие в 10-м всероссийском полумарафоне «Забег.РФ» с синхронным стартом по всей стране. В забеге в Москве участвовало более 50 тысяч человек. Старт и финиш проходили на Васильевском спуске Красной площади. 10 представителей КСРК ВОС, спортсмены голубольного клуба «Москва», игроки женской сборной Москвы по футболу среди незрячих преодолели дистанцию в 1,5 километров. Полностью незрячие бегуны выступали со спортсменами-ведущими. Участники отметили дружелюбную атмосферу и помощь волонтеров. Все бегуны получили футболки и памятные медали. 22 мая в Малом зале Государственного Кремлевского дворца состоялась 20-я юбилейная торжественная церемония награждения премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь», посвященная 30-летию Паралимпийского комитета России. Приветственный адрес президента Владимира Путина огласил министр спорта Михаил Дегтярев. Среди лауреатов в номинации «Возвращение в жизнь» – легенда спорта слепых Рима Баталова, 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр по легкой атлетике, и Валерий Купчинский, 9-кратный чемпион по лыжным гонкам. В номинации «Точка опоры» награжден Петр Буйлов, старший тренер Национальной паралимпийской сборной по легкой атлетике слепых с 1988 по 2024 год. Под его руководством сборная завоевала более 50 наград и установила 40 мировых рекордов на паралимпиадах. Руководство Паралимпийского комитета России поздравило всех лауреатов с заслуженной победой. Члены Златоустовской местной организации ВОС продолжают традиции взаимопомощи и поддержки. С начала специальной военной операции они активно участвуют в работе волонтерских штабов «Берегиня», «Волонтеры Победы» и «Золотые руки Ангела». 1 мая штаб «Берегиня» отправил очередную партию гуманитарного груза в рамках 31-й поездки «За ленточку». В отправку вошли маскировочные сети, одеяла, подушки, инструменты, продукты питания, медикаменты, квадроцикл, автомобили УАЗ и ЛАДА, а также покрышки для боевых машин. Вместе с грузом бойцам передали письма и угощения. Штаб «Берегиня» был создан в Златоусте в июне 2023 года. Сегодня в его работе регулярно участвует более 60 добровольцев. И коротко о других событиях. В Симферопольской местной организации ВОС прошел показ документального фильма «Век другими глазами», посвященного столетнему юбилею Всероссийского общества слепых. Картина рассказывает об истории и работе организации, о жизни, достижениях и ежедневных победах людей с инвалидностью по зрению, развеивая стереотипы и предубеждения. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материал о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Актуальное интервью на «Радио ВОС».
3: Добрый день! В эфире «Радио ВОС» прозвучит интервью с заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению Ермоленко Ольгой Владимировной.
4: Здравствуйте! Меня зовут Ермоленко Ольга Владимировна. Я являюсь заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» общественного объединения инвалидов по зрению.
5: Могли бы вы вначале вкратце рассказать о предприятии, об его истории и о том, какую продукцию выпускает сегодня предприятие?
4: Наше предприятие создано в 1928 году. Без малого столетний юбилей через пару лет мы будем отмечать. Поэтому история предприятия обширная, огромная, и за вот эту без малого вековую историю мы прошли много этапов развития. На сегодняшний день наше предприятие насчитывает порядка 1250 человек, списочная численность. Из них 630 человек – инвалиды по зрению. Это 51 практически процент. Это вот по статистике на 1 мая сего года. Предприятие, кроме основной площадки в городе Минске, имеет еще 5 филиалов по нашей республике в разных областях. Это в Червине, Борисове, Барановичах, участок цеха надомного труда, Бобруйске и в Молодечном. Основной продукцией, которая производит наше предприятие, является электроустановочные изделия. Розетки, выключатели, удлинители, монтажные коробки. То есть продукция, которая необходима каждому потребителю в доме для ремонта квартиры. При строительстве применяется наша продукция жилых массивов. Кроме этого, мы производим линейку светодиодных светильников как для внутри помещения, так и для уличного освещения. В последнее время мы очень широко развили это направление и тесно работаем с нашим Мингорсветом. Улицы города Минска освещены многие нашими светильниками. С каждым годом, начиная с 19-го, мы все больше и больше участвуем в проектных решениях, и наши светильники применяются при обновлении наших проспектов и просто улиц города. В прошлом году мы на базе нашего предприятия вместе с Мингорсветом проходила акция у нас «Одно дело делаем». Это республиканская также акция, мы участвовали в ней, и благодаря этому тоже вот такая вот реклама о нас тоже имела место быть. Кроме этого, мы выпускаем еще на Молодечинском филиале кабель-каналы. Это тоже продукция смежная для строительства, которая применяется при проведении проводки и так далее. Ну, то есть укладываются кабель-каналы различных размеров и цветовой гаммы. Мы ее тоже расширяем. На сегодняшний день это практически до 11 там, цветов и оттенков, и 8 размеров, скажем.
5: Ольга Владимировна, несмотря на всю технологизацию современных производств, основу любого производственного учреждения составляют люди. Расскажите, пожалуйста, о кадровой политике предприятия. Насколько сегодня охотно молодые незрячие люди идут на работу на предприятие? Чем вы завлекаете молодых людей для того, чтобы складывались, может быть, даже целые династии незрячих, которые трудятся на предприятии?
4: Безусловно, основной задачей, как мы говорим, уставной задачей нашего предприятия является трудовая и социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями. Основной даже вот такой упор мы делаем на эту реабилитацию. У нас для того, чтобы привлечь инвалида по зрению, чтобы ему было здесь комфортно работать, мы развиваем и спортивное направление, всякие различные кружки имеют место быть, комната здоровья, тренажерный мини-зал у нас есть. Кроме этого, у нас имеется и художественная самодеятельность, творческие коллективы, народные коллективы, где люди могут себя тоже проявить, научиться многому. Есть студия «Скарб», это театральная студия, в прошлом году создана была на нашем предприятии, где также инвалиды по зрению проявляют себя. Интересно она тем, что классические произведения и зарубежных авторов ставят вот на профессиональном таком уровне, на сцене и демонстрируют не только на нашем предприятии. Приглашают нас в разные коллективы и в Минске, и за его пределами наши гастролируют, скажем так, коллективы. Кроме того, творческие наши коллективы участвуют в разных смотрах, конкурсах участвуют и много всяких наград, становятся лауреатами. Жизнь очень интересная и замечательная, кроме того, что вот труд также приспособлен для того, чтобы люди с инвалидностью могли еще и трудиться, и зарабатывать деньги, и тем самым вот поднимать свой такой материальный достаток. Кроме этого, у нас есть зона отдыха. На озере Маковза, так мы ее называем, там у нас также только для наших работников в летний период мы предоставляем возможность отдохнуть. Путевки за небольшую стоимость, порядка 10% людей с инвалидностью оплачивают. Мы своими силами эту зону отдыха содержим, в том числе и питание обеспечиваем там. У нас есть свой цех питания. Питание людей здесь также... Проблем никаких нету, приходят на работу, есть возможность и в столовой общедоступно пообедать, либо в кафе, которое у нас менее, ну, на 40 где-то посадочных мест, и там тоже можно пообедать. Есть кулинария, там также можно перекусить, если вот кто-то не хочет большой комплексный обед, можно просто взять перекусить. Кроме того, в цехах во всех подразделениях у нас имеются комнаты приема пищи, где люди могут, ну, собойки свои и погреть, чайники и так далее. Охрана труда это все обеспечивает.
6: Отдел реабилитации сохранили?
4: Безусловно. Отдел реабилитации работает. У нас Регина Антоновна Кривошей сторожил в этом вопросе. Она встречает инвалидов по зрению прямо с порога, берет их за руку в прямом и переносном смысле этого слова и учит жить в социуме, общаться, помогает им пробить дорогу в жизнь. У нас есть музей. Своему 95-летию мы задались идеей такой создать музей. Он небольшой, но очень компактный, и там отражена вся история нашего предприятия. От начала 28-го года, когда мы начинали это с артели, там делали маленькие лапти, валяли валенки, шили там одеяло и так далее. И показываем историю нашего развития, чего мы достигли за этого без малого столетнюю историю и что мы там имеем. Я хотела отметить, что, говоря уже про производство, немножко остановлю, что продукция нашего предприятия пользуется спросом не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами. Практически половина уходит на экспорт. Это в основном Российская Федерация и на сегодняшний день Казахстан. Также мы изучаем и иные рынки. Ну, ранее у нас был немножко пошире регионы. Была Украина, была Молдова, Прибалтика. Ну, в свете последних событий, безусловно, эти рынки немножко ушли в прошлое, скажем так, и нам пришлось расширять рынки продаж за счет вот имеющихся регионов, в том числе и Российской Федерации. Мы все больше и больше пытаемся изучить рынок России. У нас имеется большая дилеровская сеть. Более уже 20 лет она создана и функционирует до сих пор. И это нам помогает реализовывать нашу продукцию. Мы регулярно, ежегодно собираем встречи дилеров, приглашаем наших потенциальных покупателей, скажем так. Кроме того, вот буквально на следующей неделе к нам приезжают дилеры из регионов России и Казахстана. И на протяжении нескольких дней мы будем их знакомить с нашим предприятием более ближе. Кроме того, что дилеры приезжают их представители, конечные продавцы, которые в самом деле продают нашу продукцию. Тем самым мы пытаемся достучаться до конечного потребителя, услышать их мнение о нашем продукте, может даже где-то какие-то замечания услышать, прислушаться, чтобы это все потом реализовать. И нам это дало возможность работать более плодотворно, скажем так.
5: Ольга Владимировна, из вашего такого интересного рассказа можно сделать вывод о том, что предприятие ведет обширную реабилитационную работу с инвалидами по зрению. Но с другой стороны, предприятие является и коммерческим учреждением, задача которого, конечно, получение прибыли. Как удается находить ту золотую середину, чтобы и не ущемлять интересы незрячих людей, но и при этом предприятие было успешным?
4: Золотую середину, это не так просто, но мы понимаем, что любое социальное развитие без финансирования невозможно. Поэтому ставится задача получения прибыли, которая бы позволила нам вот так развиваться в социальном направлении. Для того, чтобы ее получать, естественно, предприятие должно само тоже развиваться в части промышленного потенциала. Мы очень много внимания уделяем развитию нашего производства, его усовершенствованию, обновлению, автоматизации, насколько это возможно. Безусловно, специфика предприятия такова, что люди с инвалидностью по зрению, они делают продукцию своими руками, и это требует определенных и технологических подходов. Разрабатывая тот или иной продукт, наши специалисты, в первую очередь работники технических служб, технического отдела, учитывают эти нюансы. То есть продукция должна быть собрана качественно, достойно быть представлена на рынке, конкурентоспособной, но в то же время учитывать возможности людей с ограниченными особенностями. И это очень важно. Для этого мы посещаем выставки. Наши специалисты участвуют в различных семинарах и в онлайн, и офлайн. Любые способы развитие нам доступны, и мы это применяем, привлекаем людей изучать новые технологии и старые технологии. и стараться все новое внедрять у себя для того, чтобы

0: трудоустройстве, когда мы привлекаем иногородних людей с ограниченными возможностями, у нас есть общежитие, которое было построено после посещения нашего предприятия в 2009 году нашим президентом Александром Григорьевичем. Был поставлен вопрос о том, что в Минске не хватает людей с инвалидностью для того, чтобы обеспечить наши потребности, а в регионах у них нету таких предприятий, поэтому упиралось все в жилье. Было дано задание, и в течение буквально года пятиэтажное здание через дорогу от нашего предприятия было построено. И теперь, когда иногородние молодые люди к нам приходят, или мы их ищем, привлекаем, приглашаем, одним из основных таких критериев и аспектов трудоустройства является предоставление им жилья, общежитие. Оно вроде как не семейного типа, но, как показала практика, и семьи создаются. Поэтому приглашают потом, они приезжают с регионов, здесь обустраиваются, им здесь нравится. Они рассказывают об этом своим друзьям в своих населенных пунктах и приглашают своих друзей. Они таким образом приезжают к нам и при возможности, если позволяют все критерии оценки, при трудоустройстве мы также приглашаем. Таким образом привлекаем молодежь к нам.
1: Ольга Владимировна, одной из важных задач учебно-производственных предприятий во Всероссийском обществе слепых является кооперация производственная между предприятиями, даже находящимися в разных регионах России. Существует ли подобная кооперация внутри Белорусского товарищества инвалидов по зрению и принимает ли ваше предприятие участие в подобной кооперации?
0: Безусловно, у нас также имеет место быть кооперация. У нас, более того, я хочу сказать, это имеет вид какого-то конкурса даже. У нас, по результатам работы в течение года подводятся итоги работы. Но прежде чем их подвести, есть у нас такая лауреат премии ОБЕЛТИС. Есть положение по лауреатам премии ОБЕЛТИС, и там имеют место различные номинации. В том числе номинация называется «Внутрисистемное сотрудничество». И в рамках этой номинации мы заявляемся о том, что мы планируем в течение такого-то года с предприятиями нашей системы в рамках кооперации те или иные вопросы решать в договорных отношениях. Мы либо производим продукцию, которая потом применяется на нашем предприятии тоже инвалидами по зрению или так. Взаимная, то есть кооперация имеет место взаимности. И нам оказывают услуги, и мы. И потом мы по результатам работы 2025 года получили премию в этой номинации. То есть мы в кооперации работаем очень тесно. И не только. В рамках даже разовые какие-то у нас многими предприятиями заключены годовые договора, и мы работаем с ними тесно и постоянно.
1: Ольга Владимировна, всем нам известно, что сегодня технологии шагают вперед, многие процессы уже решает искусственный интеллект. Не приведет ли такое технологическое развитие к тому, что, допустим, на вашем предприятии труд незрячих людей больше не станет нужен?
0: Сегодня мы, понятно, знаем об этом, о том, что искусственный интеллект стучится к нам в двери, и уже открываются эти двери. И, мы стараемся, изучая этот продукт, применять его на сегодняшний день так, чтобы это все-таки нам позволяло не лишить, людей с инвалидностью работы. Учесть это также. Любые минусы надо превращать в плюсы. Поэтому я надеюсь, что люди, которые занимаются разработкой продукта, применят это в плюс. И это нам позволит еще и больше развить эти технологии. И при работе инвалидов за своим рабочим местом мы, возможно, этот искусственный интеллект применим так, что он даст более положительные результаты и повысит производительность труда. Я думаю, так.
1: Ольга Владимировна, вы сегодня рассказали нам о комплексной реабилитации инвалидов по зрению на предприятии, о деятельности предприятия. Это все замечательно. Но, конечно, остаются те инвалиды по зрению, как в России, так и в Беларуси, которые ограничиваются собственным домом и не выходят из дома в силу разных причин. Что бы вы сегодня сказали таким нашим радиослушателям, кто боится переступить порог дома, и какие доводы, может быть, сказали в пользу активного трудоспособного образа жизни?

0: Я единственное могу пожелать любому, и инвалидам по зрению в том числе, не надо никогда зацикливаться вот в каких-то комплексах своих. В любом деле нужно находить положительные моменты и реабилитироваться. У нас также есть такие инвалиды, которые не в состоянии прийти на предприятие. У нас работает цех надомного труда, и мы на дому предоставляем людям возможность работать. И вовлекаем и их же, и в общественную, и в культурную деятельность, и так далее, и тому подобное. Поэтому ни в коем случае нельзя ставить крест на вот таких каких-то недугах, от которых, к сожалению, никто из нас сегодня не застрахован. Поэтому нужно стучаться в двери, нужно... Сегодня позволяют и средства массовой информации, интернет, прочитать, где можно найти себя, предлагать свои возможности. Вот. Я думаю, только таким образом, по-другому никак. Ну и в Российской Федерации, я думаю, есть предприятия, которые... также могут использовать труд инвалидов вполне производительно и от этого еще и получать какие-то бонусы, льготы. Хочу сказать, что государство поддерживает нас в части вот этой миссии, социальной нашей такой миссии. Мы имеем определенные льготы и по налогообложению, которые тоже нам, безусловно, помогают вот и в финансовом плане. Также через центр занятости мы также тесно с ними работаем, мы ищем людей, и они нам частично компенсируют затраты по трудоустройству людей с инвалидностью. Государство нам в этом, безусловно, помогает. Создание рабочих, новых рабочих мест, да, с помощью государства. Поэтому, ну, мы комплексно работаем над этим вопросом со всех сторон.
1: Что бы вы еще хотели пожелать и сказать нашим радиослушателям?
0: Сегодня, кстати, День семьи. Я думаю, у вас тоже он отмечается. Я хочу пожелать, чтобы каждый нашел свое вот счастье в семье, в доме. Работа – это тоже определенный дом. Я пожелать хочу всем счастья, здоровья, радости, успехов во всех начинаниях, чтобы у всех все получалось. Все были счастливы и жили в полной гармонии.
2: Напоминаю, что вы прослушали интервью с Ермоленко Ольгой Владимировной, заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» Общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Оставайтесь в эфире.
3: Беседка на радио ВОС.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цендема Бойко, а на связи с нами Ася Кузнецова из Томска, мама трех очаровательных девочек, медсестра по массажу и творческий человек, который озвучивает сказки, поет на сцене. Да, главное, что я не сказала, это участница народной телепрограммы «Песня от всей души» с Андреем Малаховым. Здравствуйте, Ася.
5: Здравствуйте.
4: И начнем с конца. Ася, нам очень интересно, как вы попали на эту программу.
5: Для меня это тоже было неожиданностью, если честно. Не так давно начала вести свой блог о незрячем родительстве. В общем-то, с этого и все и началось. Мои подписчики отправили записи в редакцию программы. И в середине декабря со мной связалась редактор программы и предложила у них поучаствовать. А в январе 23-го уже состоялись съемки программы. 8 февраля вышел выпуск.
4: А что вы там исполняли?
5: Я участвовала там с песней из репертуара Анны Герман «Когда цвели сады». Это основная песня, с которой участник выступает именно на сцене. Еще вторая песня была из репертуара Людмилы Сенчиной «Золушка». Вторая песня исполняется за столом всеми участниками. Все участники подпевают друг другу.
4: Да, это очень интересно. То есть репертуар они предлагали вам, да?
5: Редактор у меня спросила, есть ли еще какие-то записи. Я еще отправила много как авторские композиции, так и интерпретации на известные уже композиции. Была выбрана песня «Когда цвели сады». Вторая песня тоже согласовывалась. Я предложила песню из репертуара Анны Герман, тоже песня «Надежда», потом «Колыбельная Умки» и «Золушка». И выбрали «Золушку».
4: Вот этот, который хрустальный башмачок, да?
5: Да, именно вот это «Хоть поверьте, хоть проверьте». Да, это
4: да,
5: песня.
4: Да. Я ее очень в детстве любила. А давайте мы послушаем песню, которую вы исполняли на конкурсе.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Скажите, пожалуйста, Анастасия, вот вы ездили, а с кем оставались ваши девочки?
2: Я ездила со всеми тремя детьми. Мне, к сожалению, их не с кем было оставлять. Ну, потому что у нас нет родственников. Есть только вот тетя у меня, но она работает всегда. Я с редактором об этом тоже поговорила. Возможно ли с собой детей взять, потому что мне не на кого их оставить. И этот вопрос как-то разрешился быстро. Принято было решение, что да, можно. И получилось так, что вообще 21 января к нам приехала съемочная группа домой. Mm-hmm. Они снимали 5 часов сюжет для 3-минутного промо-ролика. А 22 января мы уже отправились в Москву. Но, к сожалению, в этот день не было прямого рейса на самолет. Мы сначала из Томска до Новосибирска уехали на поезде. Нас уже ждал там трансфер, то есть сопровождение. Службы сопровождения проводили нас до машины. И уже на трансфере мы отправились в аэропорт. И уже потом только в Москву. То есть такой был путь туда, непростой.
1: Как девочки перенесли дорогу? Как у них впечатление?
2: Девочкам непросто было, на самом деле. Мы когда уже в Москве уже прилетели, нужно было сразу ехать в студию звукозаписи, потому что каждый участник предварительно записывает свой плюс песни, с которой он участвует. На тот случай, если вдруг по каким-то причинам голос не звучит в день записи программы. Но вот у меня, например, першило горло. Из аэропорта сразу, то есть после такого многочасового пути, мы сразу поехали в студию звукозаписи. То есть там это было, например, 7 час вечера, а у нас на 4 часа больше, чем в Москве. И у нас уже было 10 вечера, грубо говоря. И, конечно, они устали, они плакали. Другой часовой пояс и плюс вот эта долгая дорога. Но там с ними был папа наш, он сейчас в Москве. Мы, к сожалению, живем раздельно. Туда приехал папа девочек, он с ними был, пока шла запись песни.
1: Ну, это еще была возможность девочкам увидеть папу, так что вдвойне, наверное, все-таки приятной была поездка, да?
2: Ну да, когда они его увидели, они обрадовались, разыгрались даже. И на запись съемки тоже, в общем-то, дети были с папой, со мной была только старшая дочка на программе.
1: Ну вот у нас все-таки Радио ВОС, поэтому нам очень интересно, вот с какого возраста вы плохо видите, и вообще расскажите, пожалуйста, о себе с самого детства.
2: Так получилось, что, как мне рассказывала моя тетя, она пришла однажды в гости, мне было 3 месяца, она увидела, что что-то с глазами, заметила, что я не реагирую на погремушки, на игрушки, не поворачиваю голову, не фиксирую взгляд, подумали, что я плохо слышу. С этого начались мои обследования, и к 3 годам вот уже оформили инвалидность. Оказалось, это атрофия зрительного нерва с обеих сторон. В 7 лет я пошла в 1-й класс, так же, как и все незрячие, слабовидящие люди, в школу-интернат для слабовидящих и незрячих. Там начался мой творческий путь.
1: То есть уже в школе вы начали заниматься музыкой, да?
2: Да, но это было в подростковом возрасте, когда поступила в 1-й класс, там была какая-то музыкальная школа, но она недолго, там как-то ее быстро закрыли. И до 14 лет я как-то вот не пела. А в 14 лет мы с одноклассницей пошли прогуляться. Как раз около интерната находился центр детского творчества. И почему-то мы решили, что мы, наверное, можем петь. Нас прослушали и записали на вокал. Ну вот к концу уже обучения в школе осталась я одна заниматься в этой студии. Ну и параллельно с этим вот как-то зрение падало. Я поступила после школы в музыкальный колледж имени Эдисона Денисова в Томске. Это обычный музыкальный колледж для обычных зрячих здоровых людей. И, конечно же, там нет опыта работы. У педагогов нет такого опыта с незрячими людьми работать. Но в школе я училась по Брайлю, но в музыкальном колледже я бы тоже могла, если бы я знала, как ноты писать по Брайлю. Я пыталась как-то там через лупу что-то читать, писать диктанты тоже через лупу. Ну, у меня не получалось. В общем, я забрала документы. Я опаздывала, не успевала диктанты писать музыкальные. В общем, у меня накопилось очень много долгов по теоретическим предметам. Я забрала документы. Так грустно, конечно, мне было. Я на тот момент не знала, к сожалению, что есть в Курске музыкальный колледж. Я узнала уже о нем, когда поступила в медико-фармацевтический колледж на массажиста. Ну, к тому моменту у меня уже была старшая дочь, ей было 2,5 года, когда я поступила в медицинский колледж. Ну, я все равно продолжала петь, брала частные уроки по вокалу. Поступила в 2015 году, а в 2016 году мне уже дали бессрочно первую группу, хотя у меня до этого была вторая группа бессрочно. Ну, то есть снова зрение упало, и к 2023 году у меня от зрения остались силуэты и светоощущения.
1: Ну, я вам могу сказать, что это тоже много. Когда совсем оно исчезает, то ты думаешь, оказывается, когда ты видел силуэты и контрасты, то как это много было, оказывается.
2: Да, я соглашусь. Даже вот сейчас я думаю, когда свет, там, силуэты, но я думаю, как же я много имела, когда я могла ходить, допустим, без трости, когда я могла даже через лупу там фотографии какие-то посмотреть. Это было много, на самом деле.
1: А вот согласитесь, когда вот были слабовидящие, я тоже весь этот путь прошла ваш, и вот мне всегда казалось, что я такая бедная, несчастная, я такая слабовидящая. Потом уже, когда ты все это теряешь, кажется, оказывается, чего я тогда страдала?
2: Ну да, как это говорится, что имеем, не храним, потерявши плачем, наверное, так.
1: Не ценим все того, что есть, да.
2: Не ценим, да, к сожалению.
1: И вот вы окончили медицинский колледж, получили специальность медсестры по массажу, да?
2: Да, я с красным дипломом окончила медико-фармацевтический колледж. Тогда получилось так, что я уехала на 10 месяцев в Курск. Так вот, со старшей дочкой мы пожили в Курске. Я устроилась там на работу, в инфекционную больницу, в детскую. Но не понравилось нам там как-то. Вот все-таки домой хотелось, в родные края. И мы вернулись в Томск. И я уже здесь устроилась в детскую поликлинику массажистом. Взяла квартиру в ипотеку. Потом в моей жизни появился папа девочек, вот супруг второй. Он тоже незрячий.
1: Ну и, к сожалению, я так понимаю, что жизнь-то уже не сложилась, хотя появились две девочки, да?
2: К сожалению, так, да, сложилось. Ну, дети, да, есть у нас дети. Не знаю, на самом деле мы как-то вот общались. Может быть, еще все впереди, как-то так.
1: Скажите, а возраст девочек? Мы не сказали, сколько лет вашим детям.
2: Старшей дочке уже в начале апреля будет 13 лет, средней дочке 4,5 года. И младшей дочке 2,9. Они дома, я вот потихонечку ушла в другую комнату, пока они тихонько смотрят мультик. Они дома, потому что приболели немного. Старшая дочь в школе.
1: Вот скажите, а вы ничего не говорите о родителях? Извините, это такой нескромный вопрос, вот может это больно?
2: У меня родителей нет. Мама у меня погибла в пожаре 3 года назад. В мае будет уже 3 года, как ее не стало. Она не смогла просто выбраться из собственного дома. Она жила в деревне, 30 километров от города. И, к сожалению, случился пожар. У нее не получилось выйти. Поздно поняла, что пожар. А папу я не знаю совсем. Ну, то есть они с мамой развелись, когда мне было 1,5 года. И все, в общем-то, его в моей жизни не было никогда.
1: Поддержка мамы всегда была, наверное, да, когда девочки росли?
2: На самом деле у нас с мамой были достаточно непростые как-то отношения. Мы как-то с мужем вдвоем справлялись все время.
1: Мне всегда кажется, что это просто настоящий подвиг растить детей, будучи незрячими людьми. Можете поделиться этим своим опытом?
2: Если говорить про бытовые какие-то моменты, ну, например, как приготовить кушать, допустим. Мы когда переехали в новую квартиру, мы же выбираем для себя технику, чтобы она была не сенсорная, там, с механическим управлением. А здесь вот была такая варочная панель, она обычная, сенсорная. И мы тоже придумали такой лайфхак, наверное, чтобы пользоваться этой плитой. У меня старшая дочка приклеила стразы около кнопочек. Но эти стразы очень быстро отваливаются, когда моешь плиту. И потом она... У нас были такие крючки над окном, на которые там гирлянду вешают. Какие-то вот такие пластиковые крючочки, у них очень липкий слой такой, основа очень крепкая. И вот она их прилепила, с помощью них я пользуюсь плитой.
1: Знаете, у дочери моей тоже такая плита, и пользоваться было сложно, то есть невозможно. Есть в магазинах тифлотоваров такие наклейки, тактильные такие точки буквально, да? Я эти точки наклеила, и они достаточно надежные и уже 2 года держатся.
2: Да, я слышала и даже думаю, что их купить. Мне хотелось бы услышать, вот какой у них там вот липкий вот этот слой.
1: Ну, он, видимо, надежный слой, так понимаю, потому что вот Там получается сама точечка, вокруг нее по кругу прозрачная тоже пленка, но она с очень хорошим слоем клея, видимо, так. Поэтому вот эти точки держатся хорошо. Я их наклеила между точками, то есть получается у меня две слева, две справа точки, и от этих точек, ну вот от левых точек слева кнопки, от правых справа кнопки, ну которые нажимают сам сенсор. Таким вот образом я для себя, по крайней мере, отметила.
2: Да, ну вот как-то возможно все-таки пользоваться, если найти какой-то вот для себя вариант. Хотя зрячие люди все равно не понимают. Я показываю, например, как справляться с бытом.
1: Для них очень трудно, конечно, представить, что они закрыли глаза и что они могут делать. Да ничего. А мы в этом состоянии живем, поэтому можем.
2: А что касается прогулок с детьми тоже, мы покупали такие брелочки, искатель.
1: Угу.
2: Их в комплекте 6 брелочков, и цепляли мы их на одежду, там на рюкзачок. И когда ребенок, ну вот у нас у средней дочки было такое, что она, например, просто не хотела. Заиграется, не хочет там говорить, где она. Вот, нажимаешь на этот брелочек, он пищит, и слышно. Но сейчас вот у младшей дочки такого нет. Она сразу сама говорит, я здесь. Вот сейчас этими брелочками не пользуемся, и просто ходим за ручку. Допустим, я одна, как с детьми хожу. В правой руке трость, в левой руке у меня младшая дочка. И младшая дочка держится со средней дочкой за руку. Так мы ходим. И тоже людей это удивляет. Они удивляются тому, насколько дети в этом возрасте такие способны понимать и осознавать как-то. Какую-то ответственность даже, что ли.
1: Но вы еще говорили, что озвучиваете аудиосказки. Это, наверное, для девочек, да?
2: На самом деле я состояла в творческой группе, в общем, сообщество театральной студии «Премьера». Вот. И там просто предложили начитать, озвучить сказки, сделать сборник. Мне понравилась эта идея. Я записала сказку, мне понравилось. Я записала вторую сказку. Ну вот думаю еще какие-то сказки поозвучивать. То есть это просто идея пошла даже не от меня, а вот в группе вот вы это предложили, я озвучила, и мне понравилось, как звучит. И понравилось вообще другим людям вот в интернете. Подписчики слышали. И я поняла, что мне это тоже нравится. Не только петь, но и сказки озвучивать. И девчонкам, естественно, я тоже их включаю.
1: А можно и для нас их включить?
2: Да, конечно.
3: Елена Ульева. Светлячок. Жил-был зайчик. Всех на свете боялся. Волка боялся, лисы боялся. Даже собаки и той боялся. А больше всего боялся он темноты. Как наступала ночь, начинал зайчик плакать и кричать, темноту прогонять. Мучился сам, мама зайчиха переживала. Все звери лесные заснуть не могли. Задумались они, что же делать. Позвали медведя, чтоб он малыша успокоил. А зайчик спрашивает, можешь темноту прогнать? Попробую, отвечает медведь. И как зарычит, не ушла темнота. Позвали зверя-волка. Стал он темноту прогонять и завыл протяжно. Не ушла темнота. На третью ночь пришел маленький жучок. Я темноту прогоню, говорит он маме зайчихе. Как же ты ее прогонишь? Удивилась та. Медведь не справился. Волк не смог, а ты сможешь? Попробую. Хитро прищурился жучок и достал из своего маленького чемоданчика фонарик. Засверкал тот фонарик ярким светом. Съежилась темнота, испугалась и по углам спряталась. Улыбнулся зайчик, зажмурился и заснул. Настали в лесу тишина и покой. Обрадовалась зайчиха. А жучок-светлячок сказал: «Я теперь каждую ночь приходить буду и фонариком светить». Так и ходит он по ночам, прогоняет темноту, чтобы спали малыши спокойно и сладко.
0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Спасибо большое, спасибо, это просто замечательно. Ася, скажите, пожалуйста, вы продолжаете заниматься вокалом?
2: Да, я продолжаю заниматься вокалом, но, к сожалению, так как девочки очень много болеют часто, у меня не получается посещать занятия. Но когда они в саду, я посещаю занятия по вокалу и посещаю занятия по фортепиано раз в неделю, потому что это для меня тоже как незакрытый, наверное, гештальт какой-то. Когда я поступала в музыкальный колледж, мне нравилось играть на фортепиано. В августе, вот в 2025 году, я поняла совершенно точно, что я хочу играть дальше на инструменте. Конечно, я уже к этому моменту уже ничего не помнила. Но посетив два занятия, я вспомнила все. И сейчас по возможности тоже посещаю. Приобрели инструмент домой, играем.
1: Как девочки относятся к музыке?
2: Положительно. Средняя дочка Дарина, она посещает школу искусств по субботам. Она ходит в группу раннего эстетического развития. Блок занятий состоит из нескольких занятий. Там длится полтора часа. Это рисование, музыка и хореография. Ей нравится и рисовать, и заниматься хореографией, и музыкой. Но дело в том, что у нее врожденный порок сердца, и на физическую активность какую-то у нее стоит ограничение от кардиолога, поэтому на следующий учебный год мы будем выбирать направление, куда она дальше пойдет. Скорее всего, либо вокал, либо фортепиано. Ей и то нравится. Ну и танцевать ей тоже нравится, но нельзя, в общем, к сожалению. Старшая дочь, она тоже играет на гитаре, ходит на занятия. Когда она была маленькая, она выступала со мной на концертах. Но потом, когда поступила в первый класс, сказала, что ей это не нравится. В общем, музыка ей не нравится. И пошла заниматься профессиональным плаванием. Посещала 5 лет спортивную школу. И в этом учебном году она сказала, что: «Мама, я устала от спорта, я хочу играть на гитаре». И теперь снова играет на гитаре и поет под нее.
1: Ну, это здорово. Возможно, у вас когда-то будет уже и семейный ансамбль.
2: Возможно, да. Когда она маленькая была, мы выступали с ней тоже, вот и дуэтом пели. Думаю, что если девчонки будут тоже петь, будем как-то тоже выступать, наверное. У меня многое спрашивают, допустим, как, например, отличить одежду, грязная она там или чистая, как понять? Почему вы такая опрятная, у меня спрашивают, почему у вас дети аккуратные? Ну, я говорю, что вот как раз-таки старшая дочь очень много в этом плане помогает. И в плане стирки я всегда, вот, допустим, с вечера приготовить вещи в садик детям. Постирала, спрашиваю, есть ли какие-то пятна там, например. Нет, мам, все чисто, все чисто. Я глажу одежду, складываю ее, все. Ну, то есть в этом плане, конечно, нет проблем. Ну и в плане того, что я говорю, если бы даже не старшая дочка, то есть сейчас приложение, есть тот же Be My Eyes, тот же Robin Online, можно позвонить, спросить.
1: Так что, в принципе, вы прекрасно справляетесь как мама с 3 девочками, да?
2: Справляюсь, да. Это непросто, конечно. В принципе, непросто в целом быть многодетным родителем.
1: А тем более еще одинокая и незрячая.
2: Да, тем более. Ну, как бы, но тем не менее, это возможно. И я не единственная такая. Нас много. Много таких семей, много таких родителей. Но людям, которые видят, например, вот мой блог, им все равно непонятно, все равно сложно в это поверить, что так вообще бывает. Многие люди только узнали, что, например, смартфон — это не просто какая-то безделушка, с которой можно там поговорить, музыку послушать или там что-то еще в соцсетях посидеть. Но это целый там многофункциональный помощник. Многие люди узнали про приложения, которые помогают нам.
1: А в каких сетях вас можно найти?
2: Я блог веду ВКонтакте и в Телеграме. Но в Телеграме я его почти не развиваю как-то. А ВКонтакте, да, он как-то быстро развился. И много родителей незрячих детей, и сами незрячие взрослые люди уже писали мне. Недавно мне написала одна женщина, сказала, что ее муж весной в марте попал под обстрел на СВО и потерял зрение. Вот. И спрашивала у меня, как настроить толкбэк. Вот мы, говорит, пытаемся, но он психует, не получается. В общем, кому-то блог несет пользу, и мне от этого радостно, что люди видят и понимают, что все-таки можно жить дальше. У меня там девчонки чего-то ругаются.
1: А можно их позвать к нам? Можно пойти к ним и познакомиться с ними?
2: Дарюш, ты что кричишь?
4: Я головой ходит. Новый чехол приехал.
1: Здравствуйте, девочки. Давайте с вами познакомимся.
2: Хочешь познакомиться? Я стесняюсь говорить.
4: Я спряталась.
2: Я спряталась.
1: Ты спряталась. Весело как стало.
2: Да, вот так у нас весело. Верочка, ты будешь помидорку?
4: Да, буду.
2: Вот поет Верочка. Что даришь? Ну ты же растешь, Дарюш. Конечно, ты растешь с каждым годом. Становишься старше. Ну, старше Веры, но и Верочка тоже растет, на, Дарюш. Вот Вере скоро 3 годика будет, а тебе уже 5 будет. Ну, не скоро, правда, но все равно.
1: Да, конечно же, Анастасия, чувствуется волнение, тем более, что дети там без присмотра. Но в любом случае, я думаю, что они украсили нашу передачу своим голосом. Да,
2: да, да.
1: Да, так что спасибо вам огромное. Ася, мне хочется от всей души пожелать вам успехов, удачи и поблагодарить за такое большое дело, что вы рассказываете о себе, даете пример людям о том, что так можно жить, и можно жить хорошо, получать удовольствие и от своих увлечений, и от просто воспитания, общения с детьми. В заключение, ваши пожелания для наших радиослушателей.
2: Я хочу пожелать никогда не отчаиваться. Если кажется, что вот сейчас какая-то черная полоса есть, но хочу сказать, что эта черная полоса обязательно закончится. Это не навсегда. И она сменится обязательно белой, и все будет хорошо. Никогда не отчаивайтесь.
1: А можем в заключение услышать еще одну песню в вашем исполнении?
2: Да, конечно, я могу вам предложить авторскую песню послушать, которая называется «Разбуди во мне ангела». Автор музыки Андрей Шведюк, а автор текста также мой друг Кирилл Хамов, томский поэт.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Напомню радиослушателям, что мы сегодня беседовали с Айсей Кузнецовой, многодетной мамой, музыкантом, медсестрой по массажу и просто прекрасным человеком, да, блогером, конечно. С вами была ведущая Цендема Бойко. Всего доброго, до новых встреч.
2: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
3: Книга ворот.
4: Всем добрый день. В эфире программа «Книга ворот». Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Всем привет.
5: Привет.
6: Всем привет.
4: Сегодня мы взяли тему для обсуждения, которая мне очень интересна и близка. Это творчество замечательного писателя Василия Шукшина. Удивительно, что записав огромное количество выпусков, мы в целом к этому писателю обращались очень мало и в контексте обсуждения каких-то других книг. Ну и сегодня мы целый эфир посвятим как раз одной теме. Поговорим про фигуру автора, не только писателя, но, наверное, и сценариста, режиссера, актера. Конечно, в рамках нашей беседы нам прежде всего будут интересны его творческие изыскания именно на почве писательства. Ну и поговорим, наверное, про любимые рассказы каждого из нас и какие-то, может быть, характерные черты тоже попробуем выявить. Ну и давайте, наверное, начнем просто, может быть, с того, как кто познакомился с рассказами Шукшина, потому что для меня это произошло, наверное, в сравнительно юном возрасте. Я даже не помню, что это было, школьная ли программа или... Просто мне попался сборник рассказов, и я его прочитал с большим удовольствием. Конечно, для такого подросткового чтения это больше был юмор рассказов и какие-то интересные истории, чем нечто другое и более глубокое. Но вот первое впечатление у меня было такое достаточно интересное. Глеб, давай, наверное, с тобой продолжим. Расскажи, вот в целом, Шукшин для тебя, когда это явление началось, с чего, книги, фильмы и как это было?
5: Ну, слушай, смотри, для меня с Василием Макаровичем очень интересная история. То есть, с одной стороны, это, наверное, вот один из тех писателей, про которых я, ну, готов говорить только какие-то вот абсолютно вещи в превосходной степени. Потому что вот тут для меня это абсолютно такая фигура значимая и, наверное, фигура, которую сложно переоценить. Но при этом я не могу сказать, что я много прочитал. То есть я за все свое время действительно читал достаточно в разрозненном виде рассказы разнообразные. И, может быть, даже не столько сатирические, сколько вот как раз вот это вот то, что можно назвать деревенской прозой. Вот, кстати говоря, то, что вот является сатирой, вот, например, в том сборнике, который для нас стал отправной точкой, да, который нам Федя порекомендовал, для меня это стало, может быть, даже некоторым открытием, некий новый Шукшин, да. Почему так происходило, я даже не знаю. У меня просто такое чувство, что когда я читаю Шукшина, я как будто бы вот, ну, просто вот наблюдаю какие-то картинки из жизни. То есть для меня это настолько логично, настолько естественно то, о чем он пишет, и то, как он пишет, что у меня вообще практически никогда не возникает никаких противоречий. То есть я понимаю, что человек, в принципе, наверное, имеет те взгляды на мир, те ценности, которые я разделяю всецело. Вот, или имел, можно так сказать, да. И вот, наверное, еще одну мысль хочу сейчас озвучить, которая у меня сформировалась в процессе прочтения, опять же, вот этого сборничка, Федя, который ты порекомендовал. Я некоторое время назад был на родине Василия Шукшина в Сростках, то есть там как раз видел этот замечательный памятник, фотографировался возле него, как бы дышал этим воздухом. Ну и вообще, в принципе, я люблю Алтай, люблю жителей Алтая, общался с этими людьми. И вот сейчас, перечитывая рассказы, я поймал себе на мысли, что как будто бы я опять туда попадаю, потому что какие диалоги, какие-то вот именно словечки, манера говорить, она настолько типична, вот, наверное, еще в этом смысле тоже для меня Шукшин очень значим, да, хотя, опять же, повторюсь, вот это тот писатель, которого при всей моей любви я читал очень мало, как я сейчас понял.
4: Ну, никогда не поздно этот момент исправить, тем более, что в рамках наших выпусков как раз есть возможность это сделать с помощью сборников, которые Федя нам рекомендует.
5: Следующий сбор, второй том будем обсуждать в следующем выпуске.
4: Да, ну, кстати, я, например, сборник не успел прочитать. У меня все мои мысли касаются тех рассказов, которые были прочитаны ранее, но не исключаю, что в сборнике они есть, просто я к этому специально не был готов. Федя, расскажи, наверное, ну, вообще, Шукшин для тебя, как писатель, опять же, может быть, ты смотрел какие-то фильмы, может быть, мы тоже сегодня немножко зацепим, потому что там есть о чем поговорить. Какой для тебя Василий Шукшин?
3: У нас вот одним словом близкий. Я вот сейчас, вот, когда Глеб говорил, я думаю, что вот Шукшин тот писатель, по которому у нас там вряд ли получится какой-то спор, потому что, во-первых, ну, я слабо себе представляю, как говорить, в непревосходных тонах, да, может быть, разве что, если не познакомиться, то есть какое-то вот такое вот ощущение. И отсюда, кстати, вот этот феномен, когда ты, может быть, не все из Шукшина читал, но у тебя есть постоянное ощущение, что он как будто вот где-то вот, он всегда с тобой, и ты как будто даже не чувствуешь, что ты, допустим, может быть, что-то не прочитал. Допустим, если ты у Толстого там прочитаешь только «Анну Каренину» и не прочитаешь там «Войну и мир», «Воскресенье», то ты как будто бы не полностью знаком. Вот Шукшиным нет такого ощущения. Шукшин какой-то вот этот вот везде там вот теплый хлеб, молоко парное, вот оно как будто везде с тобой. И независимо от того, сколько ты прочитал один рассказ или все творчество Шукшина, оно вот где-то так. По поводу того, как я с ним знакомился, тут такой момент, что, ну, наверное, в школьной программе были какие-то рассказы, но как-то их вот не особо помню. Наверное, «Калина Красная», вот именно фильм стал какой-то такой отправной точкой. И, наверное, вот именно знакомился я с Шукшиным. То есть он был всегда, но уже в каком-то таком взрослом возрасте. То есть где-то, наверное, вот когда ты уже осознанно это читаешь. А знакомился тоже такая штука интересная, что ты, когда читаешь, вот для меня это еще очень близкая тема. Я, ну, можно сказать, что рос в деревне, не совсем там все детство, но достаточно большой промежуток, там, лет, наверное, с 8 до, ну, где-то до 18 прошел в деревне, и это была такая очень глухая деревня, на самом деле, с полноценным там хозяйством, не только там огородами, но и животным хозяйством, с печным отоплением. То есть вот я... Был такой интересный момент, тоже расскажу. Мне кажется, это тоже немножко в тему. Ну, не так давно у меня было интервью с легендарной Зоей Васильевной Чаловой, это директор библиотеки Маяковского в Петербурге. Вот, она, ей 86 лет, и она мне рассказывала очень много про деревню, в которой она выросла. И когда я реагировал на ее слова, типа, а вот я это тоже представляю, у меня тоже это было, она все время так на меня с удивлением, даже с каким-то возмущением говорила мне, ну что ты мне можешь говорить? Та деревня, в которой типа ты был, и она вообще никаким образом не относится к тому, что было у меня, потому что там уже 50 лет с тех пор прошло. Я и пытался сказать, потому что на самом деле все, что она говорит, у меня вот было все то же самое, да, там, вот, вонючий пазик у нас там 3 раза в неделю в райцентр ездил, а она мне, ну, как бы не поверила. Ну вот, и как раз вот Шукшин — это примерно та самая история, как ни парадоксально, несмотря на то, что он пишет про деревню 50-летней давности, я с этой деревней очень хорошо знаком. И у меня... Ну, понятно, что у меня есть на самом деле разные чувства, не только вот какие-то такие теплые, но и много чего там, ну, не очень хорошего, да, оттуда есть. И вот для меня Шукшин — это тот человек, который писал, наверное, про слом этой деревни, про какую-то ее обреченную романтику, я бы вот так вот сказал, да, обреченную романтику этого места, в котором есть все вот это вот, да, тепло и запах хлеба, но при всем при этом понятно, что это жизнь, которая, ну, не имела будущего. И почему она не имела будущего? Наверное, вот Шукшин со своими вот диалогами, со своими героями, которые очень натуральные, для меня очень понятно отвечает. То есть он не ставит диагноз, он просто вот тебе показывает картину. Ну, ты понимаешь, что это такой конец, наверное, вот этой вот жизни, которая там есть. И, ну, я не знаю, мне, наверное, когда я перечитываю Шукшина, я это тоже немножко романтизирую, потому что мне тоже в каком-то смысле, ну, на все мои, может быть, не очень хорошие воспоминания накладывается вот эта вот приятность от того, что это застал, и вот то, что он отмечает, наверное, я отмечаю в каком-то смысле и я для себя, и поэтому это очень-очень близко, это очень личное, наверное, для меня.
4: Я хоть и не жил какой-то продолжительный период в деревне, но проникаешься этим настроением, этим духом, и то, как это осознанно действительно увлекает тебя, даже если, ну, там, в твоей жизни нет каких-то ностальгических пересечений с этим связанных. В целом, наверное, человек из народа, да, хоть это и является заглавной темой, Здесь мы не только погружаемся вот в эту деревенскую романтику, где-то обреченную, как ты, Федь, говоришь, но и видим людей внешне очень простых, но с огромным количеством внутренних переживаний. Здесь и какие-то поиски смыслов, и страх, там, не знаю, чего-то не успеть, поиск человеческого достоинства, отстаивание его, желание быть понятым и много-много чего еще. И вот, наверное, интересно, если мы, может быть, на примере каких-то героев их попробуем проиллюстрировать эти вещи. Ну и, наверное, вот для меня такой типичный герой, даже один из рассказов так и называется, это Чудик. Да, то есть он несуразный, он очень неудобный, он непонимаемый, он вне нужных, привычных рамок, да, вот этой советской деревни, потому что все-таки здесь, ну, контекст сложно выносить за скобки, и при этом он очень открытый, он очень честный, искренний, и он, что, наверное, делает его еще ярче, он не идеализируется Шукшиным, да, у него куча недостатков, у него куча угловатостей у этих персонажей, да, и поэтому они действительно неудобны, с ними неприятно, может быть, в каких-то моментах, потому что они не совсем предсказуемы для такого вот типичного общества, даже деревенского, но при этом они какие-то очень-очень милые, вот, опять же, на страницах этих произведений. Давайте к героям перейдем. Глеб, для тебя вот, ну, не знаю, типичный, нетипичный герой Шукшина или там несколько типажей, кто это такие? Может быть, давайте уже, может, к примерам каких-то рассказов перейдем.
5: Ну, вот я к примерам зайду, но, может быть, немножко не со стороны героев, хотя героям тоже я, естественно, героев я коснусь. Мне очень понравилось, у Феди прозвучала фраза «слом». И мне кажется, слом – это, вот, наверное, ключевое, что проходит через все творчество Шукшина, будь то и рассказы вот эти ранние, и будь то крупные произведения, и будь то даже вот, там, последняя его недописанная, не до пьеса, переповесть, а «Поутру они проснулись», да, про которую тоже, мне кажется, можно несколько слов сказать. Вот, потому что вот слом, вот эти 60-е годы, да, то есть, ну, как бы основной период популярности Шукшина и его творчества, это многие отмечают, что это, конечно же, период, с одной стороны, каких-то последних надежд, с другой стороны, период, когда еще, в общем, не забыта война, и это тоже накладывает свой отпечаток. Вот. Ну и с третьей, что главное, наверное, у Шукшина, это появление вот этого слома. То есть он только еще намечается, он еще не столь страшен, он еще не столь очевиден слома. Ну, во-первых, вот этой трещины между городом и деревней, потому что, конечно же, она есть, и появляться она стала, наверное, именно вот в те самые годы. И в том числе трещины, может быть, даже не только между городом и деревней, а некоего разлома между вот такими простыми, что называется, людьми от сахи и, там, давайте назовем людьми, не знаю, какого еще интеллектуального труда, умственного труда, там, скажем, ну, скажем, некая современная элита, да, и этот слом тоже стал тогда намечаться, и вот это все в рассказах Шукшина есть, опять же, ну, если говорить о сломе вот между деревней и городом, да, наверное, для меня самый типичный рассказ, может быть, даже немного, несколько такой вычурный, это вот про человека, который из деревни попадает в город, значит, женится, там, с женой у него все не ладится, и в конце его в итоге доводит до самоубийства. Вот, это как бы такая очень тоже типичная история. Деревенский человек в городе, как ему плохо, как ему тяжело. Вот. Ну, есть противоположные вещи, да, опять же, вот в этих сатирических рассказах, помните, вот про этого парня, который там вначале рак лечил, вот потом, в общем, он там, как он купался в озере, и, значит, он тоже там вначале явно на какую-то компанию студентов, не студентов наткнулся, вначале над ними насмехался, а потом в итоге они его и спасли. Ну, то есть вот этот вот слом, он по-разному расписан, и вот это, мне кажется, главное. Ну, опять же, наверное, наиболее жестко он показан в той же самой «Поутру они проснулись». Помните, там был вот этот очкарик, герой, да, и ну, там всевозможные, там, по-моему, был уголовник, и там из деревни был парень, и насколько он тоже гротескно вот эти типажи прописывает. И, кстати, тоже характерно, что там «Поутру не проснулись» было недописано, при том, что не то, чтобы он не дописал там, потому что не хватило ему жизни, да, он просто, насколько я помню, читал, что он никак не мог придумать, чем же ее закончить. И это тоже показательно, потому что, вот, наверное, под конец уже жизни Шукшина этот слоган стал настолько очевиден, что он просто не мог найти какого-то красивого и логического выхода, на котором можно было бы завершить произведение. Ну вот, наверное, это то, что касается героев, да, ну, вот я зашел именно со стороны слома.
4: Продолжая твою мысль, хочется сказать, что, опять же, да, здесь часто Шукшин и не подталкивает к выводам, и не рисует героев там со знаком плюс и минус, даже если там они ведут себя как-то не очень привычным образом, наверное, в рамках какого-то современного контекста. И опять же, вот то, что это рассказы 60-х, 70-х годов, и это советская деревня, многие из них абсолютно попадают в сегодняшние дни, в сегодняшнее время. То, что вот это непринятие какого-то там, я не знаю, другого уровня, ну вот одно из, наверное, классических произведений срезал, когда мы видим вот этого
3: Очень нравится мне оно, я
4: умного
3: прям не
4: парня
3: могу.
4: из
3: Да-да-да.
4: деревни, да, у которого, по идее, не должно быть зуба на такого же деревенского человека, который достиг успеха в городе, да, то есть он отсюда же, из этой же деревни, и вот этот Журавлев, да, кандидат, который возвращается вместе с женой, но Глеб Капустин его должен обязательно срезать, просто это его долг. Он его толком не знает, но вот это неприятие как раз человека, который высунулся, и желание поставить его на место, ну и для, там, я не знаю, 60-х, 70-х годов вот эта риторика, по сути, это современный троллинг, да, когда ты просто закидываешь оппонента каким-то наглостью, напористостью, и, в общем, здесь логика и, там, я не знаю, какой-то логика и, там, я не знаю, какой-то здравый смысл, они бессильны. И, по сути, здесь

0: немножко что-то доводится до абсурда, но опять же, контекст вот этого различия в этих слоях, оно здесь представлено очень классно. Теперь давай к тебе перейдем. Для тебя какие-нибудь интересные типажи, герои на примере произведений? Кто это?
1: Ой, я про рассказ срезал сначала добавлю. Мне кажется, он более трагичен даже, чем кажется изначально. Это же трагедия целая, потому что вот именно в нем вот как раз проявляется обреченность. Они же нуждаются в этой защите. Вот этот вот деревенский люд, он хочет, чтобы кто-то от города защитил. Он... И вот Глеб — это воплощение того, кто, по их мнению, как им кажется, защитит их. И там же видно, что он его, ну, на самом деле, не так уж и срезал. Он был просто груб и хамоват. И они даже не поняли, что он не срезал. Но вот это вот ощущение, что хоть кто-то за нас заступился, оно какое-то страшное. Для меня не пугает этот рассказ. Но, если честно, очень страшно. И там очень жалко людей, если честно. Он какой-то такой очень прям печальный. Вот. Про еще незаконченность. Вот Глеб говорил, а незаконченность — это же такая вообще большая тема русской литературы. Она очень такая, она у нас как будто бы гораздо больше, чем даже у других проявляется. Я вспомнил, у Высоцкого была песня «Макарыч» как раз на смерть Шукшина. И понимаешь, что можно там поменять «Макарыч» на «Семёныч», и будет все то же самое, можно там через 7 лет написать, да? Вот ровно вот, до такой степени вот это какая-то это другая уже обреченность есть, но вот в этом что-то прям вот до слез пробивает. Ничего не могу с собой сделать. Каждый раз меня это прям потрясает, вот эта история. Что, кстати, героев. Я вот актерскую историю Шукшина приведу. Есть фильм Марлена Хуциева. Хуциев вообще, наверное, мой любимый режиссер. «Два Федора». Это такой фильм из 50-х. Он очень старый. И он такой достаточно простой по сюжету. Там герой Шукшина возвращается с войны. И, ну, как бы мальчика-сироту где-то вот по дороге он подбирает, и они с ним начинают вместе жить. И они очень хорошо живут. Он Федор и вот этот мальчик Федор. Они вот начинают как бы вместе жить. И потом у героя появляется влюбленность, то есть он влюбляется в женщину, они начинают с ним вместе жить, и мальчик обижается и убегает. И, ну, там все заканчивается хорошо, то есть сюжет такой простой. Но вот эта вот какая-то штука, вот этот вот герой, которого никого нет, и мальчик, у которого нет, и эта девушка, у которой никого нет, и вот эти люди, у которых никого нет, вот это какое-то, ну, после всех потрясений там, двух войн, революции, все, что было между войнами, да, вот люди, которые остались сиротами и которые начинают жить заново, да, мне очень понравилась вот эта вот история, и мне кажется, что Шукшин там очень классно сыграл, и вот это вот даже там не что-то вот на каком-то большом уровне построения нового справедливого общества, там еще все это. Вот Шукшина ничего не было, этого не было. А у него вот эти вот люди, которые после всего оказались одни и которые учатся существовать вместе, и он понимает то, что это непросто, то, что там вот все равно вот эти вот чувства и ревности и еще чего-то. Но они учатся и криво-косо, но у них это потихонечку начинает получаться. И в этом есть какая-то надежда. Это вот, наверное, единственная такая история. Ну, правда, это не шукшинский сюжет, он там только сыграл, но мне почему-то очень тепло и светло от этого.
0: Мне кажется, вот этот трагизм, да, который соседствует с тем, как очень где-то с юмором описываются истории, он создает как раз такой контраст. Вообще здесь очень много типажей непонятых людей. Не знаю, помните такой рассказ «Микроскоп», где вот деревенский мужик решается заглянуть просто в другой мир, да, и каким он выглядит ребенком в этот момент, когда он открывает, что, оказывается, есть еще что-то новое, какие-то микробы, да, и он просто становится совершенно другим, вот, но он выглядит для тех, кто его окружает, каким-то нелепым, то есть вот эта его мечта, по сути, для всех остальных это блажь, и вот он непонятый, непринятый, в итоге сваливается, опять же, да, его толкают вот туда, где, собственно, привычно, где понятно, где и нужно быть, и не нужно делать то, что, собственно, не принято. Еще рассказ есть «Верую». Опять же, да, вот там очень интересный диалог Максима с его женой, да, когда он говорит, что вот чего-то мне не хватает, вот что-то у меня душа болит, она говорит, да что ты, господи, брось, да, ну, как бы вот, если тебе чего-то не хватает, там, сходи на ярмарку, там, вот, люди в кино ходят, да, ты, условно говоря, вообще ерундой занимаешься. И вот это очень тоже показывает контекст того, что принято, не принято, а вот это удобно, неудобно.

0: удобно быть в системе или вне. И еще, что отличает все рассказы Шукшина безотносительно типажей, это, конечно, атмосферность. И один, наверное, из самых атмосферных рассказов это «Алеша Бесконвойный». По сути, это история про то, что мужик в субботу просто моется в бане. Ну, то есть, если пересказать сюжет одним предложением. Но, да, это очень такая глубокая история про того, кто все-таки хочет сохранить право на личную свободу, на свою философию жизни. И для него вот эта баня, это же, по сути, целая медитация. То есть, вот он создает в эту субботу, когда все идут на работу и говорят, а ты почему не на работе, почему ты в бане, что это опять за блажь, что это за ерунда. Но для него это действительно целый мир, как описаны вообще вот эти приготовления, его воспоминания, это вот ритуал очищения. По сути, он действительно в эти субботы перерождается. То есть он живет только в эти субботы, а все остальные дни недели ждет, когда эти субботы настанут. И, это очень классная история. Наверное, как раз вот в таких мелочах и весь Шукшин, и вот эти детали, вот эти короткие диалоги, это натуралистичность человека, который, собственно, вырос в этих местах, делает очень классные истории с разными контекстами, которыми можно наслаждаться. Наверное, это самое главное, что можно получить от творчества Василия Макаровича Шукшина. Ну и мы со своей стороны вам тоже желаем погрузиться в это творчество и замечательные фильмы посмотреть, и, конечно же, с его участием, и с его режиссурой, и со сценариями, которые он готовил, ну и, конечно же, прочитать классные произведения, там не только короткая форма, но, наверное, она его сделала в первую очередь знаменитым, и здорово, что, собственно, мы имеем возможность к этому прикоснуться. Спасибо, друзья, что слушали нас сегодня. Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Услышимся в новом эфире. До новых встреч. Читайте хорошие книги.
1: Книга ворот.
2: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13.
1: Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
3: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
4: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня мы поговорим об очень широкой теме — это детско-родительские отношения. И поможет нам в этом разобраться Александр Давыдов, ведущий программ по личностному росту и отношениям, консультант, психолог. Здравствуйте, Александр.
5: Здравствуйте, Наталья.
4: Мы очень рады приветствовать вас в нашей студии. Расскажите, пожалуйста, про детско-родительские отношения. Какие-то основные моменты, которые вот очень было бы важно нам знать?
5: Ну, наверное, главный момент про родительско-детские отношения, который стоит знать, это то, что нравятся родители, не нравятся, любят их, не любят. Большая часть практически, ну не знаю, для кого-то 50%, для кого-то 70%, для кого-то 100% жизни происходит под их воздействием. Положительным, отрицательным, неважно. Они формируют ребенка. И даже когда, вот я много раз слышал истории, когда ребенок говорит: «Все, я не хочу жить как мама», например. Я больше с женщинами работаю, потому женщина говорит, например: «Я не хочу жить как мама, я хочу жить по-другому». И потом начинаем на консультации внимательно разматывать ее жизненную историю, выясняется, что она практически один в один живет как мама. Вот. И потому что это как в старой притче. «Хаджа Насреддин, твоя жена вернулась из больницы?» «Нет, она все еще говорит о ней». То есть вот уже там человеку может быть 30 лет, 40 лет, а родители остаются в голове, с ними происходит внутренний диалог, даже если они умерли, и вся жизнь идет либо по сценарию, который родители вложили, либо по попытке прожить ровно наоборот. Ну, это опять же получается родительский сценарий. И только очень немногим получается выйти из вот этой игры, найти что-то свое, не связанное с родителями. Не потому, что так хотела мама, или чтобы сделать ей назло, а просто потому, что я так этого хочу. И вот это вот, на мой взгляд, ключевая штука, которая часто не осознается, потому что нам говорят, надо принять родителей, полюбить, простить. Все это, конечно, можно делать. Но вот эта штука сценарная, она действует и продолжает действовать практически до смерти человека.
4: Каким образом можно выйти из этого сценария?
5: Ну, для начала убедиться, что он есть, да, потому что людям, например, которым уже, не знаю, 30-40 лет, порой очень сложно внутри принять, что они живут как мама, например. Это вот я часто встречал такую историю, когда люди приезжают из деревни в большой город. Некоторые из них стараются отринуть деревню, и они говорят: «Я ненавижу деревню». Они стараются, вот у меня бабушка такая была, жить культурной жизнью, ходить в оперу и вообще. Но вот эта деревня, они уехали из деревни, деревня не уехала из них, и она у них остается. И до тех пор, пока они бьются с деревней внутри, она не уедет. Так же и с родителями. Пока идет внутренняя борьба, попытка что-то доказать, поспорить, это значит, родители никуда не уехали. И для начала это признать, например, если это есть. А второе — понять, а я сам как хочу. Вот представим, что все, нет у меня родителей, сирота я. Вот все, я сирота. Как я хочу жить? Нет у меня мамы, нет у меня папы. Нет и не было никогда. Как я хочу жить? И здесь, на этом моменте, многих перемыкает, потому что ну, гораздо проще... Ведь родителями можно объяснить все свои проблемы в жизни. Вот меня недолюбили, поэтому я сейчас ищу любовь родительскую, ищу в отношениях с мужчинами, например, говорит женщина. Меня там недопризнали, теперь я ищу признание здесь. На них можно все свалить, особенно если они уже умерли, а мне даже не ответят. Поэтому это первая задача — это взять на себя ответственность, сказать, окей, они мне оставили наследство, хорошо, а я-то теперь куда с этим наследством хочу? Я-то сама или сам, как я хочу свою жизнь прожить? Вот нет родителей, не было. Вот прямо поиграть в игру, я сирота. Представить это. Даже если родители живы. И тут может, можно столкнуться с такой пустотой. И серия «Как ты хочешь?» Ой, я не знаю.
4: Ну да, то здесь получается, что люди слишком фиксируются, да, на родителях, и поэтому всегда руководствуются всем, исходя из вот этого опыта общения с родителями, вот этих установок. Хороший, кстати, пример, наверное, семейный бизнес, да? Mm-hmm. Ну как же это семейный бизнес? Вот он мне достался по наследству. Наша семья всегда вела этот бизнес. Я тоже должен, да? А, в общем-то, вопрос, хочет ли он?
5: Или следование профессии. У меня отец был таким, значит, я буду тоже таким. Продолжу путь. Я за, но семейный бизнес, например, там, когда из поколения в поколение что-то делается, это прекрасно. Это было практически все разрушено с приходом большевиков. Но когда это человек осознанно выбирает, да, это хорошо. Чаще всего это просто как бы...
4: Бремя.
5: Бремя, да. Я должен, это моя обязанность. Как бы она даже не рассматривается, что можно по-другому. Я же расстрою родителей, а я им так должен, они же меня столько всего вложили.
4: После того, как человек осознал, что он находится под властью своего опыта детско-родительских отношений, под властью установок, которые были от родителей, что дальше можно изменить?
5: Дальше, ну вот, как ни странно, сейчас вроде бы столько много идет всяких тренингов по желаниям, там марафоны желаний, что ты хочешь. Но вот реально проблема не просто, что я хочу, а... Что я хочу по-настоящему я? Вот. Не для того, чтобы это предъявить внутри себя маме и сказать, видишь, мама, я все-таки стала ею. А вот для себя хочу. И что из этого я хочу построить? Просто, например, если человек задумывается над этим 18 лет, что происходит редко, скажем так, у него возможностей много. Когда человек об этом задумывается в 30, уже меньше. Когда человек об этом задумывается в 47, уже совсем тяжело, потому что может оказаться, что вся жизнь прошла под сенью, да, и вот а теперь я чего хочу? Вот, например, ну, предположим, там, родители приехали из деревни, они пытались стать культурными людьми, вот. И дочке сказали, что ты должна быть культурной. А может, она не хочет культурной, может, она хочет обратно в деревню, может, ей нравится там. И она говорит, хорошо, все, пофиг, я еду в деревню, я не хочу больше в это играть. Но... Вот выяснить, чего я на самом деле хочу в отрыве от родительских желаний. Вот это первое. И из этого уже строить. Просто проблема здесь в том, что может оказаться, что это будет настолько отличаться от той жизни, в которой человек живет. Ну, там, например, особенно для женщин, да, у нас до сих пор традиционная модель. Женщина там в 30 лет должна быть уже замужем, с детьми. Счастлива, несчастлива, неважно. И вот женщина, например, что делает женщине, если там 35 лет, у нее двое детей, ипотека, и она понимает, что всего этого она не хотела, что это просто она все сделала, чтобы быть хорошей дочерью и чтобы ее мама хвалила. Что ей делать? Ну, не детей же в детдом сдавать, правильно? Куда ей? Да? Поэтому может возникнуть эти размышления, они потенциально травмоопасные, потому что можно понять, блин, я вообще не так жила.
4: А жизнь-то была не моя.
5: А смогу ли я свою жизнь построить? Это возможно в любом возрасте, но для этого нужно порой очень много усилий. Особенно если, например, эта женщина живет с двумя детьми в Москве, ей проще. А если она живет под Сыктывкаром, в маленьком городке, в котором все пьют, вот куда ей? Да? И у нее нет денег на квартиру в Москве или куда-то еще. И у нее нет специальности. Но тем не менее... Я сторонник того, что лучше прожить, может быть, даже не самую, может быть, идеальную жизнь, но по своему сценарию, чем в конце жизни понять, что для себя-то вообще, ну, как хотел, ничего не сделал вообще, вообще ничего в жизни. Это такое, испытать мощное разочарование в конце.
4: Ну да, при этом, начиная разбираться с этим, надо быть готовым к тому, что, конечно, вот это переосознание, оно может быть действительно очень травмирующим. Расскажите, пожалуйста, именно если мы возвращаемся в детство, может быть, какие-то есть нюансы воспитания ребенка, ну, вот такими осознанными родителями, да, которые не хотят, чтобы ребенок пришел потом вот к такому сценарию, что либо жить так, как родители хотят, либо жить вот четко противоположно тому, что родители транслируют.
5: Ну, тут самое, наверное, я как родитель могу тоже сказать, что самое тяжелое — это не пытаться ребенка, как бы автоматически хочется ребенку, чтобы ребенок вырос по определенным стандартам, которые есть в голове. Ну, например, там, я читаю книги, играю в шахматы. Соответственно, если мой ребенок читает книги, играет в шахматы, я считаю это очень хорошо. А я не смотрю, он хочет это делать или он просто делает, чтобы мне понравиться. Да, и вот, ну ладно, книги и шахматы — это такие простые примеры. А дальше он растет, там, например, с кем дружить, во что играть, какие предметы, в какую школу пойти. Вот увидеть, какой, ну, я это называю базовый комплект, то есть то, с чем он пришел в мир, и этот базовый комплект может отличаться совершенно от меня, например, от меня. То есть я, например, там, не знаю, тихий и умный, а мой ребенок, например, шумный и не очень умный, но веселый. И, соответственно, то, что мне помогло, ему не поможет. И вот этот родительский перенос, отойти от него, не пытаться ребенка воспитать правильно, как себя. Вот это самое сложное. Но если это возможно, увидеть, что ребенок, у него свой путь. И, возможно, мне его путь не понравится. Более того, возможно, он на нем так сложает, что он схватится за голову, и я. Ну, что же делать? А вот это очень сложно с этим согласиться.
4: Ну, то есть, в принципе, нужно давать ребенку самому совершать свои ошибки для того, чтобы получать свой жизненный опыт. То есть не надо пытаться его от них уберечь.
5: Ну вот, да, но это сделать сложно, особенно с учетом того, когда общество... Особенно, ладно, например, я отец, мне проще. У нас к отцам общество относится с большим пиететом просто по факту того, что они отцы. У матерей такой льготы нету, да, и, соответственно, если ребенок что-то делает... Всегда спрашивают, а что, куда смотрела мать. Поэтому, например, ребенок сделал какие-то ошибки, спрашивают с матери. И вот получить титул «плохая мать» очень страшно. Поэтому гораздо безопаснее ребенка уберечь от всего, включая саму жизнь. Вот он вырастет, а дальше уже, ну, это все, он уже пусть сам смотрит. Вот. Главное, мои тылы прикрыты, я воспитала ребенка правильно, а то, что, может, он несчастлив, ну, то как-то счастлив.
4: Но баланс все-таки. Можно ли здесь найти какой-то баланс?
5: Мне кажется, баланс может появиться, когда, как ни странно, родитель вначале задумывается, а он-то сам как хочет дальше жить. Потому что, например, вот как в связи с тем, что мы говорили раньше, если родитель сам живет по сценарию своих родителей, то есть он своей жизнью не живет, и пытается ребенка как-то научить правильной жизни. А по какому стандарту? По стандарту своей мамы. Поэтому чем более, на мой взгляд, чем более осознанным и взрослым будет становиться сам родитель, тем легче ему будет позволить ребенку быть взрослым. Потому что если родитель... Я много раз работал с людьми, я вижу, что я просто спрашиваю человека, вот там вам 36 лет, а как вы себя внутри ощущаете? На сколько лет? Самые частые ответы от 6 до 12. Ну вот, особенно в отношениях мужско-женских. 8, 10, 12. То есть человек социально вырос, у него может быть там работа, карьера, дети. А фактически внутри он остался где-то, застрял в возрасте там 8-10 лет, это ребенок. И поэтому как ему воспитать своего ребенка? Ну, как бы просто нести дальше те же вещи, которые ему говорили его родители. И все, сценарий повторяется. Поэтому чем взрослее будет сам родитель, чем больше он будет позволять, ну, например, там, возьмем, скажем, та же женщина с двумя детьми из-под Сыктывкара, да? Да, она, может, не может сразу все бросить и уехать, может, она мечтает на Гавайях жить, но она может найти время освоить какую-нибудь онлайн-профессию, например, получить источник дополнительного дохода, отложить деньги, спланировать, если она не хочет жить под Сыктывкаром, а где она хочет жить, может ли она организовать переезд, ну, какие-то вещи хотя бы вот такие начать потихонечку делать. И чем больше она будет ощущать свою силу в этом, тем легче ей будет позволить ребенку быть взрослым. Потому что если родитель не взрослый, он не может позволить ребенку быть взрослым. Получится ведь тогда, что ребенок взрослее его? А это очень обидно.
4: Ну, то есть получается, что, в принципе, если родитель не повзрослел, он живет по сценарию своих родителей, получается, что он автоматически затягивает и ребенка сюда же, да, и концентрируется уже на ребенке, чтобы ему передать этот сценарий, не живет своей жизнью, не ставит свою цель и не ставит вот эти шажочки по дороге к своей цели, и как бы вот таким образом затягивая ребенка в эту же самую игру.
5: Да, совершенно верно. Причем, потому что этот сценарий, он, то есть там не может не быть счастья, но у нас большинство людей живет по принципу «никогда хорошо не жили, не стоит и не начинать». Но этот сценарий, он знакомый, и автоматически он как бы считается безопасным. Потому что, ну, я-то вот дожил до таких лет, ну, как-то, я-то как-то вырос, значит, и ты вырастешь. То есть это такой проверенный, пусть эта дорога грязная и разбитая, но она проверенная. И проще просто повторить еще раз. А современные дети, они уже выросли в другое время, да, они выросли в мире, вот тем, кто сейчас, там, не знаю, 6, 8, 10, 12, они выросли в мире новых технологий, открытого мира. Им уже вот эти средневековые стандарты, им неинтересны. Их не вдохновляют примеры. Вот твой отец 50 лет отработал на заводе, ну что они зададут вопрос, и чё? Чтобы получить пенсию 12 500 рублей? И как бы, пап, я так не хочу. Вот. Это, кстати, еще одна тема, которая сейчас родителям сложна, особенно тем, кто вырос, сформировался в Советском Союзе, как бы допустить, что человек станет взрослым, но будет жить совершенно, он, не знаю, не захочет получить высшее образование или не захочет получить одну профессию. Ну, не захочет. Может, он будет блогером, прости господи. Вот. Это же страшно, что ребенок проживет не такую жизнь, как я. А если он проживет ее лучше? Вот совсем страшно. То есть как бы это хотелось бы, родители, кто из родителей скажет, что я хочу, чтобы ребенок прожил плохую жизнь. Но когда ребенок живет, очевидно, более свободной жизнью, чем сам родитель, родители это очень бесит.
4: Ну, здесь, наверное, у родителей появляется тревожность, потому что они не понимают и не могут, да, с, там, своим сценарием охватить, померить вот эту жизнь. То есть это что-то, опять-таки, незнакомое. Незнакомое равно тревожное.
5: Да, с одной стороны, а с другой стороны, они начинают видеть, как много всего они упустили в своей жизни, как могли они ее прожить по-другому, и дети с самим фактом вот этого напоминания, они их этим раздражают.
4: Это осознанно или неосознанно?
5: В большинстве случаев неосознанно, но когда люди идут там работу над собой, то больше шансов выйти на сознание, там, не знаю, работать с психологом или хотя бы там проходят обучение, читают книги, то можно это осознать, выйти на сознание, что да, это бесит. Как многих бесит сейчас малолетние блогеры. Как так? Ему там 10 лет, а он зарабатывает миллионы. А вот так. А я 40 лет проработал на заводе и получаю 23 500. Ну, вот так. И вот согласиться с этим, не просто понять, а принять это, вот это очень сложно. То есть это можно понять, это, но все равно будет бесить.
4: Вот мы поговорили про то, что ребенку нужно дать возможность жить своей жизнью, хотеть то, что хочет он, не навязывать что-то свое, не транслировать, да. А вопрос, с какого возраста дети действительно могут сделать выбор, там, хотят они заниматься шахматами или нет, действительно они этого хотят, или они просто смотрят на папу, видят, что папа этим занимается, и им тоже хочется. Вот это вот хочется, это угодить папе, или это все-таки собственное желание?
5: Буквально пример из моей жизни недавний. Я там взял себе некое ограничения, скажем, там на месяц без сладкого, вот вообще, потому что я сладкоежка, и это не очень хорошо влияет на здоровье. И мой сын этого послушал и говорит, ой, я тоже так хочу. Я автоматически порадовался, то есть я беру аскезу, сын берет аскезу, все, мужская аскеза, мужское братство, все такое. Но потом я подумал, что окей, он-то согласился, но он согласился, возможно, вдохновленный моим примером. Но дети пожирают огромное количество вкусняшек, и он на самом деле не понимает, от чего ему предстоит отказаться. Когда он реально столкнется с этим, он поймет, что без вкусняшек, а что ему есть. И когда вот уже начали это прояснять, выяснилось, что нет, он не готов. То есть ему бы хотелось отказаться, но он не готов отказываться совсем. И мне пришлось, ну, как бы согласиться, что это аскеза для него сейчас пока рано, он ее не вытянет. Он ее начнет, но не вытянет, бросит, разочаруется, расстроится, и еще у него от этого самооценка упадет, своя же. Потому что я захотел как папа и не смог как папа. Но вот это увидеть, это сложно, это как раз для этого нужно смотреть, что мой ребенок — это не я. У него характер может быть совершенно другой. И вот то, что для меня легко, я решил, и я сделал. А он решит и не сделает. И у него будет зарубка. Я не смог, я безвольная тряпка, ну, к примеру. Это он сам себе скажет, не я скажу. Ребенку сейчас 6,5, то есть это не нужно ждать, когда ребенок станет подростком. Маленькие решения дети уже принимают. Они могут принять и в 4 года, и в 5 лет, и в 6 лет. А некоторые там особо продвинутые могут и в 3 года что-то решить. И вот, на мой взгляд, нужно смотреть с самых-самых маленьких решений. Не ждать, когда он там скажет, я хочу пойти в этот университет. Это уже поздно. Ну, скажем, не то, что поздно, но сложнее уже. А вот 6 лет — отличный возраст. А некоторых и в 5, а некоторых и в 4.
4: Но, в принципе, то, что чем-то вдохновился, это здорово. И вопрос, вот как здесь, вроде, с одной стороны, внести какую-то трезвость, да, насколько, да, это для него возможно, чтобы он потом не считал, что он не справился. А с другой стороны, не, так сказать, не обломать, да, вот эту возможность чем-то вдохновляться.
5: Ну, вот тут в теме вдохновения всегда есть хороший вопрос: мне это зачем? Ну, или в данном случае ему. То есть на самом деле это не самые простые разговоры с ребенком, особенно когда ему там не 14. Зачем ему это? То есть если это только для того, чтобы сделать как папа, то мотивация фиговая. Потому что он по такому же сценарию будет вдохновляться примерами потом одноклассников, порой какими-то совершенно дурацкими или опасными для жизни. Или впишется в какой-нибудь челлендж в ТикТоке, после которых некоторые дети не выживают, к сожалению. Просто сделать как кто-то, не думая зачем, это, скажем так, безголовый и опасный режим. Если он может на себе ответить вопрос «зачем?», и это его убедит, отлично. Если он не нашел ответа на вопрос «зачем?», то, возможно, может быть, вдохновиться, но чем-то другим. Например, там вот он сейчас изучает шахматы. Я играю в шахматы, мы с ним играем в шахматы, он учит шахматы. Зачем? Ему нравится играть. Вот, ему нравится процесс. Все отлично, мотивации достаточно. А вот только мотивация «я хочу, как он», без собственного ответа, это такие мотивации, они порой даже хуже, когда они реализуются, чем если они не будут реализованы.
4: Ну, то есть, в принципе, нужно помнить, что с ребенком даже с самого маленького возраста можно разговаривать на такие вполне рациональные темы, учить анализировать себя, понимать себя, да, и задавать себе нужные вопросы. То есть вот в этой сфере, например, действительно, чтобы он понимал, а зачем мне это, да? Это мое желание, необходимость, или это чужое желание? То есть, в принципе, прям вот с раннего возраста можно спрашивать, да?
5: Да, я считаю, чем раньше, тем лучше. Понятно, что вначале он будет там затрудняться, ему будет сложно. Но вот, например, я могу свой пример сказать. Мне в детстве никто таких вопросов не задавал. И когда мне вдруг 14 лет родители начали спрашивать, а что ты хочешь и так далее, у меня единственный был ответ — я не знаю. Потому что как бы до этого мне не задавали вопросы, я особо не задумывался. А тут вы раз, все, 14 лет начали. Поздно. Поэтому вот чем раньше, тем лучше. Просто эти вопросы могут быть еще не про то, как ты хочешь прожить свою жизнь, да? А как ты хочешь провести... Вот у нас сейчас 3 часа времени поиграть. Как ты хочешь провести это время? Ты хочешь сделать вот это, или пойти погулять, поиграть в футбол, посмотреть кино, почитать книжки? Реши сам. Вот это вполне можно в любом возрасте.
4: А нет ли здесь какого-то такого риска, что очень сильно гипертрофированно разовьется вот это желание «хочу», которое в дальнейшем не будет сочетаться с там, желаниями или необходимостью от других людей или от ситуаций?
5: Конечно. Ну, если это просто удовлетворять все желания, и ребенок сегодня вот он хочет, чтобы мы полетели в Париж на 2 дня, а завтра... чтобы на Аляску, понятно, что тут можно зайти в крайности. Конечно, ограничивать важно. Говорить, что, ну, смотри, мы сейчас не можем тебе это купить, или мы сейчас не можем тебя туда отвезти, но мы можем сейчас поделать что-то другое. То есть, когда есть большой список того, чего можно, например, с ребенком делать, который, ну, включая то, на что не нужно там много денег или много времени, то ребенку всегда можно предложить замену. Да, она, может быть, не всегда будет адекватная, но чаще всего, если хорошая замена, она срабатывает. И да, мы не поедем сейчас в Париж, но мы можем посмотреть, не знаю, классный фильм про Париж. Вот. Или купить модельку Эйфелевой башни и собрать ее. То есть я не запретил, я заменил. чем-то меньшим. Да, он может быть чуть-чуть огорчится, но, с другой стороны, может быть, он увлечется сборкой Эйфелевой башни и согласится с тем, что ну ладно, в Париж не поехали, зато Эйфелеву башню собрали.
4: Чтобы немножко подытожить сказанное, предложите, пожалуйста, какую-нибудь технику нашим радиослушателям для осознания наличие сценария родительского, да, чтобы себя проанализировать и проанализировать, может быть, свои отношения с ребенком, насколько мы даем волю, даем возможность ребенку жить своей жизнью.
5: Ну, например, можно, ну, во-первых, посмотреть, чаще всего какой-то родитель является гораздо более упоминаемым, чем второй. Ну, для женщины, опять же, чаще всего это мама. Вот. То есть, например, взять родителя лучше своего пола и описать его жизнь со стороны, как он жизнь прожил, или она, как она поступала в каких-то, не знаю, кризисных ситуациях, какие решения она принимала, как она живет, как она общается в отношениях, чего она боится. А потом то же самое сделать про себя. То есть сравнить портрет и жизненный путь мамы, например, ну или папы, если это мужчина, с собой. И посмотреть, а что из этого совпадает? То есть где я поступаю как он или как она? Где я делаю точно так же? Где я, например, мама в таких ситуациях терялась, и я теряюсь? Или она в таких случаях психовала, и я психую? Это как детские картинки «Найди 10 отличий», а тут нужно найти 10, 15, 20 сходств. И вот эти две картинки положить рядом — это такая немножко вдумчивая работа, это не просто то, что можно сделать за две минуты, но можно очень удивиться, приятно или неприятно кому как, что оказывается-то у меня похоже. Там мама в 21 вышла замуж, а я в 22. У нее в 22 года первый ребенок, а у меня в 24. Да, очень как-то похоже. И чем дальше эту работу проделать, тем больше можно увидеть точек, где я поступаю так же, или где я поступаю только чтобы не как она. Ну, по сути, то же самое. Это, ну, по крайней мере, даст картинку. Моя мама в моей голове занимает очень большое место, или я уже живу сама, да, своей жизнью. Это процесс, его стоит, главное, начать, а дальше это будет потихонечку выплывать. Если родитель жив, то можно с ним поговорить, какие-то вопросы позадавать. Если нет, то можно просто повспоминать.
4: Схожие вещи, да, проанализировать можно. А если человек избрал противоположный сценарий, да, вот точно не так, как она, здесь, наверное, чуть сложнее будет анализировать, это не так видно или нет?
5: Второй вариант, то, что я уже сказал раньше, это сыграть в игру «Я сирота». Представить, вот прям хорошо представить, что нет, у меня родителей нет, никогда не было. Нету никого. Вообще никого нету. У меня нет родственников. Да, мне некому предъявить свои достижения. Всем плевать. Никто мне не поругает из родственников именно за мои там грехи. И вот в этой ситуации, как бы я жил? Как бы я жил? Но знаете, как примерно то же самое, когда людей спрашивают, вы готовы совершить преступление? Нет. А если полиции не будет? Ну, вот так и здесь. Если родителей нет и не будет, родственников нет никаких, нету, все, я один. Друзей нету, я один. Как бы я сейчас жил? Что бы я делал? Вот представить такое и нарисовать, набросать какие-то первое, что будет приходить в голову, а потом сравнить, это сильно отличается от моей жизни? Если да, то в чем? Да, в чем главное? Тут как раз игра «Найди 10 отличий». Да, вот в чем это отличается, если я сирота? Сирота без родственников. И я думаю, что тут могут быть очень большие инсайты.
4: А как понять, насколько мы даем своим детям жить своей жизнью?
5: Тут проблема в том, что как бы это еще одно, наверное, мне кажется, родительское такое, не знаю, проклятие, что ли, как стараясь не по-хорошему и прекрасно не воспитывать детей, у них все равно будет что рассказать своему психологу лет через 20. Поэтому, как ни крути, все равно они на что-нибудь на вас пожалуются. Просто один пожалуется на то, что меня мама слишком прижимала, а второй на то, что слишком много давала свободы. Вот. Поэтому здесь идеально не получится. Даже хорошо не факт, что получится. Здесь есть программа «Минимум», как я ее вижу, чтобы ребенок вырос по возможности физически здоровым, не убился и не повредился умом. И второе, чтобы он хотя бы был базово готов к самостоятельной жизни. Все остальное получится с этим сделать хорошо, получится его воспитать в правильных ценностях. Ну хорошо, не получилось. Ну...
6: Он сходит потом к психологу.
5: Он сходит потом к психологу. Да.
6: Спасибо вам большое за беседу на этой позитивнейшей ноте. Мы сегодня завершим. Будем ждать вас еще в гости.
5: Отлично, договорились.
6: Договорились. Напомню, сегодня с нами был Александр Давыдов, ведущий тренингов по личностному росту и отношениям. Психолог-консультант. И я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья.
3: Разговор. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложении пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
7: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
3: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной.
2: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
8: В Кемеровской области избран новый председатель региональной организации ВОС. Пермская краевая организация ВОС приглашает на акцию «Я вижу сердцем» в Центральном парке. В московском зоопарке появились тактильные макеты животных и специальные программы для незрячих. Представители ВОС приняли участие во всероссийском полумарафоне «Забег.рф» в Москве. В Кремле прошла церемония «Возвращение в жизнь». Награждены легенды паралимпийского спорта слепых. Волонтеры Златоустовской организации ВОС отправили очередную партию гуманитарной помощи бойцам СВО. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 20 мая состоялась 30-я отчетно-выборная конференция региональной организации ВОС Кемеровской области Кузбасса. В работе приняли участие 27 делегатов, представляющих 11 местных организаций и 2561 члена ВОС. Почетными гостями стали вице-президент ВОС Александр Коняев, полномочный представитель президента ВОС по Сибирскому округу Инна Сакович, а также представители министерств Фонда пенсионного и социального страхования и областной специальной библиотеки. Участники высоко оценили работу председателя Ирины Крюковой, которая внесла большой вклад в комплексную реабилитацию инвалидов по зрению, улучшение материально-технической базы и привлечение финансовых средств через гранты. По итогам голосования председателем региональной организации ВОС Кузбасса избран Михаил Тихонов, инвалид первой группы по зрению, возглавлявший Анжеро Судженскую местную организацию более 10 лет. Он же избран делегатом на 24-й съезд ВОС, который состоится в ноябре в Москве. 30 мая в 12 часов в Перми в Центральном парке развлечений имени Горького пройдет акция «Я вижу сердцем» под девизом «Увидеть мир, объединив сердца». Организаторы Пермская краевая специальная библиотека для слепых, Пермский культурно-спортивный реабилитационный центр ВОС, краевая организация ВОС и сам парк. В программе концерт, показательное выступление собак-проводников, паралимпийские виды спорта, ботча и стрельба из звуковой винтовки, интерактивные площадки, конкурсы, знакомства с современными технологиями и книгами, созданными для незрячих. Каждый гость сможет получить памятный значок с логотипом акции. Приглашаются семьи с детьми, друзья и коллеги. Московский зоопарк организовал специальные программы для посетителей с инвалидностью. Для незрячих и слабовидящих гостей созданы тактильные макеты животных и птиц. У каждого макета есть табличка с названием и краткой информацией, а также силуэтные рисунки на пластике. Программы включают элементы зоотерапии, знакомство со специально подготовленными животными. Близкий тактильный контакт способствует развитию эмоциональной сферы и обогащает сенсорный опыт. Занятия проводятся бесплатно как для организованных групп от специализированных школ и интернатов, так и для индивидуальных посетителей по предварительной записи. Все подробности на официальном сайте зоопарка. 23 мая представители культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС приняли участие в 10-м всероссийском полумарафоне «Забег.рф» с синхронным стартом по всей стране. В забеге в Москве участвовало более 50 тысяч человек. Старт и финиш проходили на Васильевском спуске Красной площади. 10 представителей КСРК ВОЗ, спортсмены голбольного клуба «Москва», игроки женской сборной Москвы по футболу среди незрячих преодолели дистанцию в 1,5 километров. Полностью незрячие бегуны выступали со спортсменами-ведущими. Участники отметили дружелюбную атмосферу и помощь волонтеров. Все бегуны получили футболки и памятные медали. 22 мая в Малом зале Государственного Кремлевского дворца состоялась 20-я юбилейная торжественная церемония награждения премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь», посвященная 30-летию Паралимпийского комитета России. Приветственный адрес президента Владимира Путина огласил министр спорта Михаил Дегтярев. Среди лауреатов в номинации «Возвращение в жизнь» – легенда спорта слепых Рима Баталова, 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр по легкой атлетике, и Валерий Купчинский, 9-кратный чемпион по лыжным гонкам. В номинации «Точка опоры» награжден Петр Буйлов, старший тренер Национальной паралимпийской сборной по легкой атлетике слепых с 1988 по 2024 год. Под его руководством сборная завоевала более 50 наград и установила 40 мировых рекордов на паралимпиадах. Руководство Паралимпийского комитета России поздравило всех лауреатов с заслуженной победой. Члены Златоустовской местной организации ВОЗ продолжают традиции взаимопомощи и поддержки. С начала специальной военной операции они активно участвуют в работе волонтерских штабов «Берегиня», «Волонтеры Победы» и «Золотые руки Ангела». 1 мая штаб «Берегиня» отправил очередную партию гуманитарного груза в рамках 31-й поездки за ленточку. В отправку вошли маскировочные сети, одеяла, подушки, инструменты, продукты питания, медикаменты, квадроцикл, автомобили УАЗ и ЛАДА, а также покрышки для боевых машин. Вместе с грузом бойцам передали письма и угощения. Штаб «Берегиня» был создан в Златоусте в июне 2023 года. Сегодня в его работе регулярно участвует более 60 добровольцев. И коротко о других событиях. В Симферопольской местной организации ВОЗ прошел показ документального фильма «Век другими глазами», посвященного столетнему юбилею Всероссийского общества слепых. Картина рассказывает об истории и работе организации, о жизни, достижениях и ежедневных победах людей с инвалидностью по зрению, развеивая стереотипы и предубеждения. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
9: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
10: Учреждение ВОЗ-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
11: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
11: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
12: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, оно непростое для посещения, непростое для логистики. зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
13: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
14: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
13: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
15: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Уважаемые слушатели, мы рады знакомить вас с лауреатами премии общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» за 2025 год. В номинации «Молодежная инициатива» первое место и статус победителя присуждены Минской областной организации «Белтис» за проект под названием «Смотри, играя». Игра – это особая модель поведения, которая помогает адаптироваться личности как в узком кругу людей, так и в целом в обществе. Сущность игры заключается в творческой деятельности, где процесс важнее результата, а условная ситуация моделирует реальность для развития, отдыха и социализации. Это способ самовыражения, эмоциональной разрядки, усвоения социального опыта и взаимодействия. О проекте, его целях, задачах и результатах мы поговорили с председателем Минской областной организации «Белтис» Оксаной Смоляк. Поиск креативной идеи – это, может быть, самая сложная задача в проектной деятельности. Как возникла идея вашего проекта?
1: Сначала появилась идея адаптировать игры, потому что мы столкнулись с ситуацией, когда мы с ребятами выезжали хоть на турслёт, хоть на сплав. И вот был свободный вот вечерочек, мы бы могли поиграть. И мы столкнулись с тем, что не все могут играть даже в самые простые игры, не говоря же про более сложные, более такие стратегические, где надо прям создавать какой-то мир или какую-то ситуацию разыгрывать. То есть мы начали немножко раньше это делать, чем сам проект начался. Просто в течение проекта мы очень активно искали сами игры, кто нам может предоставить, и непосредственно людей вовлекали вот сами игротеки наши. Адаптация игр была немножко раньше, но встречи с людьми по субботам мы собирались. 2 часа сначала это было. Пробовали, приходили сами, с друзьями, с мужьями, женами, подругами. И появлялись, конечно, любимые игры, приходили новые люди, надо было где-то заново объяснять то, что вызывало немножко у нас сложности, что люди уже играли. Мы потом с этим тоже справились, каким образом их разделять. Ну и когда уже так все немножко притесались, появился какой-то костяк из там человек примерно 12-15, кто стабильно ходил постоянно, остальные по возможности приходили. И они потом стали организовывать чаепитие. И вот мы как приходили часам к 10 утра, так вот часов 4, наверное, уходили по субботам. Но это было такое вот душевное общение молодежи.
0: Душевное общение переросло в конкретный проект. Какую цель и задачи вы для себя сформулировали?
1: Основная цель, безусловно, была адаптация игр, чтобы помочь в социализации инвалидам по зрению. По задачам, ну, тут очень много задач. Даже в процессе работы мы видели, что мы делаем даже чуть больше, чем мы запланировали. В частности, одной из задач была популяризация Брайля. И ребята, когда приходили, они говорили: «Я с телефоном, я все с телефоном». А понимали, что прочитать каждую карточку, пока обработается видео, пока пишется, они очень долго, а одновременно-то надо карточек 5-6 бывает проанализировать. У нас даже появилась по четвергам группа ребят, которые конкретно приходили на занятия к нашему реабилитологу, чтобы вот совершенствовать Брайль. Это вот одна из своих самых важных, на мой взгляд, задач. Но, безусловно, эти игры, они были разделены на игры по сложности, по возрастам. И у нас были игры и со студентами, со школьниками. Были игры для уже более взрослой нашей возрастной категории 50+. Мы собирали. Им было интересно, но, конечно, тем, кто помоложе, им проще усваивать какие-то правила, быстро меняющиеся условия игры, поэтому у них это больше вызвало интерес. Хотя более простые игры, как Uno, Объясняриум, это как Элиас, просто более простой вариант, викторины, вот это вызвало тоже хороший отклик у взрослого нашего поколения.
0: Игр существует очень много. По каким критериям вы отбирали игры для своего проекта?
1: Брали популярные игры, которые имеются в наших домашних игротеках. Мы их пробовали сначала, потом нам уже какие-то игры дарились, чтобы мы могли их адаптировать, какие-то сразу. Например, там «Храм Хираска» 2 игры нам подарил сразу уже, они были адаптированы. Игры разные совершенно. Как я говорила, начиная с самых простых, как «Элиас», «Уна», «Свинтус». Вот такие игры. заканчивая более сложными, как «Очередь» и «Цитадели». Вот «Очередь» все-таки сложновато, немножко там много вводных, которые очень быстро меняются, поэтому эта игра чуть меньше получила популярности. Вот фаворит наших ребят — это «Цитадели». Ну и «Мафия», безусловно. Мы «Мафию» адаптировали. Мы играли в «Мафию» не классическую, а словесную. Очень заинтересовались ребята такой формой проведения игры. Настолько, что они могли сказать в следующую нашу игру: «Я не принимаю участие, я готовлю для вас базу слов». И это было очень интересно, когда они сами подключались к организации вот этих игр. Это было очень для нас ценно и важно, что мы делаем все правильно, и общение очень тесное, дружеское и дает те результаты, на которые мы рассчитывали.
0: Значит, проектная работа позволяла участникам проявить инициативу и влиять на проект, предлагая улучшения.
1: Да, да. Вот. Они и где-то консультировали, помогали. Тот же Брайль, например, я Брайлем не очень хорошо владею, но правила надо было все переписывать, и где-то, конечно, могли и опечатки быть, еще они так находили, мы быстренько исправляли, потому что, ну, сам читаешь, ну, как и обычный пускопечатный текст, сам пишешь, вроде все правильно, распечатал, смотришь на листик, не все правильно, переписываешь. Мы все игры сначала проверяли на себе, насколько они пригодны к адаптации, насколько удачна эта адаптация. Потом уже брали малую группу и уже потом на полную большую выходили в эту аудиторию, нашу субботнюю.
0: Интересовались ли вы, как проходит игровая деятельность в других странах?
1: Безусловно, когда мы начали только адаптацию игр, мы связались, есть инклюзивный клуб в Российске, мы с ними связались, они нам подсказали, с каких игр стоит начать, на что обращать внимание, какими материалами стоит пользоваться. И, конечно, мы даже планировали в этом году провести совместные игры. Пока можно загадывать, планировать, но реализовать не 100%. Есть такая уверенность, что мы это сможем.
0: Сколько игр на сегодня вы апробировали и адаптировали?
1: В нашей игротеке сейчас на более 15 игр на совершенно разные тематики. Где-то игры предполагают наличие ведущего, какие-то игры предполагают самостоятельную игру людей с нарушением зрения и полностью тотально незрячих людей, полностью самостоятельно. Если раньше это были карты и покер, то сейчас база намного расширилась для самостоятельных игр.
0: В чем заключается специфика адаптации игры?
1: Основное — это мы создали надписи шрифтом Брайля на всех игровых полях, картах, подобрали более тактильно приятные и более крупные элементы игры, если это было возможно. Если карточка была маленькая и вся необходимая информация на ней не помещалась, то мы

0: скоростью, с той же динамикой, тем же азартом принимать. Вот время, затраченное на адаптацию, оно было вознаграждено. Также, как адаптация, у нас были изменения правил, вот как в «Мафии», когда правила изменялись с учетом места, времени, количества людей, остроты их зрения, возможности использовать смартфоны, использовать Брайль. Была у нас игра «Codenames», кодовые имена, где мы пробовали разные способы. Сначала мы подписали карточки по Брайлю, но там 25 слов. Их запомнить невозможно. Игра командная. Соответственно, чтобы каждый игрок 25 слов прочитал, это большое время занимало. Мы пробовали давать сразу готовить карточки. Точнее, сначала люди сами писали по Брайлю себе. Ну, кто как. Кто-то на телефоне записывал слова. Потом тоже это было не очень удобно, занимало время. Мы стали готовить карточки заранее. Тоже неудобно, потому что не все знают Брайль. Или слова могут не в том порядке лежать, и тогда люди могли немножечко перепутать, какое слово они хотели загадать. И вот таких вот попыток у нас было несколько, пока мы пришли к той форме игры, которая устраивала всех, была продуктивной, интересной, веселой.
1: Вы сказали, что были игры, которые полюбились участниками больше всего. Это «Мафия» и «Цитадели». Думаю, не все наши слушатели знают условия этих игр. Расскажите, в чем их сущность?
0: «Мафия» в своей сути есть мирные жители и, собственно, мафия, которая этих жителей ночью должна уничтожать. Ну, а мирные жители днем должны вычислить, кто же из них мафия. Мы это делали через слова. Мы подбирали слова, которые были объединены какой-то общей идеей. Это могло быть что-то банальное, как стол, стул, шкаф, то есть мебель. Или это могли быть строчки из какой-то песни, например. То есть совершенно разноплановые слова, на первый взгляд, не связанные между собой. Каждый игрок вытягивал себе слово, называл его. Когда очередь доходила до мафии, то мафия должна была понять, какой смысл в тех словах, которые уже были названы перед ним, и подставить свое выдуманное слово так, чтобы все остальные участники не догадались, что он мафия. То есть, что его слово подходит под общий смысл слов. Сложнее всего, когда мафия — это первый или второй человек оказывались. Там надо было максимально общее, что-то типа настроение, воздух, эмоции. Что-то, что можно было привязать почти к любому. Или там цвет тоже часто ребята брали, потому что недоказуемо. Цвет нужен там или не нужен. Вот, и потом, когда все участники вот выбрали эти слова, ход игры шел так же, как в обычной классической мафии. Есть день, когда все обсуждают слова и выбирают слово максимально неподходящее. И есть ночь, когда мафия устраняет конкурента. Ну, побеждает тот, кто первый кого нашел, либо первый уничтожил всех мирных жителей. Вторая игра — это «Цитадели». Это стратегическая игра, в которой каждый ход меняется твой персонаж, да, игрока, их всего 8. У каждого героя есть свои такие бонусы-плюшки. У кого-то это добавочная монетка, у кого-то лишний ход, у кого-то можно ограбить соседа, или там ассасин мог убить любого, кроме вора, и так далее. И главная цель игры была построить город, карты кварталов есть, это 7 кварталов надо собрать. Кварталы собираются за счет покупки, то есть банки вы получаете наличку, за наличку покупаете какой-то квартал. Сложность в том, что кварталы не должны повторяться, они должны быть разной направленности, вас не должны разрушить, вас не должны ограбить, ваш квартал не должен никто, ваш город никакой рэкет захватить. Такая очень бытовая в каком-то смысле, интересная, захватывающая игра.
1: Что вы можете выделить и еще что-то новаторское, интересное, что было сделано за время проекта?
0: Из интересных таких мы сделали пазл, деревянный пазл Республики Беларусь, где каждый кусочек — это определенный район. Даже не область, а район. И мы вот каждый этот район обозначили каким-то числом, чтобы можно было потом каждому человеку посмотреть на форму своего района, на место расположения относительно других районов. И вот, чтобы, опять-таки, пазл тоже настольная игра, которая не всегда доступна инвалидам по зрению, а вот в таком адаптированном виде, как с Брайлем пазлы, это, мне кажется, что-то дополнительное.

0: довольно новое.
1: Есть проекты кратковременные, долговременные, которые приносят результат и завершаются, а есть, которые формально завершились, но имеют продолжение, и завершение одной фазы служит основой для следующей. К какому типу относится ваш проект?
2: Наш проект однозначно продолжает существовать и сейчас. Мы собираемся через четверг в 11 часов. Кто хочет приходить, и мы вас ждем. И ребята приходят, играют, свои игры приносят. Наш проект жив, развивается. Вот сейчас у нас новая игра с весьма интригующим названием «Чпок». Поэтому все ждут, как же играть-то в эту интересную игру с рейтингом 18+. Честно скажу, игра максимально спокойная, простая и без тех мыслей, которые могут возникнуть. В следующий раз, когда мы будем встречаться, мы уже будем пробовать вот эту игру, потому что снова ребята пришли, которые уже выучили Брайль, и они готовы его пробовать на более сложных играх.
1: Что вы считаете самым главным и важным в реализации вашего проекта?
2: Самым главным таким результатом нашего проекта я считаю то, что люди с нарушением зрения, в частности, тотально незрячие люди, они вышли из дома, они нашли время, нашли себе новое хобби, соответственно, новых друзей, единомышленников, и им комфортно, им интересно, они ищут новое знакомство, и если будет ситуация, где они могут в эту игру поиграть еще с кем-то, то я уверена, они будут принимать участие наравне со всеми другими, а не молча отсиживаться в сторонке.
1: Это значит, посредством игровой деятельности развиваются навыки общения и достигается социальная интеграция.
2: Безусловно, интеграция у нас удалась весьма успешно. Интеграция в общество наших незрячих молодых людей прошла, я считаю, на ура, потому что много случаев у нас, когда приходили друзья, знакомые чьи-то, кто-то боялся один прийти, брал с собой друга, и вот это знакомство больше пошло, и мы даже встречали информацию, что ребята, которые не имеют никакого вообще отношения к Билтизу, они рассказывали о проекте, они рассказывали о незрячих людях и делились своими впечатлениями, эмоциями от таких необычных игр. Но они были очень благодарны, признательны за такой опыт. Есть один клуб игровой, который тоже нас звал к себе поиграть.
1: Вы победили в номинации «Молодежная инициатива» и команда, которая реализовывала проект – молодая, инициативная и, безусловно, заинтересованная. Расскажите о команде, которая работала над проектом.
2: Безусловно, все это было сделано только с помощью команды. Все вместе принимали в этом активное участие. Большинство игр были даны на пробы, ошибки и дальнейшую эксплуатацию нашим инструктором Маринковым Юрием Николаевичем. Он большой фанат игр подобного рода, принимает участие и в конкурсах, поэтому вот у него была база. Безусловно, на себе все пробовали, как лучше, как понятнее сделать. Безусловно, как молодая команда, игры нам тоже интересны. Нам этот проект лично приятен, интересен. Мы в нем принимаем активное участие. У нас сразу речь шла о том, что будут какого-то рода дежурства по субботам, что вот это твоя суббота, ты выходишь ведущим, потом ты выходишь. По факту, по возможности, все сотрудники в субботу выходили в свой выходной и играли, потому что это превратилось не в работу, а в отдых, общение и приятное времяпрепровождение в кругу единомышленников.
1: Минская областная организация «Билтиз» стала победителем в конкурсе «Лауреат премии «Билтиз» в номинации «Информационное обеспечение» за 2024 год, теперь в номинации «Молодежная инициатива» за 2025 год. В чем секрет такой активной и плодотворной работы?
2: Знаете, у нас нету цели занять место. Мы делаем то, что, как нам кажется, будет интересно окружающим, то, что будет интересно, полезно нам и им. И мы это делаем, потому что мы хотим это делать. И, наверное, то, что мы это делаем с желанием, с интересом, с личной заинтересованностью, вот это и приносит подобные результаты.
1: Я уверена, что нас послушают заинтересуются и захотят ближе познакомиться с вашим опытом и с уже адаптированной вами игротекой. Не планируете ли вы презентовать свои наработки?
2: Если будет заинтересованность в дальнейшем популяризации такого проекта адаптации на местах, мы окажем любое содействие, по возможности приедем, покажем, расскажем, научим, продемонстрируем. В виде зум-конференции это вообще не проблема показать игры, рассказать, и чтобы могли для себя на местах люди понять, что им интересно, какого рода игры им нужны и какие условия при подборе покупки этих игр должны быть. Безусловно, мы открыты для сотрудничества, мы готовы помогать, готовы рассказывать.
1: Появились ли какие-то перспективные планы или мечты после реализации проекта «Смотри, играя»?
2: Мы очень надеемся, что мы сможем организовать турнир по настольным играм, возможно, в «Монополию», и будет наравне с «Эрудитом» и другими интеллектуальными играми, потому что настольные игры — это тоже вид спорта, который в нашей стране вообще никак вот для инвалидов по зрению пока не реализован, этот вид спорта. Вот мы, возможно, будем первопроходцами и сможем организовать подобные турниры сначала внутри области, а потом получится, может, на уровне республики.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
3: Из регионов.
4: Здравствуйте! В эфире Ульяновская студия «Радио ВОС». У микрофона Светлана Ефремова. Пианист, баянист, композитор Дани Логинов – продолжает рассказывать о музыке и о себе.
5: Есть такая проблема, когда музыковеды осмысляют музыку как что-то такое чистое, какое-то такое отдельное, обособленное искусство. Отдельно, я имею в виду обособленное, как от всего остального, от мира, как мне кажется, окружающего. Но на самом деле это ведь не так, потому что я считаю, что все-таки музыка, но это не только я считаю, это и все правильные и, я бы сказал так, нормальные музыковеды, все так считают, и тот же Егорский был такой, например, выдающийся музыковед Борислав Егорский, они все четко говорили, что музыка отражает явление окружающей действительности.
6: Ну, просто конечно, музыка во всем звучит.
5: Буквально. Музыка во всем звучит. Конечно. Мы ее слышим даже в утробе нашей матери, находясь, мы ее слышим. Я, например, помню очень хорошо, в свое время я ездил, это было 14 лет назад, в Австрию. Там была такая отдельная история перед этим. Мне дали, после того, как я поучаствовал в конкурсе фестиваля в Москве «Открытая Европа» еще в 2010 году, кстати, забыл про него сказать, мне тогда дали, значит, путевку за первое место по баяну и за третье премию по фортепиано. Мне дали тогда путевку в лагерь «Open World», «Открытый мир» был такой, от «Газпрома». И я в этом лагере был летом, а потом мы еще ездили с бабушкой, значит, в Австрию зимой в следующем году. И я очень хорошо помню, как мы посетили музей музыки, и там была комната, где можно было, значит, послушать, приложить там ухо, как там были всякие разные трубки, и вот можно было послушать разные звуки. Я к чему говорю? Там были даже звуки, я не знаю уж, как это записали, может быть, через какую-то специальную аппаратуру. То есть можно было послушать, как, например, ребенок слышит какие-то звуки, находясь в утробе своей матери. Даже такое там было. Вот, там бы, да, много чего там было. Там можно было послушать, как звучит улица, не знаю, там в каком-нибудь городе, в Венеции, там, Нью-Йорке, еще где-нибудь.
6: Ну, недаром же говорят, когда мама вынашивает малыша, обязательно нужно с ним разговаривать, включать какую-то красивую музыку, рассказывать сказки, чтобы малыш привыкал к окружающему миру.
5: Ну, да. И, кстати, есть даже рекомендации, какую вообще музыку включать. Я сейчас, конечно, не помню, я в это не вникал. Рекомендуется вообще в этом случае делать акцент на музыку Моцарта, например, потому что почему-то вот именно старинная и классическая, классицистская, может быть, наверное, так лучше выразиться.
6: Но насколько музыка, правда это или нет, говорят, что когда включают музыку Моцарта в коровнике, то увеличиваются удои.
5: Да, это я тоже об этом слышал.
6: Так что музыка присутствует везде, и для всех она очень благоприятна.
5: Да, это именно так. Да, дело даже не только в коровнике. Может быть, это действительно правда. Но я точно не знаю достоверность факта. Есть другой достоверный факт, что она лечит, эта музыка Моцарта. Потому что я сейчас не помню, кто-то из французских актеров, но он вылечился от заикания. И не просто так, ему кто-то из врачей ее рекомендовал слушать. Понятно, что романтическая музыка, она тоже прекрасна, но все-таки романтизм – это отдельная, на мой взгляд, история. Да. Хотя, смотря какой. Вот, например, в этом году юбилей Листа, а сейчас у нас уже вот все так начинает вроде как, несмотря на перемены погоды, расцветать, уже лес там, наверное, шумит, все прочее. Мне посчастливилось сыграть при выпуске из магистратуры «Шум один леса» из его этюдов, который так и называется, концертный этюд «Шум леса». Да. И, кстати, я начинал с этого этюда вот здесь, когда вот я...
6: Свою карьеру в доме. Да,
5: ну, у меня есть с собой запись этого этюда, но мы сейчас будем слушать не запись, которая здесь была сделана, а это будет запись вот как раз-таки с государственного экзамена выпускного из магистратуры.

0: Данил, а есть любимый, так скажем, композитор какой-то? Чьи произведения вам ближе всего по духу? Ну, или же по техничности исполнения? Вы как выбираете произведения?
1: Я вообще как бы не приемлю каких-то вот именно прям чтобы кумиры какие-то, что вот прям что-то совсем близкое, а остальное что-то такое второстепенное. Мне нравится хорошая музыка, просто вне зависимости от ее стиля и жанра. То есть мне нравится классика, и барочная, и старинная классическая музыка с ее классицизмом, с его вот этой строгостью, с его уравновешенностью форм. Мне нравится романтизм с его эмоциональной такой непредсказуемостью, да, порывистостью. 20 век, в котором смешалось вообще все, как это Ваня Каренин. Помните первую фразу, да, все смешалось, да, все в доме Облонских. Вот. Везде есть свои гении, которых стоит и нужно слушать, чтобы понять, что это была и что это есть за эпоха. Мне нравится лирические, патриотические песни, написанные особенно в советские времена, конечно. Импровизация джаза и задоры ритма джазовые. Я тем более факультативно джазом и занимался. И, кстати, в том скерце, которое прозвучало, там тоже так получилось, что я внес туда интонации как раз-таки джаза. Как оказалось, немало. Вот. Поэтому у меня нет как бы такого разделения на любимых и нелюбимых. Ну, самые, конечно, любимые прям композиторы, вот, которые были с детства, это вот как раз-таки Моцарт и Грик. Я вот не знаю почему, но Грик вот меня как-то всегда привлекал. У него и лирика, с одной стороны, и с другой стороны, интересные очень образы такие фантастические. Да. Причем эти образы, они, несмотря на то, что они фантастические, они у него не пугающие. Не слишком сильно, так
0: не
1: сказать.
0: Не слишком сильно. В пещере горного короля нам страшно, да?
1: Ну, если сравнивать, например, в пещере горного короля и, скажем, какой-нибудь Вагнера. Лесной царь Шуберта,
0: Шуберта,
1: ну, это просто небо и земля, потому что в пещере горного короля это кажется просто по сравнению с ним детской такой страшилкой, если честно. Поэтому Грик – это композитор, все-таки лирик в первую очередь. Он и был в основном лириком. И, кстати, они с Ибсеном, он же писал как раз эту «В пещере горного короля», пьесу для Пер Гюнта, для сюиты, да, Пера Гюнта, если правильно сказать, да, для сюиты Пер Гюнта, для музыки к его драме. Они немножко даже разошлись в какой-то степени, потому что Ибсен был таким более брутальным, по своему выражению, писателем, а Грик был лириком. Вот единственное, пожалуй, наверное, вот как раз-таки вот эта пьеса «В пещере горного короля» – это та пьеса, где они, наверное, сошлись по образному содержанию, потому что в остальном, ну, там, смотрите, вот самый известный, например, «Утро», да, пьеса
0: «Утро»
1: есть.
0: «Утро» – шикарнейшее произведение.
1: Да, так там же вообще по сюжету получается интересно, потому что Грик изобразил, фактически, это слышно по звукам, это даже не нуждается в какой-то ассоциации, он изобразил утро именно в Норвегии, оно, кстати, мне кажется, даже к нашему русскому утру тоже подходит. А у Ибсена ситуация такая, что когда эта музыка звучит, по сюжету там Пер Гюнт встречает восход солнца в Египте. То есть это абсолютно другая страна, это абсолютно другая природа. Он лежит там, я сейчас не помню точно, но там он лежит на песке, там вот это все вокруг него, вот эта вся пустыня. Но он как бы думает в этот момент о Норвегии. Поэтому,
0: ну, наверное,
1: скорее всего,
0: вспоминает, да, поэтому такая.
1: Да, Грик хотел изобразить это внутреннее состояние. И там много таких. Там, например, есть еще танец Анитры. Он у Грика звучит достаточно так легко, так, ну, там чувствуется, порхающая, конечно, восточно, это порхающе. А по сюжету это достаточно такая кроварная, обольстительная красавица. С такой вот,
0: ну, так ей со нужно злой завлечь.
1: Ну, нужно, да, завлечь, но завлекать можно по-разному. Вот, например, Лист, на мой взгляд, которого я играл в «Шум леса», он, скорее всего, изобразил бы это немножко иначе. Он бы изобразил это с более злой красотой, как мне кажется. Потому что даже в «Шуме леса», даже в этом этюде, хотя там ничего такого демонического нет.
0: И то там есть минорный момент один, да, где как будто бы гроза наступает.
1: И гроза, и там все равно чувствуется какое-то, как мне кажется, заманивание вот этими лесными чарами. Ну, Лист, он был такой всегда практически. Это, его кто-то даже дьявол, собственно говоря, и называл. по-моему, Глинка, если не ошибаюсь, он говорил, там, там в одной руке жупел, в другой коле, там, вот, сел, заграл, значит, зала сотряслась, и многие женщины повыкидывали, да, даже такой вот. Так что Грик — это все, это абсолютно другая эстетика, хоть это и романтика.
0: Данил, ну вот сейчас вы работаете в Доме культуры концертмейстером. С чем приходится сталкиваться?
1: Вообще в любом деле и в любом, вернее, месте, если правильно сказать, всегда что-то приходится, на мой взгляд, осваивать заново. Мне даже кажется, что музыкант – это человек, который… Да и в принципе, как человек, любой человек искусства – это человек, который живет и должен жить каждый день одними открытиями. Не надо придерживаться каких-то шаблонов или каких-то штампов, что ты уже все знаешь. Даже Эйнштейн говорил, что я знаю то, что я не знаю ничего. А здесь… Что касается конкретно вот Дома культуры, ну, с чем я столкнулся? Ну, во-первых, конечно, здесь новшеством является то, что нужно работать с людьми, которые не знают, собственно говоря, музыкальной грамоты как таковой, да? То есть они не сталкивались никогда с нотами, им это просто не надо было. Это люди, которые просто занимаются для себя. И, конечно, им приходится как-то объяснять, что там как-то показывать немножко иначе. Хотя, с другой стороны, все-таки, как я убедился, по крайней мере, здесь я это вижу, что сюда в основном приходят люди, у которых есть что-то такое, вот есть одаренность музыкальная, есть понимание вообще мелодии как таковой. Просто им надо немножко помочь. Им надо немножко помочь, чтобы они смогли понять, что от них требуется. Что от них требуется и как воплотить авторский замысел там, той песни, которую они исполняют. Потому что понятно, что репертуар в основном песенный. Но хотя вот здесь мне посчастливилось, я не знаю, конечно, как это будет в дальнейшем, но поработать с одной академической вокалисткой мне все-таки посчастливилось. Да? Угу. Это Анастасия Шведова. Да. Мы с ней исполняли на фестивале памяти Андрея Николаевича Салина, бывшего художественного руководителя Дома культуры, мы исполняли «Зимнюю дорогу» Свиридова на слова Пушкина. Это было в прошлом году. И здесь, конечно, полностью уже пригодилось непосредственно самообразование без каких-то, может быть, дополнений как таковых.

0: В целом могу сказать, что мне нравится. Нравится, что каждый раз что-то приходится для себя такое вот новое открывать, потому что каждый человек, который даже просто участвует в самодеятельности, он тоже по-своему индивидуален, и каждому нужен, конечно, свой подход и свое вообще понимание, потому что кто-то меньше одарен, кто-то одарен больше. Так что все смешивается здесь, и образование, и дополнительные какие-то вещи, дополнительные открытия. Это все должно сочетаться в искусстве.
1: Все здесь пригождается в нашем Доме культуры. Приходится играть и на баяне, и на рояле.
0: Ну, приходится, да, мне это и интересно, в радости, мне это интересно, да.
1: Здорово.
0: Я очень рад, что и баян пригодился, несмотря на то, что я уже вузовское образование получил именно как пианист. Ну, баян от меня, что называется, никуда не делся, не убежал.
1: Данил, что бы вы хотели пожелать нашим слушателям в завершении программы?
0: Я желаю всем здоровья и побольше музыки. Побольше музыки в вашей жизни, которая с нами каждый день, но это просто надо замечать. Если мы это будем замечать, мы ее будем осмыслять по-другому, а значит, мы будем по-другому осмыслять и жизнь весь наш мир.

0: Светлана и Игорь Ефремовы специально для Радио ВОС.
1: Пешеходные переходы, адаптированные для незрящих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
2: Переход улицы Усиевича разрешен.
1: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
3: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
1: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
2: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
1: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
4: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению стройстей. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
5: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
6: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
7: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
8: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
9: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
1: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
10: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Имя сегодняшнего нашего героя и следующей программы, она тоже будет ему посвящена, думаю, хорошо известно радиослушателям. Думаю, почти всем радиослушателям. Ибо до сих пор пишутся песни на его стихи, и давно уже пишутся. Но мне бы хотелось представить не очень известные произведения, написанные на его стихи. Итак, наш сегодняшний герой – поэт-песенник Илья Резник. В 2018 году ему исполнилось 80 лет. Я не стал делать попурри. Я думаю, что если я назову такие песни, как «Маэстро», «Старинные часы», «Без меня» и другие, которые пела Алла Пугачева, сотрудничество с ней очень долго продолжалось, более 25 лет. Она исполняла песни на стихи Ильи Резника. Ну, конечно, не только на его стихи, но очень много. Такие песни, как «Вернисаж», «Еще не вечер», «Чарли», которые исполняла Лайма Вайкуле. Были и другие композиторы, не только Раймонд Паулс писал на стихи Ильи Резника. Такие песни, как «Земляничная поляна» и «Солнечные часы» Владимира Мигули, «Яблони в цвету» Евгения Мартынова. Все эти песни дожили до наших дней, издаются или издавались, во всяком случае, на современных уже носителях. И я думаю, что их названий достаточно, чтобы вы их вспомнили. А если даже какие-то из них вы не вспомнили, я думаю, вы легко найдете их, как я уже сказал, даже на современных носителях. И две наши сегодняшние программы я бы назвал, скорее так, «Малознакомый Илья Резник», потому что кое-что, конечно, из известных песен прозвучит, но будут и малоизвестные песни. И начнем мы как раз, скажем так, с визитной карточки Ильи Резника раннего. Он начал писать стихи к песням еще в 60-е годы, но они в основном не записывались на грампластинки, в нотах только издавались, и там где-то на радио писались. Но вот песня, которую мы сейчас услышим, после нее стало все больше и больше появляться песен на стихи Ильи Резника. А песня эта называется «Золушка». Музыку написал Игорь Цветков. Исполнит песню недавно ушедшая от нас певица Людмила Сенчина. Первой исполнительницей песни была Таисия Калинченко. Но Таисию Калинченко мы с вами еще сегодня услышим. А как-то песня так закрепилась за Людмилой Сенчиной. Давайте вспомним сейчас эту песню.

Илья Резник родился в Ленинграде в 1938 году. Отца его звали Леопольд, но случилось так, что отец погиб в 1944 году во время Великой Отечественной войны, а мать вскоре вышла замуж за другого человека, и тот был против того, чтобы воспитывать Илью. И шестилетнего мальчика взяли дедушка с бабушкой. И надо сказать, что еще зиму 1941-1942 годов, вот блокадную ту зиму, Илья провел тоже с дедушкой и бабушкой. Потом они эвакуировались на Урал. Так что вот с 6 лет его растили дедушка и бабушка, и дедушка дал ему свое отчество. И полное имя таким образом нашего сегодняшнего героя – Илья Рахмиэлевич Резник. Ну, потом они после эвакуации вернулись в Ленинград. Школа, как обычно. Да, я забыла сказать, что это дедушка и бабушка по отцовской линии были. После школы Илья работал лаборантом в медицинском институте, электриком и рабочим сцены в театре. Ну, театр, видимо, манил, и в 1958 году он поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. С 1965 года числился в труппе театра имени Комиссаржевской. Ну, играл, конечно, небольшие роли в массовках, где-то в кино, даже не указанная его фамилия там. Но уже в 60-е годы, параллельно с работой в театре, начал писать стихи к песням. Ну, я уже сказала, что мало что из того периода сохранилось, почти ничего. В 1972 году он уходит из театра и занимается уже только песенной поэзией. Вот сейчас и прозвучит одна из песен на стихи Ильи Резника, конечно, уже более позднего периода. «Мой Фердинанд» называется эта песня, музыка Завещевского. Исполнит песню, как я и обещал, Таисия Калинченко.

1975 году Илья Резник награжден «Золотой лирой» на конкурсе «Братиславская лира», ежегодном конкурсе песни, за песню «Яблони в цвету», музыку, которую написал Евгений Мартынов. Но, как я сказал, мы ее слушать сегодня не будем, поскольку, думаю, вы ее и так хорошо знаете. Песня до сих пор периодически звучит в эфирах. В 1978 году на сцене Камерного еврейского музыкального театра состоялась премьера оперы «Мистерии» на стихи Ильи Резника «Черная уздечка для белой кобылицы». Опера была на идише, музыка и постановка Юрия Шерлинга. Когда-то еще в 60-е годы, вот такой биографический факт, которого я не знал, Илья Резник писал пародии для знаменитого пародиста Виктора Чистякова. Ну, а выпуск сегодняшней нашей программы подходит уже к концу, и в завершении мне хочется, чтобы мы послушали еще одну не очень известную песню на стихи Ильи Резника. Она называется «День и ночь». Музыка Отара Тевдорадзе. Скорее всего, что это такой русский перевод. Исполнит песню Нани Бригвадзе. У нее тоже юбилей в 2008 году. Ну, пока еще нет этого юбилея. Просто Нани Бригвадзе редко поет, и я думаю, что в этом году можно вспоминать песни в ее исполнении. Итак, Нани Бригвадзе, Отар Тевдорадзе, Илья Резник, «День и ночь». А на этом мы с вами прощаемся. Надеемся, что будете слушать следующую программу, в которой мы расскажем вам о творчестве Ильи Резника. С вами был Сергей Андреев. Всего вам доброго. Thank you.

твоим и знакомого стука в дверь. День и ночь я молюсь судьбу, чтоб мой дом был тобой согрет. День и ночь я тебя забуду,

0: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с адвокатом Сурковым Ярославом Игоревичем, который расскажет об особенностях своей профессиональной деятельности. Добрый день, Ярослав. Вначале предлагаю вам ответить на несколько вводных вопросов. Расскажите, пожалуйста, немного о себе для наших радиослушателей.
3: Добрый день, радиослушатели. Меня зовут Сурков Ярослав Игоревич. Я являюсь адвокатом. Также являюсь членом партии «Единая Россия», членом Поволжского казачьего войска, общества. Также являюсь членом Всероссийского общества слепых, так что у меня зрение плохое, инвалид второй группы я являюсь. Также занимаюсь, соответственно, адвокатской деятельностью как платной по соглашениям оказания юридической помощи, также и бесплатной юридической помощи по грантам и компенсациям от государства по уголовным делам и гражданским и административным делам. Также по участникам СВО и, соответственно, по иным категориям социально значимых граждан. Занимаюсь общественной деятельностью, в том числе я руководитель школы молодого юриста, который занимается просветительской деятельностью в сфере права, соответственно, которая оказывает просветительскую деятельность как на платной, так и на бесплатной основе.
2: Спасибо, Ярослав. Что для вас самое важное в профессии адвоката?
3: Важное именно отстаивание прав и законных интересов граждан, чтобы их права не были нарушены. То у нас очень много есть нарушений, которые производятся со стороны государства, правоохранительных органов, чиновников, которые фактически, так скажем, не соблюдают права и законные интересы граждан Российской Федерации, иностранных граждан, граждан без гражданства. Поэтому в этом случае я считаю, что это самое главное в юридической профессии – отстаивание прав и интересов граждан.
2: Ярослав, какое достижение в своей профессиональной деятельности вы считаете самым главным и что вас вдохновляет на продолжение работы тогда, когда возникают какие-то сложности?
3: Чтобы это была справедливость, чтобы отстаивание прав, именно те, которые положены по законодательству, чтобы не были нарушены права, чтобы это все соблюдалось, соответственно, в сфере законодательства, в сфере норм, этики, в сфере, так скажем, жизни, деятельности человека, а не нарушалось права человека, так скажем, иными лицами, которые могут нарушаться. Естественно, вдохновляет это, и я настроен идти дальше, чтобы произвести фактически деятельность отстаивания этих прав, а это меня вдохновляет, это моя жизнь, соответственно, это как мой наркотик, получается, уже юридическая сфера, в связи с этим приходится фактически отстаивать права и интересы граждан, поэтому меня вдохновляет это.
2: Замечательно. Ярослав, если бы нужно было описать вашу работу только тремя словами, какие это слова были бы?
3: Справедливость, честность и применение законодательства.
2: Ярослав, расскажите, пожалуйста, вы официально где-то трудоустроены, либо работаете как самозанятый, и как проходит ваш день рабочий?
3: У меня адвокатский кабинет адвоката города Москвы Суркова Ярослава Игоревича, который зарегистрирован 28 октября 2025 года. До этого был членом Московской городской коллегии адвокатов, адвокатская контора номер 18, находящаяся в городе Москве. Начал я заниматься юридической деятельностью еще когда мне было 16 лет. Я начал заниматься изначально риэлторской деятельностью в 16 лет. И в 19 лет у меня были первые уже судебные процессы. В это время я получил среднеспециальное образование юридическое.
2: Ярослав, как бы вы хотели, чтобы о вас знали как об адвокате люди, для того, чтобы они обращались к вам за юридической помощью?
3: Наверное, о том, что я именно, когда заключаю соглашение, я говорю доверителю всегда ту информацию, которая есть на самом деле, никогда не преувеличиваю, никогда не прибавляю, никогда не преуменьшаю фактические обстоятельства дела. Когда доверитель говорит о том, что необходимо, какую гарантию даете фактически по данному делу, я говорю всегда правду о том, что никогда не гарантирую никакого результата, потому что это, во-первых, запрещено федеральным законом номер 63 от 31 мая 2002 года об адвокатской деятельности в адвокатуре в Российской Федерации, А во-вторых, смысла портить репутацию каким-то одним делом я смысла в этом никакого не вижу, поэтому я считаю, что необходимо говорить ту правду, которая необходима доверителю знать именно по его делу и реальные обстоятельства его дела или фактически конечный результат, если он виден. Если он не виден, значит, так и необходимо говорить доверителю о том, что он не виден, этот результат.
2: Какой девиз или принцип помогает вам в работе?
3: Принцип помогает мне именно справедливость, о том, чтобы все это было как положено по законодательству, это первое. И второе, чтобы это было таким образом, чтобы это была и конфиденциальность информации доверителя, и доверие у доверителя. Фактически доверитель понимал о том, что он придет и получит именно квалифицированную юридическую помощь, а не для того, чтобы просто заключить соглашение и получить денежные средства. Потому что у нас все денежные средства идут на банковский счет адвокатского кабинета, а не счета меня как физического лица.
2: Ярослав, сейчас предлагаю рассказать вам о своем профессиональном пути в адвокатуре и в юриспруденции. Что вас привело в эту сферу и конкретно в адвокатуру?
3: У меня получилось так, то, что я начал интересоваться в школьные годы обществом знанием истории России. Соответственно, это был где-то 8-9 класс. Параллельно с 10 классом я в 10-11 классе учился, но параллельно я учился уже в Башкирском экономико-юридическом колледже на заочном форме обучения. После окончания колледжа я поступил в Самарский научно-исследовательский университет имени академика Королева в городе Самара на юридический факультет. На то время это Самарский государственный университет СМГУ. Соответственно, в 2014 году он был окончен у меня в качестве специалитета. В 2018 году диплом специалитета был сданы дисциплины определенные, и был получен диплом бакалавриата. И в 2021 году у меня был получен диплом магистратуры юридической. Соответственно, и в 2022 году у меня был получен диплом экономиста. Также с 2006 года по 2022 год я занимался предпринимательской деятельностью. Каким образом? С 2006 года по 2011 год я был фактически владельцы риэлторского агентства «Общественность ограниченной ответственности Союз риэлтор». Соответственно, из 2011 года название организации сохранилось до настоящего времени бренд. Юридическая фирма была «Сурков партнеры», так скажем. Соответственно, сейчас это коллеги адвокатов «Сурков партнеры» или адвокатский кабинет «Сурков» Ярослава Игоревича. То есть я развиваю свою фамилию, соответственно, которую я не собираюсь в дальнейшем каким-то образом пятнать какими-то либо плохими нерезультативными делами. Также я являюсь преподавателем в университетах. В 2016 году создал общественный проект «Школа молодого юриста», просветительскую деятельность, которая существует до настоящего времени на протяжении более 10 лет.
2: Ярослав, помните ли вы самое первое свое дело? Какие эмоции эта работа у вас вызвала и чему научил вас первый опыт?
3: Меня первый опыт научил выступление в суде. У меня было именно личное дело, фактически семейное, по принудительной продаже жилого помещения, соответственно, в наследственной массе. Соответственно, я выступал в апелляционном порядке. В первой инстанции адвокат, который нанимали мои родственники, потому что я на то время занимался как раз риэлторской деятельностью, я не занимался фактически юридической, это мое было первое дело. И когда проиграл адвоката в первой инстанции, я обратился с апелляционной жалобой самостоятельно уже в Самарский областной суд на решение первой инстанции. И, соответственно, получил опыт именно выступления в судах. Эмоции были колоссальные, очень большие эмоции были в связи с тем, что по факту такого я не ощущал. Адреналин, так скажем, ко мне поступил, и с того времени он во мне действует, когда я выступаю в судах. Я фактически в суды хожу, как мое это хобби уже получается. И, соответственно, я это дело выиграл. Мое первое дело это было выигрышное, а не проигрышное. Поэтому меня это очень зацепило. И когда ты слышишь, что решение положительное, это адреналин такой поступает к тебе, который фактически невозможно передать словами.
2: Были ли моменты в вашей жизни, Ярослав, когда вы хотели сменить профессию или профиль профессиональный? Что помогло вам остаться тогда в профессии?
3: Ну, профессии у меня такого не было, что смена профессии совсем. Но именно профиль, да, я менял много раз. Я начинал именно вперед с риэлторскими делами, это недвижимостью, сделками и так далее. Потом я перешел по гражданским делам в полном объеме. Потом по административным делам пробовал себя. Потом по уголовным делам пробовал. И сейчас я больше специализируюсь на уголовных делах, чем на гражданских. Да, мне гражданские дела ближе, я их знаю от «а» до «я», но просто мне уже скучно в таких делах. В связи с этим я сейчас занимаюсь уже, больше специализируюсь, больше 5 лет, даже 7, именно на уголовных делах.
2: Какой случай из вашей профессиональной практики стал поворотным в вашей карьере?
3: Наверное, вот это первое дело и было то, что фактически поворотным, то, что да, это мое. Это моя профессия, которую я хочу развиваться, расширять кругозор в данной профессии. Поэтому я считаю, что именно на первое дело и повлияло на мое решение дальнейшее моей профессиональной пути.
2: Ярослав, как всегда, в обществе существует много каких-то предубеждений, зачастую они неверные. Но какие есть предупреждения и заблуждения насчет профессии адвоката?
3: Да. Таких очень много в связи с тем, что фактически, когда доверитель обращается на консультацию, на первую, фактически доверитель думает о том, что он пришел к адвокату, что он заплатит денег, и ему это дело выиграют. Такого не бывает. Во-первых, адвокат не выносит решение суда и не может гарантировать какой-либо результат. Адвокат просто помогает с правовой точки зрения просто попробовать достичь цели той, которую поставил сам доверитель, а не которую фактически... 100% результат, да, многие там юристы, адвокаты говорят, мы сейчас выиграем 100% ваше дело, там, подадим в суд, и будут положительные решения. Я считаю, что это самое заблуждение у доверителя, то, что адвокат может гарантировать какой-то результат. Не он выносит это решение, а он просто помогает осуществить с правовой точки зрения именно его цель, его задачу, которую поставил доверитель перед адвокатом. И адвокат может как и проиграть, как может и выиграть, и, соответственно, он не может гарантировать то, что он заплатит денег доверитель, и будет положительный результат. Может, он заплатит денег за то, что адвокат будет выполнять работу надлежащим образом и квалифицированно, а не то, что фактически адвокат может 100% выиграть это дело и гарантировать какой-то результат. Поэтому тут гарантировать результат никто не может.
2: В завершении этого блока также, Ярослав, хочу вас спросить о том, что были ли какие-то неудачи в вашей профессиональной деятельности, чему они вас научили и что показали?
3: Ну, неудачи, да, были проигрышные дела. Без этого никуда в данной сфере. Я, как уже ранее сказал, о том, что фактически адвокат выполняет свою профессиональную квалифицированную юридическую помощь, а не гарантирует результат. Были проигрышные дела, соответственно, которые, так скажем, приводили к отрицательным решениям. Но я пытаюсь всегда в любом деле именно доводить дело до логического конца, не до момента вынесения решения суда, хоть там положительного, хоть отрицательного, а до момента именно положительного решения суда по задаче доверителя, а не по, так скажем, законодательству, как положено. Вот провел, проиграл, все, ты там получил денег, и можно уходить. А я считаю, что необходимо разными путями пытаться добиться той задачи, которую поставил доверитель. И лучше, если заведомо ты знаешь, что это дело проигрышное, его лучше никогда не брать в производство и лучше от него отказаться.
2: Ярослав, среди наших радиослушателей немало молодых людей, которые только находятся на старте своей профессиональной деятельности, и некоторые из них, как и вы, хотели бы, конечно, стать юристом и адвокатом. Для них могли бы вы сказать, какие качества следует развивать в себе, чтобы стать успешным адвокатом?
3: Ну, я считаю, что здесь необходимо просто именно понимание закона, желание разбираться в тексте, читать именно статью, не просто прочитать статью, а прочитать ее с другой стороны и применить на себе эту статью и с одной стороны, и с другой стороны. В школьные годы это помогает общество знания и истории России, соответственно, в уже студенческие годы, если кто-то учится на юридической профессии или собирает на юридическую профессию, запоминать тексты, запоминать статьи, знать, где найти законодательство, знать, где получить какую-либо информацию, а также, соответственно, пользоваться различными базами, может быть, нейросетями, которые сейчас развиваются очень сильно, не думать, что нарушение, например, там, по зрению или там, инвалидности какой-либо инвалидности лица имеет, и это ограничение идет в юридической сфере, что они не смогут быть юристами. Я считаю, что это не должно помешать получению юридического образования и, соответственно, понимать о том, что это может быть даже плюсом. Ты индивидуален, и у каждого, у кого зрение плохое, дополняет определенными другими нюансами в этой сфере. С памятью. Вот я, например, фактически один раз прочитал, я запомнил навсегда этот текст, соответственно, потому что у меня зрение плохое. В связи с этим я запоминаю тексты, и я запомнил его навсегда от слова до слова. Кто имеет инвалидность по другим заболеваниям, тоже какие-то есть дополнения, которые могут быть уникальны именно в этой сфере у этих граждан.
2: Для наших радиослушателей я напоминаю, что о своем профессиональном пути в качестве адвоката нам рассказал Ярослав Сурков. Слушайте следующие выпуски из цикла, в которых Ярослав дальше будет делиться своими секретами профессиональными, даст нам те юридические основы, которые помогут нам в повседневной жизни.
0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
4: В Кемеровской области избран новый председатель региональной организации ВОС. Пермская краевая организация ВОС приглашает на акцию «Я вижу сердцем» в Центральном парке. В московском зоопарке появились тактильные макеты животных и специальные программы для незрячих. Представители ВОС приняли участие во всероссийском полумарафоне «Забег.рф» в Москве. В Кремле прошла церемония «Возвращение в жизнь». Награждены легенды паралимпийского спорта слепых. Волонтеры Златоустовской организации ВОС отправили очередную партию гуманитарной помощи бойцам СВО. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 20 мая состоялась 30-я отчетно-выборная конференция региональной организации ВОС Кемеровской области Кузбасса. В работе приняли участие 27 делегатов, представляющих 11 местных организаций и 2561 члена ВОС. Почетными гостями стали вице-президент ВОС Александр Коняев, полномочный представитель президента ВОС по Сибирскому округу Инна Сакович, а также представители министерств Фонда пенсионного и социального страхования и областной специальной библиотеки. Участники высоко оценили работу председателя Ирины Крюковой, которая внесла большой вклад в комплексную реабилитацию инвалидов по зрению, улучшение материально-технической базы и привлечение финансовых средств через гранты. По итогам голосования председателем региональной организации ВОС Кузбасса избран Михаил Тихонов, инвалид первой группы по зрению, возглавлявший Анжаросудженскую местную организацию более 10 лет. Он же избран делегатом на 24-й съезд ВОС, который состоится в ноябре в Москве. 30 мая в 12 часов в Перми в Центральном парке развлечений имени Горького пройдет акция «Я вижу сердцем» под девизом «Увидеть мир, объединив сердца». Организаторы Пермская краевая специальная библиотека для слепых, Пермский культурно-спортивный реабилитационный центр ВОС, краевая организация ВОС и сам парк. В программе концерт, показательное выступление собак-проводников, паралимпийские виды спорта, ботча и стрельба из звуковой винтовки, интерактивные площадки, конкурсы, знакомства с современными технологиями и книгами, созданными для незрячих. Каждый гость сможет получить памятный значок с логотипом акции. Приглашаются семьи с детьми, друзья и коллеги. Московский зоопарк организовал специальные программы для посетителей с инвалидностью. Для незрячих и слабовидящих гостей созданы тактильные макеты животных и птиц. У каждого макета есть табличка с названием и краткой информацией, а также силуэтные рисунки на пластике. Программы включают элементы зоотерапии, знакомство со специально подготовленными животными. Близкий тактильный контакт способствует развитию эмоциональной сферы и обогащает сенсорный опыт. Занятия проводятся бесплатно, как для организованных групп от специализированных школ и интернатов, так и для индивидуальных посетителей по предварительной записи. Все подробности на официальном сайте зоопарка. 23 мая представители культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС приняли участие в 10-м всероссийском полумарафоне «Забег.рф» с синхронным стартом по всей стране. В забеге в Москве участвовало более 50 тысяч человек. Старт и финиш проходили на Васильевском спуске Красной площади. 10 представителей КСРК ВОС, спортсмены голубольного клуба «Москва», игроки женской сборной Москвы по футболу среди незрячих преодолели дистанцию в 1,5 километров. Полностью незрячие бегуны выступали со спортсменами-ведущими. Участники отметили дружелюбную атмосферу и помощь волонтеров. Все бегуны получили футболки и памятные медали. 22 мая в Малом зале Государственного Кремлевского дворца состоялась 20-я юбилейная торжественная церемония награждения премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь», посвященная 30-летию Паралимпийского комитета России. Приветственный адрес президента Владимира Путина огласил министр спорта Михаил Дегтярев. Среди лауреатов в номинации «Возвращение в жизнь» – легенда спорта слепых Римма Баталова, 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр по легкой атлетике, и Валерий Купчинский, 9-кратный чемпион по лыжным гонкам. В номинации «Точка опоры» награжден Петр Буйлов, старший тренер Национальной паралимпийской сборной по легкой атлетике слепых с 1988 по 2024 год. Под его руководством сборная завоевала более 50 наград и установила 40 мировых рекордов на паралимпиадах. Руководство Паралимпийского комитета России поздравило всех лауреатов с заслуженной победой. Члены Златоустовской местной организации ВОС продолжают традиции взаимопомощи и поддержки. С начала специальной военной операции они активно участвуют в работе волонтерских штабов «Берегиня», «Волонтеры Победы» и «Золотые руки Ангела». 1 мая штаб «Берегиня» отправил очередную партию гуманитарного груза в рамках 31-й поездки за ленточку. В отправку вошли маскировочные сети, одеяла, подушки, инструменты, продукты питания, медикаменты, квадроцикл, автомобили УАЗ и ЛАДА, а также покрышки для боевых машин. Вместе с грузом бойцам передали письма и угощения. Штаб «Берегиня» был создан в Златоусте в июне 2023 года. Сегодня в его работе регулярно участвует более 60 добровольцев. И коротко о других событиях. В Симферопольской местной организации ВОС прошел показ документального фильма «Век другими глазами», посвященного столетнему юбилею Всероссийского общества слепых. Картина рассказывает об истории и работе организации, о жизни, достижениях и ежедневных победах людей с инвалидностью по зрению, развеивая стереотипы и предубеждения. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
5: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Свободное плавание.
6: Цикл передач, посвященных году единства народов России.
7: Добрый день, дорогие друзья! Я Айгунова Елена Владимировна, заведующая отделом обслуживания Республиканской специальной библиотеки для слепых города Махачкалы, хотела бы рассказать вам о нашем замечательном крае. Дагестан – это республика, расположенная на юге Российской Федерации, в восточной части Северного Кавказа, омываемая водами Каспийского моря. Дагестан в переводе с тюркского – страна гор, край синего моря и суровых вершин, строгости нравов и кавказского гостеприимства, щедрый, патриархальный, темпераментный, неспешный, общительный и молчаливый. Здесь проживает около 60 этносов, разговаривающих на 30 языках. Это территория контраста, где можно пить фруктовый смузи в фешенебельном отеле на берегу Каспия, а через несколько часов карабкаться к руинам бывшего села и делить тропинку в гору с овцами. Культура учит соблюдать добрые традиции дагестанского гостеприимства, уважение человека, почитание старших. Основная религия на территории Дагестана – ислам. Ее исповедует порядка 90% населения региона. Большинство дагестанцев исповедуют ислам суннитского толка, остальные мусульмане – шииты, примерно 5% жителей республики православные. Культура и традиции Дагестана представляют собой сложное переплетение вековых обычаев, влияние разных народов и современных тенденций. Наша юная читательница Гасанова Меседу читает стихотворение известного дагестанского поэта Магомеда Омарова на аварском языке. Краткий перевод. Девочка просит научить маму говорить на родном аварском языке. Это язык, на котором говорили великий имам Шамиль, Гамзат Садаса, Махмуд Искахаб Росо, Расул Гамзатов. Именно через родной язык мы приобщаемся к культуре и традициям своего народа. Произведения великих поэтов и писателей Дагестана формируют любовь к родному краю. Знание языков своего прошлого имеет первостепенное значение для будущего поколения, ведь недаром известный дагестанский поэт Расул Гамзатов сказал: «Если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть».
8: Гази Мухаммад, Хамзат, Шейх Мата Имам Шамиль, Аварас Эшаан, Масиби, Рахтамас, Махмуд, Саласи Хамзат, Сар Араназ Мучири, Нисер Матриц Ализем, Масиби, Рахтамас. Дита тарих не сязем, Дагестан кивот изы, Телбал ясенит ине, Масиби, Рахтамас.
7: Праздники в Дагестане – это сочетание мусульманских традиций и древних ритуалов. Популярными являются праздник первой борозды Навруз, Курбан-байрам, Ураза-байрам. Многие праздники связаны с важными событиями в жизни человека. Рождение ребенка, свадьба, начало сельскохозяйственных работ и другое. Есть такой старинный обычай – папаха. В окно девушки на выданье закидывались шапки, и девушка должна была оставить папаху понравившегося парня. Еще один обряд укладывания ребенка в люльку, колыбельку. Звали близких родственников, накрывали столы, обычно это делали после 2 недель. В библиотеке нашей мы показали такой обычай силами сотрудников. Принесли старинную люльку, облачились в красивые национальные платки, приготовили национальные блюда, аварский хинкал, курзе, халву.
9: Руки тоже нужно выпрямить ровно, чтобы он ребенок стоял. Не, чтобы он не мог шевелиться, только головой он мог. И голову, знаете, делали, чтобы подушку, и время они меняли положение, поворачивали, чтобы плоская голова не была, чтобы ровная, ну, круглая голова, чтобы форма. А то раньше некоторые, которые не делали, это плоская голова тоже.
7: Также в библиотеке был показан старинный обряд «Привод невесты в дом жениха», поставленный самодеятельным коллективом из Акушинского района. Яркие костюмы, песни, национальные блюда поразили наших пользователей библиотеки.
10: Встречает гостей.
9: Они уже здоровые, добра, мира желают. Они бабушки тоже благодарят. И говорит, спасибо за то, что вы благодарите. Как ваши родственники, которые старшие, как ваши поживают? Говорит, как вот так в семье поживают, которые старые.
11: И рождение ребенка, а также наречение имени и приучение к трудолюбию.
12: Многодетность по аварцию рассматривалась как признак семейного благополучия. Пожелание быть счастливой многодетной матерью высказываешь для невестки.
7: А еще есть такой обычай. На свадьбе невесту мама жениха угощала медом и маслом, чтобы она была как мед сладкая, как масло податливое. Это выражение доброжелательного отношения и надежды на благополучие молодой семьи.
13: Пословицы и поговорки на лезгинском языке. Харса гафуник вичинчка ава. Каждое слово имеет свое место. Зулум далди абад хаи куал Ахдалди Барбаджида. Дом, разбогатевший благодаря насилию, разорится от проклятий. Ажуз ламрал кредакахта. На беспомощного осла двое садятся. Балкандис дус хис килик, адал душман хис аках. Ухаживай за лошадью как друг, влезай на нее как враг. Акул сус дустунилай, акулу душман ксанья. Умный враг лучше глупого друга. Вичинт кведа, кифни асланья. В своей норе и мышь подобна льву. Кандач кандач лугус ирид афарнеда. Говоря не хочу, 7 пирогов съедает. Ахмак валк лизбалая. Невежество опасно для головы. Ацукалай коле фу жигидач. Сидя дома, хлеба не найдешь. Бурч качун рехатья, вахтун читин. Долг легко берется, но трудно он отдается. Кциз караб вигин тавун мас, кар ткюдач. Собаки кости не бросишь, дело не сделаешь. Рек эмерце, гатварис вергержета. Не умирай, коза, весной крапива вырастет. Кунщидин верч касхиз аквада. Курица соседа кажется гусем. Рульни пап савик иник ква я царя. Муж и жена – пара быков в одной упряжке.
7: А сейчас хотелось бы рассказать о национальном костюме. Дагестанский костюм – это паспорт горца, отражающий его род, статус, возраст через многослойность и символику. Мужской образ акцентирует мужественность – черкеска, кинжал, папаха. А женский – грацию и скромность – яркие платья, чухта, обилие серебра. Черкеска – это не просто одежда, а доспех. Суконный кафтан с приталенным силуэтом подчеркивает плечи, а газыри – ячейки на груди. Раньше хранили заряды для ружья, символизируя готовность к бою. Папаха – символ чести. Если цела голова, папаха должна быть на ней. Она защищала от холода и ударов, а каракулевая папаха указывала на высокий статус. Кинжал и пояс. Пояс не только держит черкеску, но и служит укреплением для кинжала, который горцу нужен не для нападения, а для защиты семьи и чести. Молодые девушки носили яркие цветные платья, а женщины старшего возраста – темные и спокойные тона. Платье – рубаха. В горных районах это длинное широкое платье-туника – которые сочетались с красивым, часто золотошвейными штанами. Волосы убирались под специальный чепец – чохта, а сверху накидывался узорчатый платок, указывающий на замужний статус. А еще дагестанки любят серебро. Пояса, нагрудные подвески, браслеты – они считались и оберегами, по их количеству судили о богатстве семьи.

А теперь поговорим о дагестанской кухне. Дагестанская кухня отражает богатую культурную мозаичность региона, объединяя культурные традиции более чем 30 различных народов. Каждое блюдо несет в себе историю и уникальный вкус, создавая неповторимое

гастрономическое наследие. Основные блюда. Одним из них является хинкал. Это одно из самых знаковых блюд Дагестана. Его рецепты и способы приготовления варьируются в зависимости от конкретного этнического происхождения. Аварский хинкал слегка воздушный. Готовится из небольших кусочков теста, сваренных в мясном бульоне, и подается с вареным мясом, чесночным соусом и густым бульоном. И у каждой народности он бывает различной формы. У лакцев такие маленькие, как бы ракушки, у лезгинов тончайшие такие ромбики. Есть еще и кумыкский, он тоже похож на ромбик. Теперь поговорим о следующем блюде. Это чуду. Это своего рода пироги с разнообразными начинками, которые могут включать мясо, зелень, картофель или сыр. У аварцев чуду называется ботишал, у лакцев – буркив, у лезгинов – афарары. Тесто готовится без дрожжей, а пироги сами обжариваются на сухой сковородке или выпекаются. Они подаются горячими, часто со сметаной или топленым маслом. Следующее блюдо – курзе. Это небольшие пельмени, которые в Дагестане часто готовят с начинками из мяса, зелени и картофеля. Они варятся и подаются с топленым маслом и специями. Особенностью курзе является тонкое тесто и богатая начинка. Еще хотелось бы рассказать о кумыкских супах. Есть такая национальность у нас – кумыки. И вот о их супах хотела бы рассказать. Бурчак – шорпа, фасолевый, с сушеным мясом. Дюгю – шорпа, рисово-молочный суп. Кабак – шорпа, суп из мякоти, черной тыквы с молоком. Балык – шорпа, рыбный суп с клетками. Если говорить о сладостях Дагестана, то в первую очередь это мучная и ореховая халва. Бахух – мучная халва, украшающая праздничные столы. С древности это блюдо считалось обязательным на свадьбе. В дом будущего мужа невеста входит в сопровождении человека, несущего этот поднос с бахухом. Халву готовят по случаю сватовства, обручения, рождения ребенка. В дни религиозных праздников мусульмане раздают халву родственникам и соседям. А еще в Дагестане всем известен кизлярский и дербентские заводы, где делают исключительный коньяк, аналогов которому нет. Самым красивым и известным танцем Дагестана визитной карточкой республики является лезгинка. Энергичный, ритмичный танец, воплощающий гордость, грацию и темперамент горцев. Есть разновидности этого танца. Парная лезгинка олицетворяет ухаживание, где мужчина ведет себя как благородный орел, а девушка – как грациозная лебедь. Свадебная лезгинка – искренний танец, символизирующий веселье, дружбу и праздник. Главным является даже не техника исполнения, а состояние души исполнителя, его чувства.

0: В эфире Радио ВОС. Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
1: Программа «Молодежный экспресс».
2: Всем привет, дорогие наши радиослушатели! В прямом эфире Радио ВОС программа «Молодежный экспресс». И сегодня ее ведущая я, Марьяна Цвит. Надо сказать, давно мы с вами не слышались. Получилась у нас небольшая пауза. Мы по вам соскучились. Надеемся, что вы по нам тоже. И сегодня мы будем обсуждать интересную тему, а именно программу «Действуй без барьеров», которую организовывает Московская городская организация ВОС при поддержке соцзащиты населения города Москвы. Сегодня мы будем говорить со всеми представителями трех проектов-победителей, а также с Антоном Викторовичем Федотовым, председателем Московской городской организации ВОС. Ну что ж, пора нам представить гостей. Итак, здравствуйте, Антон Викторович.
3: Добрый день, Марьяна. Добрый день, наши уважаемые дорогие радиослушатели.
2: И также в первой половине нашего эфира мы будем говорить с Натальей Зайкиной, представительницей, даже руководительницей проекта «Молодежный клуб». Наталья, привет.
4: Да, всем добрый день.
2: Ну что ж, давайте в целом обозначим для наших слушателей, что же такое программа «Действуй без барьеров», хотя она реализуется уже в Москве 6-й год, и мы 6-й год о ней говорим в эфирах, и тем не менее надеемся, что у нас каждый раз прибавляются новые слушатели, которые могут быть не в курсе, что же это такое. Антон Викторович, расскажите нам в целом, какую главную задачу решает программа «Действуй без барьеров» для москвичей с нарушением зрения?
3: Программа «Действуй без барьеров», повторюсь, организована Московской городской организацией ВОС при финансовой поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Действует она с 2021 года и направлена на выявление потенциала и формирование компетенций у людей с инвалидностью по зрению в городе Москве. Безусловно, программа уникальная. Прежде всего, в начале нашей программы в 2021 году мы решили подойти достаточно скрупулезно и качественно к этой истории, организовав социологическое исследование совместно с компанией ВЦИОМ, Всероссийский центр изучения общественного мнения. И благодаря этому опросу, этому исследованию, были выявлены те потребности, которые существуют у незрячих москвичей, для того, чтобы сами же незрячие активные люди города Москвы попытались их решить при нашей организационной поддержке и, соответственно, при финансовой поддержке департамента. История состоит в том, что при выявлении тех проблем и тех потребностей для решения этих потребностей были сформированы группы из 5-6 человек, и которые совместно, коллегиально, подавая заявку на финансирование, старались решать, а многие группы и проекты смогли частично решить эти проблемы. По сути дела, МГО ВОС выступала в этой истории как грантодатель. И позитив основной состоит в том, что, еще раз повторюсь, никто не может лучше решить проблему для незрячих, чем сами незрячие. Плюс наши незрячие москвичи, помимо того, что они получили грант, перед этим они прошли обучение в Московском государственном университете имени Юрия Михайловича Лужкова, университет управления, и получили компетенцию по социальному проектированию. Соответственно, помимо вот практического опыта реализации проекта взаимодействия в команде люди получили и теоретические знания, которые в дальнейшем им, безусловно, пригодятся. И я считаю, что это один из эффективнейших способов работы с резервом руководителей Всероссийского общества слепых, потому что надеюсь, что в будущем люди, которые сегодня работают и реализовывают социально значимые проекты, в дальнейшем они смогут принести огромную пользу нашему обществу в целом.
2: Угу. А насколько сложным был выбор в этом году, и по каким критериям жюри оценивало идеи участников?
3: А выбор был достаточно сложный, потому что то, что хочет наша городская организация и наше правление, это решение максимально возможно социально значимых проблем для всего города в разрезе потребностей инвалидов по зрению. Максимальный общественный выход нашей Московской городской организации в пространство всего города. Вот. Это может быть немножко сложно для восприятия, но как бы хотелось бы, чтобы наша городская организация была полноценным субъектом во всей общественной жизни нашего города, социальной, экономической, спортивно-культурной и так далее. И приоритеты были как раз сделаны на те проекты, которые вот эту вот общественную значимость и реализуют. То есть, например, один из победителей проекта стал проект 4D. Это создание информационной доступности по вновь введенным станциям Московского центрального кольца и московских центральных диаметров. В основном это будут узловые станции, там, где происходят пересадки. И хочу сказать, что этот проект будет полезен не только жителям Москвы, но и многочисленным гостям незрячим, которые приезжают в нашу столицу, потому что вот МЦД, все мы прекрасно знаем, они как бы расположены в Московской области и в том числе. И поэтому, я думаю, более подробно про этот проект расскажет руководитель данного проекта. Но мы здесь видим очевидную полезность и общественную значимость при реализации данного проекта. Вот. Значит, также проект у нас есть, который предусматривает вовлечение молодежи во Всероссийское общество слепых. Называется «Молодежный клуб». Действительно, сегодня есть потребность об организации досуговой, социокультурной, спортивной деятельности и досуга для наших молодых незрячих людей города Москвы. Поэтому совместно с молодежным отделом КСРК ВОС мы этот проект тоже будем реализовывать.
2: Угу. Знаем такой проект.
3: Да. И проект касается реабилитации с помощью занятий танцами. Тоже достаточно интересная история, потому что вот сегодня есть потребность к занятиям танцем. Танцев различных очень много видов, направлений. И, соответственно, тоже мы поддержали ребят, которые хотят в этой сфере развиваться.
2: Вот в этом году победили проекты про транспорт, танцы и досуг. Замечали ли вы, как меняются с течением лет вот запросы и интересы незрячих и слабовидящих людей Москвы?
3: Да, я, конечно, замечаю, и в этом году это становится более очевидным. И дело все в том, что люди приходят и заявляются с проектами, которые все-таки носит характер кружковой досуговой деятельности. То есть они хотят какую-то деятельность, у них есть определенные хобби, в рамках которого они хотят организовать несколько занятий, привлечь дополнительно людей к своим интересам, возможно, разработать методические пособия для работы с незрячими людьми. Безусловно, все это нужно, но, еще раз говорю, это не совсем отображает максимальную общественную значимость и брендинга Московской городской организации.
2: За 5 лет реализации проекта «Действуй без барьеров», какие инициативы вот вы бы отметили? Какие получили наибольшее распространение, развитие?
3: Ну, я опять вернусь к исследованию, и очень большая часть этого исследования выявила проблему доступности в различных сферах нашей деятельности. Это транспортная доступность, это доступность магазинов, розничной торговли, информационная доступность. И как раз проекты, которые были реализованы на эту тему, они были успешны. Ну и, конечно же, проекты, связанные с личностным ростом, с личностью презентации, такие как магия имиджа, как импульс роста, тоже были очень востребованы, и, я думаю, были полезны большому количеству людей.
2: Ну и какое главное напутствие вы дадите сегодня представителям команд победителей на этом старте?
3: Напутствие у меня будет, чтобы как можно больше могли наши команды, участвующие, реализующие проект, привлекать фокус-группы. Хотелось бы, чтобы эти фокус-группы состояли из новых людей, которых мы еще не охватили как общественная организация. И я думаю, во-первых, мы сможем этих людей вовлечь в нашу деятельность, нашего общества. Во-вторых, они также смогут в следующем году стать участником проектной группы, либо вообще возглавить этот проект и находить новые проблемы, которые надо решать в нашем городе для улучшения качества жизни незрячих москвичей.
2: Спасибо, Антон Викторович. А мы отпускаем вас дальше. Мы знаем, что у вас совещание.
3: Спасибо большое. Перед... Всем удачи нашим радиослушателям.
2: И перейдем к нашему следующему гостю. А именно Наталье Зайкиной с проектом «Молодежный клуб». Но прежде чем мы начнем, я хочу сказать, что вы, наши слушатели, можете дозвониться к нам в эфир и присоединиться к нашей беседе, задать свои вопросы по номеру 8 800 100 0015. Также я хочу предварительно сделать небольшое признание. Я в некотором смысле сегодня сижу на двух стульях, являюсь и ведущей программы, и также одним из членов команды проекта «Молодежный клуб». Это не секрет, мы это скрывать не будем. Ну что ж, Наталья, расскажи нам, что же это за проект.
4: Проект «Молодежный клуб». Ну, наверное, это название говорит само за себя. Наш проект направлен на молодых людей с нарушением зрения и на школьников, также с нарушением зрения. Почему мы решили реализовать данный проект? Вообще, я вот, ну, от себя могу сказать, что я завидую сегодняшней молодежи, потому что, живя и учась в городе Москве, у этих молодых людей есть очень много возможностей, было бы желание, да. И можно ходить в музеи, посещать экскурсии с тифлокомментированием, ходить в театры, в кинотеатры, также используя тифлокомментарий. Сейчас много каких-то спортивных площадок, куда можно ходить, заниматься спортом и так далее, и так далее. Но при всем при этом, живя в большом городе, есть дефицит досуга, причем доступного досуга и интересного для молодежи. Это выявили и сделали такие выводы. Эти выводы были основаны на профессиональном опыте сотрудников молодежного отдела КСРК ВОС. Поэтому мы решили реализовать данный проект и помочь молодым людям с инвалидностью по зрению их объединить в некое такое молодежное сообщество, дать возможность самореализоваться, также повысить их социальную активность и то есть дать мотивацию, да, и также реализовать творческие и интеллектуальные потребности.
2: Да, я хоть и сказала, что являюсь членом команды, но сегодня буду максимально задавать беспристрастные вопросы как человека со стороны. Так что каверзные вопросы тоже будут. Без этого не обходится ни одна наша программа. Так вот, Наталья, неужели современной московской молодежи действительно не хватает только этих площадок для общения?
4: Ну, таких площадок нет. Да, можно, в принципе, пойти в ту же местную организацию Всероссийского общества слепых, но там, скорее всего, молодые люди, ну, не будет такого количества тоже молодежи, да, с которым можно было бы общаться. В основном там средний возраст, ну и также пожилые люди состоят в таких организациях. Поэтому вот эта вот необходимость создать некую площадку, базу, да, молодежный клуб, это вот на сегодняшний день такая актуальная проблема, как выяснилось.
2: Угу. А кто помогает в реализации этого проекта? Расскажи о команде.
4: Да, реализовывать наш проект мне, наверное, очень повезло, потому что основная часть нашей команды, она является сотрудниками молодежного отдела, который работает в КСРК ВОС. Мария Арнопольская, она является начальником отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению. В нашем проекте Мария является координатором нашего проекта. Также Марьяна Цвит, которая сидит со мной рядом, она является заместителем начальника отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению. Марьяна будет отвечать, является специалистом по коммуникациям и СММ.
2: А могло бы получиться такое разоблачение?
4: И Сергей Пищальник. Сергей имеет опыт тоже работы в молодежном отделе. 5-летний опыт работы в этом отделе. Сейчас он является начальником другого отдела, но, тем не менее, этот опыт и его деятельность, она очень нам пригодится. И в нашем проекте Сергей является специалистом по организации мероприятий. Ну и, как меня уже представили, Наталья Зайкина. Я работаю в Государственном музее Культурный центр интеграции имени Николая Островского. И, в принципе, у меня тоже есть опыт организации мероприятий для школьников и молодежи. И, как я сказала, вот первая моя фраза, что мне повезло, у нас у всех есть огромнейший опыт в организации и проведении мероприятий как для молодых людей с нарушением зрения, так и для школьников.
2: Что же это будут за мероприятия?
4: Ой, наши мероприятия, они, наши такие тематические встречи, они будут разного направления. Например, я могу прямо наш календарный план, да, рассказать нашим слушателям.
2: Да.
4: То есть в летний период наши все мероприятия, наши встречи, они будут направлены на молодых людей, которые сейчас на каникулах, студенты, да, то есть вот, поэтому первое мероприятие, это будет у нас состоится в июне, это открытие нашего молодежного клуба. Наша первая встреча состоится вот в июне. А в июле у нас будет очень интересное выездное мероприятие. Это кулинарный мастер-класс. Выездной, то есть мы поедем на природу, там под гитару, с использованием караоке-системы мы проведем такой достаточно насыщенный, интересный вечер. И в августе у нас планируется еще одна встреча на не на базе, а, извиняюсь, в боулинг-клубе. Вот. У нас также это будет выездное мероприятие. Осень у нас больше запланировано мероприятий, которые направлены на школьников. У нас будут выездные творческие мастер-классы. Мы поедем в школу-интернат номер 1 и номер 2. Также для детей мы проведем творческую выставку. Она пройдет на базе музея имени Зимина в КСРК ВОС. Приглашаем всех. Эта выставка будет открыта в октябре. И завершающим таким крупным мероприятием у нас будет в ноябре. Это спортивная игра «Что, где, когда». Я еще забыла упомянуть, что на протяжении вот этих вот месяцев у нас будут проходить молодежные вечеринки. Мы приглашаем всех. Я не буду выдавать.
2: Как можно было забыть об этом?
4: Я не буду выдавать тайн, как они будут называться, чему они будут посвящены, чтобы у молодежи была такая интрига и пришли и посмотрели, как проходят у нас вечеринки в КСРК ВОС.
2: Интересно рассказываешь. Я прям завидую уже участникам молодежного клуба.
4: Я тоже завидую.
2: Ну, мы каким-то боком туда тоже примазались в качестве организаторов. А какой адаптированный инвентарь планируется закупить и использовать в рамках этого проекта?
4: Да, все мероприятия у нас будут проходить, то есть мы будем использовать вот этот самый, да, инвентарь, который адаптирован для людей с нарушением зрения. Ну, например, игра «Жульбак» настольная. Также настольные игры «Монополия», «Ова». Тоже можно, я не буду выдавать всех тайн. Ну, разнообразие будет настольных игр, разнообразие точно будет. Также мы закупим караоке-систему, которую будем использовать на наших встречах, и брейн-система. Мы ее используем уже на музыкальном квизе.
2: Угу. Про выездные мероприятия мы тоже уже приоткрыли завесу тайны, да?
4: Да, у нас вот летом планируется 2 выездных мероприятия, ну а для школьников мы будем проводить наши встречи, мероприятия здесь, в КСРК ВОС.
2: А как же вы планируете мотивировать подростков к участию в этих мероприятиях, когда мы знаем, что в современных реалиях это не так и просто оторвать их от гаджетов?
4: Современные гаджеты, да. Мне кажется, это, кстати, проблема не только незрячих молодых людей, ну или вообще людей с нарушением зрения, да, слабовидящих, но и в целом вообще у молодежи. Но обвинять, осуждать их мы не можем, потому что, ну, вроде как иногда слышишь вот от пожилых людей, вот, молодежь уткнулась в компьютер, уткнулись в телефоны. А мы не знаем, как бы мы себя вели, если бы сейчас мы были тоже, ну, вот того возраста, как сейчас школьники, да, например. Осуждать. Это другое поколение. У них другое восприятие мира, у них другое общение. И вот как раз, что касается общения, да, вот дефицита общения, оно, да, присутствует не только у людей с нарушением зрения, но и просто у зрячих молодых людей. Поэтому, чтобы вот чуть-чуть подтолкнуть людей к живому общению, мы как раз, наверное, это вот постараемся сделать с помощью нашего молодежного клуба. Мы не только поможем этим вот молодым людям, да, но и поможем вообще в целом Всероссийскому обществу слепых. Мы будем рассказывать и показывать, какие мероприятия проходят в обществе слепых, да, будем их вовлекать в это, привлекать как каким-то образом. То есть постараемся вовлечь, ну, вот, молодежь в наши ряды. Но об этом уже, об этой проблеме, да, говорил и Антон Викторович, что сейчас нехватка молодых кадров в нашем обществе.
2: А как же стать участником молодежного клуба? Вот если, например, наши слушатели сейчас загорелись таким желанием.
4: Ну, во-первых, можно следить за нашими постами в социальных сетях, также в других тематических группах. Ну и, пожалуйста, звоните в молодежный отдел КСРК ВОС. Звоните, узнавайте, когда будут встречи. И добро пожаловать в наш молодежный клуб.
2: Да, ждем всю активную молодежь. Ну что ж, спасибо большое, Наталья, за то, что познакомила нас с этим проектом. А я предлагаю прерваться на песню.

0: находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Молодежный эфир.
2: А мы продолжаем нашу беседу. Говорим сегодня про программу «Действуй без барьеров». Представляем команды победителей этого года. И к нам в студии присоединились также еще две гости, представительницы команд. Это Татьяна Белова от команды 4D. Татьяна, привет.
3: Да, привет всем.
2: И Елена Малахова от проекта «Свет в движении». Елена, приветствую.
4: Добрый день.
2: Ну что ж, Наталью мы пока оставим в покое и продолжим пытать наших новых гостей. Начнем с проекта 4D. Татьяна, расскажи, о чем этот проект и что значит такое таинственное название?
3: Да, наш проект направлен на обеспечение доступности московских центральных диаметров, поэтому и такое название 4D, то есть 4 диаметра. Ну, как вы знаете, у нас есть МЦД-1, МЦД-2, сейчас у нас МЦД-3 и 4. И мы в этом проекте описываем наиболее востребованные станции, где есть пересечение с метро, с другими диаметрами. То есть мы делаем описание этих станций для незрячих. У нас уже есть похожий опыт. Мы делали похожий